Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть целое множество способов, как заставить мозг работать эффективнее и более качественно усваивать информацию. В этом видео я расскажу о самых полезных с точки зрения развития мозговой деятельности привычках. Посещайте новые места. Неважно, пойдете ли вы домой другой дорогой, заглянете в непривычный магазин или просто решите посетить музей. Смена привычной обстановки и хода событий положительно сказывается на работе мозга. Это будет привносить определенный дискомфорт в жизнь, ведь все время приходится думать головой. А где полка с канцтоварами? А куда здесь повернуть? А что здесь можно заказать? Так мы тренируем наш мозг. Нам нравится знать, что произойдет в следующий момент, ведь в момент комфорта наш мозг отдыхает. Но если вдруг его заставляют адаптироваться к неизвестному языку, к непонятной дороге или вообще к чему угодно, он развивается, как и любая система организма. Всегда продолжайте обучаться. Обучение в любом возрасте – это лучшая инвестиция денег, времени и энергии, которую только можно представить. Многие недооценивают важность обучения. И здесь имеются в виду даже не школы и вузы, а ваш сознательный подход к изучению какой-то новой темы. Не зацикливайтесь на знании, дающем вам комфорт. Все время ставьте каждое ваше знание под сомнение. Ищите информацию и изучайте новые навыки. Все это, конечно, разовьет ваш ум. Читайте книги. Чтение – это самая базовая вещь для вашего развития в принципе. Увеличение словарного запаса, обучение ораторскому и письменному искусству, развитие памяти, развитие общего понимания мира – это даже не половина всех достоинств чтения. Какую бы литературу вы ни читали – фикшн, история, поэзия, наука – неважно. Ведь чтение проводит связи между вашим внутренним миром ощущений и реальным миром, позволяет составлять новые логические зависимости. Смотрите на старую работу по-новому. Ваше рабочее место – это холст, на котором вы можете нарисовать дорогу в новое будущее. Неважно, какая у вас профессия, внутри любой из них скрываются возможности для вашего творчества. Люди привыкли негативно отзываться о своей работе. Посмотрите на ситуацию с нового угла. Как можно улучшить рабочий процесс? Что можно улучшить? Чем я могу заняться? Задавайте себе эти вопросы, пусть даже не видите для этого логического объяснения. Находите по 5 способов решить каждую проблему в вашей жизни. Поиск решений и является тренировкой ума. Находите логические задачи в интернете и пробуйте решать их в течение дня, а затем смотрите ответ вечером. Узнав о чужой проблеме, думайте, как бы вы поступили и почему. Раскладывайте все плюсы и минусы решения. Выберите наилучшее и так далее. Рисуйте. Вам не обязательно быть профессиональным художником, чтобы наслаждаться преимуществами рисования. Рисование стимулирует мозг особым способом. Мы создаем визуальный образ, а затем пытаемся воссоздать его движениями кисти. Умение рисовать – это просто определенная развитость мозга, связанная со способностью управлять своим телом. Рисование красками заставляет наш мозг обращать внимание на детали вокруг нас. Доказано, что при частом рисовании у человека развивается внимательность. Пишите. Как и чтение, письмо увеличивает ваш словарный запас, грамотность и улучшает понимание синтаксиса. Писательское творчество развивает вашу память, заставляя вас чаще поднимать в воспоминаниях опыт, диалоги с другими людьми и прочее. Играйте на музыкальном инструменте. Совершенно несравнимый результат на работу мозга оказывает процесс обучения игре на любом музыкальном инструменте. Работает координация памяти, развивается концентрация и математические способности. Повторяя сложные комбинации музыкальных произведений на фортепиано, например, вы задействуете множество отделов мозга, отвечающих за творение музыки. Общайтесь с интересными людьми. Нет людей с абсолютно одинаковым опытом, каждый по-своему интерпретирует информацию, по-своему сохраняет ее в разных последовательностях и зависимостях. Взгляд на мир чужими глазами – это окно в новый мир. Ваша возможность по-новому посмотреть на привычные ситуации, сравнить со своим мировоззрением, бесстрастно и без оценки, с холодным умом, освобожденным от желания доказывать. Такой подход развивает ваш ум до новых высот, и в этом плане все люди становятся интересными. К какой бы теме ни относилась беседа, оставайтесь при своем мнении, но внимательно и с пониманием вслушивайтесь в то, о чем говорит ваш собеседник. Попытайтесь его понять и встать на его место. Физическое здоровье. Именно тело кормит мозг, поэтому здоровье тела первостепенно. Отсутствие мотивации, вдохновения и апатия обычно связаны с отсутствием физических упражнений и правильного питания. Множество исследований выявили прямую зависимость физического здоровья и активности ума. Люди, регулярно занимающиеся спортом, активно стимулируют рост и восстановление клеток головного мозга. Нейротрансмиттеры образуются во время силовых нагрузок. Занятие спортом улучшает ток крови и лимфы, а значит мозг регулярно снабжается кислородом и освобождается от токсинов. Многими исследованиями доказано, что дети, занимающиеся спортом, вырастают с более высоким IQ и более развитыми когнитивными способностями. Медитируйте. Спокойное, контролируемое состояние мозга – это идеальный инструмент усиления его активности. Ученые в течение многих лет изучали феномены, связанные с медитацией, и улучшение когнитивных способностей – один из них. Сохраняйте здоровое питание. Дети и взрослые, заинтересованные в усилении своих умственных способностей, должны увеличить количество сырой растительной пищи в своем рационе. Есть прямые зависимости от беспорядочного употребления разнообразной пищи и сниженными умственными способностями. Даже если вы считаете, что ваше питание идеально, поверьте, если в нем нет сырых растительных продуктов, вы очень далеки от истины. От них зависит вывод токсинов из организма, а значит и из мозга. Улучшается пищеварение, повышается настроение и усиливается работа мозга.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Я правильно понимаю, что вы были первой компанией на российском рынке, которая запустила онлайн-продажи?
2: Да, было такое дело.
1: В каком это было году?
2: 16-й год, 24 ноября.
1: Давай мы разберем твою бизнес-модель на примере одного автосалона. Какая там доходная и расходная часть?
2: Ну что ж, расходов у нас хоть отбавляй.
1: Какие основные статьи?
2: Ну, давайте расскажу, как должен быть устроен классический дилерский бизнес. Фонд оплаты труда по всем механикам, производственный, непроизводственный персонал, все те, кто участвует в цепочке добавленной стоимости и так далее, это расходы, которые стоят на первом месте. Второе место – это налоги. Третье место – это маркетинг. Четвертое место, ну, в тех случаях, когда есть аренда, или внутренняя, или не внешняя. Ну, давайте я поясню просто ситуацию. В автобизнесе принято как? Недвижимость выводится на определенные, она, как правило, принадлежит самой компании, выводится на какие-то юридические лица, и после этого сдается в аренду.
1: То есть такое понятие «вменяемая аренда».
2: Абсолютно, да. То есть аренда, и после этого идут так называемые разного рода иные затраты. Вот, ну, под иными затратами имущественные комплексы в Москве – это очень дорого. Кадастровая стоимость, как вы знаете, 1.5% налог на недвижимость, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если вы оперируете первыми четырьмя параметрами, это фонд оплаты труда, маркетинг, арендные платежи и банковские проценты на сегодняшний день. То есть, раньше мы как-то их не особо считали. Сейчас это стало отдельной темой, которая нуждается, ну, в учете. Соответственно, да, это...
1: Можно вот прям с точки зрения ритейла. Вот это же автомобильный ритейл, по сути.
2: Да.
1: Вот есть твой оборот.
2: Есть.
1: Сколько из этого оборота у тебя маржинальная прибыль? И в процентном отношении основные статьи расходов.
2: Я могу четко сказать то, что прописано в контрактах с производителями.
1: Давай.
2: Значит, маржинальная...
1: Как open book, да, у вас контракт?
2: Абсолютно,
1: как open book.
2: Да. Mm-hmm. Еще раз, мы все-таки пытаемся работать как олигополия. Поэтому наценка на основном товаре 5%. Uh-huh. Наценка на запасных частях от 30 до 45%. Наценка дополнительная, ну как, это не наценка, это возвратные бонусы от производителя, которые выплачиваются, ну как-то, у каждого по-разному, порядка 3% вариативная маржа. И дополнительно может быть ситуация, связанная с компенсацией затрат на маркетинг. Это не у всех, но тем не менее, как правило, раньше это было 50%.
1: А какая доля продажи автомобилей и запчастей?
2: Это очень хороший вопрос. Как правило, зависит от объема продаж дилерского центра и конкретной марки. Я вам более интересную штуку скажу. Коэффициент покрытия всех издержек сервисом в классике должен быть 75%.
1: Это как?
2: У тебя есть автобизнес. 75% твоих затрат должен покрывать автосервис. Берешь директора, трясешь и говоришь, а у тебя как? И он тебе начинает что-то объяснять. Ну, ты-то парень опытный, ты берешь и начинаешь говорить, значит, смотри. На каждый машинозаезд у тебя должно быть столько-то нормы часов. Ну, например, не менее 3.5. Почему? Ну, потому что регламентные работы это. Он говорит, так, хорошо. Содержание запасных частей в заказ снаряда должно быть такое-то. Содержание ГСМ должно быть такое-то. Содержание нефтехимии такое-то. Дополнительных товаров такое-то и так далее.
1: Слушай, извини, пожалуйста, я от тебя не отстану. Я все-таки вот на своем таком хочу...
2: Задел я тебя за живое, я смотрю.
1: Да. Я прям хочу для себя понять, мне важно в это погрузиться. Вот смотри, у автосалона есть выручка 100 рублей. Как она делится между продажами автомобилей, продажами запчастей и продажей услуг?
2: Ты это не поймешь. Объясню почему. Потому что есть разные модели ведения дилерского бизнеса. Например, у тебя машина стоит 100 рублей. Предположим, к тебе пришли какие-то люди и сказали, все, что вы делаете, это полная чушь. Ты говоришь, как чушь? Так делали последние 100 лет. Они говорят, это вообще не нужно. Значит, 100 рублей, уже не 100 рублей, а 300 рублей финпродуктов. Сервис – это уже тоже не 30 тысяч рублей на заказ снаряда, а из них 15 рублей – это 15 тысяч финпродукты. И вот дальше ты должен посчитать. Классически, если смотреть на выручку автобизнеса, ну, опять же, ну, например, ты продал 2000 машин Яндексу за один месяц. Какая у тебя будет доля автосервиса в выручке твоей компании?
1: Ноль.
2: Да никакая. Но если ты этого не делаешь, то считается, что дилерский бизнес должен продавать не менее 100 машин в месяц. Тогда он рентабельно купаем. Если это так, то примерно 25-30% это сервис. Тебе должен давать выручки. Внутри сервиса у тебя должно продаваться не менее 45-50% запасных частей. Внутри запасных частей у тебя должно продаваться определенное количество масел. Но масла тоже разделяются на категории А, Б, С. Когда ты делаешь факторный анализ, АБС-анализ, ты делаешь логистические запасы. Логистические запасы – это мы их дальше трансформируем в страховые запасы. Когда мы заказываем страховые запасы, мы исходим из того, что… Не очень еще сложно рассказываю.
1: Сложно.
2: Понятно. Значит, короче говоря, если вы решили заниматься автобизнесом, бросьте это гиблое дело, потому что это очень технологичная штука. Реально требует колоссального труда, низкой маржинальности, огромных капиталов и впахивания с утра до вечера в дилерских центрах. И если вы не привыкли разговаривать,

0: формируются из двух вещей. Маржи на
1: машинах
0: и...
1: Новых.
0: Да,
1: отдельно пробег.
0: Да. Ну, давай так упростим. То есть доходная часть формируется из маржи на машинах.
1: Продаж, да.
0: Маржи на поддержанных автомобилях.
1: Да.
0: Маржи на запчастях.
1: На нормочасах вначале.
0: И на сервисе, то есть на нормочасах.
1: Да.
0: И плюс еще большой источник доходов – это финансовые продукты, где тоже вы, безусловно, зарабатываете. Правильно?
1: Ну, конечно.
0: То есть,
1: конечно.
0: Выдавая, скажем так, являясь таким каналом для выдачи кредитов, для продажи кредитов, по сути,
1: да.
0: Вы тоже в этой цепочке, вам на этом удается зарабатывать, потому что вы, контролируя вот этот канал продаж кредитов, соответственно,
1: да.
0: Вы сотрудничаете с банками и выстраиваете так модель, чтобы и потребитель получал хорошие кредиты, и вы могли в этой цепочке заработать, правильно?
1: Ну, нам банки дают какое-то комиссионное вознаграждение, безусловно.
0: Как бы можешь сопоставить доход от финансовых продуктов по отношению к валовой марже, которую вы генерите с продаж?
1: Понимаешь, это самый сложный вопрос, потому что это очень сильно зависит от бизнес-модели, которую делает тот или иной дилер. Есть классическая модель, где долей финансовых продуктов можно, ну, не то что пренебречь, но ты должен продавать в классике. Это именно страховые продукты. Каска, реальная каска. Ну, мы его продаем порядка 75%. Угу. Вот это всегда просто, да. Это тяжелая каска и легкая каска какое-то. Значит, второе – это кредиты и так называемые финпродукты. Вот в чем здесь основная проблема? Когда мы говорим «маржа на машине», то ты предполагаешь, это именно маржа. Купил за 10, продал за 11. Но та модель, вот, которую мы сейчас с тобой рассматриваем, это купил за 10, продал за 9, и только за 11 ты продаешь вместе с финпродуктами и дополнительным оборудованием.
0: Понятно. То есть то, о чем я как раз говорил, что у вас может быть отрицательная маржа на продаже автомобилей.
1: Она сейчас всегда.
0: Да. Но при этом вы зарабатываете на сервисе, вы зарабатываете на продаже страховок, вы зарабатываете на продаже финуслуг.
1: Ну, бывает, что и ничего не зарабатываем на продаже автомобилей. Такое тоже бывает. Зарабатываем только на финуслугах и только на продаже, допустим, на автомобилей с пробегом.
0: Такое ну да, тоже ну, так и говорит, что может быть отрицательная маржа на продаже просто новых автомобилей. Это мы разобрали доходную часть.
1: Ты хочешь сказать, а на кой черт вы продаете автомобили в минус?
0: Не, мне очень понятно, потому что продавая автомобили в минус, вы можете с этой сделки зарабатывать на том, что вы к этому автомобилю продаете страховку, вы продаете кредит, и вы там, не знаю, впоследствии в своей модели понимаете, что клиент в ваш салон приедет за обслуживанием этого автомобиля, вы заработаете еще в будущем на сервисе.
1: Ну, когда-то зарабатываем, когда-то нет, потому что в этой модели очень важно на сегодняшний день, в больших числах, да, магия больших чисел, это сколько тебе стоит непосредственно деньги. Если раньше деньги тебе стоили меньше 1% в месяц, меньше 1%, то сейчас они тебе стоят 2+% в месяц. Соответственно, когда некоторые производители ставят тебе наценку маржу на автомобилях 3%, то вот здесь ты как раз это тонкий лед. Потому что ты должен в своей бизнес-модели совершенно четко посчитать, как это, потянешь ли ты новые расходы. Далеко не факт, что это вот обрадует в качестве результата. Я в этом не уверен. У нас в бизнесе пришло сейчас очень много романтиков. И я вот с ними говорю, понимаю, что мы в следующем году узнаем много нового о этих дарованиях, потому что с математикой там как раз было плохо.
0: Мне нравится твой сарказм все время.
1: Нет, почему?
0: Я думаю, аудитория тоже будет это как-то уже почувствовать, будет понимать. Ты знаешь, еще хотел такие вот быстро сейчас позадавать вопросы. Вот ты сказал, что сколько там салонов? Больше 3000, правильно? Дилеров.
1: Ну да, по России в целом.
0: А салонов?
1: Ну, примерно столько же.
0: Нет, ну есть же дилеры, у которых несколько салонов.
1: Есть.
0: Десятки.
1: Не-не-не, секундочку. Это салоны и дилеры вот всего где-то примерно. А ты знаешь, ты классный вопрос задал. Мы в ассоциации даже таких данных не имеем, не знаю. Вот знаем до 4000 дилеров и понимаем, что такой объем у нас было примерно 3640 до начала событий на объем продаж 2250. А сейчас у нас больше на объем продаж 1 600 000. Ну, то есть, по идее, Бобик должен сдохнуть. Но это очевидно. Вот посмотрим, как это будет происходить.
0: Понятно. То есть, в среднем, давай так, условно, продажи на один автосалон.

0: Лон в штуках они упали.
1: Конечно.
0: Да, но тем не менее Бобик еще жив, как ты говоришь.
1: Ну, как сказать?
0: Вот, да. Вот в этой ситуации, когда в среднем продажи падают на одну точку, да, становится очень важным какая-то дифференциация одних автосалонов от других. Вот с точки зрения клиентского опыта, что вы делаете такого, что вас отличает от других автосалонов?
1: Ух ты, смотри, как на сокровенное потянуло. Ну да ладно, расскажу. Значит, корни берем с 94-го года. И тогда уже было понятно, ты либо отличайся, либо умри, потому что был совершенно рынок со свободной конкуренцией, такой жесткий, это рынок «Лада». Другого
0: ты тоже был. Читал эту книжку Траута?
1: Я написал свою «Автобизнес новой реальности».
0: Отлично. Да. Значит, мы сделаем вставочку прямо.
1: Как называется книжка? Траут, классный. Он классный просто. «Отличайся или умри», да, она, по-моему, называется?
0: «Дифференцируй или умри».
1: Ну, да.
0: А «Differentiate to die» по-английски.
1: А, да.
0: А твоя книжка как называется?
1: «Автобизнес новой реальности». Значит, была «Лада». Для тех, кто ездил на «Ладе», все понимают, но машина не то чтобы марка устремления. И у меня тогда, я увлекался дифференциацией бизнеса, тогда это было можно. Я мог дифференцировать, наверное, получить самый шикарный вид дифференцирования, это по основному продукту, по машине. Что я сделал? Я действительно создал цех по доработке автомобилей. Я сделал свой бренд «Лада» специальная серия. Я в Китае произвел сигнализацию Deutsche Panzer, причем она выдавалась клиенту с бейсбольной битой. В 90-е это было очень, кстати, так, ну, заходило людям. И тогда «Лада» специальная серия продавалась на 1500 в среднем дороже, чем любая другая «Лада» на российском рынке. То есть, если спросить, а как вы заработали деньги? Вот ровно так, дифференцировавшись по основному продукту.
0: Это был тюнинг от Владимира Попова.
1: Да.
0: Образца 94-го года.
1: Да. «Лада Фаворит» специальная серия, Special Series. Так они до сих пор ездят, вот иногда встречаю, она уже прогнила вся, но ездит, красавица. Вспоминаю все время один разговор с одним клиентом. Он говорит, слушайте, я все никак не мог понять, а чем вы отличаетесь от других? Я говорю, ну чем, мне самому интересно, я не знаю, все дилеры одинаковые. Вниманием к мелочам. Вот в «Фаворите» действительно внимание к мелочам. Вот простые мелочи.
0: Можешь просто вот 2-3 простых примера, простых мелочей.
1: Да, элементарно. А вот девушка приехала к нам на сервис. Ей нужно перебортировать резину. Ей перебортировали резину, но обязательно подняли капот и специальным средством отдраили пластиковые детали двигателя. Я могу сказать, ей наплевать, если честно, на то, как вы ей перебортировали резину. Она не ожидает ничего другого. Но когда ей показали капот и сказали, вы знаете, вот в следующий раз приедете, вам кое-что нужно будет сделать. Она говорит, а что вы мне сделали с машиной? Мы говорим, ничего, но она же стала совсем другой. Ну, просто мы не знаем, как иначе.
0: Какие основные советы ты бы дал начинающим предпринимателям?
1: Ну, я, наверное, у меня самый такой начинающий предприниматель, это младший сын. И когда он меня о чем-то спрашивает, у него масса идей, как всегда, но он еще молодой. Могу ли я вот это вот начать делать? Я говорю, Рома, вначале, пожалуйста, ответь на вопрос «чтобы что». И вот как только он начинает отвечать на вопрос «чтобы что», он на меня смотрит и говорит, «Пап, наверное, это не надо начинать». Я говорю, ну вот видишь, иногда носишься с идеей, это вообще свойственно, ну вот я вижу, ты тоже по душе, по складу предприниматель, да, и вот мы горим этим, смотрим, думаем, блин, ну надо пилить, надо просто делать, но лучше перед тем, как делать, начать отвечать себе на вопрос «чтобы что», а потом посмотреть на ресурсную базу. А потом ответить себе уже на конкретные вопросы, связанные там с планированием, опять же, организацией, мотивацией собственной. Как ты будешь осуществлять контроль в том или ином регионе, да? Ну и после этого только инвестировать деньги. Потому что, как правило, все потери в бизнесе, они идут от именно вот... духа предпринимательства в нас, который сидит.
0: Нам авантюризма.
1: Очень... Да. Авантюризма здорового. Но я скажу так, если бы мы не знали в 90-е, что так нельзя, более того, если бы мы не знали, что так вообще невозможно, мы бы не построили того, пускай даже небольшого бизнеса, который у нас есть, никогда. То есть мы занимались бы какими-то другими вещами. Но здоровый дух предпринимательства, что, цените его, любите это качество в себе. Я вот все-таки скажу еще одну штуку. Недавно Сбер приглашал, и собирались такие ребята, большие генеральные директора, и спрашивали, а что вам вообще нравится в последнее время в бизнесе? Я сегодня у себя в корпоративке увидел подведение итогов конкурса молодых механиков. И я с ними общаюсь, и мы работаем с колледжами, с техниками, и я смотрю на лица молодых людей, классные лица. Глаза, внешность. Слушай, мне настолько приятно это поколение. Оно настолько крутое, что мы даже не представляем в России, каким невероятнейшим потенциалом мы обладаем. То есть вот мы просто не ценим ту самую молодежь, 18-летнюю, 17 где-то, 16-летнюю, которая подрастает. Они другие, они крутые, они классные. Поэтому вот, чтобы вы... Если будете заниматься бизнесом, вы, во-первых, цените сами себя, во-вторых, никогда не сдавайтесь, это полная конченная фигня. Всегда помните о том, что вообще не важно, кто против вас, важно, кто рядом. И очень важно, чтобы вы вначале отвечали себе, зачем вы это делаете. То есть зачем это сильно важнее, чем как я буду делать. Вот зачем.
0: Супер.
1: По-моему, ответил.
0: Супер, супер. Володь, спасибо огромное за твое время.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционное европейское рукопожатие раньше было неприемлемо в культуре Вьетнама. Сейчас, благодаря западному влиянию, многие нормы бизнес-этикета широко используются в деловых кругах. Не забывайте, Вьетнам – азиатская страна. Принимайте визитку исключительно двумя руками. Обязательно бегло прочтите ее и положите рядом на стол. Вьетнамцы не выставляют своих званий на показ, поэтому не ожидайте, что ваш партнер представится первым. Их имена состоят из семейного имени, фамильного, среднего имени и имени индивидуального. При обращении следует употреблять последнее индивидуальное имя с «господин» или «госпожа». Самодисциплина, вежливость и пунктуальность – качества, которые заложены в культуре воспитания вьетнамцев. Громкие споры в переговорах не одобряются. Вместо этого стоит проявлять такт и деликатность во всех вопросах. Будьте готовы, что вьетнамцы избегают говорить прямо слово «нет». Приветствуются общение на равных и терпение. В деловой культуре страны принято дарить и принимать подарки. При этом подготовить подарки можно даже для членов семьи ваших партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды в доме известного философа собрались друзья и завели беседу о постоянстве мира, которая вскоре перешла в горячий спор. Половина спорщиков считали, что все в мире течет и меняется. Любой человек сегодня может быть великим и богатым, а завтра нищим и забытым. Любой дворец сегодня может поражать своим величием, а завтра превратиться в прах. Даже горы стирает время. Но высокие порывы души, такие чувства, как вера, доброта, любовь, сохраняются в памяти людей на века, возражали другие. В памяти людей сохраняются мифы о вере, доброте и любви. В реальной жизни человек способен лишь недолго хранить в душе высокие чувства, со временем забывая о них. Спорщиков прервала старушка, мать философа. Она вошла и пригласила друзей к чаю. Пыл спора вызвал жажду, и все обрадовались. Мать подала чай и фрукты, а потом украдкой ласково коснулась руки сына и ушла. Хозяин дома вдруг воскликнул: «Я знаю, что в этом мире никогда не исчезает, не уменьшается и не превращается в пыль. Любовь матери всегда неизменна». И все с ним согласились.
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Колбаса и сосиски с точки зрения риска развития рака кишечника относятся к той же опасной категории, что и табачная продукция, пишет в своем телеграм-канале врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова. Переработанное мясо ВОЗ отнесла к первой категории канцерогенной опасности, наряду с табаком и асбестом, напомнила Елена Смирнова, отметив, что это не повод паниковать. По ее словам, порция до 50 граммов переработанного мяса в день является пределом, за который лучше не выходить. То есть важно знать меру. Это поможет контролировать ситуацию. Исследования показали, чем больше этих продуктов мы едим, тем выше риск развития онкологии, подчеркнула врач. Оптимально не больше 150 граммов в неделю. Ешьте больше натурального мяса и рыбы, белки вместо консервантов, отметила Смирнова. Также она добавила, что для поддержания кишечника очень важны овощи и клетчатка. Отметим, что ранее врач посоветовала избегать жареных блюд. Это касается также приготовленного с использованием гриля мяса. Подобная пища раздражает слизистую кишечника, вызывая повышенное газообразование и блокируя нормальную работу кишечника. Риски для здоровья возрастают еще сильнее, если человек регулярно ест жирную, жареную пищу.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Разные мысли.
1: Регулярный менеджмент – это системная управленческая работа, направленная на достижение результата оптимальным путем и формирование эффективной команды сотрудников. Внедрив регулярный менеджмент в своей организации, вы получаете конкурентное преимущество, способствуете развитию корпоративной культуры, повышаете квалификацию менеджеров. Первый компонент регулярного менеджмента – управление исполнением. Представляет собой цикл, начинающийся с планирования. В него также входят делегирование, контроль и обратная связь. Планирование – это принятие решения о том, чего и каким образом нужно достичь, а не только составление графика. Процесс планирования начинается с постановки цели или определения проблемы. Делегирование позволяет вовлекать сотрудников в решение задач, разгрузить график руководителя и способствует развитию как сотрудников, так и руководителя. Делегирование невозможно без контроля. Даже если вы выбрали ответственного и опытного исполнителя и дали ему подробные инструкции, не получится делегировать работу и забыть об этом. Обратная связь. Информация о действиях другого человека, которую вы ему сообщаете, чтобы скорректировать или закрепить эти действия для достижения оптимального результата. Своевременная корректная обратная связь помогает человеку развиваться и становиться лучше, но важно соблюдать баланс корректирующей и поддерживающей обратной связи – 20% на 80%. Цикл управления командой в регулярном менеджменте включает три взаимосвязанные практики – принятие кадровых решений, развитие сотрудников и оценку эффективности и потенциала. Кадровые решения могут как улучшить, так и снизить результативность, если они не оптимальные. К кадровым решениям относятся подбор, перемещение и увольнение сотрудников, а также удержание и исправление, практики, которые способствуют сохранению стабильного состава команды. Оценка эффективности и потенциала обычно происходит в процессе регулярных встреч руководителя или кадрового комитета с сотрудником. Ее результаты используются для развития сотрудников, принятия кадровых решений и определения вознаграждения. Развитие – это устойчивое изменение поведения сотрудника, которое ведет к улучшению результатов. Оно может быть связано как с приобретением новых знаний или навыков, так и с отказом от привычных действий, снижающих эффективность.
0: Разные мысли.
2: В Дагестане 4 часа.
0: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
3: Аккорд сообщил о снижении цен на продукты в сентябре. Ассоциация обнародовала данные о том, что минимальная стоимость базовой продовольственной корзины снизилась на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,5% в годовом выражении. За год особенно заметно подешевели такие продукты, как сливочное масло почти на 24% и рис на 19%. Кроме того, снизились цены на пшено на 15%, муку на 10%, хлеб, яйца, вермишель и молоко, пишет ТАСС. В сентябре также существенно упали цены на овощи борщевого набора, сезонные яблоки, баранину, подсолнечное масло и сахар-песок. В Аккорд подчеркивают, что средняя наценка торговых сетей на товары самой низкой ценовой категории составила минус 0,3%.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Главный принцип бизнес-этикета Китая – хан сюй. То есть все должно быть завуалировано. Внешний вид – неброский. Если золотые часы, то спрятаны под рукавом. Если номера автомобиля, то обязательно с цифрой 8, ведь она символизирует богатство в Китае. Завуалированность касается и самих переговоров. Вы не поймете, интересно китайцам ваше предложение или нет, пока они сами этого не скажут. А сказать сразу они не могут. Принятие важных решений всегда откладывается на потом, для пущей важности. Даже ответ на самый горящий вопрос, который россияне бы решили за минуту, вы можете получить потом, по электронной почте. Обмен подарками происходит после завершения встречи. Подарок открывает тот, кто дарит, рассказывая, что там. Китайцы любят дарить россиянам сувениры и другие вещи, отражающие традиции и культуру Поднебесной. Обязательно подготовьте подарок в ответ. Это может быть как сувенир, так и сладости, табак и алкоголь. Не скупитесь на подарок. Чем подарок статуснее, тем приятнее будет китайцу. Как и россияне, китайцы после долгих переговоров любят поесть и выпить. Поэтому любая встреча заканчивается банкетом. Если встреча проходит в России, чаще всего угощают китайцев русской кухней. После банкета обе стороны организуют трансфер и переводчика, чтобы члены делегации могли отправиться на экскурсию и по магазинам. Проживание и питание также организует сторона, на чьей территории проходили переговоры.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Гулица цучичвала, мацица нускучичвала. Пуля убивает одного, язык сотню. Гулица цучичвала, мацица нускучичвала. Холчада гурхельхичэб, гулида берлхичэль. Сабля пашади не знает, пуля глаз не имеет. Холчада гурхельхичэб, гулида берлхичэль. Тушмана сул худул хаве, худула сул тушман хауге. Врага сделай другом, но друга не делай врагом. Тушмана сул худул хаве, худула сул тушман хауге. Цугу раста кулак хинугу цугу руген. Вор думает, что все на свете воры. Цугу раста кулак хинугу цугу руген. Вакхун алжана сулалдаса, урцун жужахасу гусик. Чем голодным быть в раю, лучше сытым быть в аду. Вакхун алжана сулалдаса, урцун жужахасу гусик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог».

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Что убивает крупные предприятия? История учит нас не повторять ошибки. По словам моего партнера, единственное, что меня интересует, это где я умру, чтобы туда не ходить. Поэтому мы и хотим знать, что вызывает крах предприятий. Главная беда, разрушающая крупные предприятия, это самодовольство. Людям хочется ощущать, что вокруг них конкуренты, но они настолько сильны, что оставляют конкурентов позади. Владельцы компаний хотят расти и развиваться. И большие, и малые предприятия должны быть конкурентоспособны, а не почивать на лаврах. Таких гигантов, как Coca-Cola, мало. А все почему? Стремление лидировать на рынке у них сейчас, когда они продают 1,8 миллиарда бутылок в день, ничуть не изменилось по сравнению с теми временами, когда они продавали всего 10 бутылок в день. Эта вера в то, что завтра жить будет интереснее, чем сегодня, должна буквально пропитывать всю вашу организацию. Благодушие убивает как крупный бизнес, так и малый бизнес. Оно может и ваш бизнес убить. В самом начале пути все предприниматели горят желанием воплотить свои идеи и создать успешную компанию. Ради своего дела мы готовы на все. Мы больше не хотим работать на дядю и сидеть в офисе. Мы сами хотим строить свою карьеру и судьбу. Это так вдохновляет и воодушевляет, что словами не передать. Но время идет, и мы устаем от своего бизнеса, потому что нам приходится делать одно и то же, постоянно, изо дня в день. Это действительно надоедает, особенно если ваше дело сразу пошло в гору. Если вы добились небольших успехов в самом начале, вы уже не хотите ничего менять. Вы боитесь, что изменения только испортят все дело. Кто же захочет убивать курицу, несущую золотые яйца? Но мы же предприниматели, а значит, мы любим разнообразие. Мы хотим расти и развиваться, меняться к лучшему. Также и бизнес. Он тоже должен развиваться и меняться. Благодушие убивает дух бизнеса, дух предпринимательства. Как этого избежать? Вы должны всегда помнить, что развитие необходимо не только людям, но и бизнесу. Точно так же, как вы меняете свои убеждения и установки, так же, как вы хотите исследовать новые пути развития, так и ваш бизнес нуждается в том же самом. Вы меняетесь. Вы уже не тот человек, которым были в 25 лет. Ваши интересы, взгляды, мировоззрение и устремления меняются со временем. Если ваш бизнес никак не меняется, вы все больше отдаляетесь от него, и все меньше радости он будет вам доставлять. Вы должны стараться развивать свой бизнес синхронно с самим собой. Большинство бизнесменов совершают эту ошибку, они слишком долго ждут большого прорыва, но ведь бизнес строится постепенно. Он должен развиваться вместе с вами, а не отдельно от вас. Должен признаться, мне нравятся изменения, мне нравится, что блогеры жалуются на то, что старые методы не работают, потому что если происходят изменения, то они и вас заставляют меняться и совершенствовать мастерство. Мне нравится, что люди, добившиеся большего, чем я, сетуют на изменения, ведь тогда я получаю преимущество. Если блогеры с 10 тысячами подписчиков жалуются, замедляют темп работы, не хотят расти и меняться, то это шанс для меня. Ведь я хочу меняться, я хочу создавать новый контент, и я хочу продолжать нравиться вам, друзья. Так что расслабленность убивает бизнес, ребят. Если вам наскучило ваше предприятие, у вас есть два выхода. Либо продать его, либо найти способ что-то в нем изменить. Худшее, что вы можете сделать, это продолжать работать ни шатка, ни валка. Таким макаром вы только проиграете. Ведь те, кто любит свое дело и работает в той же сфере, что и вы, просто сметут вас на своем пути. Вы не сможете победить тех, кто без ума от своего дела. Так что хватит расслабляться, друзья. Продолжайте двигаться вперед вместе со своим предприятием.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: которые якобы даже падали с неба, как дождь. Это предание очень распространено в Табасаране и в некоторых других частях Дагестана. Оно же легло в основу фантастической сказки о легендарной змее, за один день отравившей все население брошенных аулов.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Тогда давайте теперь вернемся как бы к тому, с чего мы начали. Смотрите, то есть, значит, у меня было несколько больших предпринимателей в гостях. Вот, например, Владимир Седов, это основатель компании Ascona. И вот, соответственно, они там крупнейший производитель матрасов, например, в России, да, и вот сейчас они делают, собственно, свое производство как бы в Африке. И он рассказывал
2: Конечно.
1: Очень интересные вещи.
2: Что ресурсы-то там.
1: Да, он говорит, то, что смотри, интересный феномен, например, который обнаружили, когда приехали. Значит, начали ездить по странам, проводить исследования и так далее. Вот он говорит, я там точно цифры не скажу, он говорит, ну вот в России, например, там люди меняют матрас раз в 5 лет, а в Африке люди там меняют матрас раз в 1.5 года. И он говорит, мы начинаем задумываться, почему вообще. Оказывается, то, что климат такой, да, что матрас изнутри начинает там цвести, гнить и так далее, и поэтому, собственно, да, они покупают, безусловно, более дешевые модели, но ротация как бы очень высокая. Он говорит, вот такие
2: и
1: вот...
2: Демография.
1: И, да, и при демография. Этом растущая бесконечная демография, как бы,
2: конечно.
1: Да. И в итоге ты получаешь такие экономические феномены.
2: Ну, конечно, у вас рынок формально 1.5 миллиарда человек.
1: Да.
2: У вас в России рынок немножко меньше.
1: В 10 раз.
2: Если даже вы в каждую семью по 10 матрасов раздадите бесплатно, у вас все равно ничего не получится. У вас все равно африканский рынок оказывается в разы, просто колоссально, на порядок больше. Конечно, удобно. А учитывая сырье, из которого, собственно, да, идет производство, да, любых принадлежностей, да, там и фурнитуры и так далее, а где лучше делать производство, где будут ниже затраты, да, где будут ниже зарплаты рабочим, например, да, где будут ниже налоги и так далее. Конечно, в Африке. Или тащить из Африки каучук в Россию, да, через целый список, да, ограничений там, да, и проблем, либо же наладить производство на месте. То же самое, могу привести пример там с Анголой. Угу. Да, то есть Анголой, да,

0: кисломолочная промышленность, да, на кстати, там йогуртовые заводы, условно, да, и так далее. А, конечно, они могли завозить там сырье из Франции, и долгое время так оно и происходило. В какой-то момент они поняли, так, а зачем мы это делаем? Соответственно, любые другие компании, которые заходили туда, японские компании, китайские, там, да, и так далее, они поняли, что есть сырье все на месте, сельское хозяйство есть, отлично, животноводство есть, отлично, давайте просто организуем вот этот бизнес на месте, да, и будет минимум затрат и максимум, соответственно, дивидендов. А распределение по торговым сетям может идти и внутри региона, и очень хорошо любую продукцию купит и Южная Африка, да, которая, значит, монополист в этом регионе и так далее. То есть на самом деле такого много. То же самое с Западной Африкой, там, с Русалом, да, то же самое с Восточной Африкой, там, ну, там более серьезные вещи, там, добыча урана, да, значит, там, тигрязные производства и прочее. Колоссальные выгоды. Проще прийти к компании, потратиться на вход в континент, да, соответственно, на какой-то регион заложить там какой-то проблемный бюджет, грубо говоря, да, но потом на протяжении долгого времени иметь, ну, довольно хороший стабильный доход, который будет хорошо работать и на внутреннем рынке, потому что рынок огромный, просто, ну, 1,5 миллиарда, да, это страшная цифра, да, на самом деле. И хорошо будет работать и на Азию, потому что это очень удобная стратегическая транспортная доступность, да. Если мы берем весь африканский континент, весь Магриб, это, по сути дела, один большой порт Южного Средиземноморья. Это влияние на Европу в том числе, да, то есть это дальше транзиты и поставки в европейские государства. Это, то есть получается тут как бы одно за собой тянет другое.
1: Смотрите, хочется как бы такое, знаете, попытаться провести линию. Вот смотрите, например, если мы возьмем Китай, еще пару-тройку десятков лет назад, за счет чего, собственно, Китай очень быстро развивался. Огромная как бы популяция, за счет того, что как бы люди появляются и появляются, дешевая рабочая сила, соответственно, ты получаешь огромное конкурентное преимущество. Ты можешь дешево производить в большом количестве разного рода товары. Соответственно, но... Тут важный нюанс из того, что я сейчас слышу. В Китае все-таки было образованное население, хоть оно и в большом количестве.
0: Но не везде.
1: Ну, не везде,
0: не
1: безусловно.
0: Везде. Вот тут очень надо делать большую оговорку, когда там было образованное население. Вот тут надо очень аккуратно вот по времени развести. Сейчас, да, рост университетов, массовый вывоз, да, там, политической, экономической элиты в европейские, американские вузы для обучения, да, там часть уезжает в Россию, учится, в частности, у нас в университете, да, возвращается обратно, да, они не могут осесть, да, у них там условия контракта такие. Это сейчас, это 21 век.
1: Да.
0: Если же мы берем до этого, Китай 90-х, Китай 80-х, 70-х, он не заточен на внешнее образование, на, соответственно, вот эту вот ту экономическую силу, которую мы видим у себя, это очень разных 2, 3, 4 Китая. Тут надо мне просто такой референс делать исторический. Это сейчас так, вот последние там 10-15 лет. До этого это было совсем по-другому.
1: Тут услышал. Тем не менее, значит, смотрите, можем ли мы провести такую линию, что Африка сейчас не вся, понятное дело, а вот точечно те страны, которые мы обсуждаем, это в целом имеет потенциал развития такой же, как Китай несколько десятилетий назад.
0: Вы знаете, я бы сказала, что у них потенциал развития гораздо больше на самом деле, потому что у Китая сейчас есть момент рецессии.
1: Это безусловно, да.
0: В отличие от Индии. Да, и как раз сейчас место Китая может занять Индия в Африке вполне себе хорошо. Я бы сказала так, что у Африки есть некий свой путь, где они не соревнуются с Китаем, они другие, у них другая психология, менталитет, там все другое. Да, и они не соревнуются там с Индией, Россией, Турцией, кем угодно еще. Да. А они продвигают как бы свою идею, какую-то свою историю, да, Африка для африканцев, да, там и так далее. А, и они могут стать просто крупным центром влияния, но не сразу. Но не сразу. Да, через различные организации, там, да, объединения там, межгосударственные и так далее. Им для этого нужны внешние партнеры, да, для того, чтобы себя как бы, ну, переформатировать свое место в этом в мире. Тогда, да, действительно, Африка может стать. Более того, есть прогнозы до 2050 года, что в Африке будет жить более трети всего мирового населения. И это население должно пить, есть, работать, платить налоги, перемещаться и так далее. И это будет колоссальная нагрузка. Она уже колоссальная нагрузка есть. Да? То есть если мы сравним Нигерию и, например, Бангладеш, да, там самое густонаселенное государство, а вот тут они начнут уже тягаться, кто из них более густонаселенный и у кого более развитый, хотя бы столица, да, в Бангладеш или в Нигерии. Да, то есть какие транспортные возможности у Нигерии там, с там, этой самой Сахарской магистралью, и какие возможности у Бангладеш, кто будет лучше развиваться, да, из них. Вот просто берем два государства, одно из Южной Азии, значит, да, и одно из Африки. Шансы выше у Нигерии. при всех проблемах, да, и бедности, долгах, там, да, всех этих вещах, большой экспорт, большой пул внешнеэкономических партнеров, лучшая стратегическая логистика, близость ко всем крупным игрокам. А вот у Южной Азии больше проблем в этом плане. Поэтому я бы сказала, что Африка скорее не будет вымещать Китай или вымещать там Индию или еще кого-то. Она будет просто расти сама по себе, если, ну, не случится каких-то катаклизмов у них.
1: Смотрите, когда мы говорим, то треть населения — это какие-то феноменальные цифры. Но, да, опять же, учитывая то, какую динамику популяции мы видим сейчас, собственно, это вполне себе, да, имеет место быть.
0: Но ожидает 2,5 миллиарда к 50-му году население Африки целиком всей. А вот у Индии, Китая и всех остальных будет спад.
1: Ну, тоже по понятным причинам.
0: У нас вот сейчас 8 миллиардов. Представьте себе, что из этих 8 полтора — это африканцы. Угу. Это уже тяжело. Когда нас будет 10 миллиардов, из них у вас там 2,5, а то и 3 миллиарда африканцы, это колоссальная сила, просто колоссальная сила, с которой нужно будет как-то взаимодействовать. И лучше бы придумать, как это делать сейчас.
1: А насколько вы вообще видите такую картину потенциальную, я не знаю, там, к 50-му году или, может быть, дальше, что Африка в действительности сможет выйти на тот уровень, что там... Действительно, бедность такая, как вот она сейчас, это будет скорее редкость, нежели основная масса.
0: Ну, это такая идеалистичная картина, конечно. Я
1: думаю, больше что... про то, что вообще есть ли такая хотя бы потенциальная возможность?
0: Потенциальная она есть, и более того, ну, например, посмотрим, как поднялся Мозамбик, например, да, Эфиопия, да, вот я уже о ней говорила, самая там нищая страна вообще в мире, не в Африке, просто вообще в мире. Да, то есть там антирекорд с Афганистаном, так сказать, да, и всеми остальными. А даже они смогли за счет реформ, 15 лет они реформировались, но они смогли за это выйти на плюс, да, то есть попытаться устранить проблему там нищеты, голода и так далее. Гана, Кения, все остальные. То есть у них есть сейчас топ-шестерка, которая как бы локомотив этот, да, африканский тянет, но все остальные тоже к ним подключаются. Понятное дело, что, ну, скорее всего, будет больше развития у стран прибрежных, да, то есть имеющих к морю. Понятно, что с ЦАР и ЧАД, ну, скорее всего, прогресс будет не очень большой. Это такая большая африканская печальная история. Но все остальные имеют очень хороший потенциал. Да, при хорошем руководстве, да, при грамотном стратегическом управлении, там, экономическом, политическом, да, без каких-то страшных природных катаклизмов, там, как там, засуху 2002 года в Африке, например, да, там класс страшный, да, там все эти кадры были везде по всей прессе и так далее. Вот если... удастся это пройти, то это абсолютно фантастический экономический партнер, да, и политический, и культурном отношении тоже очень интересно и так далее. Посмотрим, как это будет развиваться.
1: Смотрите, еще одна, то есть я почему спросил про потенциал, я пытаюсь размышлять как инвестор, опять же, да, безусловно, я смотрю на какие-то там локальные вещи, я понимаю, могу там заработать, окей, но при этом, насколько я понимаю, там есть еще достаточно большая проблема со всякой вооруженной преступностью, пиратами и так далее. Я вот смотрел не так давно какой-то документальный фильм про Сомали, и, честно говоря, я просто в ужас был повергнут, что там люди буквально, в смысле, на танках ездят, там, и вообще в целом держат всю страну, и там эти группировки две, они там друг с другом воюют.
0: Ну, их там пятеро, да, ну, Сомали пять штук.
1: Ну, там показывали вот какие-то две группировки, ну, которые между собой, да, между собой воюют. И там как раз были кейсы, рассказывали прецеденты про то, как они захватывают корабли, про то, насколько там в действительности невозможно даже рядом как-то вести бизнес и так далее. И я, с точки зрения инвесторов, например, я, вот это огромные риски, да, то есть ты вкладываешь деньги...
0: Конкретно в Сомали, да, то есть если мы возьмем вот эти рисковые зоны, то есть это все пять Сомали, да, там, ага, там несколько версий есть, да, там Сомалиленд, Пунтленд, или Сомали целиком, или там Махерленд, Джубаленд, там разные есть версии, так сказать, разные сценарии. Одна история, да, то есть Сомали тяжело и больно, пока сейчас, наверное, ответ нет. Чад, ЦАР, тоже пока сейчас ответ нет. А вот все остальные... есть возможность инвестировать и на самом деле с прибылью. Если возьмете Гану, Габон, потрясающе, соответственно, богатое государство, довольно-таки стабильное на самом деле, ну, если брать, да, там, соседние варианты, да, там, с Буркина-Фасо, Мали и прочим. Да, Марокко, да, давайте возьмем Северную Африку, Алжир очень хорошо привлекает инвестиции. Топ-5 стран по привлечению инвестиций в Африке включают в себя Марокко, Алжир, Египет, ЮАР, на самом деле. И Габон туда тоже входит. Да, Нигерия там вот делит там 5-6 место, но тем не менее, да, получается, что африканцы уже умеют привлекать инвестиции, причем инвестиции арабские. То есть туда идут, очень хорошо идут арабские деньги, и конкурировать с арабскими деньгами сложно.
1: Это факт.
0: Естественно. Это деньги Катара, это деньги Бахрейна, Эмиратов, это деньги саудовцев, и они за собой, естественно, берут и ведут и идеологическую компоненту, и ее разорвать сложно. Да, вот мы все время говорили там в учебниках там, да, про, значит, там, зону франкофонного воздействия, да, значит, там зона франко-экономическая, французского языка и прочее. Но есть же зона арабского языка. да, диалектов, да, вот это смешение, да, и в итоге получается, что сейчас волна арабизации на самом деле, да, это арабизация африканского бизнеса и так далее. Китаизации бизнеса пока нет, потому что у них вот как бы у Китая такое больше периметральное воздействие. А хиндузации, ну, тоже пока не видим. Да, то есть они воздействуют, у них пока вот такая очень, ну, аккуратная стратегия по Африке. Да, могла бы быть американизация бизнеса, но ее не случилось, потому что они отвлеклись на другие регионы, значит, они там на Афганистан, на там, Среднюю Азию и так далее. Да, то есть взаимодействие с Китаем, там торговые войны. То есть они же ушли вот в азиатскую компоненту. А в итоге получается, что сейчас в Африке колоссальное количество стран, практически большинство стран, чем и север, и запад, юг, восток, кроме центра, да, там до исключения некоторых, там буквально там 4-5 стран, где, вот, что называется, и сразу нет, да. Во всех остальных есть рост. Ну, понимаете, невозможно получить совокупный рост континента там в 4,5%,
1: да.
0: Если бы у вас там вот настолько все было плохо, да, но этого бы просто бы не было. А сейчас есть. Соответственно, очень многие страны, например, в то, ну, вот мы говорим там Кения, Гана, Габон, Алжир, там, Египет, ЮАР, у них очень хорошие инвестиционные рейтинги. Даже можно сказать, что выше, чем у многих стран Центральной и Восточной Европы.
1: Угу.
0: Просто по показателям, по стратегическим возможностям, по ресурсности, по возможности отклика местного бизнеса, на самом деле.
1: А если мы возьмем, например, вот Сомали, Чад и так далее, что эти страны отличают от, собственно, стран, которые все-таки находятся в фазе развития
0: активного? Их отличает более печальная история. Соответственно, их отличает меньше ресурсность. Если берем про Сомали, Сомали в основном, соответственно, там экспортируют там, либо там стройматериалы, живых животных и так далее. Да? То есть там песок, там бетонная смесь и прочее. Да? Угу. То есть это изначально государство, которое, ну, не построило хорошую, сильную промышленность. Да? То есть они могли бы воспользоваться, например, строительством портов, да, там тот же порт Берберы, там известный, да, и так далее, для того, чтобы, ну, наработать на транзите. Да, собственно, сейчас там Сомалиленд и Пунтленд, которые, значит, там то хотят независимости, то, значит, что мы подождем, и так 25 лет происходит, регулярно заявляют в прессе, что мы хотим быть африканским Сингапуром. Просто потому, что это Баб-эль-Мандебский пролив, это Аденский залив, это дальше выход на Суэц, это транзит товаров и в Европу, в Азию, и там в Россию, значит, там, через Турцию и так далее. Пока нет. Почему? Потому что превалирует вот эта этническая компонента, да, то есть там клан Дарот дерется с кланом Иса и так далее, значит, все остальные тоже пытаются как-то найти свое место.
1: В общем, борьба эго пока что идет.
0: И это проблема, то есть нету, опять же, единой централизованной работающей системы управления, и пока вот эта клановость есть, то же самое в ЦАР, то же самое в ЧАДа, да, то есть страна разделена на несколько группировок, но в ЦАР и ЧАД еще больше проблема, да, мы вот там много лет назад, ну, как 14-15 год, там 10-11 лет назад, говорили о том, что вот массовое влияние радикалистских группировок террористических, да, естественно, ну, там, говорили про запрещенные там и Боко Харам, иначе, да, и там то, что там в ЦАР огромное количество организаций этих местных, да, запрещенных присоединяется к всемирному джихаду Аль-Каиду, вот эти все страшные вещи, да, они, мало того, что они там присоединялись, да, значит, они захватывали шахты. Они начинали работать с подлогом лицензионных документов на добычу и переправку алмазов. То есть это быстрые деньги.
1: Угу.
0: Естественно, за этим пошел наркотрафик, за этим пошел черный рынок вооружения, и вот тут, как говорится, закрутилось. Выйти из черного рынка, серого рынка, который очень хорошо работает, невозможно.
1: Да.
0: Конечно. Поэтому закон, да, черного рынка, рынок запрещен, и поэтому он существует. То есть если вы запретили, это точно будет работать. Абсолютно точно. Вот, к сожалению, это печальная логика Сомали, печальная логика Йемена, если немножко, да, вот чуть-чуть через дорогу, да, что сейчас мы последние 2 года наблюдали в новостях не только сомалийских пиратов, сколько их соседей йеменских, которые тот же самый Йемен, этот самый регион южного Йемена, северного, значит, Сомалиленда, этот вот кусочек перешейка Баб-эль-Мандебского пролива, они точно там же орудовали, где орудовали сомалийские пираты. Тут, ну, просто они по очереди это делают. Да, поэтому получается, что черный рынок вооружений африканский, он безумно выгоден. И не столько африканцам, сколько поставщикам, топ-пятерки поставщиков.
1: Угу.
0: К сожалению, поэтому эта проблема будет возвращаться и возвращаться и возвращаться. То же самое с несчастной Ливией.
1: Понял. Давайте вот о чем поговорим. Значит, смотрите, так, Африка сейчас, как бы, да, в нее привносят свои системы, там, бизнесы, технологии и так далее, разные страны, но есть ли что-то в Африке, что, наоборот, мы можем подчерпнуть, чему-то научиться?
0: Скорее всего, да. Я бы сказала две вещи, но одна такая в виде менталитета, другая, собственно, экономическая. Начнем с экономической. Чем больше у вас пул партнеров, тем легче вам переносить какие-то экономические кризисы или политические кризисы. То есть меньше на вас воздействует внешняя среда. Вам не страшны сильно риски глобализации или там очередного миграционного кризиса и так далее, если у вас плюс 50 гарантированно, ну, в хорошем смысле, зависимых от вас партнеров, которые платежеспособны, которые вам могут что-то подпоставлять и так далее, которые, в общем-то, не выдвигают там каких-то политических там требований, претензий и так далее. Ну, иногда даже готовы за вас вон проголосовать, если получится. Это как бы интересная такая как бы политико-экономическая компонента, вот так сильно на пальцах. А вот интересная философская компонента, ну, психологическая, у африканцев, вот во многих африканских языках, например, ну, могу сказать по амхарскому языку, нету понятия «будущее время». Вот я буду делать, у них будет звучать, как я делаю. И то, что это, то есть просто в грамматике не заложено наличие каких-то конструкций, там, да, там, будущего времени. Почему? У многих так, ну, не беру арабскую часть у них, да, свой сюжет. Почему? Вот это характерно для многих, значит, африканских стран. У них акцент, если говорить языком бизнеса, ориентация на процесс. То есть постоянно находиться вот в этом потоке взаимодействия. То есть у вас всегда время настоящее. Вы не думаете, что а вот через 50 лет будет, и вот, значит, к этому сроку вот тогда и заживем. А вот у них сейчас. У них горизонт планирования сейчас. То есть от сегодня и до заката дня. Это очень интересная особенность. Иногда это работает, да, что-то жить сегодняшним днем, жить вот этим процессом. Да, это во многом работает. Да, могут накладываться там религиозные особенности, значит, там местные верования, значит, там христианство или там мусульманство и так далее, могут. Но вот это вот во многих языках, вот когда переводите, просто нету будущего времени, нету, есть сейчас, мы сейчас торгуем, мы сейчас взаимодействуем. Да, и вот это интересная особенность, то есть договориться на сейчас. А сейчас у вас может длиться очень долго. И каждый раз вы будете это пересогласовывать. Это менталитет. Ну, есть, конечно, минусы, да, что африканцы могут время так трактовать очень сильно растяжимо, на самом деле, да,
1: то есть
0: встречи, да, поскольку нету будущего времени, да, то и назначать встречу на вторник на 2 часа, в общем-то, бесполезно. Да, потому что они придут, когда захотят. Время-то все время настоящее, мы помним, да. То есть вот этот менталитет, он немножко, вот он сложный для восприятия, но если к этому привыкнуть, немножко, так сказать, это выучить, то да, возможно, интересное взаимодействие.
1: Смешно. А про культурные университеты, смотрите, и правильно ли я понимаю, что там такая история, что, по сути, как бы разные страны создают свои вот эти культурные университеты для того, чтобы насаждать свою культуру в определенных регионах, да? То есть, ну, пускают корни.
0: О внешних, да, игрока,
1: да,
0: говорю.
1: Внешних, мы
0: да,
1: внешних.
0: Да, ну, конечно, классический пример здесь, это система институтов Конфуция, да, то есть африканцев учат китайскому языку, да, и это, и опять же, вот это вот воздействие Китая, да, то есть принести свое, включая язык, потому что, ну, вот, да, это удобно. Да, это сейчас, ну, конечно же, классические там, да, все французские школы с французским языком, конечно же, с английским языком, и, конечно, сейчас это школы русского языка. Либо это секция отдельная там при посольстве, либо отдельные культурные миссии и так далее. То есть это вот эта вот многогранность языков, не африканских, которые сейчас туда приносятся как часть мягкой политики различных государств. Вот это очень интересный тренд. Африканцы, на самом деле, очень восприимчивы к языкам, да, и они особенно северные. Да, они воспримут и китайский, и русский, и хинди, и так далее. Да, особенности, если там долгое время делать. И это очень интересный компонент, мне кажется.
1: А вот, кстати, по поводу таких тоже особенностей, мы с вами затронули это в начале, но это же как бы очень смешная история про то, что на мировой карте Африка, она достаточно маленькая, да?
0: Ну, ты смотри, какая карта. На самом деле, тут надо очень аккуратно с атласом.
1: Если классический атлас, к которому мы все привыкли...
0: Ну, там так полстраницы-то будет, там больше займет.
1: Но примерно, если мы наложим, она будет выглядеть как Европа, а на самом деле она...
0: Это если глобус там с... Да, искажение взять, да, действительно будет немножко сложнее. Как Европа, она выглядеть не будет точно. Это вот это, ну, у вас
1: хорошо,
0: неправильная карта, вытяните ее, пожалуйста.
1: Она будет выглядеть даже не как Россия, она будет как пол России выглядеть. Но суть в том,
0: что... Странные карты, ну да ладно.
1: Не-не-не, это вот классический, самый классический атлас, если мы просто...
0: Ну там огромная такая картинка обычно нарисована.
1: Ну не знаю, на всех, это же прям вот типа такой феномен про то, что по сути, как бы мы воспринимаем ее визуально воспринимаем Африку, как достаточно маленькая. На самом деле она...
0: Ну, по-разному, на самом деле, да.
1: У вас такого такого нету?
0: Нет.
1: А, нет, это на самом деле...
0: сразу со школы было видно, да, что вот там это Австралия, значит, там, да, это там Индия, Китай, вот это Африка огромный этот кусок, да. То есть на самом деле у меня наоборот воспринимал, что Латинская Америка меньше, картину, как картиночка, да, вот там в школьном там учебнике, чем, собственно, континент. И, собственно, Европу надо было приближать, искать, да, вообще, где вот граница между там Бельгией, Голландией, да, и так далее. А здесь было все очень крупно. На самом деле, да. Но опять же, зависит от...
1: Ну, возможно, это там, на самом деле такой большой тренд в интернете сейчас прям даже на эту тему. Понятно, вот эти короткие видео про то, что вот, посмотрите, какая Африка, какая она на самом деле, вот ее площадь.
0: Ну, это, видимо, какие-то пиаровские такие вещи, которые, конечно...
1: Африка продвигается.
0: К учебникам географии не имеют отношения.
1: Хочется, знаете, смотрите, вот какая задача. Нас ребят смотрят, которые так или иначе смотрят куда-то в будущее, в какую-то перспективу, и они сейчас хотят как бы вот всю информацию, которую мы сегодня обсудили, подвести какой-то итог для себя, какой-то вывод сделать. Вот давайте попытаемся сформулировать, какой вывод мы, как там деятельные люди, должны сделать вообще про Африку и про африканскую экономику. Я не знаю, 1, 2, 3 ключевых тезиса.
0: Ну, я бы сказала, что вывод номер один. Африканская экономика сейчас развивается быстрее, чем общемировая. Это абсолютно колоссальная вещь. Второй вывод, что африканцев через очень небольшой промежуток времени для истории будет больше всех. Их может быть даже больше, чем китайцев через какой-то момент. Поэтому, соответственно, это та сила, с которой нужно считаться. В экономическом плане, в политическом плане и в социальном плане тоже. Но, то есть Африка — это не только там комок каких-то проблем, это еще и огромный ассортимент возможностей. То есть я бы ориентировалась именно на то, что это очень интересные возможности для инвестиций и для любого абсолютно бизнеса, любого уровня.
1: Супер. Спасибо вам большое. Открыли для меня целый пласт новой информации. Мне кажется, на самом деле, если копать дальше, можно еще 2 часа разговаривать,
0: да?
1: И там есть еще много интересных областей, но мне кажется, сегодняшнюю задачу мы выполнили, потому что в целом, вот я говорю, очень много, даже заходишь просто там, не знаю, на YouTube, очень много контента про Китай, бесконечное количество, да, который, вот я недавно записывал, кстати, выпуск про Китай, мы понимаем то, что он претерпевает большой кризис, да.
0: Очень большой.
1: И это только начало.
0: Да.
1: И есть, наоборот, Африка, которая растет быстрее, чем вся мировая экономика, да, как бы, и в целом там есть большой потенциал, и кажется, что сейчас то самое время, чтобы обратить внимание на все происходящее. Так что спасибо.
0: Конечно.
1: Вам большое.
0: Вам спасибо.
1: Все, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

0: Притчи народов мира.
1: Один царь был болен и объявил, что отдаст пол царства тому, кто его вылечит. Один мудрец сказал, что если найти счастливого человека, снять с него рубашку и надеть на царя, то царь выздоровеет. Послы царя долго искали по всему царству счастливого человека. Не было ни одного, чтобы был всем доволен. Кто богат, да хворает, кто здоров, да беден, кто здоров и богат, да жена нехороша, а у кого дети нехороши, все на что-нибудь дожалуются. Царский сын шел мимо избушки и услышал слова мужика, что тот счастлив, послал к нему слуг, но счастливый был так беден, что на нем не было рубашки.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сегодня врачи должны соответствовать совершенно новым требованиям. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, слова которого передает ТАСС. Об этом министр сказал в ходе торжественной церемонии вручения студенческих билетов учащимся медицинского университета Петровского в Московском международном доме музыки. Сегодня совершенно новые требования к медикам, совершенно новый подход к оказанию медицинской помощи, заключающийся в использовании многих специальностей, изучение физики, химии, генетики и информационных технологий, подчеркнул министр. По его мнению, любой врач должен уметь внедрять в медицинскую помощь информационные технологии и, естественно, научные знания.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Производители и продавцы электроники обратились к Минпромторгу с просьбой уменьшить технологический сбор, который может вызвать повышение цен на отдельные категории товаров на 1,9%. Об этом пишет Коммерсант, ссылаясь на письмо ассоциации РАТЭК. Представители рынка предлагают уменьшить надбавку для немаркированной продукции с 33 до 10% и увеличить скидку для маркированной с 33 до 70%. Кроме того, они просят исключить из сбора товары, везенные до 1 декабря этого года, и возвращать уплаченные средства при экспорте и реэкспорте. Ассоциация предупреждает, что из-за задержек согласования маркировки от 35 до 50% новых моделей электроники могут облагаться повышенным сбором в первые 3-6 месяцев после выхода на рынок. Это повлечет за собой дополнительные расходы для бизнеса и приведет к росту розничных цен.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, у нас в студии очень интересный гость, владелец сети Леонардо Борис Кац. Борь, привет. Спасибо большое, что к нам пришел.
2: Добрый день.
1: Ты в таком очень интересном бизнесе, хобби-гипермаркеты. Вообще, вот расскажи вот так вот в двух словах, хобби-гипермаркеты – это о чем? В каком ты бизнесе?
2: Это продажа очень большого ассортимента товаров для детского творчества и товаров для взрослого творчества, но немножко всяких сопутствующих товаров. То есть товары для шитья, для рукоделия, для разных видов творчества взрослых и детей, товары для художников. В общем, огромный ассортимент. То есть это от пряжи и товаров для вышивания до каких-нибудь специализированных вещей и так далее, и так далее, и так далее.
1: Давай немножко о цифрах. Вот так вот, Леонардо в цифрах. Как выглядит твой бизнес?
2: Это примерно 140 магазинов от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи, до 100 тысяч SKU в матрице, из которых в разных магазинах представлен немножко разный ассортимент. Что еще? Ну, оборот где-то в год больше 10 миллиардов рублей.
1: 10 миллиардов рублей на хобби.
2: Надо говорить не так. Лучше будет звучать 10 миллиардов рублей на пуговках и карандашиках.
1: Как устроен твой бизнес с точки зрения экономики?
2: Платить аренду. Это очень существенная часть затрат. Мы стараемся, чтобы эта доля была меньше 10%, но честно скажу, что это не получается. Если доля аренды превышает где-то там 15-16%, то уже надо задумываться о закрытии такого магазина. На первом месте всегда, это, естественно, товар. Примерно 50 копеек с каждого рубля уйдет поставщикам за товар.
1: То есть у вас маржа 50%, правильно?
2: Примерно,
1: наценка,
2: да.
1: 100, маржа 50.
2: Примерно
1: говоря,
2: так.
1: Да. Угу. Так. И какие основные статьи расходов?
2: И основные статьи расходов, это, безусловно, на первом месте, это оплата труда. Это самая большая статья расходов. Растут зарплаты, растет эта статья. Плюс-минус около 20% от выручки.
1: То есть 20% расход на персонал, 10%, ты говорил, расходы на аренду. Логистика, маркетинг.
2: Минус логистика, минус маркетинг, и главное, чтобы что-нибудь осталось там.
1: С какими вызовами основными сейчас сталкивается твой бизнес?
2: Наверное, самый серьезный вызов, самый существенный, это переток покупки товаров потребителями на маркетплейсы. То есть, как рассуждает потребитель? Потребитель рассуждает примерно так. Важную вещь надо тщательно выбирать. Там, мебель, компьютеры, электронику надо выбирать, надо посмотреть. А есть всякая ерунда, ну, типа карандашиков. Можно ткнуть что-нибудь на Валберес, что-нибудь на Озоне, что-нибудь привезут, и это будет хорошо. Соответствует ли товар картинке? Безопасный ли товар? В этот момент потребитель про это не думает. У него задача быстро выбрать и получить.
1: Сейчас большая дискуссия идет, и я знаю твою позицию в этом вопросе, поэтому не могу не спросить. Все-таки вот Marketplace – это платформы или такие же ритейлеры?
2: На самом деле это такие же ритейлеры, которые притворяются платформой для того, чтобы их селлеры могли не платить налоги, и чтобы они сами могли не платить налоги. И чтобы они могли ни за что не отвечать. То есть вот прямо важное слово, что маркетплейсы ни за что не отвечают.
1: Можешь как-то это чуть более подробно рассказать, в каких вопросах ты считаешь у маркетплейсов вот это конкурентное преимущество связано с какими-то, не знаю, несовершенствами в законодательстве, например?
2: Ну, надо признать, что маркетплейсы очень быстро выросли, а законодательство, естественно, всегда во всех странах опаздывает в регулировании таких вот быстро растущих индустрий. И что получилось у нас? Возникли маркетплейсы, и никто не обязал, не разобрался в том, как устроен на самом деле их бизнес. И нет ситуации, чтобы маркетплейсы реально отвечали и за своих поставщиков, и за качество товара, за наличие всех документов. То есть маркетплейсы говорят так: мы деньги принимаем, но все вопросы не к нам, а к нашим поставщикам. Вот с ними разбирайтесь. розничная сеть же устроена совершенно по другому принципу. Розничная сеть отвечает за любой товар, который находится у нее на полке. И не просто отвечает, она отвечает за то, что этот товар легальный. Она отвечает за то, что этот товар имеет все документы, сертификаты и все остальное. И отвечает за уплату налогов всеми поставщиками. Есть такое правило у налоговой службы: знай своего поставщика, знай своего контрагента.
1: И... если у тебя кто-то из твоих поставщиков НДС не заплатил, то за этим НДС в конечном счете придут к тебе.
2: У маркетплейсов позиция совершенно другая. Ничего не знаем, мы продали, а все вопросы не к нам, а к селлеру.
1: Ну, то есть, в принципе, по такой логике ты завтра можешь сказать так: вот у меня есть там 200 поставщиков, я там, создавайте ИП, работайте со мной через ИП, я типа Леонардо теперь маркетплейс, продавайте просто на 20% дешевле, потому что в цепочке нету теперь НДС.
2: Да, именно так. Разница в себестоимости около 20% именно из-за того, что поставщики маркетплейсов могут не платить НДС. В чем здесь проблема? Проблема в том, что НДС платится на таможне при импорте товаров. И дальше вот эта вся цепочка, что импортировано с НДС и дальше продается каждый раз с НДС, позволяет сделать так, чтобы все участники этой цепочки от начала до конца, они заплатили НДС. Если этого контроля нету, то можно иметь ввоз товара по очень низкой цене, формально какой-то НДС заплатить, а дальше раскидать этот товар веером, да, на кучу ИП или ООО, в том числе зарегистрированных на граждан не России, а на граждан ближнего зарубежья, а это разрешено. И после этого эти товары выливаются все на маркетплейсы, уже совершенно другой себестоимостью. Понятно, что продаются за счет этого дешевле. Государство теряет огромные деньги.
1: То есть, если я тебя правильно понял, фактически картинка выглядит так, что маркетплейсы на сегодня превратились в мега-ритейлеров, которые при этом со значительной частью своего оборота не платят НДС.
2: Тут есть две части. Значит, это мега-ритейлеры, которые транслируют товар до конечного потребителя, с которого не уплачены часто ни таможенные пошлины, ни НДС при ввозе в страну. И одновременно сами маркетплейсы, вроде как они огромные ритейлеры, но при этом они сами за счет разных ухищрений и совершенно гениальных изобретений их юристов и аудиторов не платят сами тоже налоги.
1: Какие налоги, с твоей точки зрения, не платят маркетплейсы, которые, я так понимаю, платили бы обычные ритейлеры?
2: Да, значит, первое. Обычный ритейлер всегда, если его поставщик не заплатил НДС, такое бывает, что даже какой-то товар, нету поставщиков с НДС, делает его какое-нибудь маленькое предприятие, не платящее НДС. Значит, его сеть покупает, а в конце квартала, так как входящего НДС нету, а при продаже НДС есть, значит, со всей этой суммы покупки, по сути, платит НДС в бюджет. Marketplace не платит. Первое. Второе. Маркетплейсы в своей выручке имеют очень большую долю штрафов. Они штрафуют селлеров за ошибки в объеме, за ошибки при поставке, за ошибки при оформлении документов. Они точно так же штрафуют пункты выдачи заказов. Не так выдали, не то приняли, перепутали, взяли не тот возврат. Это все штрафы. А штрафы в соответствии с налоговым кодексом не облагаются налогом на добавленную стоимость. Таким образом, очень существенная часть выручки маркетплейсов приходит к ним без НДС. За счет этого маркетплейсы практически НДС не платят. То есть у них выясняется, что выручка у них без НДС, а платежи наружу, наоборот, с НДС, там, за аренду складов, за перевозки, еще за что-то. И должны были бы они по логике платить намного больше НДС, но не платят. И это еще не все. Дальше. Маркетплейсы, в отличие от большинства других компаний, имеют огромный процент самозанятых в своем штате. Иногда это напрямую в штате, иногда это какие-то компании, которые оказывают им какие-то услуги. Но в сумме, в основном, прямо это, как в штате, это люди, которые пользуются приложениями для сотрудников маркетплейса, например, работают на складах. То есть человек заходит в приложение и типа выбирает, какую работу он будет в приложении маркетплейса делать. Таким образом, это уже не сотрудник, а самозанятый. Что такое слово «самозанятый работает на складе»? У меня вот эта вот логическая конструкция
1: в голове. То есть он работает постоянно на складе, но как бы выбирает...
2: Ну, как бы выбирает,
1: выбирается, да. Он сегодня будет или грузчиком, или будет набирать там,
2: да, что-то. Или наборщиком, да, комплектовщиком. У нас есть в Гражданском кодексе, в Трудовом кодексе понятие «сдельно-премиальная оплата труда», которое как раз предполагает возможность там оплаты за пик, оплаты за выполненный объем. То, что они выработали, начисляется не зарплата, а именно сдельная оплата труда. Но к этой, с этой сдельной оплаты труда все равно платятся НДФЛ, платятся соцналоги, начисляются пенсионные, то есть, и есть отпуск на основе того, сколько выработал, столько, такая сумма и будет отпускных. А у самозанятого ничего этого нету. Те, кто наняли самозанятых, это все экономят. У них там смешной налог на доходы, на профессиональный доход, и никаких соцналогов, никаких отпускных. И я еще скажу, первые 3 дня больничного любой работодатель оплачивает. Начиная с 4-го уже оплачивают социальные фонды. Если вы нанимаете самозанятого, значит, вы в этом месте экономите. А что такое экономите? Это значит, что за вас кто-то это заплатил. То есть те, кто наняли сотрудников, заплатили за медицинское обслуживание самозанятых. Ну, давайте называть вещи своими именами. Мне кажется, что государство, ну, рано или поздно, конечно, как-то изменит ситуацию с самозанятыми. Уверен, что когда создавали эту систему с самозанятыми, никто не ожидал, что самозанятых будет настолько много, и никто не рассчитывал, то есть, по-моему, в планах, где-то я видел эту справку, что планировалось, что к 30-му году будет 2 миллиона самозанятых, а их уже кажется, скорее всего, там, скоро будет 20 миллионов. Мы говорили про способы неуплаты налогов маркетплейсами, и мы их перечислили еще совсем не все. Совершенно удивительно выстроена розничная сеть маркетплейсов, которая у них называется не розничный магазин, а
1: ПВЗ,
2: пункт выдачи заказов. В принципе, по сути, по глобально, ПВЗ от магазина не отличается ничем. Что такое ПВЗ? ПВЗ – это место, куда привозят товары. В магазин тоже привозят товары. ПВЗ – это место, где эти товары привозят по некоторому алгоритму. Какой алгоритм у маркетплейсов? У маркетплейсов алгоритм какой? Собрали предварительные заказы клиентов. Это же не окончательные заказы. Это заказ, который клиент может получить и в ПВЗ уже решить, брать или не брать. В магазинах тоже заказ привозится, товар привозится по некоторому алгоритму. Там он чуть-чуть другой. Там привозится на основе статистики, аналитики, какие товары нужны в конкретной торговой точке. В одну точку один товар, в другую точку другой товар. Все на основе аналитики. Но это не очень существенная разница. Те же самые процессы есть в магазине и в пункте выдачи заказов. Это возврат какой-то товаров. Браковка товара, если товар пришел бракованный. Ничем принципиально не отличается. В магазинах одежды есть примерочные, в ПВЗ есть примерочные. Ну, по сути, ПВЗ – это магазин без торгового зала. Стол заказов, но это все равно всегда относилось, любой стол заказов всегда относился к розничной торговле, и не было никакой отдельной сущности, что это какой-то вот неведомый маркетплейс, платформа, еще что-то. Ну, стол заказов, и что? Важно, как устроен бизнес розничной сети. Все магазины принадлежат там одному или там нескольким юридическим лицам, со всего платятся налоги, это полноценная часть бизнеса компании. ПВЗ тоже, очевидно, совершенно полноценная часть бизнеса компании. ПВЗ не может существовать без материнской компании, основной компании маркетплейса. Но при этом почему-то у нас ПВЗ оформлены на отдельные юридические лица, которые открыты отдельными предпринимателями. И это позволяет с ПВЗ не платить налоги. То есть эта компания оказывается на упрощенной системе налогообложения. И, в принципе, если взять Гражданский кодекс и разъяснение Высшего арбитражного суда, то такое разделение бизнеса между материнской компанией и дочерними ПВЗ строго буква в букву, копейка в копейку попадает под определение дробления бизнеса.
1: Ну а чем тогда это отличается от франчайзинга? Ведь может быть тоже компания, которая дает единый бренд, дает технологии, и при этом имеет, не знаю, там тысячи франчайзи-партнеров.
2: Очень сильно отличается. Это совершенно франчайзи может, если он вдруг поругался с своим, своей головной компанией, сменить вывеску, повесить другую вывеску, изменить какие-то буквы в меню и изменить какие-то рецептуры и продолжить бизнес. ПВЗ без маркетплейса
1: понятно,
2: бизнес продолжить не
1: вот
2: может.
1: Макдональдса, например, кто-то
2: стал вкусной точкой.
1: Стал вкусной точкой, да. А кто-то даже вкусной точкой не стал вешать, стал там бифбургером.
2: Да. То есть это независимый бизнес, который использует чужие технологии, но он ее использует не полностью. То есть у него все равно есть какая-то своя закупка, своя технология. Он может существовать отдельно от материнского юрлица. ПВЗ не может. ПВЗ работает на чужом программном обеспечении. Все программное обеспечение контролируется из центра. Ничего они сами в нем сделать не могут. Товар не их, деньги не их, поставки не их. И даже, казалось бы, если это франчайзинг, то есть цена для клиента и заработок у этого и точки франчайзинга. У ПВЗ же все не так. У ПВЗ, у каждого ПВЗ, по сути, разная комиссия за выдачу товаров. То есть если ПВЗ зарабатывает слишком много, то, то материнская компания, Marketplace, может уменьшить комиссию в индивидуальном порядке. Это будет обосновано какими-то соображениями, коэффициентами, цифрами, но так как это такие групповые операции, то, по сути, ПВЗ – это группа сотрудников на самоокупаемости, которая работает на материнскую компанию. И, ну, как мне кажется, с целью уменьшения налоговой нагрузки оформлено как отдельное юридическое лицо на упрощенной системе налогообложения.
1: В чем ты считаешь все-таки отличие ПВЗ от магазина, если оно есть?
2: Я считаю, что никакого отличия между пунктом выдачи заказов и магазином нет и не существует. Я считаю, что это юридическая казуистика делать разницу между магазином и ПВЗ. Я считаю, что Marketplace – это обычная розничная сеть за счет юридических приемов, делающая вид, что это какой-то особый вид торговли.
1: Ну, то есть сейчас у Озона и Wildberries у каждого примерно по 50 тысяч ПВЗ, насколько я понимаю.
2: Да, я считаю, что у них по 50 тысяч магазинов. Это очень крупные розничные сети, которые федеральной антимонопольной службой признаны, занимающие доминирующее положение.
1: У Пятерочки, кстати, по-моему, 22 тысячи магазинов. То есть, наверное, по количеству магазинов больше будет, не знаю, только Почта России среди вообще любых точек.
2: Почта России на сегодняшний момент имеет меньше отделений, чем любой из двух крупнейших маркетплейсов. Они реальные монополисты.
1: Давай поймем вообще, как устроен рынок нон-фуд торговли в России. Насколько я понимаю, оборот всего рынка ритейла сейчас порядка 50 триллионов. Нон-фуд занимает примерно половину, грубо говоря, 25 триллионов.
2: Да.
1: И в этом году, если мы посчитаем суммарный объем маркетплейсов, посчитаем туда 4 вот, да, дженералиста без специализированных маркетплейсов, куда войдет, безусловно, Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет и Мегамаркет.
2: Я так понимаю, что в этом году маркетплейсы уже займут там 30-35% от всего рынка нон-фуда.
1: Соответственно, если ты говоришь, что маркетплейсы могут выйти на 30-35%, где-то 8 триллионов суммарный оборот четырех маркетплейсов, которыми я вот называю дженералистов так называемых, Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет и Мегамаркет, правильно?
2: Именно так. На странице Озона для инвесторов, Озон же у нас публичная компания, есть их прогноз развития рынка. В их прогнозе рынок интернет-торговли будет занимать, если я ничего не путаю, 35 триллионов из

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы сегодня с вами поговорим о деньгах. Деньги являются мерилом того, что то, что ты делаешь, кому-то еще нужно. Была такая книжка американская с правильной мыслью. Хочешь заработать миллион? Найди потребность миллионов, удовлетвори ее, и у тебя будет миллион. Создай образ жизни, создай смыслы. Крупнейшие мировые бренды – это новые смыслы. Мне очень помогает такая метафора. Представьте, вы плывете в лодке. У вас есть весло. Весло – это ваше умение. У вас есть мышцы и весло. И чем вы большим веслом загребаете, тем быстрее плывете. Чем больше у вас силы ваших знаний, воли, тем вы мощнее гребете. И вы плывете в лодке по воде. Вот вода – это и есть деньги. Она не ваша. Я хочу напомнить вам, что на банкнотах написана такая фраза: деньги являются собственностью Центрального банка. Они не ваши. Вы ими пользуетесь, чтобы двигаться. Так же, как вы водой пользуетесь, чтобы грести. И вот когда вы плывете по воде, то ни в коем случае нельзя цель ставить на воде. Вода-то движется. Цель может стать только на берегу. Целью может быть только образ жизни, то, что вы получите, то, что бессознательно оценит, что оно реализует свои потребности от того, что вы получите. Вот об этом можно мечтать. Можно мечтать о доме на берегу моря, вот с таким видом, где вы, ваша семья, ваши родители, ваши друзья будут счастливы. И вот этот образ, как вы выходите утром и встречаете рассвет на веранде вашего дома, а дети плескаются прямо напротив дома в море, этот образ действительно бессознательно будет мотивировать. Или как вы путешествуете с близкими друзьями, какие-то интересные места, это хороший образ. А деньгами мыслить нельзя и мечтать нельзя, поэтому обязательно нужно на берегу ставить цель. Да, какое-то количество воды должно быть в лодке. Почему? Вам надо пить, вам надо мыть руки, вам надо готовить. Кроме того, небольшое количество воды поддерживает устойчивость лодки. Человек, который зарабатывает 50 миллионов, человек, который зарабатывает 50 миллиардов, живут одинаково. Но только надо помнить, что чем больше воды вы нальете в собственную лодку, тем более неустойчивой она становится. Мало того, вы большую часть сил уже тратите не на перевозку себя и лодки, а на перевозку той воды, которая в лодке. Представляете, какая ответственность у человека, у которого 10 миллиардов? Какие риски? За какое количество людей он несет ответственность? За какое количество процессов несет ответственность? Как это рискованно? У всех такое желание это отобрать. Спокойно ли он спит? Счастлив ли он? И плюс есть такое понятие – поток. Когда вы плывете в воде, обязательно нужно попасть в поток, в течение. Потому что если вы плывете против течения, вы гребете и остаетесь на одном и том же месте. Что у вас нет друзей, приятелей, одноклассников, которые хорошо учились, честно работают, и ничего не происходит. Гребут на одном месте, потому что они против течения гребут. Тот, кто гребет в стоячей воде где-нибудь, в запруде, или где-нибудь какое-нибудь такое ответвление, где нет течения, они гребут только своими мышцами. Это не такая большая скорость. Все равно скорость течения обычно мощнее и быстрее, чем то, что вы можете грести сами. А вот когда вы гребете по течению, то к скорости реки добавляется еще скорость, которую вы добавляете своей рукой. И нужно это делать всего лишь для того, чтобы подплывать к центру этого течения, где больше скорость, и конкурировать с теми, кто тоже плывет в этом течении. Вот это течение называется поток. Поток ускоряет ваше собственное движение. Если вы попали в поток, то кроме вашей силы, ваших движений, еще есть сила потока. Существует много видов потоков. Это поток, связанный с тем, что эта нация, эта страна, этот регион сейчас имеет пассионарность по Гумилеву. Есть потоки, связанные с технологиями. Да, это искусственный интеллект. Да, это виртуальная реальность, дополненная реальность. Есть потоки, связанные с финансово-экономическими условиями. Да, это сейчас Арабские Эмираты и еще ряд стран, в которых удобно вести бизнес. Есть потоки, связанные с людьми. Что, Стив Джобс не поток? Поток. Билл Гейтс, Илон Маск, Герман Греф. Потоком также является социальный слой, в который ты попадаешь. Обязательно попробуйте попасть в социальный слой, который на одну ступеньку выше, чем вы. Мозг создан для того, чтобы оптимизировать все внутренние ресурсы и притянуть из внешнего мира то, что нужно, для того, чтобы вы оказались там, куда вы смотрите. Поэтому, когда сбиваешь мяч в ворота, надо смотреть в ворота, а не на мяч. И точно не на ботинок. Когда забиваешь гвоздь в стену, нужно смотреть не на гвоздь, не на руку, не на молоток, а в точку на стене, куда ты хочешь забить гвоздь. И только тогда ты не промахнешься. Когда бежишь, не надо смотреть под ноги, надо смотреть туда, куда хочешь прибежать. Мозг для того и создан, чтобы собрать все внутренние ресурсы и привлечь все внешние необходимые ресурсы и процессы, и людей, и инструменты, которые нужны для того, чтобы оказаться там, куда ты смотришь. А вот о том, как сделать так, чтобы то, куда ты смотришь, действительно мотивировало тебя на движение, об этом мы с вами уже говорили, когда говорили про цели. Удачи! Деньги свалятся на вас сами, когда вы идете к своей цели, когда вы полны энергии, когда вы собираетесь ими правильно воспользоваться.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль. Окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один человек все жаловался на то, что Господь к нему явно несправедлив, не воздает ему по заслугам и прочее, и прочее. На что проходящий мимо мудрец заметил: «Не жалуйся на то, что Бог несправедлив. Гораздо хуже, если Он будет поступать с тобой по справедливости».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Муса Манаров. Первый дагестанский космонавт, который летал в космос дважды. Свой первый полет в 1987 году он установил мировой рекорд продолжительности непрерывного пребывания в космосе – 365 суток и 22 часа. С тех пор этот рекорд был побит только один раз. На целый год орбитальная станция «Мир» стала для Мусы Манарова вторым домом. А какой же дом без своих традиций и праздников? Праздники на «Мире» были довольно скучны, особенно для граждан официально атеистического СССР. На Новый год экипажу разрешалось нарядить небольшую елку, которая не слишком поднимала настроение в замкнутом пространстве станции. Чтобы его улучшить, космонавты брали имевшийся на станции пылесос и, оседлав его, объезжали вокруг елки. Быть может, Карл Маркс был против празднования Рождества, но о дне дурака он ничего не говорил. 1 апреля 1988 года один из старейших журналистов, писавших о космонавтике, Владимир Безяев, проводил для слушателей радиостанции «Маяк» прямой эфир с космонавтами. Муса Манаров, который уже пятый месяц подряд скучал на околоземной орбите, решил разыграть радиослушателей. Он сообщил, что к станции пристыковался грузовик, и когда он с Владимиром Титовым открыли переходные люки, выяснилось, что номер на транспортном корабле оказался каким-то странным, не заводским. «Наблюдая неизвестный натуральный ряд чисел», – доложил Манаров. Руководитель Центра управления полетами, видимо, тоже слушал передачу, но не с самого начала. В ЦУПе начался переполох. К станции пристыковался неизвестный объект. Земля тут же потребовала снова выйти в космос и сфотографировать странный номер. В общем, все забыли про дату передачи и приняли сказанное за чистую монету. Об этом курьезе пошли слухи, и теперь имя Мусы Манарова до сих пор не сходит со страниц уфологических изданий. А иностранцы в одно время были всерьез уверены, что космонавта, вошедшего в контакт с инопланетянами, коварные большевики спрятали в Сибири.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Я скажу, как сами дети говорят мои. Я говорю, что ты помнишь из детства? Она говорит, я помню, как ты, папа, прежде чем мы пойдем на аттракционы в Диснейленде, говорил нам такую фразу, что прежде чем получить что-либо, надо 10 раз вспотеть. И потом давал нам задание, значит, ты как бы зарабатываешь некие баллы. Я сам начал работать в 12 лет. Ты уже в 15 лет оказался в стройтрейде со студентами. Ну, чем раньше, тем лучше. Ты открываешь и готовишь себя к кооперации с миром. Процветать можно только коллективно. А чтобы процветать, надо уметь соединяться с миром и с другими. Чтобы соединяться, надо тренировать вот этот вот обмен. Свой труд, свой интеллект, свои там замыслы, свой творческий потенциал, а ты меняешь на другие продукты и услуги, ну, используя там денежные кошельки и так далее, как средство просто учета. У нас действительно есть правило, что в 17 лет ребенок, ну, то есть уже не ребенок, а уже взрослый, получает грант на образование, если он идет учиться, или он уже работает, а значит, он себя обеспечивает там, пожилье, шмотки и так далее. Он получает от семьи страховку медицинскую, и он получает право обратиться за деньгами, если у него какой-то проект, ну, защитив этот проект по полному порядку. Все. Он становится автономным. И вот, например, двое детей, они пошли учиться, получили грант на обучение. В первый день, когда они пошли учиться, я им сказал, вот вам чек за комнату, в которой вы живете. Они говорят, что это такое? Я говорю, как что? Это 30 тысяч рублей за комнату, в которой ты живешь. И тогда, я не буду говорить, кто, ну, один из моих детей говорит, подожди, пап, так за эти деньги я пойду сниму квартиру. Я говорю, я бы на твоем месте так же бы сделал. Это очень важно для самоощущение, для автономности. Он не ходит каждый день, каждую неделю к родителям, вымогая деньги, а родители такие за поводок. Дать, не дать. Вот если будешь нас любить и улыбаться, дадим и так далее. В результате молодые взрослые, вместо того, чтобы создавать автономную семью, они как бы продолжают быть детьми в той семье. Правило простое. В 17-18 лет отделить себя от детей, потому что это не ваши дети. Это дети, которые временно были у вас. Все, они теперь взрослые, они теперь не дети. В 21 год, но если у вас почему-то продлилось, колокольчики, так сказать, колокола зазвучали, и в 22 года все, провести черту. И сказать, все, дорогой мой, мы тебя всегда любим, у нас в холодильнике всегда есть еда, приходи, можешь спать, ночевать и так далее, подчиняясь, конечно, законам нашего дома. Но вообще ты отдельный взрослый человек, и мы тебя именно такого и любим.
0: Мысли вслух.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
3: В Дагестане 6 часов. Время. Диалог FM.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Некоторые предметы интерьера могут нести скрытую угрозу для здоровья. Академик, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драбкина объяснила, какие вещи могут стать причиной болезни. Прежде всего, специалист советует обратить внимание на ковры и мягкую мебель. Именно в этих вещах могут накапливаться полевые клещи, споры плесени и так далее. Воздействию этих веществ особенно подвержены дети. Драбкина также отметила, что хотя бы раз в месяц стоит стирать на матраснике, шторы раз в 3-4 месяца. Постельное белье лучше сдавать в химчистку один или два раза в год. По словам эксперта, если в доме появились пятна черной плесени, нужно быстро избавиться от нее. Плесень вызывает не только аллергические реакции, но и болезни легких, например, бронхолегочный аспергиллез.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Видюк. Современный аул по преданию образовался после разгрома поселения Сарфун. Считается, что на месте современного села в эту отдаленную эпоху располагались летние хутора речинцев. В связи с тем, что здесь были идеальные условия для скотоводства, два тухума Халилар и Камбарар из села Рича переселились сюда на постоянное жительство и образовали небольшой хутор. На правом берегу речки Харан-Ницыф расположено другое заброшенное поселение – Жугутарин-Хулер, что означает «еврейские дома». Предание гласит, что здесь жили вместе и евреи, и мусульмане. Какие-то враги уничтожили это поселение, и остатки жителей переселились частично в Бедюк, частично в Усук. Если учесть, что в Бедюке сохранились албанские надписи на камнях старинных домов, то можно сказать, что Бедюк входил в состав Кавказской Албании. Между селами Бедюк и Шинас издавна существовали торговые и добрососедские связи. Добрые отношения закреплялись и брачными связями. Свидетельством тому является то, что одно из небольших плато называется Хумбар-Лухатуб. Ходит легенда, будто бы жители обоих сел, провожая и встречая невесту, встречались там и устраивали прощальные танцы. С юго-восточной стороны Бедюк граничит с Курахским районом, в частности с селами агульского происхождения Хевередж и Квардал. С жителями этих и других сел Курахского района у бедюкцев тоже сложились тесные добрососедские и родственные отношения. Через куначество, экономические, культурные и брачные связи они взаимно обогащались материально и духовно.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Жил-был царь Соломон. Несмотря на то, что он был очень мудрым, жизнь его была очень беспокойной. Однажды он решил обратиться за советом к придворному мудрецу. «Помоги мне, очень многое в этой жизни способно вывести меня из себя. Я подвержен страстям, и это сильно осложняет мою жизнь». На что мудрец ответил: «Я знаю, как тебе помочь. Надень это кольцо. На нем высечена фраза: „Это пройдет“. Когда к тебе придет сильный гнев или сильная радость, просто посмотри на эту надпись, и она отрезвит тебя. В этом ты найдешь спасение». Соломон последовал совету мудреца и смог обрести спокойствие. Но однажды, во время одного из приступов гнева, он, как обычно, взглянул на кольцо, но это не помогло. Наоборот, он еще больше вышел из себя. Он сорвал кольцо с пальца и хотел зашвырнуть его подальше в пруд, но вдруг увидел, что на внутренней стороне кольца тоже есть какая-то надпись. Он присмотрелся и прочитал: «И это тоже пройдет».
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Словакии включает правила поведения в профессиональной обстановке, которые учитывают культурные особенности страны. Некоторые аспекты этикета – приветствие и прощание, деловые переговоры, правила дарения подарков и деловой переписки. Приветствие, рукопожатие и прямой зрительный контакт. Мужчины первыми протягивают руку, затем женщины. Некоторые дамы могут отказаться от рукопожатия, предпочитая легкий поклон головой. Прощание – обмен рукопожатиями. Иногда достаточно одного приветствия без рукопожатия. Установление контакта. Для новых встреч – знакомство. Для знакомых – приветственный маленький разговор – small talk. Обсуждение ключевых моментов. Стороны уточняют формат встречи и ее продолжительность. Прояснение позиции партнера. Участники обозначают свои цели и задают вопросы, ответ на которые хотят получить в ходе переговоров. Финальная стадия – закрепление договоренностей. Решение, принятое в ходе переговоров, фиксируется в протоколе встречи или электронном письме. Важно поблагодарить партнеров за встречу и завершить переговоры на позитивной ноте. Подарки не обязательны, но служат приятным жестом. Если подарок выбран, он должен быть уместным и отражать культуру или продукцию компании. Не рекомендуется дарить, например, хризантемы или калы, которые считаются традиционными похоронными цветами. Также не стоит дарить дорогие подарки, так как в большинстве компаний существуют ограничения на их стоимость. Подарок вручается в конце встречи или после успешного завершения переговоров и обычно открывается сразу после его получения. Приглашение на встречу принято отправлять по электронной почте, указывая место, время и предполагаемую продолжительность. В письмах используется профессиональный и уважительный тон, вопросы формулируются четко и коротко. Подпись в электронной почте – профессиональная, с указанием имени, должности и контактной информации. Своевременные ответы. Рекомендуется отвечать на письма в течение 24-48 часов, даже если это просто подтверждение.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие

Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, добрый день. У нас сегодня в студии абсолютно уникальный гость. Илья Якубсон. Илья, привет.
2: Привет, Михаил.
1: Чем Илья уникален? Ну, во-первых, мы это в процессе интервью.

0: Интервью выясним. Илья внес огромный вклад в развитие российского ритейла, и мы тоже с тобой поговорим. Но сейчас ты нам очень интересен как предприниматель и генеральный директор компании «Чижик», которая фактически строит, ну я бы сказал, такой уникальный в России кейс. То есть, с одной стороны, это компания-стартап, а с другой стороны, это надо вот отдельно про это сказать, я приехал к тебе, это было... когда, наверное, у «Чижика» было несколько магазинов, и у тебя висела такая табличка «Наша цель – триллион». И я запомнил это на всю жизнь. Вот компания-стартап, которая сразу говорит «Наша цель – триллион, триллион рублей». Поэтому ты здесь. Ты один из самых замечательных менеджеров, предпринимателей и собеседников, с которыми я встречался. Расскажи немного, пожалуйста, вообще, что такое «Чижик» сейчас?
1: Ой, спасибо, Миша, за такие хорошие, добрые слова. «Чижик» на сегодняшний день – это розничная сеть, которая покрывает 43 субъекта Федерации на всей территории, фактически большую часть территории России. Это компания, имеющая в своем составе 1520 магазинов, может быть, даже уже больше, мы их открываем практически каждый день. Это более 11 тысяч сотрудников. Это уже на сегодняшний день 11 распределительных центров, и фактически нам 3 года.
0: И оборот прошлого года?
1: Порядка 118 миллиардов.
0: 118 рублей. Миллиардов. Ну, то есть уже точно это не стартап, это уже, если 3 года назад, да, буквально было несколько магазинов, то есть всего за 3 года ты с нуля, ты, твоя команда и вообще вся группа, да, вот X5, которой «Чижик» принадлежит, построили уже бизнес, который более 100 миллиардов.
1: Это уже, с одной стороны, вполне серьезный по своему размеру бизнес. С другой стороны, это в какой-то мере все равно до сих пор стартап, потому что построение бизнес-модели шло 3 года и продолжается до сих пор.
0: Я, честно говоря, не знаю ни одной компании, которая бы росла такими темпами. И, наверное, у тебя очень интересный кейс масштабирования. Вот можно тебя поспрашивать, как правильно вообще масштабировать бизнес? Какие основные ты видишь... ну, задача, наверное, масштабирования, и как не допустить каких-то ключевых ошибок при масштабировании?
1: И, во-первых, надо, чтобы было что масштабировать. То есть у тебя должна быть идея, у тебя должен быть концепт, у тебя должна быть стратегия. По большому счету, мы-то как начинали? Вот мы нашли цвет, вот мы нашли название, вот мы сделали, так скажем, шаблон магазина. Мы сказали, что все магазины будут на 100% одинаковые с точки зрения набора оборудования. Все, у нас нет разницы между магазинами.
0: Вот это очень важно, потому что так выше эффективность, правильно? То есть, когда ты делаешь магазины, там, не знаю, там часть 300 метров, часть 500 метров, часть 700, у тебя операционная эффективность, она хуже. Когда ты делаешь все 300, это, с одной стороны, операционная эффективность, но, с другой стороны, с точки зрения развития, я так понимаю, немножечко тяжелее. Тяжелее. Вот, все по 300 магазинов искать.
1: Да. Ну и вот, значит, сначала ты делаешь шаблон магазина. Параллельно ты создаешь бизнес-процессы. То, чтобы быстро расти, у тебя должно быть что-то, что ты можешь быстро научить. И если оно правильно, то есть бизнес-процесс правильный, то фактически его можно реплицировать. Поэтому сначала надо создать прообраз того, что будешь реплицировать.
0: Сколько нужно вот открыть магазинов для того, чтобы, во-первых, почувствовать вот этот вот формат, во-вторых, для того, чтобы отшлифовать процессы. Вот, вот такая, так сказать, первая точка, после которой принимается дальнейшее решение о масштабировании. Я пытаюсь просто на некоторые этапы масштабирования разделить.
1: Вот мне очень тяжело говорить, потому что я оказался в такой вот ситуации, в которой мало кто из предпринимателей оказывается. С одной стороны, мы пришли командой, мы все очень опытные, с огромным, так скажем, опытом и бэкграундом. С другой стороны, мы попали в компанию с колоссальными ресурсами, и с великолепной, я бы сказал, корпоративной культурой, когда тебе все помогают, поддерживают. При этом у тебя есть наблюдательный совет, у тебя есть инвесторы, которые ставят тебе очень четкую задачу и готовы этой задаче следовать. Нам была поставлена задача, мы должны создать бизнес, который будет непререкаемым лидером в этом сегменте. Причем сегмента еще нет, а лидером мы в нем уже должны стать. По сути, мы должны этот сегмент создать. Или выступить, так скажем, кем-то, кто его вот толкает на всех остальных игроков на создание этого сегмента.
0: Понятно, что с самого начала была большая амбиция. С самого начала это очень важно. Я помню, когда я к тебе приезжал в офис, вот этот видел, «Наша цель – триллион». Да, это круто. То есть с самого начала вы еще тогда стартап с одним-двумя там магазинами, но уже у вас как бы вот такая большая цель – триллион. Но я так понимаю, у вас все равно было в голове, что к этой цели, к этому триллиону вы идете какими-то такими milestones, через какие-то вот определенные реперные точки. Вот что было первой реперной точкой?
1: У нас как бы мы запустили сначала 4 магазина, mm-hmm. которые продавали бренды. Mm-hmm. Мы их запустили не для того, чтобы, так скажем, продавать бренды. Мы их запустили для того, чтобы отработать технологию розниц. Параллельно мы создавали, мы прям с первых дней, как собрали команду, мы запустили мощный коммерческий блок, ребята начали разрабатывать собственные бренды. И за первый год мы фактически, до начала открытия магазинов, у нас уже их было там порядка 26-27 полностью готовых пакетов, так скажем, бренд-буков с названием, внешнее оформление и прочее, для того, чтобы начать собственные торговые бренды запускать.
0: Ну, то есть первая была фаза, когда вы открыли магазины без собственных торговых марок, да. Правильно? Просто вот на таком условном ассортименте, который торгуют, которым торгуют все. Да. Вот вы что увидели, что вы протестировали на этом?
1: То есть, мы тестировали, как, да, вот я же говорил уже в начале своего рассказа, что для нас, так скажем, первая часть нашей стратегии, она звучит прям в стратегии, называется «Лидер по издержкам, лидер по цене». Относительно магазина «Лидер по издержкам» – это технология, которая тебе позволяет mm-hmm. иметь самый высокий в отрасли уровень производительности труда. Переводя на простой язык, что такое уровень производительности труда? У тебя продажи должны быть высокие, а количество людей в магазине должно быть небольшим. И при этом у тебя должны быть хорошие условия труда для того, чтобы быстро расти.
0: Если то есть это будет... можно померить выручкой на сотрудника, выручкой да. с метра квадратного, да. правильно? Два твоих ключевые фактически показатели да. эффективности. И вот на этих 4 магазинах что ты увидел? Что они как бы попали в твою вот бизнес-модель?
1: Ну да, мы вначале вообще, мы себе поставили задачу работать на 8 FTE, да, 8 сотрудников в магазине. Там, ну, на определенный заданный уровень выручки. В конечном итоге мы после этого уже перешли на 7, и вот сейчас перешли на 6. И, в принципе, мы вот научились это делать на 6. То есть меньше людей, а уровень, так скажем, удовлетворенности и заряженности у персонала у нас один из самых высоких на сегодняшний день в отрасли. То есть это именно потому, что ты выстраиваешь процессы таким образом, что вот объемы продаются, а выполнять это легче, чем в других форматах. Угу. Соответственно, вот мы сделали этот момент. Параллельно мы создавали бренды. То есть на это там ушло там, год-полтора, чтобы их просто разработать, чтобы не произвести конкретный товар, а чтобы вот подготовительную работу сделать. Дальше, соответственно, перед нами стояла задача подготовиться к экспансии. То есть мы к ней готовили. Что такое экспансия в нашем примере? Для нас бизнес развивается по достаточно децентрализованной схеме. Соответственно, нам нужны отдельные команды для каждого из регионов, куда мы хотим пойти. Соответственно, вот такие команды мы начали набирать. Соответственно, мы набрали первые регионы, ребят начали переучивать, начали запускать, исправлять ошибки, каким-то образом создавать систему управления отдельно взятым регионом. Не скажу, что мы ее до конца создали, но этот процесс такой ongoing, что называется, безостановочный. Но базово появились материалы, как обучать новых людей. Uh-huh. Поэтому мы теперь берем человека, у нас человек 3 месяца проходит обучение. У нас директор региона, например, обязан отработать несколько недель на магазине продавцом, потом директором, потом на распределительном центре, потому что у нас любой регион – это распределительный центр и магазины. Uh-huh. То есть, ну, это вот создание такой серьезной базы для того, чтобы двинуться вперед. Вот у нас первый год получается 4 магазина, второй мы завершили, там, мне кажется, 72 магазина или 74, могу уже путать. Третий год мы завершили 517, и вот прошлый год мы завершили 1500.
0: 1500. Вот все-таки я пытаюсь понять основные такие этапы масштабирования. Вот первый, мне кажется, ну, вот мы с тобой это выяснили, очень такой понятный, яркий этап, когда 4 магазина, были какие-то гипотезы, продажи с метра, продажи на сотрудника. Я так понимаю, они полностью реализовались, да? Ну, что дало там, как бы, не то, чтобы это был там прям переход ко второму этапу, но как бы какие-то есть... Такие точки, в которых ты сверяешь, да, свои гипотезы. Вот первая точка сверили, совпало. Следующая какая была точка? Это когда уже у вас было порядка 100 магазинов, и ты мог посмотреть, насколько бизнес-процессы работают на большем количестве магазинов. Или там, когда уже СТМы первые появились.
1: Когда пошли СТМы, и когда их продажи нас не разочаровали. Угу. Вот. Но надо сказать, что это тоже было связано во многом с тем, что львиная доля товара были бренды. В магазин уже поверил покупатель. Дальше один бренд уходит, на его место становится наш собственный бренд.
0: Это вот было в районе с какого количества магазинов?
1: Ну, по-хорошему, это было вот... Первые СТМ заходить начали уже, когда у нас было 4 магазина в конце вот этого периода, а дальше до 72.
0: Ну, где-то вот окей. То есть где-то вот до 70 магазинов, где-то когда было 70, вы уже поняли, что вот это вот, собственно говоря, основа бизнеса СТМ, она работает, удачно воспринимается покупателем, люди понимают, что это качество, а не просто там низкая цена, правильно? То есть в этот момент вот уже стало понятно, вот, что модель работает. Вот какая-то третья была реперная точка или все? Вот, вот после 70 магазинов вы уже стали безоглядно там масштабировать до 1500? Или какая-то была еще следующая точка?
1: Не, мы все прекрасно понимали, что условно на тот момент у нас там 10% товара собственной торговой марки, а все остальное у тебя самые крутые бренды представлены на полках мейджоров российского ритейла и по супер низкой цене. Понятно, что все это продается. Мы понимали, что большой риск будет тогда, когда у нас 50, 60, 70% будут собственной торговой марки. И вот мы в прошлый год завершили на 77% в нашем ассортименте собственных торговых марок. И мы видим, так скажем, определенное торможение. Когда у тебя бренд номер один, известный россиянам 30 лет, иногда вообще с советских времен уходит с полки, на его место становится наш собственный бренд. Особенно касается это новых регионов, куда мы только зашли и нас не знали до этого. Понятное дело, что у тебя уровень продаж приседает.
0: Это вот очень важный момент, давай поговорим об этом. То есть я так понимаю, модель вот первоначально, да, предполагалась, ну и предполагается, что есть какие-то А-бренды, ну или, скажем так, по-другому, бренды, которые представлены во всех сетях, через более низкие цены на эти узнаваемые бренды, которые представлены везде, ты можешь, собственно говоря, добиться того, что люди могут сравнивать цены и понять, что у тебя действительно цены дешевле. И плюс у тебя какой-то объем бизнеса занимают уже свои собственные торговые марки, где ты можешь лучше контролировать качество, где ты можешь, ну, скажем так, по отношению к аналогам все-таки держать там цену чуть лучше, чем ты вынужден давать скидки на бренды, правильно?
1: Да, но дело в том, что ситуация очень сильно поменялась, особенно в прошлом году. Продавать вот бренды, да, стало невозможно по причине того, что...
0: Брендов стало меньше.
1: Даже не поэтому. Просто бренды сами... Что такое дискаунтер продает бренд? Фактически дискаунтер ломает всю ситуацию на рынке. Он продает ее по супер низкой цене. Это явно не вызывает восхищения всех остальных игроков рынка. Это ломает ценовое позиционирование для, так скажем, держателя бренда. И зачастую тебя просто отказывают в отгрузках. Поэтому мы пришли к выводу, что для того, чтобы быть успешными, в конечном итоге мы должны сделать так, чтобы наши собственные бренды стали локомотивом, стали таким серьезным паровозом. Да мы и раньше этого хотели, просто сейчас мы поняли, что надо делать быстрее. Так скажем, увеличивать долю собственных брендов, превращать их в бренды, ради которых люди идут тебе в магазин. То есть, если мы раньше считали, что это дифференциатор, который нас дифференцирует от всех, то мы понимаем, что это еще до сегодняшнего дня должно стать и драйвером. Вот я хочу гринолу. Где гринолу я на прошлой неделе покупал? Гринолу это там, не знаю, зеленый горошек у нас или кукуруза. Я покупал где? В Чижике. Uh-huh. Я пойду в Чижик, потому что гринола есть только там. А почему ему гринола нравится? Потому что, с одной стороны, это бренд, который имеет великолепную визуализацию, а с другой стороны, он еще суперкрутой по своему составу. И цена у него еще значительно ниже аналогов.
0: Ты знаешь, вот то, что сейчас ты говоришь, мне пришла такая аналогия, не знаю, насколько она правильна, да я подискутирую, но получается, то есть ты уже начинаешь больше мыслить не как ритейлер, который работает в модели там купи-продай, а как производитель, который создает бренды, который эти бренды продвигает. И фактически, ну, ты как бы, ну, давай так скажем, такой мультибрендовый вкусвилл, так можно сказать?
1: Не в бровь, а в глаз.
0: Как не говорится. В бровь, а в глаз.
1: Да. Я когда выступал, вот сейчас у нас конференция была большая с производителями, вот мы же официально говорим, что по большому счету наш главный конкурент – это не другие дискаунтеры, это не магазины у дома. Наш главный конкурент – это производители брендов.
0: Производители брендов. Да. То есть, как бы, получается, ключевая твоя компетенция – это развитие и создание брендов, ну а Чижик это уже, как сказать, такой некий канал продаж.
1: Вторая часть, вот первая часть нашей стратегии, она звучит, у нас любой работник магазина, можно спросить, ее расскажет, звучит как лидер по издержкам, лидер по цене. А вторая часть нашей стратегии называется «Наши бренды – лидеры рынка». Вот мы мечтаем, я уверен, что мы доживем до этой мечты, чтобы там, я не знаю, через 5 лет панели Нильсона строчка номер один, номер два, номер три была по каждой потребности или по каждой категории у бренда Чижик.
0: Не у бренда Чижик, а у тех брендов, которые...
1: Которые в этой категории у Чижик есть.
0: Собственной, да, торговой марки, да, Чижик. А какая самая сейчас вот твоя вот самая любовь? Чижик, я так понял, это первая любовь. Вот. А какая будет вторая? Какой бренд из собственных торговых марок твой самый любимый? Ой. Чем ты гордишься?
1: Да много чем горжусь. Мне очень...
0: Один назови. Первое, что в голову.
1: Нет, вот самое космическое, то, что у нас есть на сегодняшний день, Цветаева.
0: Цветаева.
1: Это просто космос.
0: Цветаева.
1: Это космос.
0: Может, такой провокационный вопрос...
1: Вы знаете, сколько мы бы продали мороженого Цветаева в прошлом году? 143 миллиона штук.
0: 143 миллиона
1: штук. Да, мы один из самых крупных продавцов мороженого в стране.
0: 143 миллиона штук.
1: Это сеть, которая доросла до 1500 магазинов только там, в ноябре и декабре.
0: А в чем, кстати, успех? Вот как сделать продукт, который, ну, понятно, с гораздо, скажем так, более ограниченной дистрибуцией, чем какие-то конкуренты, тем не менее смог показать такой результат? Вот что такого в мороженом Цветаева?
1: Очень просто. Мы делаем качество доступным. Мы взяли качество мороженого, так скажем, являющийся стандартом мороженого в стране, который там, продается там, за 60, 70, 80 рублей за штуку. И это же качество в упаковке, которая во многом превосходит упаковку, так скажем, лидеров рынка, начали продавать по 20, там, не знаю, 24 до 39 рублей.
0: Это вместо?
1: Ну, вместо, получается, 60-109 рублей.
0: Ну, то есть снизили цену от 2 до 3 раз.
1: Да, мы смогли создать такую цепочку создания стоимости, когда вот такое фактически премиальное качество по такой пролетарской цене.
0: Ребят, все пробуем мороженое Цветаева и пишем комментарии, насколько удалось Чижику вот свое обещание сделать, сохранить, так сказать, улучшить качество и при этом еще снизить цену в 2-3 раза.
1: Да. Мы приезжали в ряд регионов, где вот там, на третий день открытия магазина мне покупатели говорили, куда вы приехали к нам в Башкирию со своим мороженым, так сказать, из Центральной России. Я приехал то через полгода, блин, в Викрей, на всех помойках мы лидеры по количеству фантиков, которые валяются.
0: Ну, то есть, мне, в принципе, твоя стратегия понятна. Ты хочешь, чтобы просто таких кейсов было гораздо больше.
1: Да.
0: Вот. И за счет этого, собственно говоря, Чижик будет завоевывать сердца покупателей. Не только как бы сегмента тех, кто ищет цену подешевле, но и тех, кто доверяет качеству. А как вот конкуренция происходит? Так вот, вот не знаю, я вижу часто вот много продуктовых магазинов, вот прям, не знаю, вот раз, два. Вот, например, есть какой-то, не знаю, вот Светофор ты называл. А скрывается Чижик. Что происходит с Светофором?
1: Мы очень любим работать через стенку со Светофором. Во-первых, Светофор реально бренд, который на первом этапе, когда ты открываешься и тебя никто не знает, покупатели едут туда. Вот. Второй момент, мы очень хорошо друг друга дополняем. Мы работаем в абсолютно разных сегментах качества. И поэтому человек, который приехал в Светофор, много чего может купить там, много чего может купить и у нас. У нас великолепные результаты через стенку от Светофора. Я считаю, что мы даже любим, мы называем это место силы. Маяк. Это, так скажем, большего размера Светофор. Это их же, так скажем, бренд в их конюшне. Маяк, Светофор, Чижик. Если еще кто-то из дискаунтеров становится рядом, то вообще получается хорошо, потому что место начинает таким магнитом реально выступать по привлечению клиентов.
0: Да, обычно так происходит, что когда открываются рядом два как бы конкурента, но с немножко там комплементарной аудиторией, может так получиться, что когда вы открылись рядом с Светофором, например, выручка у них даже вырастает.
1: Вырастает.
0: Но, да, то есть это вот не падает, да, получается?
1: Нет. У нас был случай первый, значит, мы открывали первый наш магазин в Ликино-Дулево, как сейчас помню. Года два уже, наверное, назад это было, через стенку, даже не через стенку, вот напротив, прям наш вход и их вход. А рядом еще большая пятерка и 300 метров до Большой Победы. Вот. И за день до открытия мы приезжаем на магазин, посмотрите, как там что. Вот. Заходим к нам, заходим в Светофор, начинаем сравнивать цены. А реально становится страшно, потому что цены, которые можно найти в Светофоре, зачастую это вот, не знаю, может быть в два раза ниже там, по цене, чем у других игроков рынка, может быть даже еще больше. Вот. И мы переживали, как вот покупать, как он поймет, что вот у нас горошек, который по качеству там, плюс-минус равен Бондуэлю, а здесь вообще другой горошек. И мы были поражены, когда магазин открылся. Это, наверное, один из самых таких лучших примеров скорости развития нашего магазина. Он там просто за два месяца вышел на высочайшие параметры продаж. И приезжаешь, ты видишь, из Светофора ребята выходят с тележками, и из Чижика выезжают с тележками. Ну, просто разный ассортимент.
0: Мне кажется, это отличный лайфхак – открыться дверь в дверь с конкурентом.
1: Да. Не, ну, это должен быть конкурент, с которым ты имеешь разные CVP, и должен быть конкурент, который, в принципе, лучше тебя драйвит трафик.
0: Давай про масштабирование все-таки. Вот каких ошибок можно при масштабировании избежать.
1: Да, ошибок-то много на самом деле может быть. Самые такие вот ошибки, которые хотелось бы избегать, это ошибки с людьми, с выбором людей. И в этом плане, конечно, у нас такая эволюция профайла, по которому мы отбираем людей в команду, она очень серьезная. То есть, условно, кого мы отбирали 3 года назад, и как мы отбираем, и как, и кого отбираем вообще, это уже абсолютно разные критерии. А именно от людей зависит результат. Вот. Это первый момент. Второй момент, понятное дело, что, так скажем, со временем ты меньше ошибок делаешь в выборе локации. Они все равно есть, вот, но вначале ты их делаешь больше, значительно больше. Ну, тут основные такие вещи. Понятно, что какие-то процессы у тебя недоделаны. Вот в моем понимании, вот, чтобы делать масштабирование, конечно, должен быть хороший прототип создан. Потому что от этого будет очень много зависеть.
0: И потом стороны, уже копипейст такой.
1: Да, пошел. Потом копипейст. С другой стороны, мы все понимаем, что в наше время с теми скоростями, как развивается конкурентное окружение, время-то особо нет на то, чтобы его составить. Поэтому недаром мы все сейчас уже называем бета-версией. Подразумевая, что мы все тестируем и постоянно вносим новые итерации изменений.
0: А как вот эту скоростью управлять масштабированием? Потому что, ну, например, вот ты рассказываешь, что мы там открыли 100 магазинов, потом ты говоришь, там вот 1500. А вот как этот баланс? А может быть, надо там открыть было 500, еще что-то?
1: У нас посмотреть. Уникальная ситуация, Михаил. У нас 1000 магазинов в прошлом году, мы около 1000 магазинов открыли не потому, что, так скажем, вот мы как команда сказали, давайте 1000 откроем. У нас было очень серьезное целеполагание. И когда у тебя есть целеполагание, и по большому счету твоя задача просто понять вот при существующем целеполагании, какие тебе нужны ресурсы, и какие тебе нужны дополнительные какие-то еще вещи для того, чтобы это выполнить. Поэтому у нас, я говорю, мы очень нехарактерный кейс. Мы, с одной стороны, с точки зрения того, что мы делаем, скорости, драйва, интересности, мы реально стартап. Но, с другой стороны, с точки зрения ресурсов и вообще людей, организаций, которые за нами стоят, мы огромная корпорация такого мирового уровня под названием X5.
0: Вот это очень интересный момент, на самом деле очень важный, потому что многие компании пытаются внутри такую построить культуру внутреннего стартапа. Но не всем это удается. Я знаю много примеров, когда наоборот какие-то предприниматели или там менеджеры такого предпринимательского склада, как ты, у них не получается. Они говорят, не, ну там все была какая-то бюрократия, все было сложно, нам ничего не давали делать. И, в общем, в итоге люди уходят и пытаются стартапы уже делать не на базе какой-то корпорации с устоявшейся, да, там, структурой, а как-то отдельно искать инвесторов, что-то делать. Вот в чем залог успеха, почему вот в рамках X5 удается делать такие, ну, по сути, внутренние предпринимательские проекты?
1: Ой, в моем понимании это корпоративная культура X5. То есть мы изначально, когда пришли, все, так скажем, с кем мы разговаривали, понимали, что чтобы мы что-то подняли, мы должны иметь такие же, так скажем, возможности, как любой стартап на рынке. Поэтому мы договорились изначально, что все хорошее, что мы считаем хорошим и нужным для проекта, из группы мы берем, а все, что мы хотим делать вообще по-другому, мы будем делать по-другому. И причем, как интересно, вот по ходу вот этих первых 2-3 лет жизнедеятельности часто кто-то приходил из ребят из X5 и говорит, а как вы это делаете? Мы, а вот так, и так нельзя. А вот это как вы делаете? Вот так. Говорит, вообще нельзя. Говорю, а нам можно. Именно благодаря тому, что нам дали такие полномочия, нам дали такие возможности, мы смогли это так быстро реализовать.
0: Что ты взял хорошего тогда? Вот как использовать ресурсы большой такой вот мамы?
1: Ой, да мы очень много взяли хорошего. Во-первых, мы много взяли хороших людей. Причем я вот был в каком-то удивлении в таком. Я когда пришел, думаю, вот любые вопросы буду ходить к CEO решать, просить еще что-то. На следующий день мы сидим в кабинете, первый день вот мы вышли, второй день мы сидим, 2 человека вышли, вот сидим, думаем, как нам еще дальше что делать. И вообще, вот, еще хоть начать-то, да? Не каждый день же создаешь там вот такие крупные компании. Вот сидим, обсуждаем, открывается дверь, заходит 2 человека, там, руководитель развития Пятерочки и его заместитель. Он говорит, парни, привет, меня зовут так-то, так-то, я про тебя знаю, мы знаем, что будет дискаунтер делать, он нам нужен, у нас дискаунтер на территориях по стране нас достали уже, чем вам помочь? Вот эти ребята открывали нам первые магазины. То есть, все, что касается развития, вот мы взяли у них, мы не набирали никого на развитие. И потом методологию и вообще постановку всей работы мы делали с их помощью. Хотя понятно, что сейчас у нас абсолютно отдельный бизнес от Пятерочки. Там, в этот же день к нам пришел парень, кто возглавлял логистику Перекрестка. И мы договорились, что первые магазины будем открывать не только на их софте. Вообще не делая никаких изменений, не тратя денег. Вот свои бизнес-процессы под них каким-то образом, так скажем, приспособим. Будем возить с их склада. И так продолжалось первый, наверное, год или полтора. мы с них возили.
0: И это дало скорость,
1: безусловно. Очень много, да. У нас, допустим, у нас маркетинг возглавила девушка, которая до этого возглавляла маркетинг в «Пятерочке». Вот, соответственно, когда вот такие люди первые начали появляться, то вообще все вопросы решались горизонтально. То есть тебе не нужно идти с PRS решать какие-то вопросы, что-то запрашивать. Я был в шоке, насколько это вот... Реально вот X5 такая. Вот даже вот одна из ценностей в X5 – это партнерство. И вот в случае с Чижиком я могу сказать, что это сработало и работает очень хорошо.
0: Супер. А что не взял? Что вот сразу сказал, не, вот это мы сами будем делать?
1: Мы львиную долю процессов внутри X5, так скажем, даже не стали рассматривать, понимая, что это, так скажем, процессы огромной системы, которая, так скажем, вообще другая с точки зрения философии. Ну, грубо говоря, берем «Пятерочку» и логистику «Пятерочки», да? Она великолепная с точки зрения результатов. Одна из лучших на рынке, однозначно одна из лучших, если не лучшая на рынке, то она рассчитана под логистику там 6-8 тысяч SKU товара на складе. У нас на сегодняшний день там 670 SKU. Ну, вместе с товарами Наута, там, пусть будет 750-800. Соответственно, у нас вообще другая логистика, у нас другие процессы, мы не обрабатываем такие сложные товары. Нам надо сделать, чтобы это было в разы дешевле. Поэтому, допустим, логистика у нас вообще полностью самостоятельна. Или, допустим, процесс управления магазином. Они у нас на порядок проще. Соответственно, это тоже было создано с нуля. Ну, я думаю, что мы нашли свой баланс.
0: Супер. Мне кажется, это ключевое слово – баланс. Вы нашли свой баланс.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане разрабатывается и возводится инженерная инфраструктура для гостиницы на 120 мест. Об этом сообщили в правительстве России. Кроме того, на Северном Кавказе в стадии реализации находится еще 30 объектов и проектов. В селе Балахани в Унцукульском районе была обнаружена незаконная майнинг-ферма. В ходе проверки на одном из частных объектов специалисты Дагенерго нашли 16 специализированных установок для добычи криптовалюты. Совокупная мощность устройств составляет примерно 56 киловатт. Все оборудование было изъято до выяснения обстоятельств. В Дагестане утвердили программу «Активное долголетие», рассчитанное на период с 26 по 30 годы. Подпись под документом поставил премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Программа направлена на улучшение медицинского обслуживания, в том числе на дому. Также она предусматривает расширение социальных услуг, содействие занятости и добровольчеству, а также вовлечение пожилых людей в культурные, образовательные и спортивные мероприятия. В Дагестане состоится фестиваль культуры и спорта народов Юга России. С 30 октября по 1 ноября в республику прибудут делегации из 19 субъектов Российской Федерации. В рамках фестиваля пройдут спортивные соревнования, культурные программы и знакомство с обычаями народов юга страны. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой временно приостановить процесс лицензирования частных высших учебных заведений. Она подчеркнула, что в последние годы в России возникло значительное количество частных образовательных учреждений, которые лишь формально предоставляют образовательные услуги. Экономист Андрей Бархота рекомендует россиянам иметь запас наличных средств на случай атак на дата-центры банков. Он советует иметь запас на неделю или месяц, чтобы минимизировать риски. В случае сбоев в работе банковских приложений гражданам также стоит распределить свои деньги по разным банкам. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Новости спорта.
3: Представляющий Германию Александр Зверев вышел в четвертьфинал теннисного турнира категории «Мастерс» в Шанхае. За 2 часа 38 минут Зверев со счетом 7-6, 4-6, 7-6 обыграл Александра Бублика из Казахстана. Теперь встретится с австралийцем Алексом Де Минором. Благодаря успешным выступлениям в этом сезоне, напомним, Зверев обеспечил себе звание первой ракетки мира по итогам 26 года. В футбольной лиге чемпионов во втором туре зафиксировано много любопытных результатов. «Интер» проиграл дома со счетом 3-4 Брюгге. Норвежский «Викинг» потрепал нервы Баварии у себя дома. Хозяева вели со счетом 2-0 после первого тайма. Во втором Бавария благодаря дублю Харри Кейна игру перевернула и повела с разницей в один мяч, но за 16 минут до финального свистка удален у немецкого клуба «Алиса», и норвежцы счет сравняли и сыграли 3-3. Мадридский «Атлетико» взял верх 2-0 на своем стадионе над «Манчестер Юнайтед». Тут Вильяреал добился успеха в игре с Наполи 3-1, а Спортинг обыграл в гостях 2-0 Ланс. Два матча из двух выиграл Барселона, тоже победив в Турции 4-1 Галатасарай, имеет 100% результат. Главный тренер дортмундской Боруссии Ника Ковач подписал новый контракт с футбольным клубом. Ковач возглавил Боруссию в прошлом году, подписав договор на 1,5 года. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2029 года. Как главный тренер он дважды выигрывал Кубок Германии с Айнтрахтом и Баварией. И еще, опять же, с Баварией выиграл чемпионат и Суперкубок Германии. В Бундеслиге дортмундский клуб после 5 туров делит первое место вместе с Фрайбургом. Еще одно примечательное футбольное событие. Клуб «Хетафе» заключил контракт с чемпионом Европы защитником Карвахалем. Договор рассчитан до 30 июня 2027 года. Карвахалю 34 года. С 2013 года он выступал за испанский «Реал». В составе команды футболист провел 451 матч, забил 14 мячей и сделал 66 результативных передач. В Евролиге баскетболисты Валенсии, наверное, сами не ожидали от себя таких результатов. Все 4 матча на старте команда выиграла, но в этом туре испанцы играли с действующим чемпионом турнира Олимпиакосом, вели в матче, но в овертайме проиграли 97-102. И Панатинайкос после успеха в игре на выезде с Партизаном 72-55 стал единоличным лидером. Мадридский Реал после 3 поражений подряд потихоньку выправляет турнирную ситуацию, добившись 2-й победы к ряду. В этом туре Реал в гостях переиграл со счетом 98-89 итальянскую Олимпию. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан, Махачкала, Дербент, Кизляр, Буйнакск и все города и села нашей необъятной республики. Добро пожаловать в программу «Утро» на Диалог ФМ вместе с нашей радиостанцией. Итак, давайте заглянем в календарь. Сегодня 15 октября, до выходных уже рукой подать. Правда, рука у некоторых настолько короткая, что до субботы еще два рабочих дня. А сил осталось только на один чайник кофе. Давайте признаемся, кто сегодня проснулся сам, а кого пришлось буквально возвращать к жизни будильником? Ничего, друзья, мы уже проснулись, а значит, день официально начался. Дагестан, доброе утро! Начинаем наше утро на Диалог FM.

0: Итак, россияне стали заметно чаще покупать новые автомобили глобальных марок. За первые 9 месяцев этого года продажи таких машин выросли примерно на 80% и приближились к 136 тысячам. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на данные Автостата. Речь идет о брендах, которые не относятся к российским, белорусским и, кстати, китайским. При этом почти две трети проданных машин этих марок произвели как раз-таки в КНР. Лидерами по продаж стали Toyota и Mazda. Среди отдельных моделей чаще всего покупали Mazda X5, а также Toyota RAV4. При этом, кстати, многие эксперты отметили, что российский и китайский автопром сделали серьезный шаг вперед, однако пока не приблизились к уровню европейских машин. Итак, друзья, продолжаем. Два нефтеперерабатывающих завода в Саратовской и Рязанской области накануне подверглись атакам беспилотников. Об этом сообщает вице-премьер Александр Новак. Его слова передает ТАСС. Кстати, по его словам, произошедшее говорит о том, что продвижения к энергетическому перемирию пока нет. Ранее, напомню, что Дональд Трамп заявлял, что Москва и Киев якобы договорились прекратить удары по энергетической инфраструктуре. В Кремле, кстати, отмечали, что контакты по этому вопросу продолжаются, однако конкретных договоренностей пока нет. Но и спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету проверить, почему тарифы в ЖКХ в разных регионах нашей страны растут неравномерно. Кстати, по его словам, где-то повышение укладывается примерно в 11%, а в отдельных регионах доходит до 22%. Депутатам поручили изучить такую информацию по каждому субъекту Российской Федерации и оценить, насколько такой рост вообще обоснован. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба уже получила право снижать тарифы, если повышение признают необоснованным. Посмотрим, как у нас будет ФАС работать в этом плане. Итак, друзья, в российских вузах предлагают пересмотреть перечень специальностей и отказаться от направлений, которые потеряли актуальность. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, вместо них стоит развивать программы, связанные с современными технологиями и искусственным интеллектом. Отдельно Матвиенко предложила пересмотреть подготовку по рекламе, связям с общественностью, также по государственному и муниципальному управлению. Кроме того, Совете Федерации предлагают оценить эффективность заочного образования и определить, для таких каких-то специальностей такой формат будет действительно и подходить. Ну и, друзья, в МВД описали все-таки типичный портрет дропера. Давайте его ознакомимся. Я вот лично читал. И среднестатистический дропер или курьер телефонных мошенников – это мужчина от 18 до 25 лет, по мнению МВД нашей страны, который живет в городе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МВД. До 2025 года злоумышленники активно привлекали таких людей для передачи денег и банковских карт. После введения уголовной ответственности число подобных случаев заметно сократилось аж вдвое по стране. Сейчас я напомню, что за передачу своей карты мошенникам можно получить до 3 лет лишения свободы. За покупку карты для последующей передачи другому человеку до 6 лет и штраф до 500 тысяч рублей. Российские банки стали строже следить за операциями с наличными. По крайней мере, на это жалуются сами клиенты. По их словам, вопрос возникает даже при снятии денег с собственного вклада. Банки просят объяснить, зачем нужны наличные, и подтверждать это документами. А иногда выясняют происхождение средств на депозитах, открытых несколько лет назад.
1: Заинтересовать банки, как правило, могут только крупные операции от миллиона рублей, отмечают собеседники Коммерсант-ФМ. Хотя, по их словам, обычно порог даже выше, от 5 до 15 миллионов. Но и этого недостаточно, чтобы кредитная организация задавала вопросы. Ее внимание привлекает лишь действия, лишенные экономической логики. Допустим, когда клиент не отличался импульсивностью и вдруг решил вывести все деньги с депозита за один день. Или в том случае, если он часто переводит средства за рубеж. Это может указывать и на участие в серых схемах, и на влияние мошенников. Именно на борьбе со злоумышленниками рынок сконцентрирован сильнее всего, говорит зампред правления Форобанка Дмитрий Орлов. При этом он утверждает, что в политике кредитных организаций ничего не поменялось.
2: Что-то мне не выпадало в последнее время клиентские обращения относительно того, что мы как-то начали жестить в плане подтверждения источников. То есть, да, понятно, есть определенный перечень операций, есть определенные клиенты, по которым мы в обязательном порядке запрашиваем необходимые документы. Здесь скорее мы больше со стороны фрод-мониторинга смотрим, и здесь правила у нас ужесточаются. То есть снятие наличных, перевод, зачисление на сторонние какие-то токенизированные карты. Но опять-таки это уже не тенденция там последней недели, условно говоря. Это тенденция последнего полугодия, последнего года.
1: Регулятор в действия банков тоже не вмешивался. Последний раз он обновлял рекомендации по комплаенсу весной, однако в сентябре предупреждал, что потребуются очередные изменения. В ЦБ тогда заявили, что они коснутся всех операций с наличными и будут нацелены на содержательный, а не формальный контроль происхождения средств. Правда, по заверениям собеседников Коммерсант ФМ, никакие методички Центробанк пока не рассылал. Тем более, что уже сейчас кредитные организации подходят к проверкам серьезно, запрашивают налоговые выписки, справки о доходах, договоры купли-продажи, все, чтобы убедиться в законности снятия пополнения и переводов. Иногда под подозрение попадают даже добросовестные клиенты, отмечает независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев.
3: Это может быть человек, по которому есть другие триггеры, которые сработали. Что-то нетипичное в плане расчетов с нерезидентами. Странное поступление на его текущие счета, странные, наоборот, затраты по его карточкам. Нахождение где-то в цепочках, в которых дропперы есть те же самые. Вот у меня, например, у знакомого в их жилом комплексе стоял банкомат, через который снимали много денег по определенным схемам. В основном их и снимали. Он воспользовался этим банкоматом, у него тут же заблокировали все карты.
1: При этом с нового года работы у банков может прибавиться. Правительство и фискальные органы хотят сделать их налоговыми агентами. Если реформу утвердят, кредитные организации начнут сами высчитывать, взимать и перечислять государству НДФЛ на проценты по вкладам. Учитывая этот факт, интерес к сведениям одновременно и о доходах, и об оплаченных налогах клиентов может быть не случайным, предполагает частный инвестор и аналитик Даниил Болоцких.
4: Скорее всего, это сделано для того, чтобы лучше контролировать, кто должен заплатить последующие ставки налога по прогрессивной шкале или не должен. То есть ужесточается надзор, и вот для такого ужесточения надзора нужна инфраструктура. И вопрос сейчас идет выстраивание инфраструктуры.
1: Как бы там ни было, собеседники Коммерсант ФМ сами с ужесточением комплаенса не сталкивались, хотя некоторые из них снимали крупные суммы в последние несколько недель. По мнению экспертов, перегибы пока носят единичный характер.
0: В Рунете произошел масштабный сбой. Я напомню, что он действует с утра 11 октября. Недоступны некоторые сервисы Яндекса и других компаний. Причина – остановка работы дата-центра в корпорации во Владимире, который, я напомню, еще с 10 на 11 октября был атакован беспилотниками. Это уже третий ЦУД за последние 4 дня, который пострадал от украинского беспилотно-летательного аппарата. Тему продолжат мои коллеги.
5: Прямая речь.
6: В какой-то момент приложение заработало, но не было всех функций. Не показывал там ни спрос, ничего. И, честно говоря, я сегодня не поехал. Коллеги писали, что также там 2-3 часа посидели в попытках войти в приложение, но в итоге поехали домой. Да, я не мог вывести деньги за вчерашний день. В принципе, я думаю, что у любого таксиста, кто давно работает, есть какие-то свои люди, которые с ним ездят. Но у меня сегодня звонков не было, и у коллег я поспрашивал, что как вообще, как люди. Сегодня нет. Люди уже привыкли, что машина их забирает чуть ли не из квартиры. Поэтому с руки вот практически не было вариантов.
7: У других агрегаторов заказов много от борта. В чатах читал, что берут. Сам работаю через другой агрегатор. Цены плюс-минус такие же, как в Яндексе. Чего-то там сверхъестественного не происходит. До поддержки Яндекса не дописаться, не дозвониться. Никаких ответов, когда что исправят. Есть ли вообще какой-то смысл работать или деньги потом не увидишь, тоже нету.
8: Разнарядки Яндекс никакие не давал. Деньги у меня пришли, у кого-то не пришли. Но вывести их на данный момент нельзя. Fast, он работает точно так же, как и Яндекс. Это один и тот же агрегатор. Другие агрегаторы, говорят, там больше стало, судя по чату, такси. Я вот скачал Максим и Драйви. Только вот что дальше с ними делать, я не знаю. Пока он от борта катается кое-как.
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 17 градусов выше нуля, сегодня днем воздух прогреется примерно до плюс 23. В общем, погода вполне комфортная, утром можно одеться потеплее, а днем уже не придется завидовать людям, которые вышли из дома в одной рубашке. Ну что, дорогие махачкалинцы, не торопитесь окончательно прощаться с теплыми вещами, обещает еще теплую погоду у нас гидрометцентр Дагестана. Так что одеваемся по погоде, не забываем хорошее настроение, отправляемся навстречу новому дню. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Дорожные новости.
1: На экзамене на права начнут фотографировать кандидатов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Полис ОСАГО в России в среднем стоит 7877 рублей. По данным маркетплейса «Финуслуги», это заметно дороже, чем в прошлом году, на 16%. Ситуация по регионам не одинакова. Дороже всего страховка обходится жителям Новосибирской области – 30 тысяч рублей. Здесь высокая аварийность и много проблем с мошенниками. А дешевле всего страховка в Ненецком автономном округе – 5400 рублей. Тут мало машин и аварий. На экзамене на права начнут фотографировать кандидатов. С 1 марта следующего года в аудиториях поставят средства аудио- и видеорегистрации. В кадр обязательно попадут рабочие места экзаменаторов и кандидатов. Систему защитят от несанкционированного доступа. Изменятся и правила с медицинской справкой. Если сведения о ней есть в единой базе, бумажный документ требовать не будут. А если срок справки истечет во время экзаменов, сдать их разрешат, но права не выдадут. Альфа-банк признали нарушителем из-за скандальной рекламы полиса ОСАГО. В июне и июле на телевидении и радио шла реклама страховки от банка. В сопровождении использовали переделанный трек рэпера Нагана. В строчках текста скрываются нецензурные слова, которые маркетологи Альфа-банка еще и выделяли визуально. ФАС предписала прекратить распространение рекламы с бранными выражениями. Но вопрос штрафов пока решается. По факту, пока Альфа-банк не наказывали. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Россия и США активно обсуждают условия будущих поставок дизельного топлива. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Его слова передают РИА Новости. Кстати, по его словам, сейчас стороны решают в том числе логистические вопросы, а первые контакты могут подписать уже в ближайшие дни. Договоренность о поставках была достигнута 9 октября после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Тогда же американская сторона выдала необходимое разрешение на импорт российского дизеля. Ну и плацкартный вагон с удлиненными полками планируют построить в России до конца этого года. Об этом сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников. Новую модель увеличенного габарита Т создадут вместе с Тверским вагоностроительным заводом. Купейный вариант такого вагона уже курсирует между Москвой и Петербургом. В нем, я напомню, что двухметровые полки, расширенный проход и 40 мест вместо стандартных 36. Когда новый плацкарт все-таки начнет перевозить пассажиров, нам пока не уточнили. Ну и «Красное сердечко» стало самым популярным эмодзи в русскоязычных соцсетях за первое полугодие. Его отправили почти 242 миллиона раз в сообщениях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Медиалогию». Следом идут огонек и смеющийся смайлик со слезами. В пятерку также вошли поднятый палец и сложенные ладони. При этом в Телеграм предпочтения отличаются. Там лидирует огонек, на втором месте мешок с деньгами. Но Яндекс продолжает переносить часть своих систем после атак на дата-центры. Минцифры помогло компании найти для этого дополнительные площадки. Как сообщил глава ведомства Максуд Шадаев, ключевые системы удалось оперативно перевести на заранее подготовленные резервные мощности. Компания продолжает восстановительную работу и перенос оставшихся систем. Ранее атаками подверглись дата-центры в Рязанской области, Калуге, Владимире. Я напомню, что после этого пользователи столкнулись со сбоями в работе во всех регионах нашей страны. Владимир Путин провел совещание по вопросам информационной безопасности. Президент заявил, что киберугрозы выходят на новый уровень и требуют усиленной защиты ключевых систем. По его словам, необходимо совершенствовать оценку рисков и быстрее реагировать на атаки. Отдельное внимание Путин призвал уделить взаимодействию правоохранительных органов, операторов связи, банков и интернет-компаний. На совещании также обсуждались готовность основных отраслей экономики к новым ударам. Йеменские хусисты ударили по аэропорту Эр-Рияда. Погибли 12 человек, еще 300 пострадали. Столица Саудовской Аравии подверглась атаке еще 10 октября. Как пишут СМИ, ракета попала в два терминала для внутренних рейсов. Вскоре власти королевства обвинили в ударах группировку «Ансар-Аллах». Саудовская Аравия борется с ней еще с 2015 года и возглавляет коалицию, которую поддерживает йеменское правительство. Зарубежные СМИ не исключают, что удар по аэропорту усилит эскалацию в Саудовской Аравии и может тянуть войну Соединенные Штаты Америки. Тему продолжим в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Агентство Рейтер называет удар по аэропорту самым смертоносным инцидентом в королевстве за последние 10 лет. Из-за атаки пострадали граждане сразу нескольких стран, в том числе США, Бангладеш, Иордании и Катара. По словам корреспондентов агентства, больницы переполнены ранеными. Людей перевозили в том числе и на вертолетах. Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Очевидцы рассказали Рейтер, что после взрыва на земле

0: И осталось лежать множество тел, а к зданию тут же поспешили десятки машин скорой помощи. Один из пассажиров перед ударом заметил, как по небу пролетел неизвестный объект, после чего часть потолка у входа на посадку обрушилась. К воскресенью все рейсы перенаправили из Эр-Рияда в соседние аэропорты. Сам столичный авиаузел остановил работу. От полетов в столицу королевства уже отказались две авиакомпании Кувейта, как минимум на эти выходные, пишет Аль-Джазира. Индийский перевозчик Акаса Эй отменил рейсы вплоть до вторника. Позже представители йеменских хуситов заявили, что группировка заблокировала международный аэропорт, а небо над Саудовской Аравией отныне становится зоной боевых действий. Исключением, по их словам, станет воздушное пространство над священными городами Мекка и Медина. Financial Times напоминает, что на уходящей неделе аэропорты королевства атаковали трижды. В четверг из-за обстрела гавани Эр-Рияда погибли 4 человека, в том числе пилот. В субботу снаряд упал рядом с аэропортом Дамама. Коалиция арабских стран назвала произошедшее военным преступлением. Associated Press допускают, что атака заставит Эр-Рияд усилить давление на союзников, в первую очередь на Соединенные Штаты, с требованием вмешаться в конфликт. Ранее источники агентства сообщали, что у королевства заканчиваются снаряды для систем ПВО, из-за чего страна уже обращалась за помощью к Франции, Великобритании, Пакистану и Египту. Удар хуситов прокомментировал и президент США Дональд Трамп. Он отметил, что планирует обсудить произошедшее с наследным саудовским принцем Мухаммедом бин Салманом.
1: Новогоднего бонуса у многих не будет. Каждая третья компания в стране отменила премию. Еще 20% руководителей пока отложили это решение. Они объясняют ситуацию ухудшением финансовых показателей. Об этом выяснили аналитика сервиса «Акцион Бухгалтерия». Каждый десятый топ-менеджер оставляет поименные списки. Часть коллектива все-таки могут рассчитывать на поощрение. Но кто же это? Давайте поговорим с нашими коллегами.
2: Годовая премия давно стала частью системы вознаграждения в компаниях. Многие работодатели сохраняли эту статью расходов неприкосновенной, даже в самые трудные годы. Сейчас же, если удастся выделить бюджет, то придется благодарить коллектив в рассрочку, говорит генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
3: Уже начиная с февраля часть премиальной составляющей зарплаты была урезана у ряда сотрудников, были даже оптимизации, поскольку, когда курс начал расти, продажи существенно просели. Что касается 13-й зарплаты, она у нас является опционом со стороны руководителей, то я буду делать все, чтобы сотрудникам ее выплатить, возможно, не в полном объеме сразу в декабре, а вторую часть в январе.
2: У бизнеса не осталось запаса прочности, жалуются предприниматели. Подкосили повышенный налог на прибыль и сниженный порог обязательной уплаты НДС на упрощенке. Его в этом году опустили с 60 до 20 миллионов рублей. Ключевая ставка практически закрыла путь к кредитованию. Инвестиционные проекты свернуты, а фонды оплаты труда, наоборот, раздулись. Но если и платить большие деньги работникам, то это должны быть лучшие кадры, решила владелица производственного холдинга «Спектр ПАК» Юлия Васильцова и полностью поменяла команду управленцев.
4: В этом году я сменила кадры. Вообще весь управленческий контур. Потому что тот масштаб, который хотим мы идти с прошлым управленческим контуром, мы не могли это сделать. Поэтому в этом году мы очень сильно трансформируем компанию, меняем позиционирование и меняем управленцев. Набираем более сильных людей, более масштабных людей, которые могут идти с нами в новую стратегию. Сумму на 20% снизили, но все равно мы будем поощрять людей.
2: Подписывая премиальные ведомости, работодатели выбирают разные стратегии. Одни компании решили выплатить вознаграждение только персоналу среднего звена и ниже, поскольку годовое поощрение для них – существенная прибавка. Другие компании, наоборот, выплачивают 13-ю зарплату только тем, кто лично закрыл успешные проекты. Но и им можно урезать сумму. Вряд ли сейчас какой-то недовольный сотрудник из-за этого решит уволиться, полагает основатель IT-интегратора АВГ Александр Хачаян.
5: Топ-менеджер очень сильно задумается перед тем, как уходить с работы в никуда. Это сейчас огромный большой риск. То есть даже в технологических специальностях на одну вакансию там, до 1000 откликов спокойно происходит в течение там, буквально нескольких дней. И это работодатель тоже принимает расчет, когда принимает такое решение, как сокращение бонусов, либо отказ от части бонусов, либо полностью от бонусов. И в нашей компании эти бонусы, мы их пересмотрели на прибыльность, и процент уже идет от конкретной прибыли на конкретных уже топ-менеджеров, которые были причастны к этой прибыли.
2: Отрицательный финансовый результат в этом году зафиксировали 11 из почти 80 отраслей и направлений бизнеса. Хуже всего ситуация в металлургии. Минус 270 миллиардов рублей. Судя по данным Росстата, плотно плохи дела также у страховщиков в сфере пассажирского транспорта, добычи угля и в автопроме. В последнем убытки превысили прибыль на 4 миллиарда. Если ситуация не выправится, то для некоторых компаний годовые премии за 25-й могут стать вообще последними в их истории.
1: В России выпускники вузов стали чаще связывать дальнейшую работу с полученной специальностью. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследования. За первые 5 лет показатель вырос с 39 до 45%. При этом с 10 до 5% также сократилась доля специалистов с высшим образованием, которые вообще не работают. Россияне потратили свыше 2 миллиарда рублей на напитки, которые продаются как средства для сна, похудения и поддержки иммунитета. Об этом сообщают ведомости. С января по октябрь этого года купили почти их 5 миллионов упаковок. Спрос на функциональные чаи и травяные сборы вырос за год примерно на, внимание, 84%. Быстрее всего увеличились продажи успокаивающих чаев для сборов для сна на 140%. Самую большую долю покупок занимает чай для похудения. Средняя цена упаковки снизилась с 500 рублей до 300 рублей. За пьяную езду на мопеде можно лишиться водительских прав, даже если транспорт не зарегистрирован в госавтоинспекции. Об этом сообщает российская газета. Она, кстати, ознакомилась с материалом. Это следует из постановления Верховного суда. Я напомню, что житель Волгоградской области, мы, кстати, здесь в программе «Утро на Диалог ФМ» об этом говорили, попытался оспорить лишение прав на 1,5 года. Он считал, что мопед не относится к транспортным средствам, за управлением которым предусмотрено такое наказание. Суд отклонил жалобу. Мопеды относятся к категории М. Для езды на них требуется водительское удостоверение. Значит, запрет на управление в состоянии опьянения распространяется и на мопеды в том числе. Всему виной погода. Президент США лично проверил блокировку разведданных для Украины. А позже в СМИ появилась версия о так называемом погодном сбое. В Киеве таким сообщением отнеслись скептически. В офисе Зеленского назвали пиаром якобы появление нового мирного плана по урегулированию конфликта. Дмитрий Дрезе считает происходящее очередным шоу Дональда Трампа.
6: Точка зрения Дмитрия Дрезе.
7: После заключения дизельной сделки с Российской Федерацией вечером в пятницу 10 октября произошел своеобразный взрыв информационной повестки. Возникло много вопросов, на которые не находилось исчерпывающих ответов. Зазвучали возмущенные голоса в самих США, в Европе. Владимир Зеленский дал достаточно резкую отповедь Дональду Трампу, фактически обвинив его в предательстве. 47-й президент Соединенных Штатов в ответ призвал Украину избрать нового лидера. Затем глава Белого дома в своем стиле объявил, что Россия и Украина якобы уже заключили энергетическое перемирие. Стороны конфликта дали понять, что слышат об этом впервые. Одновременно пошли сообщения, что Вашингтон жестко давит на Киев, требует от него немедленно заключить мирное соглашение с Москвой. В противном случае Америка намерена остановить всякую поддержку, в том числе оружием и очень нужными разведданными, готова отключить Starlink и так далее и тому подобное. Далее последовал дежурный спич Трампа о том, что сделка скоро наступит, потому что он всех якобы заставит это сделать. При этом президент США опроверг факт остановки помощи. Ранее Зеленский заявил, что в какой-то момент они разведданные не получили. В СМИ появилась причина, оказывается, из-за плохой погоды. И вот поступили новости и об очередном мирном плане. То ли из 4, то ли из 5 пунктов. Все происходящее очень похоже на классическую технологию создания информационного шума. Вопрос, с какой целью? Вариантов множество. Например, чтобы у американского избирателя и, главное, у рыночных игроков возникла некая иллюзия того, что мир вот-вот наступит. Нет смысла гадать, поскольку мы наблюдаем большое шоу имени Дональда Трампа. В этом он мастер, которого очень сложно превзойти. Нехорошо, конечно, пытаться давать советы государственным деятелям и высказывать по этому поводу собственное мнение. Однако Владимир Зеленский, похоже, совершил серьезную ошибку, как тогда в Белом доме, поддавшись на все эти, по сути, провокации Трампа. И потерпел тактическую неудачу. Политика не шоу-бизнес. Здесь нужно спокойно действовать. К слову, из Москвы информации минимум. Комментарии крайне скупые. Вроде того, что ведем переговоры, совсем согласны, но идем своим путем, никуда не сворачивая. Но вернемся к дизелю. В субботу, 11 октября, то есть на следующий день после этой самой сделки, премьер Канады Марк Карни позвонил Дональду Трампу и заявил о готовности максимально нарастить поставки своего топлива в соседнюю страну, несмотря на серьезные конфликты последнего времени между ними. Глава Белого дома поблагодарил Однако контракт с РФ отменять не стал и санкции не возобновил. Логично. Чем больше, тем лучше. Таким образом, проглядывает главная цель означенного выше шоу. Пусть все испугаются и завалят Америку дизелем, а республиканская партия выиграет выборы, что, собственно, пока явно не очевидно. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
6: Точка зрения.
1: 15 октября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Давайте заглянем в историю, потому что пока одни люди пытались вспомнить, куда положили телефон, другие уже успели изменить ход мировой истории. Итак, 15 октября в 1783 году француз Жан-Франсуа Пилатер де Розье поднялся на привязанном воздушном шаре братьев Монгольфия. Очень сложно было это сейчас выговорить. Человек впервые попробовал покорить небо. Представляете, сколько это было смелости у него. Сейчас некоторые боятся даже зайти в лифт, если там уже стоит, ну, допустим, незнакомый человек. Перенесемся в 1990 год. Михаил Горбачев получил тогда, именно 15 октября, Нобелевскую премию мира за вклад в снижение международной напряженности. Правда, серьезное достижение. Мы иногда не можем снизить напряженность даже в семейном чате, когда кто-то ответил на сообщение. А в 2003 году Китай отправился в космос своего первого космонавта Ян Ливэ на корабле «Шэньчжоу-5». Исторический момент, друзья. Человечество осваивает космос, отправляет людей к звездам, изучает другие планеты. А у нас утром тоже своя, так сказать, космическая программа. Подняться с кровати, долететь до кухни, совершить успешную стыковку с чашкой кофе. Вот такие вот дела, друзья. Вы слушаете «Утро».

0: Ну и новые технологии активно внедряются в здравоохранение страны. Например, в Рязани городская больница номер 11 внедряет голосового ИИ-помощника для автоматического оформления медицинских протоколов. В Магаданской области запускается система «Удар» на основе искусственного интеллекта. Она поможет быстрее распознавать признаки инсульта у пациентов. В Краснодаре десятки больниц, поликлиник применяют московскую платформу МЕСМЕД-ИИ для анализа медицинских изделий. Развиваются и лабораторные технологии, искусственный интеллект и современное оборудование расширяет возможности медицинской диагностики. В лабораториях также группа компании Helix. Новый комплекс в Москве способен проводить до 300 тысяч исследований в сутки. Но антистресс-игрушки могут помочь офисным сотрудникам снизить напряжение и переключиться между задачами. Об этом сообщает газета.ру. Лучше всего для таких подходят игрушки, которые можно сжимать и разминать на руках. Такие движения помогают ненадолго отвлечься от рабочих процессов, переключить внимание на физические ощущения. Кроме того, короткая пауза дает мозгу возможность немного отдохнуть от привычной нагрузки. Но полностью справиться со стрессом только таким способом не получится. Небольшие ежедневные траты могут незаметно съедать бюджет и мешать накоплениям. Об этом nefs.ru рассказал доцент финансового университета Петр Щербаченко. Он, кстати, назвал это эффектом латте. Незначительные расходы за год складываются в крупную сумму. Эксперт советует проверять платные подписки, отключать ненужные. Перед необязательной покупкой дать себе сутки, чтобы эмоции утихли и стало понятно, нужна ли вообще эта вещь. Еще один способ – начать откладывать, настроить автоматическую банковскую копилку. Из-за нашествия медведей во многих районах Сибири отменили коммерческие туры на копытных животных. Организаторы не могут гарантировать безопасность охотников, об этом рассказали Коммерсанту представители отрасли. Но это не значит, что осенне-зимний сезон под угрозой. Тему продолжат мои коллеги.
1: Охотничий билет в России имеет порядка 4,5 миллионов человек. Цифра на бумаге не меняется годами, говорят собеседники Коммерсант-ФМ. Реестр не предусматривает вывода однажды зарегистрированного охотника. Но их стало существенно меньше. По некоторым данным, в прошлом году охотничьих билетов выдали в 10 раз меньше. А все потому, что молодежь не увлекает такой промысел. Нашествие бурых медведей, жертвами которых этой осенью стало порядка 20 человек, вызвало немало вопросов к добыче зверя. Власти предлагают увеличить квоты и продлить сроки охоты, а зоозащитники выступают против отстрела, опасаясь роста браконьерства. Но пересмотр лимитов не решит проблему, подчеркивает главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кречмар.
2: Во многих районах Сибири коммерческие туры на копытных, например, на Марала, на Изюбре, на Рев, отменились, потому что организаторы охоты не берутся гарантировать безопасность охотников-спортсменов. В целом же пока никаких изменений в статусе медведя не произошло. Квоты на него не пересмотрены. Вообще, квоты медведя выполняются у нас по стране в среднем на 27%. Медведь никому не нужен. Мясо его не едят, имеет очень специфический вкус. Шкура же не ликвидна, поэтому люди на медведя не охотятся.
1: А если говорить про самую дорогую трофейную охоту, в России ей увлекается не больше 1000 человек, продолжает Михаил Кречмар.
2: Горные копытные, кавказские туры, снежный баран, сибирский козерог. Эти звери достаточно дорогие, охота на них колеблется от 5-7 до 30 тысяч долларов. Но вот таких охот просто продается на всю страну не больше сотни.
1: Из этих денег большую часть съедают транспортные расходы, иногда треть от прайса. Переброска вертолетами, снегоходами, оплата гидам-проводникам плюс амортизация и размещение. И среди состоятельных клиентов охота переживает ренессанс. Появились даже камерные форматы, говорит сооснователь проекта «Б». Страша Владимир Пожидаев.
3: Это очень востребованный вид отдыха, поколения одной семьи едут, передают этот навык детям, а дети внукам. Есть история чисто мужская, комьюнити охотников, которые ездят в разные места, приглашают бизнес-партнеров. География Нижегородская область, Тверская, Алтайский край, закрытый клуб уровня шале, под заезд гостя приводится команда и полностью под него работает, разделывают дичь, добычу. От 300 тысяч рублей в сутки может стоить и за 1 000 000 в сутки. Охотятся и на медведя, и на лося, и на оленя, на кабана.
1: На охоте зарабатывают не только организаторы туров, но и государство. Стоимость лицензии зависит от объекта охоты. Добыча оленя, например, обойдется в 1500 рублей, бурого камчатского медведя в 6, а самая дорогая ставка сбора для овц и быков – 15 тысяч рублей за особь. Это, по сути, охотничий налог. Он невозвратный, дается на определенное время, чаще на месяц. Если охотник не поехал, заболел, не добыл, право передается другому, а дальше по кругу. А стоимость трофея трофей оплачивается уже по результатам охоты, отмечает охотовед Олег Елагин.
2: Бывало такое, что аутфитеры договариваются с заказчиком о минимальных размерах трофеев. У нас в России нет дорогих баранов, за которыми едут в Среднюю Азию. Баран Марко Поло, стоимость трофеев от 20 тысяч долларов. У нас можно это сравнить. На Камчатке есть так называемый гигантский лось, ценники 15-20 тысяч долларов.
1: Охота, даже если это VIP-тур, не гарантирует добычу и возврат денег. А если не повезло со зверем, но повезло с аутфитером, могут дать дисконт на следующий охотничий тур. Но все зависит от условий договора.
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 17 градусов выше нуля, сегодня днем воздух прогреется примерно до плюс 23. В общем, погода вполне комфортная, утром можно одеться потеплее, а днем уже не придется завидовать людям, которые вышли из дома в одной рубашке. Ну что, дорогие махачкалинцы, не торопитесь окончательно прощаться с теплыми вещами, обещают еще теплую погоду у нас гидрометцентр Дагестана. Так что одеваемся по погоде, не забываем хорошее настроение, отправляемся навстречу новому дню. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В горах и предгорьях Дагестана ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. МЧС Дагестана предупреждает граждан, чтобы они избегали близости деревьев, рекламных щитов, неустойчивых сооружений и линий электропередач. Прокуратура из Бербаша добилась погашения задолженности по госконтрактам перед малым и средним бизнесом на сумму более 3 миллионов рублей. Так, у Избербашской больницы была просроченная задолженность перед тремя компаниями. Прокуратура внесла представление главврачу. Благодаря принятым надзорным ведомством мерам, задолженность перед хозяйствующими объектами была полностью погашена. В городской больнице Южно-Сухокумска снова начало функционировать родильное отделение, которое было обновлено после капитального ремонта. Также в рамках модернизации открылся гинекологический блок. На мероприятии по случаю открытия присутствовали мэр города Сейд Ахмед Мамадов и руководитель медучреждения Али Амаров. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что к концу года Россия планирует экспортировать на мировой рынок около 3,5 миллионов тонн дизельного топлива, что составляет более 10% от мирового потребления данного вида топлива. В соответствии с достигнутыми соглашениями, поставки будут осуществляться напрямую на мировые рынки, включая Соединенные Штаты, заявил Новак. В ответ на участившиеся случаи краш на авиарейсах, следующих в Дубай, Вьетнам и другие пункты назначения, авиакомпании начали составлять списки потенциальных воров среди пассажиров. В них включаются люди, которые уже совершали перелеты, на которых были зафиксированы кражи. Экипажу заранее передаются эти списки. Во время полета бортпроводники ведут незаметное наблюдение за указанными пассажирами. Российская сборная по женской борьбе объявила состав участниц для чемпионата мира, который пройдет в Астане с 27 по 30 октября. В команду вошли три спортсменки из Дагестана. Так, на мировой арене Россию представят Елизавета Смирнова, Екатерина Вербина и Ксения Буракова. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
4: Хоккеисты «Северстали» стартовали в КХЛ в этом сезоне крайне неубедительно. В 6 первых турах 5 поражений. Вдруг произошло какое-то невероятное преображение. В следующих 10 матчах 9 побед. Во вторник в Череповце вновь обыгран СКА. Теперь со счетом 2-0. Напомним, что эти команды несколько дней назад встречались в Петербурге. Тогда хоккеисты «Северстали» тоже выиграли. Ближайшие 3 матча у «Северстали» домашние. Правда, ближайший соперник – действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив». В молодежной хоккейной лиге обладатель кубка тоже ярославский «Локо», только здесь кубок Харламова. «Локо» и сейчас один из лидеров регулярки. Ярославцы в этом туре переиграли 5-2 сахалинских «Акул» в Южно-Сахалинске. У футболистов московского «Локомотива» дела в чемпионате не ладятся, поэтому им явно не до кубка, в котором железнодорожники проиграли 4-й матч подряд. В этом туре они принимали тольяттинский «Акрон», первыми открыли счет в начале второго тайма, но преимущество не удержали и пропустили в середине второго тайма 1-1, а по пенальти «Акрон» был точнее 3-1. Уже в ближайшую субботу в чемпионате «Локомотив» на своем поле сыграет с «Краснодаром». Эта встреча важнее, ведь москвичи стоят на вылет. Кстати, о «Краснодаре» южане впервые проиграли в этом розыгрыше кубка, причем «Факелу» 0-2 на своем стадионе. Состоялся и кубковый матч двух команд из первой лиги, которые играют на вылет. Это так называемый «Путь регионов». Костромской «Спартак» взял верх 1-0 над Челябинском и вышел в следующий раунд. Бывший игрок «Локомотива», а ныне футболист «Галатасарая» Алексей Батраков вышел в стартовом составе в домашнем матче Лиги чемпионов против «Барселоны». «Галатасарай» не смог удержать преимущество и проиграл 1-4 на 28-й минуте. Батраков открыл счет в этой игре. Это первый гол за турецкий клуб Батракова. Отметим и первую историческую победу в Лиге чемпионов клуба «Сабах» из Баку, в котором играют несколько российских футболистов. Бакинцы дома смогли добиться успеха 2-0. Во встрече с пражской «Славией». Следующий матч у «Сабаха» тоже дома против дортмундской «Боруссии». На теннисном турнире в Шанхае Карен Хачанов добраться не смог до четвертьфинала, проиграв 9-й ракетке мира Алексу де Минору 3-6-4-6. Теперь австралиец сыграет с Александром Зверевым из Германии, который выиграл в трех партиях у Александра Бублика из Казахстана. В Минспорта Татарстана подтвердили, что Камила Валиева выступит на Гран-при России в Казани. Эти соревнования стартуют 17 октября. 20-летняя фигуристка занимается сейчас в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
5: Доброе утро, Дагестан! Махачкала, Дербент, Кизляр, Буйнакск и все города и села нашей необъятной республики. Добро пожаловать в программу «Утро» на Диалог ФМ вместе с нашей радиостанцией. Итак, давайте заглянем в календарь. Сегодня 15 октября, до выходных уже рукой подать. Правда, рука у некоторых настолько короткая, что до субботы еще 2 рабочих дня. А сил осталось только на 1 чайник кофе. Давайте признаемся, кто сегодня проснулся сам, а кого пришлось буквально возвращать к жизни будильником. Ничего, друзья, мы уже проснулись, а значит, день официально начался. Дагестан, доброе утро. Начинаем наше утро на Диалог ФМ.

0: В России пересмотрят перечни специальностей высшего и среднего профессионального образования. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, некоторые специальности с историей 50-70 лет фактически уже не требуют подготовки в ВУЗе. Обновить списки планируется совместно с Минпросвещения. Кстати, Фальков признал, что перевод образовательных программ дается непросто, однако назвал эту работу необходимой. Ну и, друзья, с 1 ноября россиянам для поездки в Черногорию понадобятся теперь визы. Гражданам Черногории для въезда в Россию тоже. Об этом сообщили в российском МИДе. Подгорица уведомила Москву о прекращении соглашения о взаимных безвизовых поездках. Изменения черногорские власти объясняют приведением визовой политики к правилам Евросоюза. Со следующего учебного года модули по искусственному интеллекту включат во все программы высшего образования в России. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, такие дисциплины уже появились почти в 1500 программах. В дальнейшем изучать основы работы с нейросетями будут студенты разных специальностей. Похожие курсы готовят для школ. Например, с января 2027 года там планируют вести занятия по искусственному интеллекту и информационной безопасности. Кстати, школьникам хотят объяснять, как работает искусственный интеллект, где его применяют, например, в медицине, науке, образовании или в промышленности. Российские компании принимают дополнительные меры безопасности после атак на инфраструктуру. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, предприятие усиливает физическую защиту объектов. Песков отметил, что такие меры требуют серьезных затрат. Ранее беспилотник, я напомню, что атаковал дата-центр Сбербанка в Балакове Саратовской области. В банке сообщили, что его система продолжает работать штатно. До этого дрона ударили, я напомню, что по дата-центрам Яндекса. Работающий ночью пылесос может стать причиной штрафа, если шум нарушает покой соседей. Об этом nevs.ru рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Вандарь. По его словам, в Москве взыскание составляет от 1 до 2 тысяч рублей. В Подмосковье от 1 до 3 тысяч рублей. А при повторном нарушении может достигать и 4 тысяч рублей. Размер штрафа и часы тишины зависят также от региона. Эксперт отметил, что сначала нарушители могут внести официальное предупреждение. ВУЗам предлагают разрешить в течение 5 лет отказывать в повторном приеме студентам, отчисленным за дисциплинарные нарушения. Как сообщили в Миноборнауке, решение университета будет принимать самостоятельно, учитывая все обязательства. Ограничение не затронет тех, кто ушел по собственному желанию из-за неуспеваемости. Поступать в другие ВУЗы также невозможно. Ведомстве объяснили инициативу необходимости укрепить дисциплину и обеспечить комфортную среду для обучения. Валентина Матвиенко предложила приостановить лицензирование частных вузов. По словам спикера Совета Федерации, в данной сфере сложилась недопустимая ситуация. Открыть учебное заведение может практически любой желающий, при этом государство с этим явлением активно борется. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что проблема намного шире и затрагивает даже другие отрасли. Давайте поговорим об этом.
1: Генеральная линия с Дмитрием Дрезе.
2: Глава Рособорнадзора Анзор Мусаев, выступая в Совете Федерации, заявил о том, что число платных вузов в стране последовательно увеличивается. Как известно, государство вышло на тропу войны с таким явлением, как диплом за деньги при фиктивном обучении по расплывчатым специальностям, например, таким как менеджер широкого профиля. Победить данное явление пока что не совсем получается. Платные вузы растут как на дрожжах. Озвученные факты возмутили Валентину Матвиенко. Российское образование, по ее словам, наводнили заведения типа рога и копыта. Председатель Совета Федерации предложила правительству приостановить процесс лицензирования вузов вплоть до наведения порядка в этой сфере. Далее цитата. А почему государство это допустило? Что произошло? Во-первых, ни с того ни с сего кому-то вздумалось и тотально упростили лицензирование для открытия высшего учебного заведения. Сегодня учредить высшее учебное заведение может любой желающий, буквально нажав пару кнопок. Лицензии выдаются, по сути, заявительным порядком. Конец цитаты. Виктор Степанович Черномырдин выдал в свое время классическую фразу. Хотели как лучше, получилось как всегда. Проходят годы, бессмертное высказывание не теряет актуальности. Задумка была верной. Соответствие с духом времени. Внедрить цифровизацию, победить коррупцию, снизить давление на бизнес. В результате легче стало не только добросовестным игрокам, но и представителям многочисленных рогов и копыт. Рособорнадзор выявляет таковых, отказывает госаккредитации. Однако сложность в том, что они уже имеют лицензию, могут работать, принимать студентов и выдавать дипломы. Правда, не государственного, а собственного образца. Но ведь так по-честному. Кто будет разбираться? Есть корочка, есть высшее образование. Правда, отсрочку от армии в таком заведении получить, по идее, невозможно. Но при желании и этот вопрос решаемый. Хотя, конечно, нужно знать о том, что соответствующие органы в курсе, поэтому риски подобных схем возрастают. И это нужно иметь в виду каждому поступающему абитуриенту. При том, что закрыть вуз – сложный и трудоемкий процесс. Забюрократизированный. Возможно, тотально остановить лицензирование – это не совсем выход. Но, как видно, проблемы есть. И проблемы серьезные. При том, что государству, как воздух, нужны специалисты. Кадров не хватает. А вместо этого сплошь рога и копыта. Можно рискнуть сказать, что подобные тенденции прослеживаются не только в образовании. А может быть, не нужно это самое массовое поклонение диплому? Это ведь не всегда доказательство большого ума и высокого социального статуса. Можно ведь оценивать работника по знаниям и умениям. Так ведь? Хотя, конечно, это непросто. Потому что сила бумаги остается непревзойденной.
0: «97 тысяч платных мест подверглись сокращению в вузах за один год. Глава Миноборнауки Валерий Фальков рассказал о ходе реформы высшей школы. В основном речь идет о таких специальностях, как менеджмент и юриспруденция. Главная цель, кстати, государства – повышение качества образования и престижа дипломов. Политический обозреватель Дмитрий Дерзе отмечает, что реформа – дело, кстати, непростое».
2: Министр науки и образования Российской Федерации Валерий Фальков на заседании профильного комитета Совета Федерации сообщил о том, как продвигается реформа отечественной высшей школы. Если кратко, государство планомерно наводит порядок. Среди приоритетов – поднять престиж диплома. Это не просто корочка, его нужно заслужить, получить необходимые знания, дабы стать действительно специалистом, а не просто, как модно сейчас говорить, для повышения социального статуса или отсрочки от службы в армии, например. В итоге в вузах за год сокращению подверглись 97 тысяч платных мест по 40 специальностям. В основном это экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Инженерно-технические и научные профили затронуты минимально. Предполагается также переориентировать абитуриентов в сторону рабочих специальностей в колледже и техникумы. Стране нужны рабочие руки. К тому же это возможность хорошо зарабатывать, а то разучились что-то руками делать, а завозить мигрантов в массовом порядке отнюдь не выход. Соответственно, вуз должен именно обучать, а не деньги для себя зарабатывать. Так что, в общем и целом, подобные изменения можно только приветствовать. При этом так кажется, что нужно обратить внимание на квалификацию профессорско-преподавательского состава, насколько он соответствует уровню 21 века. Тем более, что технический прогресс развивается столь быстрыми темпами, что образование зачастую за ним не поспевает. Это, кстати, общемировая тенденция. Вместе с тем в российскую высшую школу возвращается идеологическая и воспитательная составляющая. Так это можно назвать. Речь идет о так называемой «большой четверке» обязательных предметов для всех вузов. История, основы российской государственности, русский язык и философия. Возможно, это правильно. Правда, просматриваются параллели с советским прошлым. История КПСС, научный коммунизм, марксистско-ленинская философия и так далее. Проблема в том, что с этим было все ясно. И профессорско-преподавательский состав имел соответствующую подготовку. Никакого левого и правого уклона. Все четко. Здесь черное, здесь белое. И ничего другого. Есть некоторые основания предполагать, что с традиционными ценностями все сложнее. Здесь новая база требуется, фундамент идеологический. Есть подозрение, что на сегодня он, скажем так, не полностью сформирован. А это может вредно сказаться на учебном процессе. В общем и целом, реформа образования – дело явно непростое. Главное ведь не навредить, не так?
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня днем воздух прогреется примерно до плюс 23. В общем, погода вполне комфортная. Утром можно одеться потеплее, а днем уже не придется завидовать людям, которые вышли из дома в одной рубашке. Ну что, дорогие махачкалинцы, не торопитесь окончательно прощаться с теплыми вещами. Обещают еще теплую погоду у нас гидрометцентр Дагестана. Так что одеваемся по погоде, не забываем хорошее настроение и отправляемся навстречу новому дню. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
7: Минимальный размер оплаты труда в России необходимо как можно скорее повысить до 35 тысяч рублей. Об этом заявила в интервью ТАСС глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. По ее словам, часть депутатов давно выступает за установление МРОТ на таком уровне. Сейчас достижение этой отметки запланировано только к 2030 году. МРОТ – это такая базовая категория, от которой зависят другие различные пособия, выплаты, заработная плата и так далее, сказала депутат. При этом запланированное на 2027 год повышение МРОТ почти до 29 тысяч рублей она назвала приближением к целевому уровню. Россияне не могут погасить задолженность по кредитным картам из-за налоговых долгов, поскольку внесенные деньги банки автоматически направляют на погашение обязательств перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает газета «Известия». По ее данным, подобные случаи участились весной 2026 года. Клиенты банков пополняют кредитные карты, рассчитывая восстановить доступный лимит. Однако средства списываются в счет налоговой задолженности. В результате долг перед банком сохраняется, а заемщикам продолжают начислять проценты и штрафы за просрочку кредита. В Федеральной налоговой службе пояснили, что банки обязаны соблюдать установленную законом очередность платежей. Налоговые обязательства имеют приоритет перед кредитной задолженностью. И в завершении выпуска. Актер Михаил Боярский, прославившийся ролью Д'Артаньяна в советских фильмах о мушкетерах, сыграет в новом спектакле по произведениям Александра Дюма. Об этом сообщает газета «Ру». Боярский выступит в качестве рассказчика в постановке «Три мушкетера» или «Подвески королевы» в театре имени Комиссаржевской Санкт-Петербурга. Отмечается, что голос артиста создает связь новой постановки с фильмом «Д'Артаньян и три мушкетера», где он играл главную роль.

В России возникли перебои в работе сайта системы записи итальянского визового центра «Алмавия». Как сообщили в центре, причина неполадки в дата-центрах партнера по облачному хостингу. Статусы визовых заявлений также могут обновляться задержкой. Специалисты устраняют сбой, сроки восстановления пока неизвестны. Накануне в России произошел масштабный сбой в работе российских сайтов, банковских приложений и маркетплейсов. Пользователи пожаловались на проблему с доступом к интернет-ресурсам. Жалобы поступают на работу mail.ru, .банк, сервисов Яндекса, приложения Контур, маркетплейса Озон и других. Пользователи интернета сообщают о трудностях с загрузкой страниц, входом в личные кабинеты и выполнением отдельных операций. Различать тонкие оттенки звуков может быть бесполезно для освоения иностранного произношения. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на исследование. Ученые проверили слуховые способности 67 японцев, изучающих английский. Участники, кстати, улавливали изменения высоты, длительности и тона неречевых звуков. Те, кто лучше справлялся с заданием, быстро и точнее осваивали произношение. Неофициальное трудоустройство, задержка зарплаты и нарушение при увольнении чаще всего фиксируют в торговле и сфере услуг. Об этом заявил глава Роструда Михаил Иванков. По его словам, речь идет о розничных магазинах, так и о складах. Наиболее высокие риски для работников в малом бизнесе и индивидуальных предпринимателей. Крупная компания, по оценке руководителя ведомства, нарушает трудовое законодательство заметно реже. С июля 2027 года россиянам для въезда в Казахстан потребуется электронное разрешение. Как сообщают Вести, правительство Казахстана утвердило новые правила. Разрешение будут выдавать бесплатно на 180 дней. Заявку нужно подать через цифровую платформу минимум за 72 часа до поездки. От оформления освободят, в частности, детей младше 16 лет и людей старше 65 лет. Минцифры попросил операторов связи отложить ограничения за немаркированные звонки банков до начала ноября. Об этом сообщили в ведомстве. Я напомню, что закон о маркировке звонков от компании ИП вступил в силу больше года назад, с 1 сентября 2025 года. Подавляющее большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили необходимые договора с операторами связи. Оставшаяся часть банков, в том числе система назначимых, находится на стадии обсуждения и подписания таких договоров. Я напомню, что ранее операторы связи разослали крупнейшим банкам письма, в которых заявили, что с 15 октября 2026 года, то бишь сегодняшнего дня, до абонентов не будут доводиться вызовы без маркированных звонков. Фразу «дружный коллектив» и «семья» в вакансиях раздражает почти каждого пятого россиянина. Об этом сообщил телеканал 360 со ссылкой на опрос «Суперджоп». По словам, кстати, HR-эксперта Светланы Белобед, за такими обещаниями иногда скрывается невысокая зарплата, работа за идею и ожидание, что сотрудники будут проводить вместе даже выходные. Эксперт советует прежде всего изучать конкретные обязанности и требования работодателя. Но и мошенники используют сбои Яндекса для обмана компании, об этом пишет ТАСС. Организациям приходят письма якобы от госведомств о внеплановой проверке или привлечении к административной ответственности. Получатели просят отсканировать QR-код, заплатить от 400 до 600 рублей за доставку документа и указать имя и адрес. Если страница не открывается, аферисты ссылаются.

0: Это неполадки Яндекса. Почти 80% пользователей в России так или иначе применяют ее сервисы, но доверяют технологиям только 22% россиян. Такие данные приводят аргументы недели. Особенно осторожно участники опросов относятся к важным решениям. 46% не готовы поручить нейросетям вопросы безопасности в путешествии. 41% планирование расходов. Молодежь настроена благосклонно. Среди опрошенных до 24 лет доверяет ей около трети. Среди людей старше 65 лет примерно столько же ему не доверяют. Ну и, друзья, средняя розничная цена огурцов в России к концу сентября составила 123 рубля за килограмм. Это на 3% ниже в годовом выражении. Об этом РИА Новости рассказал исполнительный директор Роспродсоюза Дмитрий Востряков. Тенденцию снижения цен на огурцы в начале осени не назвал традиционной. После зимнего периода стоимость таких овощей обычно снижается по мере наращивания предложения. Я напомню, что в августе Владимир Путин подписал закон, который позволяет вести мониторинг цен на всех этапах движения продовольственных товаров. Мы об этом говорили здесь в программе «Утро». Согласно документу, уполномоченные федеральные органы власти должны получить возможность отслеживать цены на каждом этапе движения продуктов, чтобы выявлять резкий рост и анализировать, кстати, его причины, на каком этапе. Кроме того, президент подписал закон-спутник, который распространяет режим налоговой тайны на непередаваемые сведения. Противостояние йеменских хусистов в Саудовской Аравии обостряется, и Риад грозит уничтожить нефтяные объекты, связанные с движением. Противник в ответ обещает удары по гражданским аэропортам и стратегическим месторождениям королевства. Дмитрий Трезе считает, что Дональд Трамп неспроста добивается немедленной сделки по Украине.
1: Саудовская Аравия продолжает находиться в очень сложном положении. Справиться с хуситами решительно не получается, несмотря на подавляющее преимущество в воздухе, а также мобилизацию правительственной армии Южного официального Йемена. Движение Ансарала наносит все новые и новые болезненные удары. Главный аэропорт королевства в Эр-Рияде, который ранее подвергся серьезному нападению, остается закрытым. Отменены свыше 500 рейсов, уже несколько иностранных авиакомпаний, в частности Люфтганза и КЛМ, полностью прекратили полеты в страну. На этом фоне вечером в воскресенье 11 октября министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи позвонил своему саудовскому коллеге, принцу Фейсалу бин Фархану Аль-Сауду, с предложением посредничества в диалоге с хуситами, ибо проблема не имеет военного решения, как считают в Тегеране. Грубо говоря, суть в том, чтобы крупнейшая нефтяная монархия в мире отдала бы Йемен хуситам, то есть Ирану. Это означает военное поражение Саудовской Аравии и фактически иранский контроль не только над вторым по счету стратегическим Баб-эль-Мандебским проливом, но и непосредственный выход Ирана к границам королевства. К чему, собственно, все это? И при чем здесь Украина? К тому, что если Саудовская Аравия не справится с хуситами, а точнее с Ираном, что очень возможно, решать вопрос придется Америке. Больше просто некому. Всякие союзы и ближневосточная НАТО оказались, скажем мягко, не готовыми к такому повороту событий. Новая большая война в регионе не просто возможна, вопрос в том, когда она начнется. Дональду Трампу в таком случае очень не помешает сделка по Украине. Хотя бы для того, чтобы, скажем, минимизировать поддержку режима аятолл со стороны России и Китая. Ну а дальше самое главное. Даже крупнейшая экономика мира не способна снабжать оружием Украину, Израиль, Тайвань и к тому же вести большую битву за Ближний Восток. Взять хотя бы ракеты ПВО, которых критически не хватает, в том числе и Саудовской Аравии и другим союзникам США на Ближнем Востоке. Ну, естественно, Европе и Украине тоже. Соответственно, все это требует политических уступок. И чем-то или кем-то приходится в таком случае жертвовать. Тогда как Европа, классический союзник США, не в состоянии подставить плечо. Как это было в далеком 1990 году во время операции «Буря пустыни» против Саддама Хусейна. Как было сказано выше, потерять Ближний Восток для США смерти подобно. Что же в сухом остатке? Так кажется, что выборы в Конгресс здесь решительно ни при чем. Западный мир сам разрушил свою систему безопасности за долгие мирные годы, и теперь приходится принимать болезненные непопулярные решения. А Дональд Трамп, он как президент-бульдозер, вынужден эти решения брать на себя и, соответственно, нести ответственность за них. По большому счету, ему не позавидуешь. Он оказался в очень сложном положении. We'll be right back.
0: Протеиновые чипсы, лимонады, макароны, шоколад и попкорн. На полках российских магазинов становится все больше продуктов с повышенным содержанием белка. Аналитики фиксируют почти двукратный рост продаж в натуральном выражении на 60%. В денежном за первое полугодие аж достигает почти миллиарды. Тему продолжат мои коллеги.
2: 100 граммов обычного холодца стоит примерно 60 рублей. Зато низкокалорийное заливное из индейки с 20 граммами белка вдвое дороже. За последнее время волшебное слово «протеин» появилось на самых разных продуктах. От предсказуемых курятины и молока до чипсов нори и конфет. Тренд не утихает именно за счет новых категорий, говорит сооснователь аналитической компании «Энтек» Дмитрий Трифонов.
3: Первая категория, которая оседлала историю с высоким белком, это была молочная категория. Питьевые йогурты, молочные коктейли, творог и здоровый перекус – протеиновые батончики. Так вот, если говорить про эти группы товаров, то в них данный тренд выходит на определенную плату. А огромное количество подкатегорий в кондитерке, мясо переработки, в которой этот тренд только начинает развиваться, там количество новинок будет исчисляться сотнями. У меня есть примеры, когда там прирост 36%. Мы понимаем, что мы как бы от нулевой базы мы можем показать любые цифры прироста.
2: Гипермаркет «Лента» в этом году начал предлагать желающим набрать массу специальную лапшу, зефир, каши и супы. А в «Магните» появилось более 60 новинок с протеином. На маркетплейсах больше всего выросли продажи протеиновых чипсов. А самыми популярными продуктами с высоким содержанием белка стали шоколадная паста, супы и вафли. Интерес к протеину не ограничивается спросом на спортпит и ЗОЖ, считает бизнес-консультант и специалист по управлению потребительским поведением Алексей. Алексей Муразанов.
4: На фоне чего это может быть востребовано? На фоне падения доходов и роста неопределенности. То, что мы находимся в состоянии войны и в состоянии изоляции, активирует достаточно консервативные потребности витальные, стратегии совладания со стрессом. Пища, тепло, защита и формальное здоровье. На этом фоне все, что поддерживает здоровье и дает силы выжить, будет популярным и модным. На сегодняшний день сюда можно заходить. Рассчитывать, что этот тренд продлится ближайшие 10 лет, наверное, нет.
2: Получается, что батончик с протеином – это уже не импульсивная прихоть, а инвестиция в собственное здоровье. Но со временем покупатели начнут критичнее относиться к таким обещаниям, продолжает сооснователь аналитической компании «Энтек» Дмитрий Трифонов.
3: Есть достаточно большое количество продуктов, которые лежат на полке и в принципе, изначально содержит достаточно большое количество белка. При этом какого-то фокуса на эти продукты у нас не происходит. У нас происходит фокус в сторону как раз маркетинговой составляющей. В конечном итоге, да, возможно, останется повышенный спрос к этой продукции, но удовлетворит ли эта продукция по вкусу, по цене, по усвояемости? Это уже более длительный процесс, когда потребитель начнет более разумно подходить к этому вопросу.
2: По данным аналитиков, за последние 3 года ассортимент продуктов с повышенным содержанием белка вырос в 5 раз. Теперь они есть в каждой третьей категории. Впрочем, возможности для расширения ассортимента не бесконечны. Рано или поздно маркетологи исчерпают новые идеи, и тренд пойдет на спад, считает исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Роспродсоюз Дмитрий Востриков.
5: Пока она работает, но динамика несколько снижается, потому что один тренд эксплуатировать на рост продуктов в категории довольно-таки сложно. То есть в какой-то момент происходит перенасыщение, покупатель хочет видеть какие-то новые продукты.
2: Как отмечают эксперты, мода на протеин уже вышла за пределы продуктовых магазинов. Столичные рестораны добавляют это слово в меню, а банки используют его даже в рекламе кэшбэка.
0: 15 октября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Давайте заглянем в историю, потому что пока одни люди пытались вспомнить, куда положили телефон, другие уже успели изменить ход мировой истории. Итак, 15 октября в 1783 году француз Жан-Франсуа Пилатер де Розье поднялся на привязанном воздушном шаре братьев Монгольфи. Очень сложно было это сейчас выговорить. Человек впервые попробовал покорить небо. Представляете, сколько это было смелости у него. Сейчас некоторые боятся даже зайти в лифт, если там уже стоит, ну, допустим, незнакомый человек. Перенесемся в 1990 год. Михаил Горбачев получил тогда, именно 15 октября, Нобелевскую премию мира за вклад в снижение международной напряженности. Правда, серьезное достижение, мы иногда не можем снизить напряженность даже в семейном чате, когда кто-то ответил на сообщение. А в 2003 году Китай отправился в космос своего первого космонавта Ян Ливэ на корабле «Шэньчжоу-5». Исторический момент, друзья. Человечество осваивает космос, отправляет людей к звездам, изучает другие планеты. А у нас утром тоже своя, так сказать, космическая программа. Подняться с кровати, долететь до кухни, завершить успешную стыковку с чашкой кофе. Вот такие вот дела, друзья. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Ну и новые технологии активно внедряются в здравоохранение страны. Например, в Рязани городская больница номер 11 внедряет голосового ИИ-помощника для автоматического оформления медицинских протоколов. В Магаданской области запускается система «Удар» на основе искусственного интеллекта. Она поможет быстрее распознавать признаки инсульта у пациентов. В Краснодаре десятки больниц, поликлиник применяют московскую платформу «Месмед-ИИ» для анализа медицинских изделий. Развиваются и лабораторные технологии, искусственный интеллект и современное оборудование расширяет возможности медицинской диагностики. В лабораториях также группа компании Helix. Новый комплекс и в Москве способен проводить до 300 тысяч исследований в сутки. Но антистресс-игрушки могут помочь офисным сотрудникам снизить напряжение и переключиться между задачами. Об этом сообщает газета.ру. Лучше всего для таких подходят игрушки, которые можно сжимать и разминать на руках. Такие движения помогают ненадолго отвлечься от рабочих процессов, переключить внимание на физические ощущения. Кроме того, короткая пауза дает мозгу возможность немного отдохнуть от привычной нагрузки. Но полностью справиться со стрессом только таким способом не получится. Небольшие ежедневные траты могут незаметно съедать бюджет и мешать накоплениям. Об этом nefs.ru рассказал доцент финансового университета Петр Щербаченко. Он, кстати, назвал это эффектом латте. Незначительные расходы за год складываются в крупную сумму. Эксперт советует проверять платные подписки, отключать ненужные. Перед необязательной покупкой дать себе сутки, чтобы эмоции утихли и стало понятно, нужна ли вообще эта вещь. Еще один способ – начать откладывать, настроить автоматическую банковскую копилку. Из-за нашествия медведей во многих районах Сибири отменили коммерческие туры на копытных животных. Организаторы не могут гарантировать безопасность охотников, об этом рассказали «Коммерсанту» представители отрасли. Но это не значит, что осенне-зимний сезон под угрозой. Тему продолжат мои коллеги.
1: Охотничий билет в России имеет порядка 4,5 миллионов человек. Цифра на бумаге не меняется годами, говорят собеседники «Коммерсант-ФМ». Реестр не предусматривает вывода однажды зарегистрированного охотника, но их стало существенно меньше. По некоторым данным, в прошлом году охотничьих билетов выдали в 10 раз меньше, а все потому, что молодежь не увлекает такой промысел. Нашествие бурых медведей, жертвами которых этой осенью стало порядка 20 человек, вызвало немало вопросов к добыче зверя. Власти предлагают увеличить квоты и продлить сроки охоты, а зоозащитники выступают против отстрела, опасаясь роста браконьерства. Но пересмотр лимитов не решит проблему, подчеркивает главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кречмар.
2: Во многих районах Сибири коммерческие туры на копытных, например, на Марала, на Изюбре, на Рев, отменились, потому что организаторы охоты не берутся гарантировать безопасность охотников-спортсменов. В целом же пока никаких изменений в статусе медведя не произошло. Квоты на него не пересмотрены. Вообще, квоты медведя выполняются у нас по стране в среднем на 27%. Медведь никому не нужен. Мясо его не едят. Имеет очень специфический вкус. Шкура же не ликвидна, поэтому люди на медведя не охотятся.
1: А если говорить про самую дорогую трофейную охоту, в России ей увлекается не больше 1000 человек, продолжает Михаил Кречмар.
2: Горные копытные, кавказские туры, снежный баран, сибирский козерог. Эти звери достаточно дорогие, охота на них колеблется от 5-7 до 30 тысяч долларов. Но вот таких охот просто продается на всю страну не больше сотни.
1: Из этих денег большую часть съедают транспортные расходы, иногда треть от прайса. Переброска вертолетами, снегоходами, оплата гидам-проводникам плюс амортизация и размещение. И среди состоятельных клиентов охота переживает ренессанс. Появились даже камерные форматы, говорит сооснователь проекта «Бестраша» Владимир Пожидаев.
3: Это очень востребованный вид отдыха. Поколения одной семьи едут, передают этот навык детям, а дети – внукам. Есть история чисто мужская, комьюнити охотников, которые ездят в разные места, приглашают бизнес-партнеров. География – Нижегородская область, Тверская, Алтайский край. Закрытый клуб уровня «Шалет». Под заезд гостя привозится команда и полностью под него работает. Разделывают дичь, добычу. От 300 тысяч рублей в сутки может стоить и за 1 миллион в сутки. Охотятся и на медведя, и на лося, и на оленя, и на кабана.
1: На охоте зарабатывают не только организаторы туров, но и государство. Стоимость лицензии зависит от объекта охоты. Добыча оленя, например, обойдется в 1500 рублей, бурого камчатского медведя в 6, а самая дорогая ставка сбора для овцы быков – 15 тысяч рублей за особь. Это, по сути, охотничий налог. Он невозвратный, дается на определенное время, чаще на месяц. Если охотник не поехал, заболел, не добыл, право передается другому, а дальше по кругу. А стоимость трофея трофей оплачивается уже по результатам охоты, отмечает охотовед Олег Елагин.
2: Бывало такое, что аутфитеры договариваются с заказчиком о минимальных размерах трофеев. У нас в России нет дорогих баранов, за которыми едут в Среднюю Азию. Баран Марко Поло, стоимость трофеев от 20 тысяч долларов. У нас можно это сравнить. На Камчатке есть так называемый гигантский лось, ценники 15-20 тысяч долларов.
1: Охота, даже если это VIP-тур, не гарантирует добычу и возврат денег. А если не повезло со зверем, но повезло с аутфитером, могут дать дисконт на следующий охотничий тур. Но все зависит от условий договора.
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня днем воздух прогреется примерно до плюс 23. В общем, погода вполне комфортная. Утром можно одеться потеплее, а днем уже не придется завидовать людям, которые вышли из дома в одной рубашке. Ну что, дорогие махачкалинцы, не торопитесь окончательно прощаться с теплыми вещами. Обещают еще теплую погоду у нас гидрометцентр Дагестана. Так что одеваемся по погоде, не забываем хорошее настроение, отправляемся навстречу новому дню. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Личный коуч.
1: Фактор страха. Независимо от того, как часто вы стираете и меняете постельное белье, ваша кровать становится рассадником микроклещей, которые размножаются с невероятной скоростью и откладывают яйца в подушках и матрасах. Поэтому вы и ваша семья уже много лет страдаете от аллергии. А вы знали, что около 10% веса обычной подушки составляют мертвые клещи и продукты их жизнедеятельности? Каждую ночь вы и ваша семья спите в туалете для насекомых. Решение? Простыни и наволочки Блок Сэм с антипаразитарной защитой помогут вашей семье наслаждаться крепким и спокойным сном. Понимаете суть такой рекламы? Страх продает. Страх мотивирует, он дает мощный толчок, подталкивает людей к действию. Страх заставляет людей тратить деньги. Вас напугали микроклещами, и теперь вы боитесь ложиться спать. Почему это работает? Страх вызывает стресс, а стресс заставляет людей действовать. При использовании страха в рекламе важно учитывать два момента. Первый. Продукт, который вы продаете, должен действительно устранять проблему, о которой вы говорите. Вам нужно убедить покупателей в том, что ваш продукт избавит их от страха. Второй. Еще один способ манипулировать страхом – создать искусственный дефицит и ограниченные сроки. Используйте фразы «ограниченное предложение», «только сегодня» и «осталось мало». Но есть и другая сторона медали. Не стоит перегибать палку. Если вы слишком сильно напугаете потребителя, то рискуете парализовать его. Словно олень на трассе, который застывает в ужасе, видя приближающиеся фары автомобиля.
0: Личный коуч. В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: Бывший депутат парламента Дагестана Азаур Расулов получил должность общественного помощника председателя правительства республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр региона Магомед Рамазанов. В рамках своих обязанностей Расулов будет заниматься правовым сопровождением предпринимательской и инвестиционной деятельности. Ранее он был депутатом Народного собрания Дагестана предыдущего созыва. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что против России введено рекордное количество санкций – 35 480. Он подчеркнул, что ограничения прежде всего вредят экономикам западных государств, в то время как экономика России укрепилась и стала крупнейшей в Европе. Российская Федерация усиливает свои позиции в области цифровой инфраструктуры. Президент Владимир Путин заявил, что в стране стремительно развиваются сервисы на базе искусственного интеллекта и внедряются передовые методы хранения, обработки и передачи данных. На предстоящем собрании Совета директоров Центробанка, скорее всего, ключевая ставка останется на прежнем уровне. В Сбербанке прогнозируют, что Банк России не будет изменять текущие 14% годовых, которые были установлены 11 сентября. Первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин отметил, что наиболее вероятным сценарием является сохранение текущих параметров без каких-либо изменений. Минцифры оказало содействие Яндексу, предоставив дополнительные площадки для переноса основных систем после атаки на центры обработки данных. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. По его словам, географическое распределение инфраструктуры позволит уменьшить зависимость от крупных объектов и обеспечить доступность сервисов даже при значительных повреждениях. РЖД в этом году планирует начать массовый выпуск плацкартных и купейных вагонов с увеличенной длиной спальных мест до 2 метров. Отмечается, что вагоны уже курсируют по маршруту Москва-Санкт-Петербург. Кроме того, проектировщики планируют расширить проходы в вагонах на 9 сантиметров. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
5: Представляющий Германию Александр Зверев вышел в четвертьфинал теннисного турнира категории «Мастерс» в Шанхае. За 2 часа 38 минут Зверев со счетом 7-6, 4-6, 7-6 обыграл Александра Бублика из Казахстана. Теперь встретится с австралийцем Алексом Де Минором. Благодаря успешным выступлениям в этом сезоне, напомним, Зверев обеспечил себе звание первой ракетки мира по итогам 26 года. В футбольной лиге чемпионов во втором туре зафиксировано много любопытных результатов. Интер проиграл дома со счетом 3-4 Брюгге. Норвежский Викинг потрепал нервы Баварии у себя дома. Хозяева вели со счетом 2-0 после первого тайма. Во втором Бавария благодаря дублю Харри Кейна игру перевернула и повела с разницей в один мяч. Но за 16 минут до финального свистка удален у немецкого клуба Алиса, и норвежцы счет сравняли и сыграли 3-3. Мадридский Атлетико взял верх 2-0 на своем стадионе над Манчестер Юнайтед. Вильярреал добился успеха в игре с Наполи 3-1, а Спортинг обыграл в гостях 2-0 Ланс. Два матча из двух выиграл Барселона, тоже победив в Турции 4-1 Галатасарай, имеет 100% результат. Главный тренер дортмундской Боруссии Ника Ковач подписал новый контракт с футбольным клубом. Ковач возглавил Боруссию в прошлом году, подписав договор на 1,5 года. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2029 года. Как главный тренер он дважды выигрывал Кубок Германии с Айнтрахтом и Баварией. И еще, опять же, с Баварией выиграл чемпионат и Суперкубок Германии. В Бундеслиге дортмундский клуб после 5 туров делит первое место вместе с Фрайбургом. Еще одно примечательное футбольное событие. Клуб «Хетафе» заключил контракт с чемпионом Европы защитником Карвахалем. Договор рассчитан до 30 июня 2027 года. Карвахалю 34 года. С 2013 года он выступал за испанский «Реал». В составе команды футболист провел 451 матч, забил 14 мячей и сделал 66 результативных передач. В Евролиге баскетболисты Валенсии, наверное, сами не ожидали от себя таких результатов. Все 4 матча на старте команда выиграла, но в этом туре испанцы играли с действующим чемпионом турнира Олимпиакосом, вели в матче, но в овертайме проиграли 97-102. И Панатинайкос после успеха в игре на выезде с Партизаном 72-55 стал единоличным лидером. Мадридский Реал после 3 поражений подряд потихоньку выправляет турнирную ситуацию, добившись 2-й победы к ряду. В этом туре Реал в гостях переиграл со счетом 98-89 итальянскую Олимпию. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан, Махачкала, Дербент, Кизляр, Буйнакск и все города и села нашей необъятной республики. Добро пожаловать в программу «Утро» на Диалог FM вместе с нашей радиостанцией. Итак, давайте заглянем в календарь. Сегодня 15 октября, до выходных уже рукой подать. Правда, рука у некоторых настолько короткая, что до субботы еще 2 рабочих дня. А сил осталось только на 1 чайник кофе. Давайте признаемся, кто сегодня проснулся сам, а кого пришлось буквально возвращать к жизни будильником. Ничего, друзья, мы уже проснулись, а значит, день официально начался. Дагестан, доброе утро! Начинаем наше утро на Диалог FM.

0: Итак, россияне стали заметно чаще покупать новые автомобили глобальных марок. За первые 9 месяцев этого года продажи таких машин выросли примерно на 80% и приближились к 136 тысячам. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на данные автостата. Речь идет о брендах, которые не относятся к российским, белорусским и, кстати, китайским. При этом почти две трети проданных машин этих марок произвели как раз-таки в КНР. Лидерами по продаж стали Toyota и Mazda. Среди отдельных моделей чаще всего покупали Mazda X5, а также Toyota RAV4. При этом, кстати, многие эксперты отметили, что российский и китайский автопром сделали серьезный шаг вперед, однако пока не приблизились к уровню европейских машин. Итак, друзья, продолжаем. Два нефтеперерабатывающих завода в Саратовской и Рязанской области накануне подверглись атакам беспилотников. Об этом сообщает вице-премьер Александр Новак. Его слова передает ТАСС. Кстати, по его словам, произошедшее говорит о том, что продвижения к энергетическому перемирию пока нет. Ранее, я напомню, что Дональд Трамп заявлял, что Москва и Киев якобы договорились прекратить удары по энергетической инфраструктуре. В Кремле, кстати, отмечали, что контакты по этому вопросу продолжаются, однако конкретных договоренностей пока нет. Но и спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету проверить, почему тарифы в ЖКХ в разных регионах нашей страны растут неравномерно. Кстати, по его словам, где-то повышение укладывается примерно в 11%, а в отдельных регионах доходит до 22%. Депутатам поручили изучить такую информацию по каждому субъекту Российской Федерации и оценить, насколько такой рост вообще обоснован. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба уже получила право снижать тарифы, если повышение признают необоснованным. Посмотрим, как у нас будет ФАС работать в этом плане. Итак, друзья, в российских вузах предлагают пересмотреть перечень специальностей и отказаться от направлений, которые потеряли актуальность. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, вместо них стоит развивать программы, связанные с современными технологиями и искусственным интеллектом. Отдельно Матвиенко продолжила пересмотреть подготовку по рекламе, связям с общественностью, также по государственному и муниципальному управлению. Кроме того, Совете Федерации предлагают оценить эффективность заочного образования и определить, для таких каких-то специальностей такой формат будет действительно и подходить. Ну и, друзья, в МВД описали все-таки типичный портрет дропера. Давайте его ознакомимся. Я вот лично читал. И среднестатистический дропер или курьер телефонных мошенников – это мужчина от 18 до 25 лет, по мнению МВД нашей страны, который живет в городе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МВД. До 2025 года злоумышленники активно привлекали таких людей для передачи денег и банковских карт. После введения уголовной ответственности число подобных случаев заметно сократилось аж вдвое по стране. Сейчас я напомню, что за передачу своей карты мошенникам можно получить до 3 лет лишения свободы. За покупку карты для последующей передачи другому человеку до 6 лет и штраф до 500 тысяч рублей. Российские банки стали строже следить за операциями с наличными. По крайней мере, на это жалуются сами клиенты. По их словам, вопрос возникает даже при снятии денег с собственного вклада. Банки просят объяснить, зачем нужны наличные, и подтверждать это документами. А иногда выясняют происхождение средств на депозитах, открытых несколько лет назад.
1: Заинтересовать банки, как правило, могут только крупные операции от миллиона рублей, отмечают собеседники Коммерсант.фм. Хотя, по их словам, обычно порог даже выше, от 5 до 15 миллионов. Но и этого недостаточно, чтобы кредитная организация задавала вопросы. Ее внимание привлекают лишь действия, лишенные экономической логики. Допустим, когда клиент не отличался импульсивностью и вдруг решил вывести все деньги с депозита за один день. Или в том случае, если он часто переводит средства за рубеж. Это может указывать и на участие в серых схемах, и на влияние мошенников. Именно на борьбе со злоумышленниками рынок сконцентрирован сильнее всего, говорит зампред правления Форобанка Дмитрий Орлов. При этом он утверждает, что в политике кредитных организаций ничего не поменялось.
2: Что-то мне не выпадалось в последнее время клиентские обращения относительно того, что мы как-то начали жестить в плане подтверждения источников. То есть, да, понятно, есть определенный перечень операций, есть определенные клиенты, по которым мы в обязательном порядке запрашиваем необходимые документы. Здесь скорее мы больше со стороны фрод-мониторинга смотрим, и здесь правила у нас ужесточаются. То есть снятие наличных, перевод, зачисление на сторонние какие-то токенизированные карты. Но опять-таки это уже не тенденция там последней недели, условно говоря. Это тенденция последнего полугодия, последнего года.
1: Регулятор в действия банков тоже не вмешивался. Последний раз он обновлял рекомендации по комплайенсу весной, однако в сентябре предупреждал, что потребуются очередные изменения. В ЦБ тогда заявили, что они коснутся всех операций с наличными и будут нацелены на содержательный, а не формальный контроль происхождения средств. Правда, по заверениям собеседников Коммерсант ФМ, никакие методички Центробанк пока не рассылал. Тем более, что уже сейчас кредитные организации подходят к проверкам серьезно. Запрашивают налоговые выписки, справки о доходах, договоры купли-продажи, все, чтобы убедиться в законности снятия пополнения и переводов. Иногда под подозрение попадают даже добросовестные клиенты, отмечает независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев.
3: Это может быть чек, по которому есть другие триггеры, которые сработали. Что-то нетипичное в плане расчетов с нерезидентами. Странное поступление на его текущие счета, странные, наоборот, затраты по его карточкам. Нахождение где-то в цепочках, в которых дропперы есть те же самые. Вот у меня, например, у знакомого в их жилом комплексе стоял банкомат, через который снимали много денег по определенным схемам. В основном их и снимали. Он воспользовался этим банкоматом, у него тут же заблокировали все карты.
1: При этом с нового года работы у банков может прибавиться. Правительство и фискальные органы хотят сделать их налоговыми агентами. Если реформу утвердят, кредитные организации начнут сами высчитывать, взимать и перечислять государству НДФЛ на проценты по вкладам. Учитывая этот факт, интерес к сведениям одновременно и о доходах, и об оплаченных налогах клиентов может быть не случайным, предполагает частный инвестор и аналитик Даниил Болоцких.
4: Скорее всего, это сделано для того, чтобы лучше контролировать, кто должен заплатить последующие ставки налога по прогрессивной шкале или не должен. То есть ужесточается надзор, и вот для такого ужесточения надзора нужна инфраструктура. И вот просто сейчас идет выстраивание инфраструктуры.
1: Как бы там ни было, собеседники Коммерсант ФМ сами с ужесточением комплайенса не сталкивались, хотя некоторые из них снимали крупные суммы в последние несколько недель. По мнению экспертов, перегибы пока носят единичный характер.
0: В Рунете произошел масштабный сбой. Я напомню, что он действует с утра 11 октября. Недоступны некоторые сервисы Яндекса и других компаний. Причина – остановка работы дата-центров корпорации во Владимире, который, я напомню, еще с 10 на 11 октября был атакован беспилотниками. Это уже третий ЦУД за последние 4 дня, который пострадал от украинского беспилотно-летательного аппарата. Тему продолжат мои коллеги.
5: Прямая речь.
6: В какой-то момент приложение заработало, но не было всех функций. Не показывал там ни спрос, ничего. Честно говоря, я сегодня не поехал. Коллеги писали, что также там 2-3 часа посидели в попытках войти в приложение, но в итоге поехали домой. Да, я не мог вывести деньги за вчерашний день. В принципе, я думаю, что у любого таксиста, кто давно работает, есть какие-то свои люди, которые с ним ездят. Но у меня сегодня звонков не было, и у коллег я поспрашивал, что как вообще, как люди. Ну, как бы сегодня нет. Люди уже привыкли, что машина их забирает чуть ли не из квартиры. Поэтому с руки вот практически не было вариантов.
7: У других агрегаторов заказов много. От борта, ну, в чатах читал, что берут. Сам работаю через другой агрегатор. Цены плюс-минус такие же, как в Яндексе. Чего-то там сверхъестественного не происходит. До поддержки Яндекса не дописаться, не дозвониться. Никаких ответов, когда что исправят. Есть ли вообще какой-то смысл работать или деньги потом не увидишь, тоже нету.
8: Разнарядки Яндекс никакие не давал. Деньги у меня пришли, у кого-то не пришли. Но вывести их на данный момент нельзя. Fast, он работает точно так же, как и Яндекс. Это один и тот же агрегатор. Другие агрегаторы говорят, там больше стало, судя по чату, такси. Я вот скачал Максим и Драйви. Только вот что дальше с ними делать, я не знаю. Ну, пока он от борта катается кое-как.
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 17 градусов выше нуля, сегодня днем воздух прогреется примерно до плюс 23. В общем, погода вполне комфортная, утром можно одеться потеплее, а днем уже не придется завидовать людям, которые вышли из дома в одной рубашке. Ну что, дорогие махачкалинцы, не торопитесь окончательно прощаться с теплыми вещами, обещают еще теплую погоду у нас гидрометцентр Дагестана. Так что одеваемся по погоде, не забываем хорошее настроение, отправляемся навстречу новому дню. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

Россия и США активно обсуждают условия будущих поставок дизельного топлива. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Его слова передают РИА Новости. Кстати, по его словам, сейчас стороны решают в том числе логистические вопросы, а первые контакты могут подписать уже в ближайшие дни. Договоренность о поставках была достигнута 9 октября после телефонного разговора Владимира Путина.

0: Следом идут огонек и смеющийся смайлик со слезами. В пятерку также вошли поднятый палец и сложенные ладони. При этом в Telegram предпочтения отличаются. Там лидирует огонек, на втором месте мешок с деньгами. Но Яндекс продолжает переносить часть своих систем после атак на дата-центры. Минцифры помогло компании найти для этого дополнительные площадки. Как сообщил глава ведомства Максуд Шадаев, ключевые системы удалось оперативно перевести на заранее подготовленные резервные мощности. Компания продолжает восстановительную работу и перенос оставшихся систем. Ранее атаками подверглись дата-центры в Рязанской области, Калуге, Владимире. Я напомню, что после этого пользователи столкнулись со сбоями в работе во всех регионах нашей страны. Владимир Путин провел совещание по вопросам информационной безопасности. Президент заявил, что киберугрозы выходят на новый уровень и требуют усиленной защиты ключевых систем. По его словам, необходимо совершенствовать оценку рисков и быстрее реагировать на атаки. Отдельное внимание Путин призвал уделить взаимодействию правоохранительных органов, операторов связи, банков и интернет-компаний. На совещании также обсуждались готовность основных отраслей экономики к новым ударам. Йеменские хусисты ударили по аэропорту Эр-Рияда. Погибли 12 человек, еще 300 пострадали. Столица Саудовской Аравии подверглась атаке еще 10 октября. Как пишут СМИ, ракета попала в два терминала для внутренних рейсов. Вскоре власти королевства обвинили в ударах группировку «Ансар-Аллах». Саудовская Аравия борется с ней еще с 2015 года и возглавляет коалицию, которую поддерживает йеменское правительство. Зарубежные СМИ не исключают, что удар по аэропорту усилит эскалацию в Саудовской Аравии и может тянуть войну в Соединенные Штаты Америки. Тему продолжим в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
1: Агентство Рейтер называет удар по аэропорту самым смертоносным инцидентом в королевстве за последние 10 лет. Из-за атаки пострадали граждане сразу нескольких стран, в том числе США, Бангладеш, Иордании и Катара. По словам корреспондентов агентства, больницы переполнены ранеными. Людей перевозили в том числе и на вертолетах. Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Очевидцы рассказали Рейтер, что после взрыва на земле осталось лежать множество тел, а к зданию тут же поспешили десятки машин скорой помощи. Один из пассажиров перед ударом заметил, как по небу пролетел неизвестный объект, после чего часть потолка у входа на посадку обрушилась. К воскресенью все рейсы перенаправили из Эр-Рияда в соседние аэропорты. Сам столичный авиаузел остановил работу. От полетов в столицу королевства уже отказались две авиакомпании Кувейта, как минимум на эти выходные, пишет Аль-Джазира. Индийский перевозчик Акаса Эйр отменил рейсы вплоть до вторника. Позже представители йеменских хуситов заявили, что группировка заблокировала международный аэропорт, а небо над Саудовской Аравией отныне становится зоной боевых действий. Исключением, по их словам, станет воздушное пространство над священными городами Мекка и Медина. Financial Times напоминает, что на уходящей неделе аэропорты королевства атаковали трижды. В четверг из-за обстрела гавани Эр-Рияда погибли 4 человека, в том числе пилот. В субботу снаряд упал рядом с аэропортом Дамама. Коалиция арабских стран назвала произошедшее военным преступлением. Associated Press допускают, что атака заставит Эр-Рияд усилить давление на союзников, в первую очередь на Соединенные Штаты, с требованием вмешаться в конфликт. Ранее источники агентства сообщали, что у королевства заканчиваются снаряды для систем ПВО, из-за чего страна уже обращалась за помощью к Франции, Великобритании, Пакистану и Египту. Удар хуситов прокомментировал и президент США Дональд Трамп. Он отметил, что планирует обсудить произошедшее с наследным саудовским принцем Мухаммедом бин Салманом.
0: Новогоднего бонуса у многих не будет. Каждая третья компания в стране отменила премию. Еще 20% руководителей пока отложили это решение. Они объясняют ситуацию ухудшением финансовых показателей. Об этом выяснили аналитика сервиса «Актион Бухгалтерия». Каждый десятый топ-менеджер оставляет поименные списки. Часть коллектива все-таки могут рассчитывать на поощрение. Но кто же это? Давайте поговорим с нашими коллегами.
2: Годовая премия давно стала частью системы вознаграждения в компаниях. Многие работодатели сохраняли эту статью расходов неприкосновенной даже в самые трудные годы. Сейчас же, если удастся выделить бюджет, то придется благодарить коллектив в рассрочку, говорит генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
3: Уже начиная с февраля часть премиальной составляющей зарплаты была урезана. У ряда сотрудников были даже оптимизации, поскольку когда курс начал расти, продажи существенно просели. Что касается 13-й зарплаты, она у нас является опционом со стороны руководителей, то я буду делать все, чтобы сотрудникам ее выплатить, возможно, не в полном объеме сразу в декабре, а вторую часть в январе.
2: У бизнеса не осталось запаса прочности, жалуются предприниматели. Подкосили повышенные

0: Налог на прибыль и сниженный порог обязательной уплаты НДС на упрощенке. Его в этом году опустили с 60 до 20 миллионов рублей. Ключевая ставка практически закрыла путь к кредитованию. Инвестиционные проекты свернуты, а фонды оплаты труда, наоборот, раздулись. Но если и платить большие деньги работникам, то это должны быть лучшие кадры, решила владелица производственного холдинга «Спектр ПАК» Юлия Васильцова и полностью поменяла команду управленцев.
1: В этом году я сменила кадры. Вообще весь управленческий контур. Потому что тот масштаб, который хотим мы идти с прошлым управленческим контуром, мы не могли это сделать. Поэтому в этом году мы очень сильно трансформируем компанию, меняем позиционирование и меняем управленцев. Набираем более сильных людей, более масштабных людей, которые могут идти с нами в новую стратегию. Сумму на 20% снизили, но все равно мы будем поощрять людей.
0: Подписывая премиальные ведомости, работодатели выбирают разные стратегии. Одни компании решили выплатить вознаграждение только персоналу среднего звена и ниже, поскольку годовой поощрение для них – существенная прибавка. Другие компании, наоборот, выплачивают 13-ю зарплату только тем, кто лично закрыл успешные проекты. Но и им можно урезать сумму. Вряд ли сейчас какой-то недовольный сотрудник из-за этого решит уволиться, полагает основатель IT-интегратора АВГ Александр Хачаян.
2: Менеджер очень сильно задумается перед тем, как уходить с работы в никуда. Это сейчас огромный большой риск. То есть даже в технологических специальностях на одну вакансию там до 1000 откликов спокойно происходит в течение там буквально нескольких дней. И это работодатель тоже принимает в расчет, когда принимает такое решение, как сокращение бонусов, либо отказ от части бонусов, либо полностью от бонусов. И в нашей компании эти бонусы, мы их пересмотрели на прибыльность, и процент уже идет от конкретной прибыли на конкретных уже топ-менеджеров, которые были причастны к этой прибыли.
0: Отрицательный финансовый результат в этом году зафиксировали 11 из почти 80 отраслей и направлений бизнеса. Хуже всего ситуация в металлургии. Минус 270 миллиардов рублей. Судя по данным Росстата, плохи дела также у страховщиков в сфере пассажирского транспорта, добычи угля и в автопроме. В последнем убытки превысили прибыль на 4 миллиарда. Если ситуация не выправится, то для некоторых компаний годовые премии за 25-й могут стать вообще последними в их истории.
3: В России выпускники вузов стали чаще связывать дальнейшую работу с полученной специальностью. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследования. За первые 5 лет показатель вырос с 39 до 45%. При этом с 10 до 5% также сократилась доля специалистов с высшим образованием, которые вообще не работают. Россияне потратили свыше 2 миллиарда рублей на напитки, которые продаются как средства для сна, похудения и поддержки иммунитета. Об этом сообщают ведомости. С января по октябрь этого года купили почти их 5 миллионов упаковок. Спрос на функциональные чаи и травяные сборы вырос за год примерно на, внимание, 84%. Быстрее всего увеличились продажи успокаивающих чаев для сборов для сна на 140%. Самую большую долю покупок занимает чай для похудения. Средняя цена упаковки снизилась с 500 рублей до 300 рублей. За пьяную езду на мопеде можно лишиться водительских прав, даже если транспорт не зарегистрирован в госавтоинспекции. Об этом сообщает российская газета. Она, кстати, ознакомилась с материалом. Это следует из постановления Верховного суда. Я напомню, что житель Волгоградской области, мы, кстати, здесь в программе «Утро на Диалог ФМ» об этом говорили, попытался оспорить лишение прав на 1,5 года. Он считал, что мопед не относится к транспортным средствам, за управлением которым предусмотрено такое наказание. Суд отклонил жалобу. Мопеды относятся к категории М. Для езды на них требуется водительское удостоверение. Значит, запрет на управление в состоянии опьянения распространяется и на мопеды в том числе. Всему виной погода. Президент США лично проверил блокировку разведданных для Украины. А позже в СМИ появилась версия о так называемом погодном сбое. В Киеве таким сообщением отнеслись скептически. В офисе Зеленского назвали пиаром якобы появление нового мирного плана по урегулированию конфликта. Дмитрий Дрезе считает происходящее очередным шоу Дональда Трампа.
4: Точка зрения Дмитрия Дрезе.
5: После заключения дизельной сделки с Российской Федерацией вечером в пятницу 10 октября произошел своеобразный взрыв информационной повестки. Возникло много вопросов, на которые не находилось исчерпывающих ответов. Зазвучали возмущенные голоса в самих США, в Европе. Владимир Зеленский дал достаточно резкую отповедь Дональду Трампу, фактически обвинив его в предательстве, 47-й президент Соединенных Штатов в ответ призвал Украину избрать нового лидера. Затем глава Белого дома в своем стиле объявил, что Россия и Украина якобы уже заключили энергетическое перемирие. Стороны конфликта дали понять, что слышат об этом впервые. Одновременно пошли сообщения, что Вашингтон жестко давит на Киев, требует от него немедленно заключить мирное соглашение с Москвой. В противном случае Америка намерена остановить всякую поддержку, в том числе оружием и очень нужными разведданными, готова отключить Starlink и так далее и тому подобное. Далее последовал дежурный спич Трампа о том, что сделка скоро наступит, потому что он всех якобы заставит это сделать. При этом президент США опроверг факт остановки помощи. Ранее Зеленский заявил, что в какой-то момент они разведданные не получили. В СМИ появилась причина, оказывается, из-за плохой погоды. И вот поступили новости и об очередном мирном плане. То ли из 4, то ли из 5 пунктов. Все происходящее очень похоже на классическую технологию создания информационного шума. Вопрос, с какой целью? Вариантов множество. Например, чтобы у американского избирателя и, главное, у рыночных игроков возникла некая иллюзия того, что мир вот-вот наступит. Нет смысла гадать, поскольку мы наблюдаем большое шоу имени Дональда Трампа. В этом он мастер, которого очень сложно превзойти. Нехорошо, конечно, пытаться давать советы государственным деятелям и высказывать по этому поводу собственное мнение. Однако Владимир Зеленский, похоже, совершил серьезную ошибку, как тогда в Белом доме, поддавшись на все эти, по сути, провокации Трампа. И потерпел тактическую неудачу. Политика не шоу-бизнес. Здесь нужно спокойно действовать. К слову, из Москвы информации минимум. Комментарии крайне скупые. Вроде того, что ведем переговоры, совсем согласны, но идем своим путем, никуда не сворачивая. Но вернемся к дизелю. В субботу, 11 октября, то есть на следующий день после этой самой сделки, премьер Канады Марк Карни позвонил Дональду Трампу и заявил о готовности максимально нарастить поставки своего топлива в соседнюю страну, несмотря на серьезные конфликты последнего времени между ними. Глава Белого дома поблагодарил, однако контракт с РФ отменять не стал и санкции не возобновил. Логично. Чем больше, тем лучше. Таким образом, проглядывает главная цель означенного выше шоу. Пусть все испугаются и завалят Америку дизелем, а республиканская партия выиграет выборы, что, собственно, пока явно не очевидно. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
4: Точка зрения.
3: 15 октября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Давайте заглянем в историю, потому что пока одни люди пытались вспомнить, куда положили телефон, другие уже успели изменить ход мировой истории. Итак, 15 октября в 1783 году француз Жан-Франсуа Пилатер де Розье поднялся на привязанном воздушном шаре братьев Монгольфи. Очень сложно было это сейчас выговорить. Человек впервые попробовал покорить небо. Представляете, сколько это было смелости у него. Сейчас некоторые боятся даже зайти в лифт, если там уже стоит, ну, допустим, незнакомый человек. Перенесемся в 1990 год. Михаил Горбачев получил тогда, именно 15 октября, Нобелевскую премию мира за вклад в снижение международной напряженности. Правда, серьезное достижение. Мы иногда не можем снизить напряженность даже в семейном чате, когда кто-то ответил на сообщение. А в 2003 году Китай отправился в космос своего первого космонавта Ян Ливэ на корабле «Шэньчжоу-5». Исторический момент, друзья. Человечество осваивает космос, отправляет людей к звездам, изучает другие планеты. А у нас утром тоже своя, так сказать, космическая программа. Подняться с кровати, долететь до кухни, завершить успешную стыковку с чашкой кофе. Вот такие вот дела, друзья. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Ну и новые технологии активно внедряются в здравоохранение страны. Например, в Рязани городская больница номер 11 внедряет голосового ИИ-помощника для автоматического оформления медицинских протоколов. В Магаданской области запускается система «Удар» на основе искусственного интеллекта. Она поможет быстрее распознавать признаки инсульта у пациентов. В Краснодаре десятки больниц, поликлиник применяют московскую платформу «МесМед-ИИ» для анализа медицинских изделий. Развиваются и лабораторные технологии, искусственный интеллект и современное оборудование расширяет возможности медицинской диагностики. В лабораториях также группа компании Helix. Новый комплекс и в Москве способен проводить до 300 тысяч исследований в сутки. Но антистресс-игрушки могут помочь офисным сотрудникам снизить напряжение и переключиться между задачами. Об этом сообщает газета.ру. Лучше всего для таких подходят игрушки, которые можно сжимать и разминать на руках. Такие движения помогают ненадолго отвлечься от рабочих процессов, переключить внимание на физические ощущения. Кроме того, короткая пауза дает мозгу возможность немного отдохнуть от привычной нагрузки. Но полностью справиться со стрессом только таким способом не получится. Небольшие ежедневные траты могут незаметно съедать бюджет и мешать накоплениям. Об этом nefs.ru рассказал доцент финансового университета Петр Щербаченко. Он, кстати, назвал это эффектом латте. Незначительные расходы за год складываются в крупную сумму. Эксперт советует проверять платные подписки, отключать ненужные. Перед необязательной покупкой дать себе сутки, чтобы эмоции утихли и стало понятно, нужна ли вообще эта вещь. Еще один способ – начать откладывать, настроить автоматическую банковскую копилку. Из-за нашествия медведей во многих районах Сибири отменили коммерческие туры на копытных животных. Организаторы не могут гарантировать безопасность охотников, об этом рассказали «Коммерсанту» представители отрасли. Но это не значит, что осенне-зимний сезон под угрозой. Тему продолжат мои коллеги.
1: Охотничий билет в России имеет порядка 4,5 миллионов человек. Цифра на бумаге не меняется годами, говорят собеседники «Коммерсант ФМ». Реестр не предусматривает вывода однажды зарегистрированного охотника. Но их стало существенно меньше. По некоторым данным, в прошлом году охотничьих билетов выдали в 10 раз меньше. А все потому, что молодежь не увлекает такой промысел. Нашествие бурых медведей, жертвами которых этой осенью стало порядка 20 человек, вызвало немало вопросов к добыче зверя. Власти предлагают увеличить квоты и продлить сроки охоты, а зоозащитники выступают против отстрела, опасаясь роста браконьерства. Но пересмотр лимитов не решит проблему, подчеркивает главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кречмар.
2: Во многих районах Сибири коммерческие туры на копытных, например, на Марала, на Изюбре, на Рев, отменились, потому что организаторы охоты не берутся гарантировать безопасность охотников-спортсменов. В целом же пока никаких изменений в статусе медведя не произошло. Квоты на него не пересмотрены. Вообще, квоты медведя выполняются у нас по стране в среднем на 27%. Медведь никому не нужен. Мясо его не едят. Имеет очень специфический вкус. Шкура же не ликвидна, поэтому люди на медведя не охотятся.
1: А если говорить про самую дорогую трофейную охоту, в России ей увлекается не больше 1000 человек, продолжает Михаил Кречмар.
2: Горные копытные, кавказские туры, снежный баран, сибирский козерог. Эти звери достаточно дорогие, охота на них колеблется от 5-7 до 30 тысяч долларов. Но вот таких охот просто продается на всю страну не больше сотни.
1: Из этих денег большую часть съедают транспортные расходы, иногда треть от прайса. Переброска вертолетами, снегоходами, оплата гидам-проводникам плюс амортизация и размещение. И среди состоятельных клиентов охота переживает ренессанс. Появились даже камерные форматы, говорит сооснователь проекта «Страша» Владимир Пожидаев.
3: Это очень востребованный вид отдыха. Поколения одной семьи едут, передают этот навык детям, а дети внукам. Есть история чисто мужская, комьюнити охотников, которые ездят в разные места, приглашают бизнес-партнеров. География Нижегородская область, Тверская, Алтайский край. Закрытый клуб уровня шале. Под заезд гостя привозится команда и полностью под него работает. Разделывают дичь, добычу. От 300 тысяч рублей в сутки может стоить и за 1 000 000 в сутки. Охотятся и на медведя, и на лося, и на оленя, и на кабана.
1: На охоте зарабатывают не только организаторы туров, но и государство. Стоимость лицензии зависит от объекта охоты. Добыча оленя, например, обойдется в 1500 рублей, бурого камчатского медведя в 6, а самая дорогая ставка сбора для овцы быков – 15 тысяч рублей за особь. Это, по сути, охотничий налог. Он невозвратный, дается на определенное время, чаще на месяц. Если охотник не поехал, заболел, не добыл, право передается другому, а дальше по кругу. А стоимость трофея трофей оплачивается уже по результатам охоты, отмечает охотовед Олег Елагин.
2: Бывало такое, что аутфитеры договариваются с заказчиком о минимальных размерах трофеев. У нас в России нет дорогих баранов, за которыми едут в Среднюю Азию. Баран Марко Поло, стоимость трофеев от 20 тысяч долларов. У нас можно это сравнить. На Камчатке есть так называемый гигантский лось, ценники 15-20 тысяч долларов.
1: Охота, даже если это VIP-тур, не гарантирует добычу и возврат денег. А если не повезло со зверем, но повезло с аутфитером, могут дать дисконт на следующий охотничий тур. Но все зависит от условий договора.
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня днем воздух прогреется примерно до плюс 23. В общем, погода вполне комфортная. Утром можно одеться потеплее, а днем уже не придется завидовать людям, которые вышли из дома в одной рубашке. Ну что, дорогие махачкалинцы, не торопитесь окончательно прощаться с теплыми вещами. Обещают еще теплую погоду у нас гидрометцентр Дагестана. Так что одеваемся по погоде, не забываем хорошее настроение, отправляемся навстречу новому дню. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Сегодня бумажные деньги есть у всех стран мира, а впервые их придумали в Китае более 1000 лет назад. Причина была проста. Металлические монеты стали слишком тяжелыми. Люди поняли, носить бумагу удобней, чем мешок металла. Так и появился предок современного кошелька.
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Деятельность кафе «Родник» в селе Хрюк Ахтынского района приостановлена судом на 60 дней из-за серьезных нарушений санитарных норм, обнаруженных в ходе проверки Роспотребнадзора. В течение этого срока владелец заведения обязан полностью устранить все выявленные недостатки. Глава Миноборнауки Валерий Фальков сообщил, что в российских вузах по 40 направлениям количество мест для студентов на платной основе уменьшилось на 28%, что составляет почти 100 тысяч человек. Снижение затронуло такие популярные специальности, как юриспруденция, экономика и менеджмент. Научное обучение зачислено на 30 тысяч студентов меньше, а на заочное – почти на 67 тысяч. Причинами сокращения стали изменения в правилах приема на платные места. Многие AI-сервисы Яндекса возобновили свою работу после недавнего сбоя. Об этом сообщили в Яндекс.Клауд. В AI Studio снова стали доступны основные API и модели, такие как Яндекс.GPT и Алиса. Однако некоторые функции пока остаются недоступными, включая Workflows, Batch Inference и Dedicated Models. Россияне в среднем погашают рыночную ипотеку за 4-5 лет. Эксперты DomClick связывают это с тем, что заемщики направляют дополнительные доходы на досрочное погашение. Увеличение ежемесячного платежа всего на 10% позволяет сократить срок выплаты 30-летней ипотеки до 18 лет. Рэпера Наваи арестовали в Казахстане. При проверке на границе у него обнаружили наркотики. Изначально планировалось, что он выступит с концертом в Астане, однако мероприятие отменили из-за технических проблем после инцидента. Арест рэпера произошел после тщательного осмотра на пограничном контроле. Правоохранительные органы Казахстана начали расследование по данному факту. Netflix планирует уволить около 1000 сотрудников, что составляет примерно 6% от общего штата. Это станет крупнейшим сокращением с 2022 года, когда компания также уменьшала численность персонала после первого за десятилетие падения числа подписчиков. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Новости спорта.
5: Шестая ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Мастерсов Шанхая, обыграв в четвертом круге победителя итогового турнира 2019 года Стефаноса Цитсипаса 6-4, 7-5. Медведев стал четвертым игроком в истории этих соревнований, кому удалось третий год подряд дойти до 1/4 в Шанхае. Ранее это достижение покорялось только Роджеру Федереру, Новаку Джоковичу и Энди Маррею. За выход в полуфинал тысячника Даниил поспорил с американцем Томми Полом. Медведев, победитель шанхайского мастерса 2019 года, еще не проиграл на нынешнем турнире ни одного сета. Хоккеисты ЦСКА одержали 11-ю победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв в столичном дерби «Динамо» 1-0. Благодаря этому армейцы единолично возглавили турнирную таблицу Западной конференции. На востоке лидерство удерживает «Металлург», выигравший на выезде у минского «Динамо» 3-1. При этом магнитогорцы до сих пор выступают без отстраненного главного тренера Андрея Разина. Вот уже 4 игры подряд «Магнитка» побеждает под руководством исполняющего обязанности Владимира Воробьева. Вторым на востоке идет «Нефтехимик». На третью позицию вышел «Барыс», сразивший в Астане «Автомобилист» 4-1. В матче 4-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России петербургский «Зенит» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» 2-1. Хозяева открыли счет с пенальти, но «Зенит» не только отыгрался, но и вырвал победу благодаря голам Кевина Андраде и своего воспитанника Амира Мусаева, для которого этот мяч стал первым на профессиональном уровне. Эта победа позволила действующему чемпиону России закрепиться на первом месте в группе «Си». На второе место вышла «Балтика», которая в гостях выиграла у крыльев «Советов» 2-0. Тем временем ЦСКА на веб-арене разгромила лидера группы D «Ростов» 4-0, взяв победительный реванш за поражение в первом круге. Армейцы поднялись на третье место, обойдя «Локомотив». Лидер РПЛ «Московская Динамо» в Грозном победила «Ахмат» 2-1, одержав уже 8-ю победу подряд с учетом чемпионата, и возглавила группу B. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
6: Доброе утро, Дагестан! Махачкала, Дербент, Кизляр, Буйнакск и все города и села нашей необъятной республики. Добро пожаловать в программу «Утро» на Диалог ФМ вместе с нашей радиостанцией. Итак, давайте заглянем в календарь. Сегодня 15 октября, до выходных уже рукой подать. Правда, рука у некоторых настолько короткая, что до субботы еще 2 рабочих дня. А сил осталось только на 1 чайник кофе. Давайте признаемся, кто сегодня проснулся сам, а кого пришлось буквально возвращать к жизни будильником. Ничего, друзья, мы уже проснулись, а значит, день официально начался. Дагестан, доброе утро! Начинаем наше утро на Диалог FM.

0: В России пересмотрят перечни специальностей высшего и среднего профессионального образования. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, некоторые специальности с историей 50-70 лет фактически уже не требуют подготовки в ВУЗе. Обновить списки планируется совместно с Минпросвещением. Кстати, Фальков признал, что перевод образовательных программ дается непросто, однако назвал эту работу необходимой. Ну и, друзья, с 1 ноября россиянам для поездки в Черногорию понадобятся теперь визы. Гражданам Черногории для въезда в Россию тоже. Об этом сообщили в российском МИДе. Подгорица уведомила Москву о прекращении соглашения о взаимных безвизовых поездках. Изменения черногорские власти объясняют приведением визовой политики к правилам Евросоюза. Со следующего учебного года модули по искусственному интеллекту включат во все программы высшего образования в России. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, такие дисциплины уже появились почти в 1500 программах. В дальнейшем изучать основы работы с нейросетями будут студенты разных специальностей. Похожие курсы готовят для школ. Например, с января 2027 года там планируют вести занятия по искусственному интеллекту и информационной безопасности. Кстати, школьникам хотят объяснять, как работает искусственный интеллект, где его применяют, например, в медицине, науке, образовании или в промышленности. Российские компании принимают дополнительные меры безопасности после атак на инфраструктуру. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, предприятие усиливает физическую защиту объектов. Песков отметил, что такие меры требуют серьезных затрат. Ранее беспилотник, я напомню, что атаковал дата-центр Сбербанка в Балакове Саратовской области. В банке сообщили, что его система продолжает работать штатно. До этого дрона ударили, я напомню, что по дата-центрам Яндекса. Работающий ночью пылесос может стать причиной штрафа, если шум нарушает покой соседей. Об этом nevs.ru рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Вандарь. По его словам, в Москве взыскание составляет от 1 до 2 тысяч рублей. В Подмосковье от 1 до 3 тысяч рублей. А при повторном нарушении может достигать и 4 тысяч рублей. Размер штрафа и часы тишины зависят также от региона. Эксперт отметил, что сначала нарушители могут внести официальное предупреждение. ВУЗам предлагают разрешить в течение 5 лет отказывать в повторном приеме студентам, отчисленным за дисциплинарные нарушения. Как сообщили в Миноборнауке, решение университета будет принимать самостоятельно, учитывая все обязательства. Ограничение не затронет тех, кто ушел по собственному желанию из-за неуспеваемости. Поступать в другие ВУЗы также невозможно. В ведомстве объяснили инициативу необходимости укрепить дисциплину и обеспечить комфортную среду для обучения. Валентина Матвиенко предложила приостановить лицензирование частных вузов. По словам спикера Совета Федерации, в данной сфере сложилась недопустимая ситуация. Открыть учебное заведение может практически любой желающий, при этом государство с этим явлением активно борется. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что проблема намного шире и затрагивает даже другие отрасли. Давайте поговорим об этом.
1: Генеральная линия с Дмитрием Дрезе.
2: Глава Рособорнадзора Анзор Мусаев, выступая в Совете Федерации, заявил о том, что число платных вузов в стране последовательно увеличивается. Как известно, государство вышло на тропу войны с таким явлением, как диплом за деньги при фиктивном обучении по расплывчатым специальностям, например, таким как менеджер широкого профиля. Победить данное явление пока что не совсем получается. Платные вузы растут как на дрожжах. Озвученные факты возмутили Валентину Матвиенко. Российское образование, по ее словам, наводнили заведения типа рога и копыта. Председатель Совета Федерации предложила правительству приостановить процесс лицензирования вузов вплоть до наведения порядка в этой сфере. Далее цитата. А почему государство это допустило? Что произошло? Во-первых, ни с того ни с сего кому-то вздумалось и тотально упростили лицензирование для открытия высшего учебного заведения. Сегодня учредить высшее учебное заведение может любой желающий, буквально нажав пару кнопок. Лицензии выдаются, по сути, заявительным порядком. Конец цитаты. Виктор Степанович Черномырдин выдал в свое время классическую фразу. Хотели как лучше, получилось как всегда. Проходят годы, бессмертное высказывание не теряет актуальности. Задумка была верной. В соответствии с духом времени. Внедрить цифровизацию, победить коррупцию, снизить давление на бизнес. В результате легче стало не только добросовестным игрокам, но и представителям многочисленных рогов и копыт. Рособорнадзор выявляет таковых, отказывает госаккредитации. Однако сложность в том, что они уже имеют лицензию, могут работать, принимать студентов и выдавать дипломы. Правда, не государственного, а собственного образца. Но ведь так по-честному. Кто будет разбираться? Есть корочка, есть высшее образование. Правда, отсрочку от армии в таком заведении получить, по идее, невозможно. Но при желании и этот вопрос решаемый. Хотя, конечно, нужно знать о том, что соответствующие органы в курсе, поэтому риски подобных схем возрастают. И это нужно иметь в виду каждому поступающему абитуриенту. При том, что закрыть вуз – сложный и трудоемкий процесс. Забюрократизированный. Возможно, тотально остановить лицензирование – это не совсем выход. Но, как видно, проблемы есть. И проблемы серьезные. При том, что государству, как воздух, нужны специалисты. Кадров не хватает. А вместо этого сплошь рога и копыта. Можно рискнуть сказать, что подобные тенденции прослеживаются не только в образовании. А может быть, не нужно это самое массовое поклонение диплому? Это ведь не всегда доказательство большого ума и высокого социального статуса. Можно ведь оценивать работника по знаниям и умениям. Так ведь? Хотя, конечно, это непросто. Потому что сила бумаги остается непревзойденной.
0: «97 тысяч платных мест подверглись сокращению в вузах за один год», — глава Миноборнауки Валерий Фальков рассказал о ходе реформы высшей школы. В основном речь идет о таких специальностях, как менеджмент и юриспруденция. Главная цель, кстати, государства — повышение качества образования и престижа дипломов. Политический обозреватель Дмитрий Дерзе отмечает, что реформа — дело, кстати, непростое.
2: Министр науки и образования Российской Федерации Валерий Фальков на заседании профильного комитета Совета Федерации сообщил о том, как продвигается реформа отечественной высшей школы. Если кратко, государство планомерно наводит порядок. Среди приоритетов – поднять престиж диплома. Это не просто корочка, его нужно заслужить, получить необходимые знания, дабы стать действительно специалистом, а не просто, как модно сейчас говорить, для повышения социального статуса или отсрочки от службы в армии, например. В итоге в вузах за год сокращению подверглись 97 тысяч платных мест по 40 специальностям. В основном это экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Инженерно-технические и научные профили затронуты минимально. Предполагается также переориентировать абитуриентов в сторону рабочих специальностей в колледжи и техникумы. В стране нужны рабочие руки. К тому же это возможность хорошо зарабатывать, а то разучились что-то руками делать, а завозить мигрантов в массовом порядке отнюдь не выход. Соответственно, вуз должен именно обучать, а не деньги для себя зарабатывать. Так что, в общем и целом, подобные изменения можно только приветствовать. При этом так кажется, что нужно обратить внимание на квалификацию профессорско-преподавательского состава, насколько он соответствует уровню 21 века. Тем более, что технический прогресс развивается столь быстрыми темпами, что образование зачастую за ним не поспевает. Это, кстати, общемировая тенденция. Вместе с тем в российскую высшую школу возвращается идеологическая и воспитательная составляющая. Так это можно назвать. Речь идет о так называемой «большой четверке» обязательных предметов для всех вузов. История, основы российской государственности, русский язык и философия. Возможно, это правильно. Правда, просматриваются параллели с советским прошлым. История КПСС, научный коммунизм, марксистско-ленинская философия и так далее. Проблема в том, что с этим было все ясно. И профессорско-преподавательский состав имел соответствующую подготовку. Никакого левого и правого уклона. Все четко. Здесь черное, а здесь белое. И ничего другого. Есть некоторые основания предполагать, что с традиционными ценностями все сложнее. Здесь новая база требуется, фундамент идеологический. Есть подозрение, что на сегодня он, скажем так, не полностью сформирован. А это может вредно сказаться на учебном процессе. В общем и целом, реформа образования – дело явно непростое. Главное ведь не навредить, не так?
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 17 градусов выше нуля, сегодня днем воздух прогреется примерно до плюс 23. В общем, погода вполне комфортная, утром можно одеться потеплее, а днем уже не придется завидовать людям, которые вышли из дома в одной рубашке. Ну что, дорогие махачкалинцы, не торопитесь окончательно прощаться с теплыми вещами, обещают еще теплую погоду у нас гидрометцентр Дагестана. Так что одеваемся по погоде, не забываем хорошее настроение, отправляемся навстречу новому дню. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. «Кикуни» и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
2: Студентов, отчисленных из вуза, планируют ограничить в приеме в это же учебное заведение. Об этом говорится в проекте приказа Миноборнауки Российской Федерации, с которым ознакомился ТАСС. Лица, отчисленные из организации в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, не подлежит приему в эту организацию в течение 5 лет после отчисления, говорится в документе министерства. Накануне глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил, что с 2025 года число платных мест в российских вузах по 40 специальностям сократилось на 97 тысяч. При этом, по его словам, регулирование платных мест не затронуло инженерно-технический профиль подготовки. В России вводят новый ГОСТ, регламентирующий производство овощных пюре и паст. Соответствующее решение было закреплено приказом Росстандарта в сентябре этого года. Правила распространяются на продукцию из запеченных или отварных овощей, в частности тыквы, кабачков и моркови, включая товары для детского рациона. В документе описаны требования к качеству консервов, приготовленных как из свежего, так и из предварительно заготовленного сырья. Внедрение единого ГОСТа призвано систематизировать производство. До настоящего момента изготовители ориентировались на индивидуальные технические условия или различные разрозненные нормативы. И в завершении выпуска. Расслабляющая фортепианная музыка помогает организму быстрее восстановиться после стресса, чем звуки дождя, ручьев и водопадов. Она способствует улучшению настроения, снижению пульса и потоотделения, а также влияет на взаимодействие мозговых сетей, связанных со слухом и регуляцией состояния организма. К таким выводам пришли исследователи из Института психологии Китайской академии наук. В эксперименте участвовали 120 молодых людей. Сначала добровольцы выполняли сложные математические задания на время. После теста участники слушали либо спокойную фортепианную музыку, либо звуки воды. Ученые оценивали их настроение, измеряли частоту сердечных сокращений, потоотделения и уровень кортизола, гормона стресса. Результаты показали, музыка, которую включали после напряженного задания, помогала участникам восстанавливаться эффективнее, чем звуки природы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Накануне в России произошел масштабный сбой в работе российских сайтов, банковских приложений и маркетплейсов. Пользователи пожаловались на проблему с доступом к интернет-ресурсам. Жалобы поступают на работу mail.ru, .банк, сервисов Яндекса, приложения Контур, маркетплейса Озон и других. Пользователи интернета сообщают о трудностях с загрузкой страниц, входом в личные кабинеты и выполнением отдельных операций. Различать тонкие оттенки звуков может быть бесполезно для освоения иностранного произношения. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на исследование. Ученые проверили слуховые способности 67 японцев, изучающих английский. Участники, кстати, улавливали изменения высоты, длительности и тона неречевых звуков. Те, кто лучше справлялся с заданием, быстро и точнее осваивали произношение. Неофициальное трудоустройство, задержка зарплаты и нарушение при увольнении чаще всего фиксируют в торговле и сфере услуг. Об этом заявил глава Роструда Михаил Иванков. По его словам, речь идет о розничных магазинах, так и о складах. Наиболее высокие риски для работников в малом бизнесе и индивидуальных предпринимателей. Крупная компания, по оценке руководителя ведомства, нарушает трудовое законодательство заметно реже. С июля 2027 года россиянам для въезда в Казахстан потребуется электронное разрешение. Как сообщают Вести, правительство Казахстана утвердило новые правила. Разрешение будут выдавать бесплатно на 180 дней. Заявку нужно подать через цифровую платформу минимум за 72 часа до поездки. От оформления освободят, в частности, детей младше 16 лет и людей старше 65 лет. Минцифры попросил операторов связи отложить ограничения за немаркированные звонки банков до начала ноября. Об этом сообщили в ведомстве. Я напомню, что закон о маркировке звонков от компании ИП вступил в силу больше года назад, с 1 сентября 2025 года. Подавляющее большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили необходимые договора с операторами связи. Оставшаяся часть банков, в том числе система назначимых, находится на стадии обсуждения и подписания таких договоров. Я напомню, что ранее операторы связи разослали крупнейшим банкам письма, в которых заявили, что с 15 октября 2026 года, то бишь сегодняшнего дня, до абонентов не будут доводиться вызовы без маркированных звонков. Фразу «дружный коллектив» и «семья» в вакансиях раздражает почти каждого пятого россиянина. Об этом сообщил телеканал 360 со ссылкой на опрос «Суперджоп». По словам, кстати, HR-эксперта Светланы Белобед, за такими обещаниями иногда скрывается невысокая зарплата, работа за идею и ожидание, что сотрудники будут проводить вместе даже выходные. Эксперт советует прежде всего изучать конкретные обязанности и требования работодателя. Но и мошенники используют сбои Яндекса для обмана компании, об этом пишет ТАСС. Организациям приходят письма якобы от госведомств о внеплановой проверке или привлечении к административной ответственности. Получатели просят отсканировать QR-код, заплатить от 400 до 600 рублей за доставку документа и указать имя и адрес. Если страница не открывается, аферисты ссылаются на неполадки Яндекса. Почти 80% пользователей в России так или иначе применяют ИИ-сервисы, но доверяют технологиям только 22% россиян. Такие данные приводят аргументы недели. Особенно осторожно участники опросов относятся к важным решениям. 46% не готовы поручить нейросетям вопросы безопасности в путешествии. 41% планирование расходов. Молодежь настроена благосклонно. Среди опрошенных до 24 лет доверяет ИИ около трети. Среди людей старше 65 лет примерно столько же ему не доверяют. Ну и, друзья, средняя розничная цена огурцов в России к концу сентября составила 123 рубля за килограмм. Это на 3% ниже в годовом выражении. Об этом РИА Новости рассказал исполнительный директор Роспродсоюза Дмитрий Востряков. Тенденцию снижения цен на огурцы в начале осени не назвал традиционной. После зимнего периода стоимость таких овощей обычно снижается по мере наращивания предложений. Я напомню, что в августе Владимир Путин подписал закон, который позволяет вести мониторинг цен на всех этапах движения продовольственных товаров. Мы об этом говорили здесь в программе «Утро». Согласно документу, уполномоченные федеральные органы власти должны получить возможность отслеживать цены на каждом этапе движения продуктов, чтобы выявлять резкий рост и анализировать, кстати, его причину, на каком этапе. Кроме того, президент подписал закон-спутник, который распространяет режим налоговой тайны на непередаваемые сведения. Противостояние йеменских хусистов в Саудовской Аравии обостряется, и Риад грозит уничтожить нефтяные объекты, связанные с движением. Противник в ответ обещает удары по гражданским аэропортам и стратегическим месторождениям королевства. Дмитрий Трезе считает, что Дональд Трамп неспроста добивается немедленной сделки по Украине.
1: Саудовская Аравия продолжает находиться в очень сложном положении. Справиться с хуситами решительно не получается, несмотря на подавляющее преимущество в воздухе, а также мобилизацию правительственной армии Южного официального Йемена. Движение Ансар-Алла наносит все новые и новые болезненные

0: удары. Главный аэропорт королевства в Эр-Рияде, который ранее подвергся серьезному нападению, остается закрытым. Отменены свыше 500 рейсов и уже несколько иностранных авиакомпаний, в частности, Люфтганза и КЛМ, полностью прекратили полеты в страну. На этом фоне вечером в воскресенье 11 октября министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи позвонил своему саудовскому коллеге, принцу Фейсалу бин Фархану Аль-Сауду, с предложением посредничества в диалоге с хуситами, ибо проблема не имеет военного решения, как считают Тегеране. Грубо говоря, суть в том, чтобы крупнейшая нефтяная монархия в мире отдала бы Йемен хуситам, то есть Ирану. Это означает военное поражение Саудовской Аравии, фактически иранский контроль не только над вторым по счету стратегическим Баб-эль-Мандебским проливом, но и непосредственный выход Ирана к границам королевства. К чему, собственно, все это? И при чем здесь Украина? К тому, что если Саудовская Аравия не справится с хуситами, а точнее с Ираном, что очень возможно, решать вопрос придется Америке. Больше просто некому. Всякие союзы и ближневосточная НАТО оказались, скажем мягко, не готовыми к такому повороту событий. Новая большая война в регионе не просто возможна, вопрос в том, когда она начнется. Дональду Трампу в таком случае очень не помешает сделка по Украине. Хотя бы для того, чтобы, скажем, минимизировать поддержку режима Айатолл со стороны России и Китая. Ну а дальше самое главное. Даже крупнейшая экономика мира не способна снабжать оружием Украину, Израиль, Тайвань и к тому же вести большую битву за Ближний Восток. Взять хотя бы ракеты ПВО, которых критически не хватает, в том числе и Саудовской Аравии и другим союзникам США на Ближнем Востоке. Ну, естественно, Европе и Украине тоже. Соответственно, все это требует политических уступок. И чем-то или кем-то приходится в таком случае жертвовать. Тогда как Европа, классический союзник США, не в состоянии подставить плечо. Как это было в далеком 1990 году во время операции «Буря в пустыне» против Саддама Хусейна. Как было сказано выше, потерять Ближний Восток для США смерти подобно. Что же в сухом остатке? Так кажется, что выборы в Конгресс здесь решительно ни при чем. Западный мир сам разрушил свою систему безопасности за долгие мирные годы. И теперь приходится принимать болезненные, непопулярные решения. А Дональд Трамп, он как президент-бульдозер, вынужден эти решения брать на себя. И, соответственно, нести ответственность за них. По большому счету, ему не позавидуешь. Он оказался в очень сложном положении.
1: Протеиновые чипсы, лимонады, макароны, шоколад и попкорн. На полках российских магазинов становится все больше продуктов с повышенным содержанием белка. Аналитики фиксируют почти двукратный рост продаж в натуральном выражении на 60%. В денежном за первое полугодие аж достигает почти миллиарды. Тему продолжат мои коллеги.
2: 100 граммов обычного холодца стоит примерно 60 рублей. Зато низкокалорийное заливное из индейки с 20 граммами белка вдвое дороже. За последнее время волшебное слово «протеин» появилось на самых разных продуктах. От предсказуемых курятины и молока до чипсов нори и конфет. Тренд не утихает именно за счет новых категорий, говорит сооснователь аналитической компании «Энтек» Дмитрий Трифонов.
3: Первая категория, которая оседлала историю с высоким белком, это была молочная категория. Питьевые йогурты, молочные коктейли, творог и здоровый перекус, протеиновые батончики. Так вот, если говорить про эти группы товаров, то в них данный тренд выходит на определенную плату. А огромное количество подкатегорий в кондитерке, в мясо переработки, в которой этот тренд только начинает развиваться, там количество новинок будет исчисляться сотнями. У меня есть примеры, когда там прирост 36%. Мы понимаем, что от нулевой базы мы можем показать любые цифры прирост.
2: Гипермаркет «Лента» в этом году начал предлагать желающим набрать массу специальную лапшу, зефир, каши и супы. А в «Магните» появилось более 60 новинок с протеином. На маркетплейсах больше всего выросли продажи протеиновых чипсов. А самыми популярными продуктами с высоким содержанием белка стали шоколадная паста, супы и вафли. Интерес к протеину не ограничивается спросом на спортпит и ЗОЖ, считает бизнес-консультант и специалист по управлению потребительским поведением Алексей. Алексей Муразанов.
4: На фоне чего это может быть востребовано? На фоне падения доходов и роста неопределенности. То, что мы находимся в состоянии войны и в состоянии изоляции, вариации активируют достаточно консервативные потребности витальные, стратегии совладания со стрессом. Пища, тепло, защита и формальное здоровье. На этом фоне все, что поддерживает здоровье и дает силы выжить, будет популярным и модным. На сегодняшний день сюда можно заходить. Рассчитывать, что этот тренд продлится в ближайшие 10 лет, наверное, нет.
2: Получается, что батончик с протеином – это уже не импульсивная прихоть, а инвестиция в собственное здоровье. Но со временем покупатели начнут критичнее относиться к таким обещаниям, продолжает сооснователь аналитической компании «Энтек» Дмитрий Трифонов.
3: Есть достаточно большое количество продуктов, которые лежат на полке и в принципе, изначально содержит достаточно большое количество белка. При этом какого-то фокуса на эти продукты у нас не происходит. У нас происходит фокус в сторону как раз маркетинговой составляющей. В конечном итоге, да, возможно, останется повышенный спрос к этой продукции, но удовлетворит ли эта продукция по вкусу, по цене, по усвояемости, это уже более длительный процесс, когда потребитель начнет более разумно подходить к этому вопросу.
2: По данным аналитиков, за последние 3 года ассортимент продуктов с повышенным содержанием белка вырос в 5 раз. Теперь они есть в каждой третьей категории. Впрочем, возможности для расширения ассортимента не бесконечны. Рано или поздно маркетологи исчерпают новые идеи, и тренд пойдет на спад, считает исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Роспродсоюз Дмитрий Востриков.
5: Пока она работает, но динамика несколько снижается, потому что один тренд эксплуатировать на рост продуктов в категории довольно-таки сложно. То есть в какой-то момент происходит перенасыщение, покупатель хочет видеть какие-то новые продукты.
2: Как отмечают эксперты, мода на протеин уже вышла за пределы продуктовых магазинов. Столичные рестораны добавляют это слово в меню, а банки используют его даже в рекламе кэшбэка.
1: Пятнадцатое октября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Давайте заглянем в историю, потому что пока одни люди пытались вспомнить, куда положили телефон, другие уже успели изменить ход мировой истории. Итак, 15 октября в 1783 году француз Жан-Франсуа Пилатер де Розье поднялся на привязанном воздушном шаре братьев Монгольфия. Очень сложно было это сейчас выговорить. Человек впервые попробовал покорить небо. Представляете, сколько это было смелости у него. Сейчас некоторые боятся даже зайти в лифт, если там уже стоит, ну, допустим, незнакомый человек. Перенесемся в 1990 год. Михаил Горбачев получил тогда, именно 15 октября, Нобелевскую премию мира за вклад в снижение международной напряженности. Правда, серьезное достижение, мы иногда не можем снизить напряженность даже в семейном чате, когда кто-то ответил на сообщение. А в 2003 году Китай отправился в космос своего первого космонавта Ян Ливэ на корабле «Шэньчжоу-5». Исторический момент, друзья. Человечество осваивает космос, отправляет людей к звездам, изучает другие планеты. А у нас утром тоже своя, так сказать, космическая программа. Подняться с кровати, долететь до кухни, завершить успешную стыковку с чашкой кофе. Вот такие вот дела, друзья. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Ну и новые технологии активно внедряются в здравоохранение страны. Например, в Рязани городская больница номер 11 внедряет голосового ИИ-помощника для автоматического оформления медицинских протоколов. В Магаданской области запускается система «Удар» на основе искусственного интеллекта. Она поможет быстрее распознавать признаки инсульта у пациентов. В Краснодаре десятки больниц, поликлиник применяют московскую платформу «Месмед-ИИ» для анализа медицинских изделий. Развиваются и лабораторные технологии, искусственный интеллект и современное оборудование расширяет возможности медицинской диагностики. В лабораториях также группа компании «Хеликс». Новый комплекс и в Москве способен проводить до 300 тысяч исследований в сутки. Но антистресс-игрушки могут помочь офисным сотрудникам снизить напряжение и переключиться между задачами. Об этом сообщает газета.ру. Лучше всего для таких подходят игрушки, которые можно сжимать и разминать на руках. Такие движения помогают ненадолго отвлечься от рабочих процессов, переключить внимание на физические ощущения. Кроме того, короткая пауза дает мозгу возможность немного отдохнуть от привычной нагрузки. Но полностью справиться со стрессом только таким способом не получится. Небольшие ежедневные траты могут незаметно съедать бюджет и мешать накоплениям. Об этом nefs.ru рассказал доцент финансового университета Петр Щербаченко. Он, кстати, назвал это эффектом латте. Незначительные расходы за год складываются в крупную сумму. Эксперт советует проверять платные подписки, отключать ненужные. Перед необязательной покупкой дать себе сутки, чтобы эмоции утихли и стало понятно, нужна ли вообще эта вещь. Еще один способ – начать откладывать, настроить автоматическую банковскую копилку. Из-за нашествия медведей во многих районах Сибири отменили коммерческие туры на копытных животных. Организаторы не могут гарантировать безопасность охотников, об этом рассказали «Коммерсанту» представители отрасли. Но это не значит, что осенне-зимний сезон под угрозой. Тему продолжат мои коллеги.
1: Охотничий билет в России имеет порядка 4,5 миллионов человек. Цифра на бумаге не меняется годами, говорят собеседники «Коммерсант-ФМ». Реестр не предусматривает вывода однажды зарегистрированного охотника, но их стало существенно меньше. По некоторым данным, в прошлом году охотничьих билетов выдали в 10 раз меньше, а все потому, что молодежь не увлекает такой промысел. Нашествие бурых медведей, жертвами которых этой осенью стало порядка 20 человек, вызвало немало вопросов к добыче зверя. Власти предлагают увеличить квоты и продлить сроки охоты, а зоозащитники выступают против отстрела, опасаясь роста браконьерства. Но пересмотр лимитов не решит проблему, подчеркивает главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кречмар.
2: Во многих районах Сибири коммерческие туры на копытных, например, на Марала, на Изюбре, на Рев, отменились, потому что организаторы охоты не берутся гарантировать безопасность охотников-спортсменов. В целом же пока никаких изменений в статусе медведя не произошло. Квоты на него не пересмотрены. Вообще, квоты медведя выполняются у нас по стране в среднем на 27%. Медведь никому не нужен. Мясо его не едят. Имеет очень специфический вкус. Шкура же не ликвидна, поэтому люди на медведя не охотятся.
1: А если говорить про самую дорогую трофейную охоту, в России ей увлекается не больше 1000 человек, продолжает Михаил Кречмар.
2: Горные копытные, кавказские туры, снежный баран, сибирский козерог. Эти звери достаточно дорогие, охота на них колеблется от 5-7 до 30 тысяч долларов. Но вот таких охот просто продается на всю страну не больше сотни.
1: Из этих денег большую часть съедают транспортные расходы, иногда треть от прайса. Переброска вертолетами, снегоходами, оплата гидам-проводникам плюс амортизация и размещение. И среди состоятельных клиентов охота переживает ренессанс. Появились даже камерные форматы, говорит сооснователь проекта «Бестраша» Владимир Пожидаев.
3: Это очень востребованный вид отдыха, поколения одной семьи едут, передают этот навык детям, а дети внукам. Есть история чисто мужская, комьюнити охотников, которые ездят в разные места, приглашают бизнес-партнеров. Я играю все Нижегородская область, Тверская, Алтайский край, закрытый клуб уровня шалет, под заезд гостя привозится команда и полностью под него работает. Разделывают дичь, добычу. От 300 тысяч рублей в сутки может стоить и за 1 000 000 в сутки. Охотятся и на медведя, и на лося, и на оленя, на кабана.
1: На охоте зарабатывают не только организаторы туров, но и государство. Стоимость лицензии зависит от объекта охоты. Добыча оленя, например, обойдется в 1500 рублей, бурого камчатского медведя в 6, а самая дорогая ставка сбора для овц и быков – 15 тысяч рублей за особь. Это, по сути, охотничий налог. Он невозвратный, дается на определенное время, чаще на месяц. Если охотник не поехал, заболел, не добыл, право передается другому, а дальше по кругу. А стоимость трофея трофей оплачивается уже по результатам охоты, отмечает охотовед Олег Елагин.
4: Бывало такое, что аутфитеры договариваются с заказчиком о минимальных размерах трофея. У нас в России нет дорогих баранов, за которыми едут в Среднюю Азию. Баран Марко Поло, стоимость трофеев от 20 тысяч долларов. У нас можно это сравнить. На Камчатке есть так называемые гигантские лось, ценники 15-20 тысяч долларов.
1: Охота, даже если это VIP-тур, не гарантирует добычу и возврат денег. А если не повезло со зверем, но повезло с аутфитером, могут дать дисконт на следующий охотничий тур. Но все зависит от условий договора.
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 17 градусов выше нуля, сегодня днем воздух прогреется примерно до плюс 23. В общем, погода вполне комфортная, утром можно одеться потеплее, а днем уже не придется завидовать людям, которые вышли из дома в одной рубашке. Ну что, дорогие махачкалинцы, не торопитесь окончательно прощаться с теплыми вещами, обещают еще теплую погоду у нас в гидрометцентре Дагестана. Так что одеваемся по погоде, не забываем хорошее настроение, отправляемся навстречу новому дню. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Разные мысли.
1: Человек, которым вы хотите быть, находится по ту сторону страха. Единственный путь к счастливому будущему – смена идентичности, истории, которую вы себе рассказываете. Вам не нужна мотивация, чтобы начать. Действие порождает мотивацию, а не наоборот. Все, что вам нужно сделать – первый шаг. Если для вас что-то действительно важно, то вы найдете способ это сделать. Если же нет, найдете оправдание. До тех пор, пока вы движетесь в правильном направлении, любое действие будет лучше бездействия. Фокус и отвлечение – две стороны одной медали. Чем больше вы работаете над развитием сосредоточенности, тем меньше отвлекаетесь на внешние раздражители. Движение вперед всегда сопровождается сопротивлением, как внутренним, так и внешним. Но только преодолев его, можно достичь цели. Неважно, где вы находитесь в этот момент. Важно, какие действия вы предпримете сейчас. Именно они определят, где вы окажетесь в будущем. Дисциплина формирует постоянство, из которого рождаются привычки. А каждая ключевая привычка – это кирпичик в здании лучшей жизни. Успех – не одно большое событие, резко меняющее вашу жизнь, а сумма микродействий, которые вы совершаете ежедневно.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Бывший депутат парламента Дагестана Азаур Расулов получил должность общественного помощника председателя правительства республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр региона Магомед Рамазанов. В рамках своих обязанностей Расулов будет заниматься правовым сопровождением предпринимательской и инвестиционной деятельности. Ранее он был депутатом Народного собрания Дагестана предыдущего созыва. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что против России введено рекордное количество санкций – 35 480. Он подчеркнул, что ограничения прежде всего вредят экономикам западных государств, в то время как экономика России укрепилась и стала крупнейшей в Европе. Российская Федерация усиливает свои позиции в области цифровой инфраструктуры. Президент Владимир Путин заявил, что в стране стремительно развиваются сервисы на базе искусственного интеллекта и внедряются передовые методы хранения, обработки и передачи данных. На предстоящем собрании Совета директоров Центробанка, скорее всего, ключевая ставка останется на прежнем уровне. В Сбербанке прогнозируют, что Банк России не будет изменять текущие 14% годовых, которые были установлены 11 сентября. Первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин отметил, что наиболее вероятным сценарием является сохранение текущих параметров без каких-либо изменений. Минцифры оказала содействие Яндексу, предоставив дополнительные площадки для переноса основных систем после атаки на центры обработки данных. Об этом сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. По его словам, географическое распределение инфраструктуры позволит уменьшить зависимость от крупных объектов и обеспечить доступность сервисов даже при значительных повреждениях. РЖД в этом году планирует начать массовый выпуск плацкартных и купейных вагонов с увеличенной длиной спальных мест до 2 метров. Отмечается, что вагоны уже курсируют по маршруту Москва-Санкт-Петербург. Кроме того, проектировщики планируют расширить проходы в вагонах на 9 сантиметров. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: За первые 9 месяцев этого года в регионах Юга и Северного Кавказа было зафиксировано увеличение числа закрытий заведений общественного питания на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2025 году на каждые 100 открытых предприятий приходилось 62 ликвидации, тогда как в текущем году показатель достиг 80. Данные были опубликованы в исследовании «Контур фокуса». В Дагестане количество закрытий увеличилось на более чем 57%, с 369 до 582. При этом больше половины новых предприятий общественного питания в Южном и Северном Кавказе сосредоточено в Краснодарском крае, еще 22% в Дагестане. Темпы открытия новых точек общественного питания в республике также замедлились. За 9 месяцев прошлого года число предприятий в регионе выросло почти на 25%, а в текущем году всего на 9%. Несмотря на это, Дагестан остается вторым регионом на юге по темпам роста отрасли, уступая лишь Северной Осетии, и вторым по числу новых предприятий, уступая только Кубани.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бахцук. Село в Курахском районе Дагестана, расположенное в 16 километрах к юго-востоку от районного центра села Курах. Согласно записям на надгробных камнях, село образовалось около 600 лет тому назад. Ранее аул назывался Ялахдин-Хюр, а позже, после переселения старухи по имени Баху на возвышенность, где имеются благоприятные условия для жизни, огромные пастбища, многоводные источники, плодородные земли, село стали называть в честь этой женщины Баху-Бахцук. Опираясь на рассказы старцев, можно утверждать, что в царские времена жители Бахцуга переселились в Азербайджан. В этот же период многие эмигрировали в Турцию. Сейчас там живут потомки Будаха, уроженцы села Бахцуг, тухум которого сейчас насчитывает более 100 человек. Известно, что село воинственное, поэтому бахцугцев называют Дявикарар Бахцугар – драчуны бахцугцы. В 1941 году в селе проживало 119 семей. В годы Великой Отечественной войны многие жители села в поисках куска хлеба отправились в неизменные районы и осели в тех местах. В эти же годы на войну были мобилизованы 72 человека. Большинство из них не вернулись с полей сражений. Основное занятие жителей села испокон веков – это скотоводство, земледелие. До недавних времен жители в зимнее время целыми семьями отправлялись на заработки в Азербайджан, то есть занимались отходничеством. В настоящее время в селе имеется около 40 хозяйств. Более 70 хозяйств бахцугцев живут в селе Самур Магарамкентского района. Также село Аваран Кусарского района Республики Азербайджан состоит из выходцев села Бахцуг. Это подтверждается тем, что в этом ауле есть точно такие же тухумы, как в Бахцуге.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 15 октября 1952 года вышла «Паутина» Шарлотты Эльвина Брукса Уайта. К 2024 году продано более 45 миллионов экземпляров. Книга переведена на 23 языка, но цифры – лишь верхушка айсберга. Дело не только в тиражах. «Паутина Шарлотты» – это эталон монетизации интеллектуальной собственности. Экранизации, театральные постановки, мюзиклы, игрушки, мерч, лицензии – то, что начиналось как тонкая, почти камерная повесть, стало медиафраншизой, где ядро – книга, а деньги – в производных продуктах. Для бизнеса это важный урок. Ценность идеи часто раскрывается не в первом продукте, а в том, сколько разных форматов и рынков вы сможете из нее вырастить. И еще один нюанс. Успех держится на эмоциональной связи. «Паутина Шарлотты» цепляет за душу, и именно эта связь позволяет продавать мерч, ставить мюзиклы и снимать фильмы годами. Так что, если вы работаете с контентом или запускаете продукт, держите в голове эту формулу – сильное ядро плюс продуманная линейка производных форматов. И обязательно – эмоциональный якорь. Без него аудитория не станет лояльной, а лицензия не будет продаваться.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
2: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
3: Яндекс не будет взимать плату за подписку в сервисах Яндекс.Клауд и Яндекс.360 до конца октября. Об этом рассказали в пресс-службе компании, передает РИА Новости. Яндекс отменяет плату Яндекс.Клауд и Яндекс.360 до конца октября. Решение касается всех действующих клиентов, а не только тех, кто столкнулся с ограничениями в работе сервисов, говорится в сообщении. Там отметили, что сервисы по-прежнему работают с ограничениями, но работа над восстановлением продолжается.
2: Деньги дороги, как память.
3: Заслуженный артист России Иван Соловьев дал рекомендации на случай ошибочного денежного перевода. В первую очередь специалист советует зафиксировать факт транзакции в банковском приложении, сохранить скриншот с указанием суммы, точного времени и номера операции. Если деньги были отправлены человеку, с которым возможна прямая связь, эксперт рекомендует сначала попробовать урегулировать вопрос мирным путем. Стоит позвонить получателю, объяснить ситуацию и попросить вернуть средства. Чтобы развеять опасения адресата о возможной мошеннической схеме, имеет смысл отправить ему подтверждение перевода с личными данными. В случаях, когда прямой контакт невозможен или вторая сторона отказывается идти навстречу, необходимо незамедлительно обратиться в поддержку своего банка.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Почти половина россиян готова сократить расходы на кафе, рестораны и доставку еды ради путешествий, об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 70% респондентов готовы уменьшить повседневные расходы ради отпуска. При этом 38% россиян планируют экономить умеренно, а 32% – значительно. Каждый месяц 30% готовы откладывать на поездку от 5 до 10 тысяч рублей, еще 25% от 10 до 30, а 13% определяют размер накоплений, исходя из своего дохода. Перед поездкой 49% участников опроса привыкли сокращать траты на посещение кафе и ресторанов, а также на доставку еды. Еще 47% респондентов экономят на развлечениях, а 42% готовы отказаться практически от всех необязательных расходов. Кроме того, 39% россиян реже покупают одежду и обувь, 37% сокращают траты на гаджеты, а 36% на такси. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Поток иностранных туристов в Россию за первые 8 месяцев текущего года вырос на 17% благодаря ряду решений. Об этом сообщил министр экономразвития России Максим Решетников. Его цитирует пресс-служба ведомства. Растет въездной туризм, плюс 17% за 8 месяцев. Сказывается запуск электронных виз, безвизовый режим с Китаем, расширение авиасообщения, продвижение бренда России за рубежом, сказал Решетников. В целом, туристическая отрасль России планомерно развивается, отметил министр. Мошенники рассылают письма жителям России от имени официальных ведомств о якобы выявленной налоговой задолженности, прикрепляя к ним файлы с вирусом. Об этом сообщает РИА Новости. Злоумышленники в письме утверждают, что произошли изменения в налоговом законодательстве, связанные с введением новой шкалы налогообложения. Они пишут, что после автоматизированного перерасчета якобы выявлена несостыковка между суммой полученного дохода и начисленным налогом. Для проверки данных россиянину предлагают перейти по ссылке, скачать и проанализировать вложенные документы. Потом преступники просят ввести ИНН и СНИЛС, а также подтвердить операцию кодом из СМС. Помимо ссылки, в письме находится архив с вредоносным программным обеспечением, клик на который может привести к блокировке гаджета. И в завершении выпуска: подготовку новогоднего бюджета нужно начинать с банковской выписки за прошлые декабрь и январь. Она поможет увидеть, сколько действительно ушло на праздники и какие покупки оказались лишними. Об этом газете РУ рассказала эксперт финансового маркетплейса Евгения Веселова. После такой проверки она советует составить три списка – подарков, праздничных товаров для дома и продуктов. Для каждого получателя подарка нужно определить предел расходов и несколько подходящих вариантов, добавила эксперт. Покупку декора лучше начать с ревизии уже имеющихся гирлянд и игрушек. Продукты с длительным сроком хранения можно приобрести заранее, а скоропортящиеся оставить на последние дни. На праздничные расходы эксперт предлагает постепенно откладывать, например, 5-10% ежемесячного дохода. Для отдельного резерва можно использовать накопительный счет и автоматические переводы при поступлении зарплаты, считает эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Правила этикета распространяются и на подарки коллегам. Они не должны ставить именинника в неловкое положение, быть провокационными и слишком личными. Обычно дарят деловые аксессуары, сертификаты или что-то съедобное. Но вот в дружном коллективе ограничений меньше.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
2: Выдачу льготных автокредитов приостановили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На границе с Китаем модернизировали пункт пропуска пограничный в Приморском крае. Это крупнейший погранпереход в регионе. Через него идет большая часть автомобильных грузоперевозок. Количество полос движения увеличили с 8 до 22. Это позволит пропускать до 1300 машин в сутки. Кроме того, построили 25 новых зданий и 30 сооружений. На очереди внедрение интеллектуального пункта пропуска, который сократит время прохождения границы. Выдачу льготных автокредитов приостановили. В Минпромторге заявили, что программа выбрала бюджет этого года и все планы выполнены. Льготная программа помогла обновить машину 123 тысячам семей. Господдержка распространяется на семьи с детьми, врачей, учителей и людей с инвалидностью. Еще почти 55 тысяч машин взяли в льготный лизинг. Полностью поддержку не отменили. После Нового года льготные кредиты вернутся, но точные сроки раскроют позднее. Проезд по московскому скоростному диаметру подорожает. С 16 октября цена проезда по участку вырастет с 19 до 25 рублей. Платный проезд останется только по будням в часы пик с 7 до 11 утра и в 4 до 8 вечера. В выходные и остальное время проезд бесплатный. Изменения коснутся только местных жителей. Для транзитных автомобилей с номерами других регионов тариф прежний – 950 рублей за весь маршрут при сквозном проезде. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Все люди думают, что быть богатым очень хорошо. Ну, конечно же, потому что все люди видят только внешнюю сторону, машины, дома, яхты, самолеты, и поэтому думают, что быть богатым хорошо. Проблема номер один в том, что с ростом благосостояния человека жизнь начинает терять свои краски. Дело в том, что богатые люди ощущают жизнь по-другому. Современная наука доказала, что все наши ощущения, физические и эмоциональные, они напрямую связаны с гормонами. Гормоны вообще переводятся с греческого языка как «возбуждаю», «заставляю действовать». Это такие вещества, которые выбрасываются в нашу кровь, и благодаря которым мы чувствуем то прилив энергии, то энтузиазм, то мотивацию, то воодушевление, вдохновение и так далее. Так вот, существует три основных гормона. Их называют еще гормонами радости или гормонами счастья. Первый гормон – это серотонин, эндорфин и дофамин. Они три гормона, похожие, но отвечают за разные функции, и за разные ощущения и за разные чувства, которые вызываются у нас. Так вот, проблема в том, что по мере роста вашего благосостояния вы начинаете проживать больше ярких событий в своей жизни. И тут такая засада. Чем больше ярких событий в жизни вы проживаете, тем меньше у вас чувствительность к гормонам радости. И проблема в том, что, вот, например, когда богатый человек покупает очередной Mercedes или Rolls-Royce, он не радуется так же, как бедный или обычный человек, который купил свою первую Ладу Приору. Какой из этого можно сделать вывод? Хоть богатые люди и могут себе позволить больше, но на самом деле у них от этого удовольствия больше не становится. Если взять за мерило богатства то удовольствие, которое получает человек от приобретения или чего-то, или образа жизни, то можно увидеть такую прямую корреляцию, что чем больше у человека богатства, тем дороже ему обходится удовольствие, тем дороже ему обходится то ощущение счастья и радости. И это основная проблема богатых людей, от которых еще никто не нашел противоядия. Вторая проблема, которая не позволяет богатым людям наслаждаться своим богатством, это тяжелая ответственность, которую они осознают, а некоторые даже не осознают, наверное. Ну, вернее так, они подсознательно все равно осознают, и это на них давит. Все люди хотят денег. А почему они их хотят? Потому что в сознании всех людей деньги ассоциируются со свободой. Любая свобода. Вот что такое свобода? Свобода – она, и для чего она нам нужна? Свобода дает нам пространство возможностей. И именно поэтому она нами ценится. А пространство возможностей – это всегда неизвестность, это всегда риски. Есть такое правило – чем больше рисков, тем больше проблем. А если риски большие, то и проблемы большие. А проблемы всегда приводят к ответственности. И именно это наше подсознание четко понимает и осознает. Таким образом, вы даже можете сами не чувствовать своим мозгом, но ваше подсознание это чувствует. И когда многие из вас хотят заработать денег, ваше подсознание говорит: а зачем нам это нужно? Зачем нам нужна дополнительная ответственность? И это основная причина того, что многие из вас не достигают своих целей. Потому что у вас нет согласия между вашим мозгом и рациональным, и вашим подсознанием. Я сам помню, когда я был очень супер богатым человеком, я хоть и имел яхты, самолеты, вертолеты и так далее, но я всегда чувствовал, что меня всегда могут вызвать в администрацию президента, в правительство. Я каждый день боялся, чтобы не произошло что-то на моих предприятиях, какая-то авария, какой-то ЧП и так далее, и так далее. Таким образом, вот эта ответственность всегда отравляла те удовольствия, которые я получал от своего статуса. С психологической точки зрения, богатство – это ощущение полной своей экономической безопасности. Когда люди имеют богатство, в народе даже говорят, что такой человек как бы всемогущий, он может все, он может себе позволить все. Но на самом деле не все понимают глубину этой фразы. Когда люди имеют в виду всемогущество, они подразумевают, что этот человек может себе позволить все, потому что у него много денег. А я рассматриваю эту фразу немного по-другому. Когда богатый человек всемогущий, это значит, у него много возможностей и мало ответственности. И это большая и ключевая разница. Дело в том, что само богатство в обыденном понимании измеряется количеством денег или активов и так далее. Но на самом деле, если брать на наше внутреннее ощущение, я могу сказать из своего опыта, который я пережил, на самом деле истинное богатство или ощущение богатства приходит от разницы между вашими возможностями и вашей ответственностью. Не сумма денег. Если у вас, условно, 10 миллиардов долларов, и у вас ответственности на 10 миллиардов долларов, то вы не будете ощущать себя богатым человеком. Вы больше будете ощущать ответственность, нежели удовольствие. А если у вас там активов на 100 миллионов долларов и при этом ответственности на 10, поверьте мне, у вас ощущение богатства будет гораздо ярче. Вы будете это чувствовать и радоваться. Отсюда возникает следующий вывод. Что получается, если богатство никак не связано с количеством денег, то каждый человек может почувствовать себя богатым. И это правда. Работайте над увеличением своих возможностей. Ведь недаром в народе говорят: не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Что это значит? Это не про деньги, а это про возможности. Когда у вас 100 друзей, у вас больше возможностей. И это вам дает ощущение богатства. Поэтому развивайте свои возможности. Каждый человек может стать богатым. Не каждый человек может накопить огромное количество денег и активов, но каждый человек может почувствовать себя богатым. И наращивайте свои возможности, и все время работайте над сокращением своей ответственности. Люди интуитивно понимают разницу между большим количеством денег и настоящим богатством. Прежде всего, настоящее богатство, оно ощущается через легкость.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух. Диалог FM. Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В современном мире идет ожесточенная война. Нет, не та старомодная война с бомбами и стрельбой, и даже не трендовая гибридная война. Сегодня мы поговорим о борьбе за наши умы, об информационной войне. В этой бойне участвуют тысячи группировок, каждая из которых отстаивает свои личные интересы. В таких условиях мы обязаны уметь отличать правду от лжи и добрые намерения друга от хитрой манипуляции врага. Например, в начале прошлого века врачи в один голос кричали, что курение полезно для здоровья. Курили все – врачи, больные и здоровые. До тех пор, пока не оказалось, что все эти слова были проплачены табачной индустрией. Так как устоять в этой войне и не остаться в дураках? Наше главное оружие – критическое мышление. Критическое мышление – это способность взять любую мысль и разложить ее по полочкам, после чего честно сказать, соответствует ли она истине. Но есть очень большая проблема. На самом деле мы не хотим знать истину. Мы хотим оказаться правыми. Мы перепутали критическое мышление и удобное мышление. Нет смысла пыхтеть, стараясь критически мыслить о курении, если у вас в зубах сигарета. Поэтому шаг первый. Полностью отвергните на время свою точку зрения. Мы привыкли применять критическое мышление только когда нам это удобно. Например, в детстве нам сказали, что если знать меру, то можно есть любую пищу без вреда для здоровья. Но вдруг какой-то наглец говорит, что тортики и колбаса вызывают рак в любом количестве, и мы резко начинаем смотреть на это скептически. Почему? Только потому, что у нас уже есть удобное нам мнение. Так что первая составляющая критического мышления – это искреннее любопытство. Шаг второй. Соберите информацию со всех сторон. Найдите все факты, приятные вам и неприятные, удобные вам и неудобные. Те, к которым вы привыкли, и новые. Выйдите из зоны комфорта. Например, с теми же продуктами питания. Если бы каждый из нас пытался найти истину, то 99% современных продуктов были бы запрещены. Но мы слишком заняты поиском удобной нам информации. Шаг третий. Сомневайтесь в каждом факте. Манипуляторы часто давят на эмоции и рассказывают то, что вы хотите слышать. А мы любим слушать хорошие новости о наших плохих привычках. Например, производители тортиков и колбасы не стесняются вкладывать миллионы долларов на обман покупателей. И куда только девается наше критическое мышление? Вторая часть критического мышления – это сомнение. Шаг четвертый. Подведите итог и сделайте вывод. Но перед этим ответьте себе на следующий вопрос. Какова цена ошибки? Одна американская поговорка звучит так. «Неважно, что вам говорят неправду». Неважно, о чем вам говорят, речь идет о деньгах. Критическое мышление – это умение быть внимательным к себе, а для современного человека это вопрос жизни и смерти. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Деятельность кафе «Родник» в селе Хрюк Ахтынского района приостановлена судом на 60 дней из-за серьезных нарушений санитарных норм, обнаруженных в ходе проверки Роспотребнадзора. В течение этого срока владелец заведения обязан полностью устранить все выявленные недостатки. Глава Миноборнауки Валерий Фальков сообщил, что в российских вузах по 40 направлениям количество мест для студентов на платной основе уменьшилось на 28%, что составляет почти 100 тысяч человек. Снижение затронуло такие популярные специальности, как юриспруденция, экономика и менеджмент. Научное обучение зачислено на 30 тысяч студентов меньше, а на заочное – почти на 67 тысяч. Причинами сокращения стали изменения в правилах приема на платные места. Многие AI-сервисы Яндекса возобновили свою работу после недавнего сбоя. Об этом сообщили в Яндекс.Клауд. В AI Studio снова стали доступны основные API и модели, такие как Яндекс.GPT и Алиса. Однако некоторые функции пока остаются недоступными, включая Workflows, Batch Inference и Dedicated Models. Россияне в среднем погашают рыночную ипотеку за 4-5 лет. Эксперты DomClick связывают это с тем, что заемщики направляют дополнительные доходы на досрочное погашение. Увеличение ежемесячного платежа всего на 10% позволяет сократить срок выплаты 30-летней ипотеки до 18 лет. Рэпера Наваи арестовали в Казахстане. При проверке на границе у него обнаружили наркотики. Изначально планировалось, что он выступит с концертом в Астане, однако мероприятие отменили из-за технических проблем после инцидента. Арест рэпера произошел после тщательного осмотра на пограничном контроле. Правоохранительные органы Казахстана начали расследование по данному факту. Netflix планирует уволить около 1000 сотрудников, что составляет примерно 6% от общего штата. Это станет крупнейшим сокращением с 2022 года, когда компания также уменьшала численность персонала после первого за десятилетие падения числа подписчиков. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку? На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги? И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика? Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки на Диалог ФМ.
6: Ассаламу алейкум, приветствую вас, дорогие друзья, в эфире программа «Территория сделки». Программа о недвижимости и о людях, которые так или иначе связаны с недвижимостью. И мы продолжаем говорить об этом рынке, где цена одного решения может измеряться миллионами рублей, и одна ошибка покупателя, продавца или профессионального участника способна дорого обойтись. Сегодня мы попробуем разобраться не только в том, что происходит на рынке, но и в том, кто формирует его правила, как принимаются решения и что на самом деле отличает профессиональный подход от простого участия в сделке. С вами я, ведущий программы Муслим Багаров. К сожалению, с нами нет сегодня нашего дорогого Фаруха Абдурахманова. Приболел наш брат. Прошу Всевышнего исцелить его. И наш гость Меликов Вифадер Аминович, основатель клуба недвижимости «Вектор», маркетолог с многолетним практическим опытом, генеральный директор компании «ЦСИМТ». Человек, чью профессиональную деятельность мы сегодня рассмотрим через три призмы – бизнес, маркетинг и развитие рынка недвижимости. Вифадер, ассаламу алейкум.
7: Алейкум ассалам.
6: Благодарю тебя за то, что ты принял наше предложение. По традиции попрошу тебя немного познакомить нашу аудиторию, наши слушатели с собой. Расскажи, пожалуйста, немного о своем пути, сколько лет ты в теме, как ты вообще к этому пришел.
7: Ассаламу алейкум, дорогие друзья. На самом деле в маркетинге я постольку-поскольку. Я всю жизнь был в журналистике, в пиаре. Но последние годы, несколько лет уже занимаюсь и маркетингом в том числе. Проучился в ДГУ на факультете востоковедения. Проходил практику в зарубежных странах и проработал много лет главным редактором федеральных изданий с франшизами в Республике Дагестан. И в недвижке я уже 11 лет. Все это я делаю параллельно. Занимался позиционированием нескольких компаний, выведением их на региональный рынок, на федеральный уровень и где-то даже на международный уровень. Ну и, соответственно, появилась некая такая идея образовать наш доблестный клуб «Вектор».
6: Угу. Кстати говоря, вот про «Вектор», поговорим мы сегодня о нем. Это достаточно. Для тех, кто не знает, совсем недавно в Махачкале прошел масштабный форум. Форум недвижимости, если правильно, наверное, сказать.
7: Форум-выставка.
6: Форум-выставка недвижимости «Вектор». Справочку зачитаю вам. Форум-выставка «Вектор» в Махачкале объединила более 600 участников девелоперские и строительные компании, банки и представители государственных структур. В числе участников были представители других регионов России и Азербайджана. Все-таки, Вифадер, это клуб... Это что за организация, объединение? Расскажи, пожалуйста, немного вот о самом «Векторе».
7: Предисловие было такое. Года три назад мы с компанией дагестанской, которую я сопровождаю в качестве маркетолога, приняли решение поездить по всяким выставкам на федеральном уровне. Я решил показать эту компанию, вывести уже за пределы республики. Проучаствовали мы трижды на жилконгрессе. Это федерального масштаба мероприятие, тоже выставочная и форумная часть. И на форуме движения. Набрались опыта и решили с компаньонами, а почему бы нечто такое не провести у нас в регионе. Если на самом деле сесть поразмыслить, такого рода мероприятий у нас никогда не было. Мы куда-то все время ездили, участвовали, показывались, но организовать нечто такое и форумную часть, и выставочную часть в республике, у нас такого опыта еще не было. Долго думали, под каким соусом все это начать, сделать. Познакомившись с теми же ребятами из жилконгресса, которые нам помогали и опытом, и советами, и наставлениями, решили провести такое мероприятие у нас. Времени было на самом деле мало за три месяца, неполных три месяца. Подобрали площадку и начали предлагать участникам. То есть это застройщики, девелоперы, банки. Первое время в нас мало кто верил, получится у нас или нет, объединить разрозненный рынок недвижимости Дагестана. Каждый сам по себе здесь конкурент, каждый сам по себе играет на своих инструментах и пользуется одними и теми же инструментами, да? Иногда даже поливая грязью другого.
6: Да, есть такое, к сожалению.
7: Да, но форум-выставка «Вектор» стал именно той площадкой, где мы собрали ключевых игроков рынка недвижимости Дагестана, показать их на одной площадке, познакомить их лицом к лицу, друг с другом, и при этом, чтобы они ознакомились еще и с продукцией друг друга. Мы не хотели брать географию только Республики Дагестан. Решили сделать ее югом России. Разослали приглашение по многим компаниям, начиная от Ростова, Ростов, Астрахань, Волгоград, Краснодар. Из каждого из этого региона представители были. В том числе были представители из Екатеринбурга. Мы вышли далеко за пределы.
6: То есть это, можно сказать, на самом деле федеральный масштаб, да?
7: Да. Из Екатеринбурга, из Казани, из Тюмени. То есть мы не ожидали, что будет такой интерес к рынку недвижимости Дагестана. Самым ключевым, скажем так, интересным моментом у нас было, когда банк Дом.РФ решил стать генеральным банком-партнером нашего мероприятия. И плюс компания Сибриз, это азербайджанская компания имени Агаларова, она вошла у нас генеральным спонсором. А титульным спонсором была компания АРДВ, дагестанская компания. То есть, соответственно, вкупе двух крупных девелоперов и одного из банка-лидера страны мы смогли создать такое ключевое мероприятие, которое показало уже уровень доверия, уровень некой такой профессионального подхода нашего. И имея за плечами таких амбассадоров, в нас поверили и спикеры. В первое время спикеров мы искали, спикеров по теме недвижки, но видя, как мы начали раскручиваться...
6: Спикеры сами уже начали, да, заходить?
7: Да, после этого уже спикеры начали предлагать сами свои услуги, просто прийти, выступить. Соответственно, мы уже выбирали, кого пускать на площадку. В общем, количество стендов у нас было 1200 квадратных метров. Со стендами выставились 28 компаний, из которых из Чеченской Республики было, по-моему, 3 компании, 15 дагестанских компаний, остальные из разных регионов. Мы были приятно удивлены количеством людей, которые посетили мероприятие. На второй день, это еще с учетом того, что 30% людей не регистрируются. У нас была и онлайн-регистрация, и офлайн-регистрация. Сидели девочки, заполняли. И к нашему удивлению, 1311 человек за два дня только зарегистрированных. То если прибавить к этому процентов 30 тех, кто не регистрировался, то это за 2000, можно сказать, что за 2000 перевалило количество участников. Но мы так не объявляли, мы говорили, что 1500.
6: То есть та цифра, которую я сейчас процитировал, она гораздо занижена получается, в 600.
7: Да, 600 это занижено. 1300 у нас только зарегистрированных людей, которые оставили данные и контактные номера.
6: А слушай, вот ты сказал про ключевых игроков, которые участвовали в форуме. Кто подразумевается? Ключевые игроки – это только девелоперы, застройщики, либо остальные участники, такие как агентства, риэлтора, юристы, возможно?
7: Вот в предыдущем спиче я говорил про участников, которые зашли со стендами. Ага. Да? Если говорить уже о другой части людей, то это больше все-таки были риэлторы, люди, которые помогают проектировать, аудитория, которая помогает строить, и аудитория, которая помогает продавать, это риэлторы, аудитория, которая помогает строить, аудитория, которая предлагает им стройматериалы. То есть здесь весь рынок недвижимости, начиная от строительства, заканчивая до реализации. Строительство, финансирование, реализацию. Вот весь этот поток был созван на площадке «Вектора». Самое интересное – на площадке «Вектора» были люди еще обучающие. Это и была форумная часть.
6: Такой вопрос у меня. На какие три основных боли вопроса отвечает вот сам, организация самого форума все-таки? Вот три основные.
7: Первое. Не закрывайтесь в своей скорлупе, не нужно жариться в стенах своего офиса. выходите, смело заявляйте о себе. Для меня было очень приятно удивлен, как чеченские компании, вот недавно они большие проекты, да, запустили в Чечне, мы об этом знаем, это «Триумф» и «Фаворит 13».
6: Да, это... очень такие тоже масштабные и красивые.
7: Да. Мне очень понравилось, как они смело заявили о себе и приехали в Дагестан.
6: Угу.
7: И первая задача – это не бойтесь заявлять о себе. Вторая задача – знакомьтесь, делитесь опытом. Вам есть чем поделиться. На самом деле, дагестанские компании, я был приятно удивлен, имеют очень богатый опыт и в плане строительства, и в плане маркетинга, и в плане продаж. Третье. Все, что вы знаете, это не предел. Обучайтесь. Спикеры, которых мы приводили, это спикеры федерального уровня, которые помогали как раз-таки видеть некие тренды рынка, помогать реализовывать свой продукт, помогать выводить его на другой уровень, помогать упаковывать продукт, помогать позиционировать продукт, помогать достучаться до потребителя. Я думаю, в процентов на 80-90 эти задачи мы закрыли. Соответственно, одной выставкой мы не завершаем нашу историю. Вектор, он станет ежегодным. Мы тоже планируем, как и остальные федеральные проекты форумной выставочной части, делать вектор два раза в год. Это осень и весна. Вот. Ну, иншаллах, и с вашей помощью.
6: Иншаллах. Выходит, что удалось объединить интересы застройщиков, агентств, банков и покупателей. Или все-таки каждый при своем каком-то этом остался? То есть какие-то результаты есть? Вот, польза какая-то? Отзывы, обратная связь все-таки, наверное.
7: После проведения мероприятия я дал задание ребятам своим узнать обратную реакцию. Да? В большинстве своем мы получили позитивные отзывы. Что касается практической части, в кулуарах мы узнали о том, что участники Вектора, то есть девелоперы Вектора, успели за дни форума закрыть 16 сделок.
6: Это наши девелоперы? Дагестанские? Или мы говорим...
7: И дагестанские, и чеченские, и Сибриз, и все, кто съезжались туда, там ведь был очень красивый проект с Краснодара тоже, да, они закрыли 16 сделок за 2 дня. Я думаю, это хороший показатель.
6: Да. То, что вообще там что-то происходило подобного...
7: Да, там еще были продажи. Там еще происходили продажи. То есть там же люди не просто ходили, знакомились, интересовались, получали эксклюзивные предложения. Каждая компания, которая приходила туда, она приходила с неким таким эксклюзивным предложением. Как для девелоперов, так и для покупателей простых.
6: Ну, эта история, короче, если так в сухом остатке брать, больше про, я так вижу, так называемый нетворкинг, про знакомство. Вот. А говоря о спикерах, кого бы ты выделил из спикеров? И я так понимаю, эти спикеры больше были для участников рынка, которые непосредственно занимаются реализацией. То есть для отделов продаж, для агентств и для частных риэлторов.
7: Не скажу. Процентов 80, возможно, да. Угу. Но у нас были спикеры настолько мощные, прокачанные. Та же самая Наталья Девяткова, да, она президент клуба, инвестиционного клуба «Деньги в квадрате». Была помощником мэра Москвы Собянина. Она помогала отстраивать Москву. Человек с богатым опытом. Она помогала проектировать Тюмень.
6: Сам город.
7: Сам город. Все, что вот происходит в Тюмени, вся эта новая Тюмень, это благодаря Наталье Девятковой. Это одна из таких хедлайнеров мероприятия. Вторым хедлайнером мероприятия был Валентин Бирюлин, человек, который в продажах, в обучении, в практике уже более 20 лет. Очень многие дагестанцы подписаны на него, покупают его курсы. А тут вдруг мы его привели на 2 дня, по 2 часа каждый день. Он бесплатно рассказывал, обучал, отвечал на вопросы.
6: Я так понимаю, был аншлаг.
7: это был аншлаг. Зал был на 260 посадочных мест. Ну, человек 40 еще стояли, потому что мест не хватало. То есть мы спешно пытались там организовать посадочные места.
6: Ну, на самом деле, я считаю, что такого рода мероприятия, они, это благо то, что они появились у нас, такой форум. Потому что на самом деле у нас большая проблема, когда мы говорим о некой конкуренции среди тех же девелоперов, среди тех же агентств недвижимости, частных риэлторов. Как ты в самом начале сказал, это очень такая разнузненная история. Мы все вот пытаемся как-то там объединиться и так далее, но нам чего-то как будто бы не хватает. Я сейчас веду к теме, немного поговорим об этом, попытки организации гильдии риэлторов Дагестана. Первое наше с тобой знакомство как раз-таки было на одном из видеосозвонов, вот, где ты знакомился с этой идеей. В тот момент, по-моему, ты в Татарстане находился, когда эти вопросы решал. И еще два раза я присутствовал в Министерстве строительства. Именно по, это после событий известных нам печальных, которые там произошли на рынке недвижимости, какая-то активность пошла и что-то там попытались сделать. Я лично считаю, что эта история очень нужная, потому что она очистит рынок от тех людей, которые опосредственно относятся к деятельности. Это достаточно серьезный момент. Люди должны грамотно подходить, это должны быть специалисты. Ну, собственно, вопрос у меня, как на сегодня дела обстоят именно с организацией гильдии риэлторов Дагестана? Нужна ли она вообще? Или получится ли у нас собрать вот в одно единое целое вот всех участников этой стороны рынка?
7: История с образованием гильдии риэлторов Республики Дагестан, она чуть-чуть похоже на историю, когда разрозненный рынок недвижимости зашел банк и навязал нам 214 ФЗ.
6: Ага.
7: Если мы сами не сможем это сделать, то придут сторонние люди и скажут, работаем вот по таким правилам. Гильдии риэлторов во всех регионах есть. То есть все смогли договориться. Два года назад, когда вот как раз-таки ты тоже присутствовал на этих мероприятиях, да, собраниях, когда я предсказывал, ребята, давайте очистим этот рынок от, я извиняюсь, проходимцев, создадим некие такие условия и для обучения, и для роста, и для позиционирования риэлторов, и для очистки слова «риэлтор». Сейчас слово «риэлтор» чуть ли не равно «мошенник».
6: Да, сегодня, да, к сожалению, да. Это такое.
7: Но при этом я знаю процентов 80-90 ребят, которые, ну, реально, они помогают.
6: Да.
7: Они помогают, они работают на этом рынке и помогают честно. Честно свой кусок хлеба зарабатывают. За эти два года, что мы начинали, были разные истории, с кем это делать, как это оформить. Были варианты автономно некоммерческую организацию создать или там ООшку создать. Вот сейчас, после «Вектора», мы вплотную этим занялись. И, скорее всего, это будет некая такая ОНОшка, автономно некоммерческая организация. Будет свой сайт, будет обучение. Мы возьмем самые лучшие практики, которые есть в стране. Это и первая гильдия риэлторов появилась в Питере, в стране, потом уже в Москве. Их опыта наберемся, получим, расскажем, сделаем. Но это такая монотонная работа, больше она не принесет, если сказать честно, она большую, это не коммерческая история.
6: Ну,
7: это вообще не коммерческая история. Это будет больше такая история о, как вам сказать правильно,
6: о профессионализме больше.
7: Да, это больше некий такой профессиональный подход и профессиональное выстраивание работы благонадежных риэлторов.
6: Лифадер, вот смотри, ты вот озвучил то, что эта работа достаточно такая емкая, тяжелая, непростая, скажем, да? Плюс тут еще надо добавить, я думаю, что это, скорее всего, к нашему рынку относится, именно к нашему региону, вернее, скепсис. Есть некий скепсис относительно вот этих вот гильдий. Я пытался вступить в гильдию риэлторов России. Я зашел посмотреть, там есть аттестационные вопросы. Я не знаю, как что-то из этого выбирается, но там число этих вопросов было 300. И они из разных сфер. То есть это юриспруденция, психология даже там, и так далее, и так далее, и так далее. С чем связан скепсис? Есть некие сборы. И, опять же, я ни в одной из гильдий там не участвовал, не знаю. Это все как бы такая инсайдерская информация о том, что ведется просто какой-то сбор, но пользы от этих сборов вообще никакой. То есть говорят, да, что это будет обучение, это профессиональный рост, это там условно там какая-то там какое-то удостоверение, которое ты показываешь, и это лимит доверия дополнительно вызывает. Так ли это на самом деле? Или вы учитываете вот этот скепсис при организации именно вот этой гильдии здесь в республике?
7: Смотри, скепсис, он однозначно будет. Это все равно, что вот есть камеры дорожного движения. Да. Кто против камер?
6: Те, кто нарушает.
7: Те, кто нарушает, и лихачи, да? Вот здесь то же самое будет. Если человек осознанно уже подразумевает, что на этом рынке он будет вести себя нечестно, да, он будет против этих правил. Мы же все договариваемся, и мы договариваемся большинством. То есть мы собираемся и договариваемся. Ребята, будем делать вот так? Давайте брать процент с продажи только от покупателя. Или мы решили брать от покупателя и от продавца. Или от кого мы берем? Это я говорю единично, один из вопросов, да? Никто же пока четко не говорит это.
6: Да.
7: Да? Есть некое правило? Я не риэлтор. Есть правило, у кого брать этот процент?
6: Четко установлено, скажем так, нету. Но чаще всего
7: почему?
6: Бывает...
7: Почему? Потому что нету некой договоренности. Да,
6: да? Да.
7: Можно же договориться. Ребята, мы у кого этот процент?
6: В большинстве своем получается, что решает каждый сам для себя,
7: да.
6: Как он берет.
7: А иногда они берут и у того, и у другого.
6: Да.
7: Это нечестная история.
6: Я считаю, знаешь, как не то чтобы нечестно, наверное, это должно быть аргументировано. Это вот история уходит, немного сейчас погрузимся в этот момент. Это для меня, например, болезненная тема. Аренда. Аренда жилого помещения. У нас на рынке так сложилось, что платит тот, кто ищет. И,
7: то есть бремя ложится и да. Аренды, и еще за то, что
6: совершенно
7: ему именно. Нашли.
6: А там еще надо добавить, что нередко бывает, что надо заплатить залог там первый-последний месяц, и эта сумма троекратно увеличивается.
7: Для человека, который...
6: Ищет.
7: Который не имеет своего жилья.
6: Совершенно верно. И зарабатывать при этом в среднем, пускай будет, дай бог, 70 тысяч рублей. Дай бог.
7: Да, из которых 50% он будет вынужден отдавать за
6: совершенно
7: аренду.
6: Верно. Опять же, одно дело, когда это все аргументировано со стороны риэлтора. То есть за что я... Правильный вопрос возникает. За что я плачу тебе? Просто за то, что ты на классифайдере разместил, я к тебе позвонил, ты мне приехал, показал. Либо это какая-то ответственность должна быть на специалисте, который на дистанции пока снимает, пока арендует это жилье арендатор, он его сопровождает и гарантирует ему решение каких-то там вопросов в рамках договора. Вот ввиду того, что этого нету, возникает вот этот вот негатив. И то же самое по отношению двухсторонней комиссии.
7: Ты заметил, мы уже перешли на практический вопрос.
6: Да, да, да. Двусторонние комиссии, я считаю, что это не столько нечестно, сколько просто чаще всего это не аргументировано. То есть, ну, логичный вопрос. Окей, одно дело тебе, тот, кто заказал музыку, как говорится, да, платит. Пусть это будет покупатель, либо это там продавец. Но,
7: другое как... дело, когда довольный продавец просто решил отблагодарить.
6: Да, совершенно
7: или покупатель.
6: Или покупатель, да. Ненавязанная история.
7: Да.
6: Но если я говорю, я принял объект в работу, я его продаю, я договариваюсь о том, что выполняя определенные условия договора, я получаю там определенный процент с продажи. Приходит покупатель, и я ему говорю, ты с тебя вот столько. Логичный вопрос, за что? И вот настолько, насколько...

0: Немало случаев, когда сдал квартиру, ты просто не успеваешь за всем следить. И на моей практике было, когда мне человек говорил, я сдал квартиру, ее вынесли просто. Вот представь, я говорю, прихожу, квартира пустая. Как быть в таком случае? Может быть, это больше для тех собственников, у которых несколько квартир. В таком случае, возможно, давайте тогда поговорим о доверительном управлении, где подписываются, опять же, там ряд договоров.
1: Фото, видео, фиксация.
0: Совершенно верно. Ну, тогда понятно будет, да, вот для арендатора, за что он платит. Ну, и, опять же, я считаю, что размер той же комиссии, ну, это неправильно.
1: Дело чести.
0: Ну, куда? 100% за то, да, что да. Это сделал. Я представляю, что сейчас после эфира, скорее всего,
1: захейтят.
0: Да, захейтят, но тем не менее, опять же, ну вот мое мнение такое, я считаю так, но это не вина конкретного, может быть, риэлтора из моего окружения, это рынок, вот, это не одним годом он так формировался, это, наверное, 5-7-10 лет, вот так вот, причем это не только у нас, это и в центральной части России то же самое наблюдается.
1: Знаешь, что бы я предложил риэлторам? Все-таки риэлторы больше зарабатывают на купле-продаже, чем на сдаче в аренду, да? Может, услугу сдачи в аренду просто как некое такое...
0: Я согласен с тобой. Я согласен с тобой, Федор, но в таком случае, это знаешь, это будет такой переходный момент, в который будет пауза, пустота настанет, и, возможно, собственники в этот момент увидят, что есть реальная польза от специалиста, которому я передаю, за которым я отдаю в виде комиссии размер одного ежемесячного платежа, но зато я спокоен, есть ответственность у него, есть какие-то гарантии от него и так далее и тому подобное. Поэтому переходный момент вполне возможно будет, да, болезненным.
1: Услуга риэлтора, она должна стать такой же честной, как ты, по сути, когда тебе нужна машина, и ты не хочешь сам заниматься подбором, ты же берешь автоподборщика.
0: Совершенно верно, да.
1: Брат, проверь мне эту машину, скажи, стоит ли ее брать или нет. И он там часа 3-4 возится, проверяет, мотор проверяет, ходовку, там покрашен, не покрашен. Угу. И ты прекрасно понимаешь, он потом резюме дает. Брат, вот здесь вот такие-то моменты, косяки, ты сам решаешь, брать или не брать. И ты прекрасно понимаешь, за что ты платишь.
0: Да.
1: Вот на рынке нужно некое такое объяснение. Но по большей части риэлторы берутся продавать или предлагать недвижку, как у нас говорят, накидывать на то, чего действительно не стоит. Да? То есть ты начинаешь, грубо говоря, позиционирует продукт, жилье или недвижимость свыше того, что
0: есть на самом деле.
1: Есть на самом деле, да. Рассказывая о том, что будет, рассказывая о том, что через 10 лет это будет так, через 5 лет это будет так. И сверх рынка продавать еще.
0: Вот как раз вопрос следующий. Несколько вопросов у меня по этой теме. Часто слышим, что недвижимость дорожает, и поэтому нужно покупать сейчас. Но если покупатель не может продать объект, не получает ожидаемый доход или переплачивает на входе, можно ли вообще считать такую покупку выгодной? Ты, наверное, так или иначе, рынок вторичный тоже мониторишь, смотришь. Как сейчас относятся цены в объявлениях? Вот реальные цены сделок и возможности покупателей. Как считаешь? Вот?
1: Все зависит от способа оплаты.
0: Угу.
1: От скорости принятия решений. В том числе. У нас до сих пор любят наличку. Если ты проходишь с наличкой, цена, скажем так, ну, минус 10% точно будет. Как бы деньги на капоте, торг у капота,
0: да, да.
1: Это всегда играет решающую роль. Рассрочка, она дорогая. Ипотека, она дорогая. Потому что это обслуживание, это еще человек, который привязан к тебе, отслеживает твои циклы.

0: внесение денег, это все аккумулируется, отвозится в банк. То же самое и с ипотекой, да? Вот. Наличка чуть дешевле. Что касается рынка, ты когда-нибудь слышал, что в прошлом году было дороже, чем в этом?
1: Нет, скорее нет.
0: Рынок монотонно растет. И это зависит не от застройщика. Очень хорошо истории с удорожанием рынка недвижимости показывает социальные сети. Да? Иногда даже со стёбом. Mm-hmm. Когда кафельщик ложится, или там кафельщика приезжает, забирает на Роллс-Ройсе. Или там ему шашлыки жарят, лишь бы он там один квадратный метр. Погонный метр, кафель раньше считали квадратным метром, да? Там сколько у тебя квадратных метров? А теперь в эту стоимость добавили затирку отдельно, погонный метр углы, погонный метр того, того, того. У тебя стоимость одной ванной комнаты обходится 300-400 тысяч. Маленькая, вроде там, да, полтора на полтора или два на два.
1: Это при условии, что ты недорогую плитку выбрал.
0: Да, это просто за работу. Кто это поднимает цену? Застройщик? Нет. Это мы говорим сейчас только про кафель. Монолитчики. Если раньше монолит стоил 600 рублей,
1: так.
0: Сейчас меньше 1100, меньше 1200 ты не найдешь, а то и 1600. Металл подорожал, стоимость работ подорожала.
1: Логистика,
0: кладка, да? Все подорожало, но мы по обыкновению идем и ругаем конечного застройщика. Ты почему, гад, мне дорого продаешь? Но он же тоже цены берет вот от этих. Ты никогда не скажешь: Магомед, ты почему в прошлом году кладку делал за 900, а в этом году за 1300? Mm-hmm. Кому застройщик должен эти 300 рублей прибавить? Конечно же, клиенту своему. Да? Арматура стоила 64 рубля, а в этом году она стоит 75-80. Кому он эту разницу добавит? На квадратный метр. Логистику. Угу. Бетон стоил 4800, сейчас 5200. Кому он это добавит? Сюда же добавит.
1: Конечно.
0: Да, но при этом ни один человек не говорит, почему у тебя подорожало вот это, почему то. Все же это ложится в стоимость квадратного метра.
1: А слушай, а скажи, а есть у застройщиков, наверное, будем говорить в частности, в рамках вот того проекта, в котором ты сегодня, механизмы, которые позволяют на общем фоне удорожания там, материалов, всего, что мы сейчас перечислили, немного сдержать рост цены на квадратный метр именно в их проектах? И если есть, на какой дистанции у них это получается сделать?
0: Ровно стоимость инфляции. Угу. Общая инфляция по стране. Ты можешь с этим поиграть. Застройщик, по большому счету, так много не зарабатывает. Это может быть там процентов 10-15. Мы никогда не скажем честно друг другу, почем ты купил землю.
1: Да.
0: Там есть кадастровая стоимость, есть реальная стоимость. Ни один застройщик тебе не скажет, почем он реально эту землю купил. Потому что мы все прекрасно знаем, чем это закончится, да?
1: Да, да, есть такое. Да.
0: Куда он положит эту стоимость? Опять-таки на квадратный метр. Стоимость жилья от чего зависит? Если ты покупаешь далеко, она дешевле. Там и земля изначально была дешевле. Если ты покупаешь в центре, здесь и земля изначально дорогая. Соответственно, угу, здесь и стоимость будет дороже. Мы же не хотим в магазин на машине ехать. Мы хотим выйти и сразу прогуляться в парке. Мы хотим выйти в магазин пройтись. А те, кто берут далеко, они едут.
1: Да, да. А как ты вообще, вот, наблюдая за рынком новостроя, вот ты как считаешь, мы в плане качество строительства, в плане наполнения организации инфраструктуры, мы растем, и куда чаще, на кого ориентируются наши ребята, вот девелоперы, застройщики? Мы говорим сейчас, давай мы будем говорить про комплексные застройки, все-таки про этот бардак с точечными застройками пока отставим. Там понятное дело, что по сути негде там эту инфраструктуру даже сделать.
0: Ага. Когда я говорю про цены, я всегда сравниваю разные мобильные телефоны. Вот есть на российском рынке телефон Poco.
1: Да.
0: Слышал, да?
1: Да, да, да.
0: Он стоит 10-12 тысяч.
1: 6 камер.
0: Да.
1: Огромный монитор.
0: Да.
1: Но стоит 6 тысяч.
0: 6-7 тысяч, там 10 тысяч стоит. Он снимает? Да.
1: Да.
0: По нему можно дозвониться? Можно. Поговорить можно, да. Социальные сети есть, там все есть. Но стоит он 6 тысяч. Но все убирают продукцию.
1: Да. Яблоко.
0: Яблоко. Так же?
1: Так.
0: Почему?
1: Имидж?
0: Нет.
1: Нет?
0: Качество.
1: Качество.
0: Качество. В первую очередь это качество. Если у тебя телефон Poco зависит, зависнет.
1: Ты данные, скорее всего, окончательно потеряешь. Да?
0: Да, но ты от него ничего и не ждешь. Этот Poco, он как бы вторым, третьим телефоном идет всегда. Ты даже не разочаруешься, ты даже не будешь сожалеть. Ну, ну испортился, я за него заплатил 6 тысяч. А если вот он зависнет, ты поднимешь хай, ты поднимешь шум. За 100 тысяч я его купил, а он нагревается, гад. Этот хоть сгорит, ты за него 6 тысяч дал. Ну, другое дело, и у этого есть покупатель, и у этого есть покупатель. Здесь покупает человек с изыском, он хочет качество, а здесь покупает человек, которому, ну, я извиняюсь, ну, пофиг
1: да.
0: на качество. Да? Теперь, перенося все это на рынок недвижимости. Спрос рождает предложение. Когда ты говоришь про инфраструктурные развитые объекты, они рассчитывают на клиентов, которые ездят на хороших машинах и выбирают себе яблоко. Даже?
1: Да.
0: Но при этом есть аудитория, которая им достаточно квадратные метры. Дай мои 40 квадратных метров, и все. Он из подъезда может выйти на проезжую часть, зато у него квадратные метры.
1: У него есть куда прийти спать лечь.
0: Да, просто спать лечь.
1: Yeah.
0: Мы продаем образ жизни, мы продаем инфраструктуру. Условно на 2,5 гектаров того же жилого комплекса Ботаники, да, там, то есть 3,5 гектара, можно посадить 2 дома, остальное дать под инфраструктуру. Детские площадки, там зоны отдыха,
1: прогулочная
0: зона, подземный паркинг сделать все.
1: Угу.
0: Другое дело, можно посадить там 4 дома, да, продавать там не по 150-160, а продавать по 100. Я человек, который ищу для своей семьи качественное жилье, я куплю вот в нынешней Ботанике, потому что она мне импонирует, мне она симпатизирует, мне она нравится. А ну, человек, которому как бы, ну, без разницы, где его семья будет жить, он пойдет покупать вот в этих друг за другом построенные дома.
1: А как быть с теми, кто понимает всю эту историю, да, поддерживает, хочет, но покупательская способность у него слабая. Но он хочет в эту Ботанику зайти. Я так понимаю, каждодневно, наверное, обсуждаются какие-то варианты, условия, возможности, где предоставить можно приобрести так или иначе.
0: Ты знаешь, я с 16 лет хочу Rolls-Royce.
1: Угу.
0: Да?
1: Да.
0: Сказать, что я не стремлюсь к этому, я стремлюсь. Я хочу Porsche Macan.
1: Да, почему бы нет?
0: Да, почему бы нет, да? А что я сделал для того, чтобы получить? Я двигаюсь, я стараюсь. такие проекты, крутые проекты, он в первую очередь рождает в тебе желание стать лучше. Человек с бедным мышлением, бедное мышление, бедный карман. Согласен?
1: Есть такое.
0: Да. Я думаю, его даже не стоит туда пускать. Я, конечно, многих сейчас обижу. Ну, так скажу, да? Стремись жить в таких проектах. Стань лучше. Будь достоин этого. Но я пока не могу себе позволить Rolls-Royce. Но я приду к этому когда-то. Когда я стану лучше, когда я буду мыслить лучше. И могу себе позволить там. И смогу себе позволить не только... вот все сливки собрались в этом... как этот город? Самый дорогой город мира. Нет.
1: Где-то в Китае.
0: Монако. Ага. Да? Я тоже хочу, но я пока не могу себе позволить. Да? Есть там... Придумывают они условия, чтобы бедняки туда попали? Я думаю, нет. Так же?
1: Да.
0: Возможно, в качестве рабочей силы пришли, уехали, поработали, ушли. Но стремятся ли богачи попасть туда?
1: Конечно.
0: Это уровень жизни другой. Вот что нужно сделать, чтобы попасть в Монако? Поменять в себе в голове, лучше работать, лучше принимать решения, зарабатывать больше, и ты попадаешь туда. Это ли не сподвигнет покупательский рынок? А пока ты покупаешь квадратные метры, ты и будешь таким на уровень ниже. Надеюсь, я ответил на твой вопрос.
1: Ок, принято. Давай немного про маркетинг. Насколько рынок недвижимости сегодня профессионален? Именно в плане маркетинга, по твоему личному мнению и с твоих наблюдений.
0: Если сравнивать в среднем по рынку недвижимости России, то в Дагестане рынок именно видеоконтента, он очень креативный. Видеоконтента. Но не более видеоконтента. Когда нам говорят, вот у нас очень креативный маркетинг, и начать копаться, это, по сути, прикольные видосики, прикольные там ролики, но они в большинстве своем не продающие.
1: Развлекающие.
0: Развлекаловка, да, развлекаловка. Не хочу этих ребят обидеть, но вот есть эти блогеры, которые там подрались в магазине там, или там что-то. Какую-нибудь продукцию ты запомнил, что они рекламируют?
1: То есть ты ведешь к тому, что они как таковую основную задачу не выполняют, лидогенерацию?
0: Да. Абсолютно. Там нет лидгена. Есть, ну просто пришли, подрались в магазине.
1: А маркетологи съезжают именно на этом, да? Говорят, что ну вот мы вам просмотры же увеличили.
0: Просмотр не всегда равен
1: согласен.
0: Покупке. Если хочешь хороших просмотров, то иди на запрещенные сайты. Есть же такие сайты,
1: да,
0: где всякая грязь. Там миллионные просмотры. Размещая свой баннер, набираешь миллионные просмотры. Будет ли оттуда лидген? Не будет, но просмотры будут.
1: Просмотры будут, да. Вначале, перед эфиром я тебе говорил, что задам тебе обязательно вопрос, который для меня очень интересен, важен. Если бы сегодня тебе дали управление агентством недвижимости в Махачкале или Каспийске, у которого минимальный бюджет, какие три главные вещи ты бы сделал в первую очередь?
0: В первую очередь я бы начал с позиционирования. Именно брать сложные проекты, разбираться и рассказывать, почему он сложный, и давать некое свое решение, как это исправить.
1: Говоря про проекты, ты имеешь в виду...
0: Жилые комплексы в том числе. Или... не состоявшейся истории с продажами, покупками. То есть ты кто такой риэлтор, кто такой агент недвижимости? Угу. Это человек, который из проблемы находит решение. Чем профессиональнее ты находишь эти решения, чем быстрее ты их находишь, чем быстрее ты сводишь к общему знаменателю покупателя и продавца, угу, тем ты лучше, тем ты профессиональнее.
1: Согласен, я в этом лишний раз убедился, проводя крайнюю сделку, которая завершилась у нас недавно. Мы продавали коммерческую недвижимость. У нас был собственник.
0: Сливки.
1: Да. Собственник у нас был иностранец, причем который находился на момент проверки всего этого за границей. Покупатель у нас здесь, достаточно взрослый человек, профессор. Издатель там почти 20 книг, такой своеобразный, тоже достаточно сложный. И вот это вот языковой барьер. Этот на своем языке доносит мысль, этот на своем языке. По сути, говорят об одном и том же. Два месяца работы. Два месяца, я клянусь, это реально работа была. Доходило до такого, что уже на тонах начинали разговаривать. И просто приходилось себя в моменте останавливать, анализировать, возвращать себя к той мысли, что это твоя работа. Ты для этого здесь и есть, да. Как ты вот сейчас сказал, чтобы две стороны остались в конечном итоге довольными.
0: Идеально довольных не будет, но общий знаменатель ты все равно приводишь.
1: Совершенно верно. Была такая же еще одна сделка, где три стороны участвовали, где за час до сделки мне звонит человек, говорит, я отменяю сделку, я не буду ее там ввиду того-то, того-то, того-то. Приходилось задействовать административный ресурс, звонить, просить, дайте эту справку. Короче, ну как-то вот я думаю, что опять же, возвращаясь к теме форума «Вектор», вот такого рода мероприятия, клуб ли это, либо это просто площадка какая-то, она, иншаллах, должна облагородить нашу среду, облагораживая среду именно риэлторов, будем сейчас пока про них говорить, да, так как я риэлтор, не девелопер больше, будет облагораживаться, соответственно, и покупатель тоже, который, у которого будет четкое понимание того, кто перед тобой стоит, почему ему стоит доверять. Тут же мы уходим немного в историю про гильдию, потому что предполагается, что участник гильдии, он...
0: Некий проверенный уже.
1: Да. Как это правильно сказать?
0: Аккредитованный.
1: Совершенно верно. Аккредитованный, он аттестованный, да. Этому есть подтверждение на условно определенном сайте, куда человек может зайти, посмотреть, кто такой муслим, почему ему стоит доверять.
0: Сколько звездочек у муслима.
1: Вот, да, там даже, по-моему, и бывают рейтинги, какие и сколько, и какие сделки он проводил там в последнее время и так далее. У нас вообще, по-моему, да, это риэлторская деятельность, она в России достаточно молодая, особенно в Дагестане. Да. Это в Америке, по-моему, 200 лет этой деятельности. Там у них вообще совершенно...
0: У нас раньше это называлось даже посредники просто. Риэлторы, агенты недвижимости — это понятие последних нескольких лет. До этого просто называли посредники. Да.
1: Да. А сейчас это... Ну, друзья, вот обращаюсь к слушателям. На самом деле специалистом по недвижимости, наверное, может считаться человек... который очень разноплановый. Это и подкован в части юриспруденции. Не обязательно, что он должен все знать, но он должен хотя бы, как минимум, уметь читать выписку. Ты часто сталкиваешься с таким, что не умеют читать выписку из ИГРН. Это должен быть, опять же, психолог. А вообще, было бы здорово, чтобы мы доросли до такого, когда риэлтора становились бы семейными. Вот как есть врачи семейные, угу. Вот так, чтобы было, и это, но это было бы совсем другой уровень, мне кажется. Я надеюсь, что, опять же, «Вектор» и подобного рода, пусть еще появляются такие же форумы, такие же площадки. Таким образом мы только растем. Для нас это лучше. И я надеюсь, что это будет помогать нам расти в профессиональном плане.
0: Очень надеюсь.
1: Итак, друзья, сегодня мы с вами постарались разобраться в вопросах того, кто и как будет влиять на рынок недвижимости Дагестана. Поговорили о таком мероприятии, оказывается, как для меня удивлением стало, что федерального уровня. форум, выставка «Вектор», на котором были собраны все участники, ключевые участники рынка. Надеюсь, что также получилось дать понимание того, кто в очередной раз, кто такой все-таки специалист по недвижимости. И что к слову риэлтор нужно, наверное, уже привыкать с другой точки зрения, с точки зрения какой-то порядочности, какой-то лимит доверия увеличивать. Мы будем стараться, в свою очередь, как риэлтора, как специалисты по недвижимости, расти в этом направлении, быть полезными для вас, как покупателя, так и для продавца, ну и для наших основных партнеров, для девелоперов. Вифадер, еще раз баракала за то, что принял приглашение. На самом деле, огромное количество вопросов было, как я тебе и сказал. Мы с тобой, наверное, даже и... Я прогнозировал, что 10%, мы и 5% не смогли с тобой за этот час обсудить. И я надеюсь,
0: тема такая разношерстная.
1: Да, я надеюсь, что это у нас не крайняя встреча будет. Вот, и, возможно, не в студии, но будем садиться, общаться на эту тему, вот, развивать, облагораживать рынок наш. Друзья, спасибо вам, что были с нами этот час, что слушали нас. Всех благ. До новых встреч.
0: Спасибо большое всем. Мустин, спасибо за приглашение. Очень полезная передача. Надеюсь, всем было полезно. Спасибо большое, ребята.
1: Ассаламу алейкум.
2: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог FM.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В 5 районах Дагестана объявлен карантин из-за мраморного клопа. Ограничительные меры распространяются на Магарамкентский, Дербентский, Сулейманстальский, Табасаранский и Хивский районы. Общая площадь карантинных территорий превышает 318 тысяч гектаров. В Казбековском районе продолжается капремонт участка дороги Хасавюрт-Твох, который проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день двухслойное асфальтобетонное покрытие уложено на 3 километрах трассы. Работы продолжаются на 4-м километре. Обновленная дорога обеспечит более комфортные условия для передвижения. С 18 по 21 октября в Махачкале пройдет 8-й международный форум «Солнечный берег НКО. Новый вектор», организованный фондом «Чистое сердце» при поддержке главы Дагестана. Форум объединит НКО из России и за рубежом. Программа включает тренинги, дискуссии, презентации и мастер-классы от лучших экспертов. Форум приурочен к 15-летию фонда «Чистое сердце». С 1 июля следующего года в России будет введен запрет на покупку криптовалюты напрямую у других людей. Новые правила обяжут все сделки с криптовалютой между физлицами проходить через посредников, зарегистрированных в реестре Банка России. Таким образом, традиционный P2P-обмен, не включающий участие регулируемых организаций, станет незаконным. В исследовании Роскачества были выявлены высокоопасные вещества в школьных брюках для мальчиков, об этом пишет ТАСС. Анализ показал, что в изделиях брендов Crazy Beaver и Roberto Balzini присутствуют токсичные фенолы, которые могут привести к раздражению кожи и слизистых оболочек, а также вызвать аллергические реакции и головные боли. Паспорт Объединенных Арабских Эмиратов признан самым сильным паспортом в мире, предоставляя возможность безвизового въезда в 138 стран. На втором месте с небольшим отрывом расположился паспорт Сингапура, который открывает доступ в 140 государств без визы. Паспорт России занимает 40-ю позицию в рейтинге. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Шестая ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Мастерсов Шанхая, обыграв в четвертом круге победителя итогового турнира 2019 года Стефаноса Цитсипаса 6-4, 7-5. Медведев стал четвертым игроком в истории этих соревнований, кому удалось третий год подряд дойти до 1/4 в Шанхае. Ранее это достижение покорялось только Роджеру Федереру, Новаку Джоковичу и Энди Маррею. За выход в полуфинал тысячника Даниил поспорит с американцем Томми Полом. Медведев, победитель шанхайского мастерса 2019 года, еще не проиграл на нынешнем турнире ни одного сета. Хоккеисты ЦСКА одержали 11-ю победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв в столичном дерби «Динамо» 1-0. Благодаря этому армейцы единолично возглавили турнирную таблицу Западной конференции. На Востоке лидерство удерживает «Металлург», выигравший на выезде у минского «Динамо» 3-1. При этом магнитогорцы до сих пор выступают без отстраненного главного тренера Андрея Разина. Вот уже 4 игры подряд «Магнитка» побеждает под руководством исполняющего обязанности Владимира Воробьева. Вторым на Востоке идет «Нефтехимик», на третью позицию вышел «Барыс», сразивший в Астане «Автомобилист» 4-1. В матче четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России петербургский «Зенит» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» 2-1. Хозяева открыли счет с пенальти, но «Зенит» не только отыгрался, но и вырвал победу благодаря голам Кевина Андраде и своего воспитанника Амира Мусаева, для которого этот мяч стал первым на профессиональном уровне. Эта победа позволила действующему чемпиону России закрепиться на первом месте в группе «Си». На второе место вышла «Балтика», которая в гостях выиграла у крыльев Советов 2-0. Тем временем ЦСКА на веб-арене разгромила лидера группы D Ростов 4-0, взяв победительный реванш за поражение в первом круге. Армейцы поднялись на третье место, обойдя «Локомотив». Лидер РПЛ «Московская Динамо» в Грозном победила «Ахмат» 2-1, одержав уже 8-ю победу подряд с учетом чемпионата, и возглавила группу B. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзахский район, селение Ганох. Название аула обусловлено его расположением. Он лежит между двумя возвышенностями. На возвышенности Хабал когда-то была крепость. Построена она еще в домусульманский период. Сохранилось и доисламское кладбище. Бытует легенда, что на этом кладбище, вблизи остатков крепости, некогда нашли золотой серп и железный меч. По какой-то причине крепость была оставлена, и обитатели ее перебрались в поселение, которое они основали вблизи места нынешнего Ганоха. Есть предположение, что люди эти были то ли грузинами, то ли евреями. Во всяком случае, при разборе стен в этих развалинах был найден обломок плиты из мягкого белого камня с надписью, сделанной неизвестным алфавитом. Кроме того, рассказывают, что позднее в этих развалинах находили кувшины, и якобы один из них был с монетами и золотом. А нашли также кольца, браслеты, серьги и кресты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 15 октября 1932 года в Индии появилась авиакомпания, которая известна как Air India. Тогда она называлась Tata Airlines и была частным проектом семьи Tata. Первый полет на одномоторном самолете не пассажирский, а перевозил авиапочту. Это отличный кейс про то, как крупный бизнес выходит в новую для себя отрасль. Не с гигантских амбиций, а с понятной нишей и конкретного клиента – почтовой службы. Для компании Tata это был способ протестировать инфраструктуру, маршруты, техобслуживание, диспетчеризацию. И только тогда, когда процессы устоялись, пошли пассажиры. Для бизнеса урок такой. Если вы захотите в новый сегмент, не обязательно сразу строить идеальный продукт. Начните с узкого спроса, где требования понятны, а цена ошибки ниже. Почта, корпоративные перевозки, тестовые партии – это полигон для откладки всей цепочки. Так что если вы сейчас думаете о выходе в новый сегмент, начните не с обещания лучшего в мире сервиса, а с одной понятной задачи – доставить, отгрузить, протестировать. Пусть это будет небольшой заказ, узкий сегмент или даже пилот для своих. Главное – прогнать всю цепочку от начала до конца и увидеть, где она спотыкается. Потому что масштабировать можно только то, что уже работает.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
9: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
10: Ежедневное питание с клетчаткой и ферментированными продуктами куда лучше воздействует на организм, чем любые чистки. Последние доводят до того, что кишечник начинает работать еще хуже, чем до процедуры, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Врач объяснил, какие ошибки чаще всего совершают пациенты, стремясь к быстрому оздоровлению. Как правило, экстремальные чистки направлены на то, чтобы за один день избавиться от грязи. Кишечник – это не труба, а живая экосистема. Соленые растворы, слабительные, детокс-соки дают краткий эффект, вымывая микрофлору, отметил Сергей Вялов. В результате нарушается водно-солевой баланс, возникает привыкание, нарушенные функции кишечника не восстанавливаются. Еще одна проблема связана с недостаточным употреблением клетчатки и ферментированных продуктов. Такую пищу, помня о размере порций, нужно есть ежедневно. Третий момент – мало воды в рационе и вместе с тем недостаток движения. Кроме того, некоторые пациенты вместо своевременного обращения к врачу и лечения до последнего верят в народные методы, еще раз подчеркнул гастроэнтеролог.
9: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Офлайн-кошелек предоставит россиянам возможность оплачивать покупки цифровыми рублями даже при отсутствии доступа к интернету. Об этом сообщила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. Эксперт рассказала, что регулятор изучил ряд технических решений, благодаря которым удастся использовать цифровой рубль даже в местах, где отсутствует мобильная связь. Одним из способов может стать защищенная сим-карта, которая установлена в смартфоне. Однако, по ее словам, окончательное решение по поводу конкретной технологии еще не было принято. В ближайшее время Центробанк планирует провести испытание прототипа системы, в котором примет участие небольшая группа пользователей. В случае, если тестирование окажется успешным, решения будут постепенно внедрять для широкой аудитории. В 2026 году дети и подростки в России начали чаще обращаться за помощью психологов. Этот показатель вырос на 28%, пишут «Известия». По словам специалистов, спрос на услуги психологов для детей повышается уже на протяжении нескольких лет. В этом сентябре доля обращений родителей по вопросам психологического состояния детей и подростков достигла 6% от общего числа запросов. Это максимальный показатель за последние 5 лет, подчеркнули эксперты. Они объяснили, что большее число обращений наблюдается среди подростков от 12 до 16 лет. В этом возрасте они нередко сталкиваются с серьезными изменениями, самостоятельностью, а также активным взаимодействием с ровесниками. И в завершении выпуска биографическая драма «Рокки – это я» выйдет в российских кинотеатрах раньше запланированной даты. Премьера состоится 19 ноября. Картина рассказывает о начале пути знаменитого актера, сценариста и режиссера Сильвестра Сталлоне. Он создает историю о боксере и твердо решает сыграть главную роль. Крупная студия готова заплатить большой гонорар, но с одним условием – она найдет другого актера с внятной речью. Сталлоне отказывается от денег ради мечты, в итоге его проект становится мировым хитом и завоевывает «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Мировая премьера приурочена к 50-летию «Рокки» и состоится 20 ноября 2026 года. Таким образом, зрители в России увидят картину раньше, чем в Соединенных Штатах. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
0: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Полезно. В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом Сильбеси. Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
2: Притчи народов мира.

0: Восточный властелин увидел страшный сон, будто у него выпали один за другим все зубы. В сильном волнении он позвал к себе толкователя снов. Тот выслушал его озабоченно и сказал: «Повелитель, я должен сообщить тебе печальную весть. Ты потеряешь одного за другим всех своих близких». Эти слова вызвали гнев властелина. Он велел бросить в тюрьму несчастного и позвать другого толкователя, который, выслушав сон, сказал: «Я счастлив сообщить тебе радостную весть. Ты переживешь всех своих родных». Властелин был обрадован и щедро наградил его за это предсказание. Придворные очень удивились. «Ведь ты сказал ему то же самое, что и твой бедный предшественник. Так почему же он был наказан, а ты вознагражден?» — спрашивали они. На что последовал ответ: «Мы оба одинаково истолковали сон, но все зависит от того, не что сказать, а как сказать».
1: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Производители и продавцы электроники обратились к Минпромторгу с просьбой уменьшить технологический сбор, который может вызвать повышение цен на отдельные категории товаров на 1,9%. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на письмо ассоциации «РАТЭК». Представители рынка предлагают уменьшить надбавку для немаркированной продукции с 33% до 10% и увеличить скидку для маркированной с 33% до 70%. Кроме того, они просят исключить из сбора товары, ввезенные до 1 декабря этого года, и возвращать уплаченные средства при экспорте и реэкспорте. Ассоциация предупреждает, что из-за задержек согласования маркировки от 35 до 50% новых моделей электроники могут облагаться повышенным сбором в первые 3-6 месяцев после выхода на рынок. Это повлечет за собой дополнительные расходы для бизнеса и приведет к росту розничных цен.
0: Цифра дня.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В интернете можно встретить много советов о том, как стать счастливее. Не верьте им. Верьте нейрофизиологам, эти ребята дольше всех изучают наш мозг и поведение. Например, Алекс Корб, исследователь и нейрофизиолог, в своей книге «Восходящая спираль» делится последними наблюдениями науки. Он утверждает, что есть четыре основных компонента счастья. Первый – благодарность. Когда вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, есть всего два варианта, как вы можете на нее отреагировать. Либо с благодарностью, либо с чувствами стыда, вины и беспокойства. И мы выбираем именно то, к чему привыкли. Если с детства нас окружали пессимистичные люди, то мы считаем, что это нормально, и наше тело с большим удовольствием испытывает вину, стыд и беспокойство. Стоп, с каким еще удовольствием? Ведь эти чувства крайне неприятные. Однако на уровне нейробиологии эти ощущения активизируют систему вознаграждения. Да, ваш мозг радуется, когда вам плохо. Все потому, что когда вы переживаете, вы думаете о проблеме и как будто бы ее решаете. Это все же лучше, чем ничего не делать. Однако это не сделает вас счастливее и не всегда решит проблему. Гораздо более продуктивно испытывать благодарность. Например, Тим Крейдер в своей книге «Мы не учимся ничему» рассказывает об ужасном эпизоде его жизни, когда его ударили ножом в горло. Он описывает это как одно из лучших событий его жизни. После этого целый год он не мог быть несчастливым. И он не сумасшедший, просто счастье быть живым перекрывает любые проблемы. Так что благодарность уместна даже в самых неуместных ситуациях. Если вы столкнулись с проблемой, гораздо полезнее найти в ней положительный урок и быть за него благодарным, вместо того, чтобы топать ножками, как маленький разгневанный ребенок. В действительности, благодарность – это самый проверенный с точки зрения науки способ быть счастливее. В своей книге «Психология счастья» Соня Любомирский утверждает, что аж 40% счастья возникает в результате наших сознательных действий. И всего 10% благодаря непредвиденным обстоятельствам. Так что именно вы – творец своего счастья. Я понимаю, что трудно неожиданно стать благодарным за проблемы, особенно если у тебя что-то украли, предали или если не хватает денег. Но помните, что я сказал в начале? Все дело в привычке. Роберт Эммонс в своих исследованиях пришел к выводу, что мы можем научить свой мозг быть благодарным. Все, что нам нужно, это каждое утро уделять 5 минут времени на заполнение дневника благодарности. Я это делаю в простой тетради. Записываю 5 пунктов, за которые благодарен. Это может быть все, что угодно. От вкуса свежевыжатого сока до благодарности за то, что тебе дан еще один день. Если делать это достаточно долго, то скоро ваш мозг буквально перепрограммирует сам себя и будет по-другому реагировать на происходящие события. Это сделает вас счастливее. Второй пункт очень необычный. Дай название своему страданию. Например, вы по какой-то причине ужасно себя чувствуете. Окей, дайте название ужасности. Грусть, тревога, злость или страх. Нейробиолог Дэвид Рок в своей книге «Мозг. Инструкция по применению» объясняет, что мы привыкли подавлять негативные эмоции, но они никуда не уходят, они лишь прячутся на второй план и влияют на нас незаметно. Единственный способ избавиться от этого фонового негатива – это обратить внимание на источник эмоций и придумать для нее название. Тогда наш мозг как бы выключает негативную эмоцию. По этому же принципу работает медитация. Вы концентрируетесь на источнике беспокойства, анализируете его, и он пропадает. В следующий раз, когда вы будете чувствовать себя плохо, подумайте, что за эмоция вами овладела. Дайте ей имя и поразмышляйте над ней. Где ее источник? К моему удивлению, эта методика идеально сработала в моей жизни, и я пользуюсь ей довольно часто. Третий компонент очень простой. Приноси пользу. В книге «Проект долголетия» Говард Фридман раскрывает удивительную деталь о нашем счастье. Мы настолько довольны жизнью, насколько способны помочь другим. И вовсе не обязательно исполнять мечты всех окружающих, достаточно небольшой помощи. Да, как бы банально это ни звучало, просто переведи бабушку через дорогу, или купи ужин нищему, или помоги сдать отчет коллеге. Словом, пусть это будет что-то простое для вас, но важное для другого. Исследования показывают, что самые счастливые из нас – это те, кто может осчастливить других. Четвертый и самый приятный компонент – трогай других людей. Замеры мозговой активности показывают, что когда мы долго никого не касаемся, активизируются те же участки мозга, что и при физической боли. А когда обнимаемся, особенно долго, Изменяется вся химия нашего тела, что делает нас значительно счастливее, особенно в долгосрочной перспективе. Ученые утверждают, что всего 5 объятий в день значительно повышают удовлетворенность жизнью. Итак, сделать себя счастливее – это не так просто, но и не так сложно, как многие говорят. Все сводится к 4 привычкам – быть благодарным, распознавать свои негативные эмоции, помогать другим и обниматься. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Разные мысли.
1: Каждому в жизни нужны три уровня связей: близкий человек, круг общения и ощущение причастности к группе. Когда нет одного или нескольких компонентов, мы ощущаем одиночество. Одиночество плохо влияет на психику и организм в целом. Эмоциональную боль от отвержения мы ощущаем так же, как физическую. К одиночеству часто приводят медицинские проблемы, а одиночество их усугубляет. При этом общение и хорошие социальные связи помогают людям лучше заботиться о своем здоровье. Одиночество и уединение — разные вещи. Для качественного общения с людьми нам нужно наладить отношения с собой, а для этого требуется время, рефлексия и самосострадание. Одиночество порождает само себя. Чем больше одиночества мы уже испытали в жизни, тем сложнее нам строить новые связи с людьми. Долгий опыт одиночества делает людей более тревожными. У одинокого человека вызывают стресс обстоятельства, на которые он в другой ситуации не обратил бы внимания. В современной культуре одиночество осуждается. Одинокие люди испытывают стыд и вину и часто вынуждены скрывать свои чувства. Одиночество может провоцировать насилие. Одинокие люди могут оскорблять и обвинять других, чтобы не было так больно, когда их снова отвергнут. Интернет дает нам новые возможности для общения, но снижает его качество. Соцсети захватывают наше внимание и заставляют нас постоянно сравнивать себя с другими. Самый простой способ преодолеть одиночество — совершать добрые поступки. Люди стремятся ответить на добро тем же. Так рождаются теплые отношения.
0: Разные мысли.

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Каспийске завершились работы по реконструкции напорных канализационных коллекторов. Об этом сообщили на совещании, которое провел первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин. Сейчас обсуждаются вопросы передачи объекта в эксплуатацию и его интеграции в существующую систему водоотведения. Соединенные Штаты выступили с предложением к европейским странам разморозить часть российских активов и передать их под контроль Вашингтона. Об этом пишет Financial Times. Средства планируется использовать в качестве финансового инструмента для достижения всеобъемлющего мирного урегулирования. Однако европейские партнеры инициативу отвергли. Миноборнауки России намерена изменить порядок оплаты обучения в вузах согласно проекту приказа, пишет ТАСС. С будущего учебного года студенты будут обязаны внести плату за первый семестр до начала занятий. На сегодняшний день для поступления в высшее учебное заведение предоплата не предусмотрена. Минэкономразвития и Wildberries инициировали создание сети региональных центров поддержки предпринимателей. Как пишет ТАСС, эти центры станут частью цифровой платформы РВБ-среда и объединят физическую помощь бизнесменам с сервисами и экспертными знаниями экосистемы РВБ. В региональных центрах предприниматели смогут получить консультации по вопросам открытия и расширения бизнеса. Искусственный интеллект негативно влияет на способность школьников к самостоятельному чтению и мышлению, пишет Financial Times. Согласно исследованию, результаты тестов по чтению снизились на 25 баллов, по математике на 22 балла. Отмечается, что молодые люди читают быстрее, но их навыки анализа и понимания текста ухудшились. Вейпинг вызывает массовое поражение легких и гипоксию среди молодежи в России. За последний год число таких случаев возросло на 30%, пишет база. Отмечается, что у молодых людей до 35 лет, использующих электронные сигареты, наблюдается ухудшение состояния здоровья. Они испытывают слабость, сонливость, одышку, кашель и боль в груди, подчеркивают медики. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Штул. Одно из старинных сел Курахского района Дагестана. Как рассказывают старожилы, когда-то село имело название Рагал-Айхюр – село на скале. Вероятнее всего, именно после присоединения арабов-пришельцев к местному населению и образовалось село. Тогда оно получило название Ишантул, а после – Штул. Необходимо отметить, что группа миссионеров оказала огромное влияние на быт, жизнь и духовную культуру горцев. Примерно в 17 веке Штул становится духовным центром в Кюринском округе, куда все приезжают учиться в медресе и у алимов. Из аула вышли крупные ученые-арабисты, мыслители. Также здесь до внешних пор работали мастера оружейных дел, и они совместно с шинасцами обеспечивали войско горцев оружием. Штульцы имели огромные владения. На их территории находилось два лесных массива, тысячи гектаров пастбищ, сенокосов, пашин, альпийских лугов и садов. Война Советского Союза с фашистской Германией принесла много горя и лишений штульцам. Около 300 человек ушли на фронт. Многие из них погибли или пропали без вести.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Два друга и четыре жены. Два друга сидели в кофейне и курили кальян. «Какое это счастье иметь двух жен!» — мечтательно говорил один другому. Красноречивыми словами он описывал свои необыкновенные переживания, не переставая восхищаться тем, что у двух цветков такой разный аромат. Глаза друга становились все больше и больше от восхищения. «Как в раю, — думал он, — живется моему другу!» Вскоре у него появилась вторая жена. Но когда в брачную ночь он захотел разделить с ней ложе, она гневно отвергла его. «Не мешай мне спать, иди к своей первой жене. Или я, или она». Чтобы найти утешение, он отправился к другой жене. «Тебе здесь нет места!» — в ярости выкрикнула та. «Если ты взял себе вторую жену, а я тебе уже не мила, ну так и иди к ней». Ему не оставалось ничего другого, как пойти в ближайшую мечеть, чтобы найти покой хоть там. Когда он принял молитвенную позу и попытался заснуть, то услышал за собой покашливание. С удивлением он обернулся. Оказывается, это был никто иной, как его добрый друг, разглагольствовавший перед ним о счастье иметь двух жен. «Чего это ты пришел сюда?» — спросил он его с удивлением. «Мои жены не подпускают меня к себе. Это длится уже многие месяцы». «Но зачем же тогда ты мне рассказывал о том, как это прекрасно — жить с двумя женами?» «Я чувствовал себя таким одиноким в этой мечети и хотел, чтобы рядом со мной был друг».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 15 октября 1806 года Бакинское ханство вошло в состав Российской империи. На первый взгляд, очередная административная перемена на окраинах. Но именно она запустила цепочку событий, которые сделали Баку одним из главных экономических узлов Евразии. Через полвека после отмены откупной системы в 1872 году в Баку хлынули российские и иностранные капиталы. Регион стал мировым нефтяным центром. Здесь добывали значительную часть мировой нефти, строили заводы, прокладывали железную дорогу Баку-Тифлис, развивали портовую инфраструктуру. Для бизнеса урок следующий. Контроль над территорией – это еще не прибыль. Прибыль начинается, когда появляются прозрачные правила для инвесторов, транспортная доступность и понятные рынки сбыта. Именно эти условия и превратили Баку из регионального порта в глобальный энергетический хаб.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Как не потерять деньги на инвестициях? Как управлять капиталом, когда рынки штормит? Ответы в подкасте «Объясни Марату» на Диалог ФМ. Ведущий – предприниматель Марат Шайдаев. В каждом выпуске разговор с топовыми экспертами. Включайте и узнавайте, как работают деньги на самом деле.
1: Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104,8. Новости страны и мира. О главном.
3: Российское законодательство предусматривает выплату по уходу за инвалидами и пожилыми людьми с февраля 2027 года. Она будет проиндексирована. Об этом Ленте.ру рассказала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Что касается ухода за пожилым лицом, которому уже исполнилось 80 лет, или инвалидом первой группы, эта сумма в размере 1200 рублей. Ее включили в состав пенсии для инвалидов, то есть фактически пенсионер ее получает в составе своей пенсии, рассказала она. В 2026-м сумма выплаты за уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы составляет 11 563 рубля. С 1 февраля 2027 года эти выплаты проиндексируют, уточнила парламентарий. Маркетплейсы стали категорией, которую россияне чаще всего связывают с улучшением своей жизни за последнее время. Их отметили 31% опрошенных. Об этом газете.ру сообщили в бренд-консалтинговой компании. На втором месте оказалась доставка продуктов и еды на дом. Далее следуют банковские сервисы, платежи и карты. В первую пятерку вошли также путешествия и поездки, мессенджеры и социальные сети. Следом располагаются кафе и рестораны, навигация и карты, спорт и фитнес, красота и уход за собой, здоровье и медицина. Многие из этих сервисов сокращают путь между возникновением потребности и ее удовлетворением. Купить нужную вещь, заказать продукты, перевести деньги, организовать поездку или связаться с человеком теперь можно за несколько действий в смартфоне. Экономия времени – одна из причин, по которым потребители ценят бренды, наряду с ценами, ассортиментом, качеством сервиса и новыми впечатлениями. И в завершении выпуска картину Винсента Ван Гога, которая не выставлялась публично более 6 десятилетий, продадут на аукционе Сотбис в Нью-Йорке 18 ноября. Цена, как ожидается, достигнет около 180 миллионов долларов, сообщает Reuters. Специалисты отмечают, что аукцион станет испытанием на прочность рынка элитного искусства, на котором коллекционеры продолжают бороться за редкие работы, несмотря на общую экономическую неопределенность. Картина «Каштаны в цвету» была написана в мае 1890 года. Она является одним из самых важных произведений голландского художника, относящихся к последним дням его жизни. В отделе современного искусства Сотбис считают, что полотно Ван Гога может установить новый аукционный рекорд. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: За последний год средняя зарплата курьеров увеличилась почти на 39%. В сентябре, по данным сайта ХХРО, она достигла 190 тысяч рублей в месяц. Согласно данным супер

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: При входе в офис нужно здороваться со всеми присутствующими, даже если вы с ними не знакомы. Перед началом рабочего дня следует перевести телефон на беззвучный режим. Исключение – ситуация, когда он используется для профессиональной деятельности. Также при телефонном разговоре с руководителем первым трубку всегда кладет он.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Чтобы понять, что у вашего собеседника есть все части тела и физически он является целым человеком, достаточно броского взгляда в его сторону. Физические характеристики очевидны, и мы сразу распознаем, если человек, например, является калекой. Однако внутренняя или психологическая цельность не только от нас скрыта, но несмотря на свое всеобъемлющее влияние, которое часто по важности превосходит любой физический недуг, обычно никого не интересует. Обычно мы смотрим на поведение человека и заключаем: он поступает хорошо. Однако это ничего не говорит о том, почему он так поступает, и совершенно не гарантирует, что он останется хорошим во всех жизненных ситуациях. С другой стороны, цельный человек – это тот, для кого добро – это взвешенный и осознанный принцип жизни. Цельный человек, во-первых, понял, кем является, какие ценности и почему отстаивает, а во-вторых, сумел сохранить то, что понял. Он прошел через череду тяжелых жизненных испытаний и не растерял собственную сущность. Он остался верен себе, собственным идеалам и не поддался давлению обстоятельств. Иными словами, он совладал со своим существом и остался целым. Хороший человек может быть хорошим в силу обстоятельств, потому что солнышко светит. Цельный человек поступает правильно из-за осознанных внутренних причин, которые преодолели не только пасмурную погоду, но и шторм, и бурю. Таким образом, у цельного человека есть две составляющие. Он знает, кто он такой, и он остается верен себе. Однако не каждый знает, кем он является. За редким человеком стоит понимание собственной сущности, и за еще гораздо более редким – власть над ней. Большинство никогда не дорастает до цельности, потому что нет того, что можно было бы сохранять. Нет осмысленных принципов, выстраданных зароков, нет клятв и нет стержня. Человек масс живет так, как живут окружающие. Ему неизвестен внутренний закон, поскольку вместо него он подчиняется воле толпы и вечно остается слепым в отношении той внутренней реальности, которую мы называем «личность». Дело в том, что сформировать личность или найти себя – это задача гораздо более сложная, чем кажется большинству. Юнг пишет: «Личность – это проявление величайшего мужества перед лицом жизни, ведь ее развитие – это скорее проклятие, чем радость. Первым результатом этого процесса является неизбежное отделение человека от бессознательного стада. Это изоляция, от которой никто не спасет. Юнг называет его индивидуацией. В первую очередь человек встает на свой путь. Отныне слепо шагать дорогой большинства для него неприемлемо, и дело не в том, что она порочна или неправильна. Проблема скорее в неосознанном, автоматическом, бездумном следовании ей. Человек, обладающий развитой личностью, не просто является продуктивным участником общества, но делает это сознательно, по своему выбору, а это требует изначального отделения от остальных. К сожалению, пассивное большинство всегда будет недовольно, когда кто-то своим волевым поступком ставит под сомнение разумность их пути, поэтому, отделившись, человек часто будет встречен упреком и насмешкой. Однако возвращение в толпу под ее давлением не только нежелательно, но и означает фактическое поражение личности перед лицом безвольной массы. Психологи называют это деиндивидуацией. Чтобы показать, как она работает, взглянем на исследования американских ученых. Они наблюдали за поведением детей в Хэллоуин. Если ребенок был один и мог украсть деньги, то чаще всего воздерживался. В действительности только 8% детей крали деньги, когда у них была возможность. Однако, как только ребенка помещали в большую группу детей, где каждый был одет в маску и, следовательно, его личность была скрыта, 80% детей решались на кражу. Личность каждого отдельного ребенка размывалась в общем порыве анонимной массы. У взрослых деиндивидуация проявляется не менее ярко. Чем больше группа и чем сильнее участники похожи друг на друга, тем меньше в каждом из них личности. Человек же, кто вопреки призывам большинства решает идти своей дорогой, оказавшись за пределами бушующего стада, начинает замечать абсурдность происходящего. Как бы он ни старался, он больше не может отождествиться с толпой. С этого момента он и делает первые шаги в направлении собственной цельности. Ему предстоит узнать самого себя, а значит познать свои недостатки и содрогнуться от собственных слабостей. Поняв их, он сформирует кредо, принципы жизни, которые не позволят внутреннему хаосу поработить разум. И однажды, если он будет достаточно силен, то обнаружит, что сохранил цельность, оставшись верным самому себе. В начале же своего пути он устанавливает личный стандарт поведения. Например, говорит: «Теперь я поступаю правильно». Этот шаг нужен для того, чтобы мы начали отслеживать собственное поведение и силы, которые на него влияют. Если обычно мы действуем автоматически, согласно привычке, внутренним порывам или воле большинства, то при наличии стандарта наши действия подвергаются внимательному осмыслению. Во-вторых, мы делаем честность с самим собой высшим приоритетом. Джордан Питерсон говорит: «Урок, который нам преподала Германия во время Второй мировой войны, заключается в следующем. Люди могут быть очень нехорошими. Добрый семьянин под влиянием опасной идеологии или мнения большинства может превратиться в монстра за пару лет. И ничто не отделяет его от этой участи, кроме него самого. Только величайший героизм личности, который выражается в радикальной честности с самим собой, может противостоять безумию толпы». Сейчас солнечная погода, и быть хорошим несложно. Однако, каждый ли останется таковым, изменись погода в худшую сторону? По мнению Джордана Питерсона, большинство современных людей, оказавшись в Германии 40-х годов, ровно как и люди прошлого, заняли бы свое место в машине убийств. И не потому, что они плохие, а потому что от плохого нас отделяет только честность с самим собой и верность своим принципам. Если мы будем достаточно честны с самими собой, то быстро обнаружим, что способны на ужасные вещи. Мы можем причинять боль, совершать аморальные поступки, предавать и лгать. А если мы будем честны с собой до конца, то поймем, что в некоторых обстоятельствах эти поступки могут быть даже приятны. Тогда перед нами встает вопрос: как жить, чтобы не воспользоваться возможностью таких обстоятельств, когда она у нас неизбежно появится? Мы должны быть тем ребенком, кто, оказавшись в анонимной толпе и столкнувшись с выбором, воровать или нет, осознает в себе дурные мотивы. Такой ребенок говорит себе: «Да, я хочу украсть, но нет, я не буду этого делать. И я не буду этого делать не потому, что мне страшно, и не потому, что я не знаю, как лучше это сделать, а потому что я установил личный стандарт, и я себя не предаю». Так и только так происходит формирование и утверждение личности. Это может показаться чем-то простым или даже банальным, однако редкий человек борется с собой и поступает правильно, когда никто не смотрит. Когда весь мир говорит «сделай», а ты, повинуясь личному убеждению, отказываешься, это и есть момент триумфа личности. Несмотря на свою первичную изоляцию, цельный человек не становится вечным изгоем. Напротив, чем лучше он понимает силы, что на него влияют, и чем дольше он остается верен себе, тем острее и ярче он осознает свой долг перед обществом. Он не может быть цельным для себя самого, но ощущает непреодолимую тягу сделать мир лучше. Юнг пишет: «Рождение личности – это есть благо не только для индивида, но, что гораздо более важно, для окружающих. Она трансформирует, освобождает и исцеляет общество. Наша эпоха требует сильного человека. Того, кто вырвал себя из-под неизбежного влияния коллектива, сохранил себя и зажег сигнальный костер надежды, объявляя другим, что по крайней мере один из них сумел достичь цельности. Чести и удачи.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Личный коуч.
1: Прошлое может погубить ваше будущее. Чтобы помочь вам понять, как прошлое может стать вашим будущим, автор обращается к биологическим и психическим процессам в нашем мозге. Когда вы думаете или вспоминаете что-то, происходит химическая реакция. Хотя мысли нематериальны, они вызывают химическую реакцию, которая превращает нематериальное в материальное. Например, представьте, что вы прямо сейчас встаете, идете к холодильнику, открываете двери и берете лимон. Затем берете нож и разрезаете лимон пополам. Выбираете одну из половинок и в течение нескольких секунд наблюдаете, как течет сок. А затем откусываете от нее большой кусок. То, что я только что описала, это всего лишь мысль в вашей голове. И вы, конечно, не ели лимон. Но я уверена, что у вас выделилась слюна. Это простой пример, показывающий, как нематериальные мысли создают материальные вещи. Если вы думаете о чем-то радостном, то в этот момент вы переживаете такую эмоцию, как радость. Эта эмоция, в свою очередь, вызывает больше подобных мыслей, которые, в свою очередь, порождают другие эмоции. На протяжении этого процесса в вашем мозгу происходит множество химических реакций, которые приводят к циклу «мысль, эмоция, мысль», который создает то, что автор называет «состоянием бытия». Проблема в том, что мы обычно сосредотачиваемся на нашем плохом опыте, связанном с людьми или ситуациями. Если вы приучите свое тело испытывать одни и те же мысли и, следовательно, одни и те же эмоции снова и снова, вы заставите его жить прошлым. Если вы постоянно думаете о своих проблемах, вы воспроизводите старые чувства грусти, печали, боли и низкой самооценки. Если эти эмоции контролируют ваши мысли, и вы не можете их изменить, то результат предсказуем. Ваша жизнь останется прежней, постоянным повторением вашего прошлого. Куда бы вы ни отправились, эта самая жизнь будет преследовать вас. Вот как ваше прошлое может стать вашим будущим. Личный

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В 5 районах Дагестана объявлен карантин из-за мраморного клопа. Ограничительные меры распространяются на Магарамкентский, Дербентский, Сулейманстальский, Табасаранский и Хивский районы. Общая площадь карантинных территорий превышает 318 тысяч гектаров. В Казбековском районе продолжается капремонт участка дороги Хасавюрт-Тлох, который проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день двухслойное асфальтобетонное покрытие уложено на 3 километрах трассы. Работы продолжаются на 4-м километре. Обновленная дорога обеспечит более комфортные условия для передвижения. С 18 по 21 октября в Махачкале пройдет 8-й международный форум «Солнечный берег НКО. Новый вектор», организованный фондом «Чистое сердце» при поддержке главы Дагестана. Форум объединит НКО из России и за рубежом. Программа включает тренинги, дискуссии, презентации и мастер-классы от лучших экспертов. Форум приурочен к 15-летию фонда «Чистое сердце». С 1 июля следующего года в России будет введен запрет на покупку криптовалюты напрямую у других людей. Новые правила обяжут все сделки с криптовалютой между физлицами проходить через посредников, зарегистрированных в реестре Банка России. Таким образом, традиционный P2P-обмен, не включающий участие регулируемых организаций, станет незаконным. В исследовании Роскачества были выявлены высокоопасные вещества в школьных брюках для мальчиков, об этом пишет ТАСС. Анализ показал, что в изделиях брендов Crazy Beaver и Roberto Balzini присутствуют токсичные фенолы, которые могут привести к раздражению кожи и слизистых оболочек, а также вызвать аллергические реакции и головные боли. Паспорт Объединенных Арабских Эмиратов признан самым сильным паспортом в мире, предоставляя возможность безвизового въезда в 138 стран. На втором месте с небольшим отрывом расположился паспорт Сингапура, который открывает доступ в 140 государств без визы. Паспорт России занимает 40-ю позицию в рейтинге. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Вторая ракетка мира Арина Сабаленко сенсационно завершила выступление на турнире ВТА 1000 в Ухане, уступив во втором круге 31-й ракетке мира американке Энн Ли в трех сетах. Матч складывался для белорусски драматично, она уверенно взяла первый сет, а во второй партии вела 4-2, но затем проиграла 4 гейма подряд и позволила сопернице сравнять счет. В решающем сете Сабаленко отыграла 9 матчболов, перевела игру на тайбрейк, однако американка сохранила хладнокровие и с 10-й попытки одержала победу. Для экс-первой ракетки мира это уже 4-й досрочный вылет на крупных турнирах за последние 4 месяца после Уимблдона, Цинциннати и Пекина. Футболисты мадридского «Реала» одержали впечатляющую выездную победу во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. На чужом поле против «Ромы» сливочные проигрывали 1-3 к 82-й минуте, но в оставшееся время успели отыграться и выйти вперед, одержав победу 4-3. Любопытно, что счет «Реал» сравнял благодаря вышедшим на замену игрокам Карлосу Эспи и Эндрику. Последний поменял Винисиуса Жуниора, негодовавшего от такого решения главного тренера Жозе Мауриньо. В параллельном матче очередной дубль на свой счет записал Эрлинг Холланд, но это не помогло Манчестер Сити обыграть ПСЖ на своем поле. Действующий победитель Лиги чемпионов выиграл у горожан 4-2. Нападающий Флориды Пантерс Брэди Ткачук оформил натуральный хет-трик в гостевом матче против Коламбус Блю Джекетс, а его старший брат Мэтью ассистировал во всех трех голах. Это первый подобный случай в истории НХЛ. Брэди забросил 3 шайбы подряд во втором периоде за 8 минут, что стало третьим самым быстрым хет-триком в истории Пантерс. Первый гол – дебютный для него в составе Флориды после 6-матчевой безголевой серии с начала сезона, а всего он набрал 4 очка. Мэтью Ткачук записал на свой счет 5 результативных передач. Братья набрали 9 очков на двоих и помогли Флориде одержать победу над Коламбусом 7-3. Баскетболисты ХПЛ номинально на своей арене одержали уверенную победу над вернувшимся в Евролигу Бешикташем 100-82 в пятом туре регулярки. Первая половина встречи прошла в равной борьбе. Перелом наступил в третьей четверти, которую израильтяне выиграли с разницей в 16 очков. Благодаря этой победе ХПЛ поднялся на 6-е место в таблице Евролиги с 3 победами в 5 матчах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Дорожные новости.
1: Выдачу льготных автокредитов приостановили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На границе с Китаем модернизировали пункт пропуска пограничный в Приморском крае. Это крупнейший погранпереход в регионе. Через него идет большая часть автомобильных грузоперевозок. Количество полос движения увеличили с 8 до 22. Это позволит пропускать до 1300 машин в сутки. Кроме того, построили 25 новых зданий и 30 сооружений. На очереди внедрение интеллектуального пункта пропуска, который сократит время прохождения границы. Выдачу льготных автокредитов приостановили. В Минпромторге заявили, что программа выбрала бюджет этого года и все планы выполнены. Льготная программа помогла обновить машину 123 тысячам семей. Господдержка распространяется на семьи с детьми, врачей, учителей и людей с инвалидностью. Еще почти 55 тысяч машин взяли в льготный лизинг. Полностью поддержку не отменили. После Нового года льготные кредиты вернутся, но точные сроки раскроют позднее. Проезд по московскому скоростному диаметру подорожает. С 16 октября цена проезда по участку вырастет с 19 до 25 рублей. Платный проезд останется только по будням в часы пик с 7 до 11 утра и в 4 до 8 вечера. В выходные и остальное время проезд бесплатный. Изменения коснутся только местных жителей. Для транзитных автомобилей с номерами других регионов тариф прежний – 950 рублей за весь маршрут при сквозном проезде. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 15 октября 1919 года в Москве на базе Шереметьевской больницы открыли Центральную больницу неотложной помощи, будущий институт имени Склифосовского. Важно понимать, что город в тяжелейшем кризисе. Гражданская война, эпидемии, транспорт почти не работает. Тем не менее, именно тогда приняли решение, помощь должна быть не просто хорошей, а быстрой. Появилась первая полноценная станция скорой помощи, бригады, диспетчерская логика, маршрутизация. Для бизнеса это кейс про ценность, скорости и предсказуемости. В условиях дефицита ресурсов система выстроила стандарт не когда получится, а в течение конкретного времени. Такой стандарт сам по себе становится активом. Он снижает неопределенность и повышает доверие.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Мошенники рассылают письма жителям России от имени официальных ведомств о якобы выявленной налоговой задолженности, прикрепляя к ним файлы с вирусом. Об этом сообщает РИА Новости. Злоумышленники в письме утверждают, что произошли изменения в налоговом законодательстве, связанные с введением новой шкалы налогообложения. Они пишут, что после автоматизированного перерасчета якобы выявлена несостыковка между суммой полученного дохода и начисленным налогом. Для проверки данных россиянину предлагают перейти по ссылке, скачать и проанализировать вложенные документы. Потом преступники просят ввести ИНН и СНИЛС, а также подтвердить операцию кодом из СМС. Помимо ссылки, в письме находится архив с вредоносным программным обеспечением, клик на который может привести к блокировке гаджета. Маркетплейсы стали категорией, которую россияне чаще всего связывают с улучшением своей жизни за последнее время. Их отметили 31% опрошенных. Об этом газете «Ру» сообщили в бренд-консалтинговой компании. На втором месте оказалась доставка продуктов и еды на дом. Далее следуют банковские сервисы, платежи и карты. В первую пятерку вошли также путешествия и поездки, мессенджеры и социальные сети. Следом располагаются кафе и рестораны, навигация и карты, спорт и фитнес, красота и уход за собой, здоровье и медицина. Многие из этих сервисов сокращают путь между возникновением потребности и ее удовлетворением. Купить нужную вещь, заказать продукты, перевести деньги, организовать поездку или связаться с человеком теперь можно за несколько действий в смартфоне. Экономия времени – одна из причин, по которым потребители ценят бренды, наряду с ценами, ассортиментом, качеством сервиса и новыми впечатлениями. И в завершении выпуска биографическая драма «Рокки – это я» выйдет в российских кинотеатрах раньше запланированной даты. Премьера состоится 19 ноября. Картина рассказывает о начале пути знаменитого актера, сценариста и режиссера Сильвестра Сталлоне. Он создает историю о боксере и твердо решает сыграть главную роль. Крупная студия готова заплатить большой гонорар, но с одним условием – она найдет другого актера с внятной речью. Сталлоне отказывается от денег ради мечты, в итоге его проект становится мировым хитом и завоевывает «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Мировая премьера приурочена к 50-летию «Рокки» и состоится 20 ноября 2026 года. Таким образом, зрители в России увидят картину раньше, чем в Соединенных Штатах. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Вот анцум харевчи хабач агу куна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот анцум харевчи хабач агу куна.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Расскажу вам не тая. Тикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков тикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло я яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
9: Вот смотри, ты в премиальном бизнесе. Я его понимаю очень просто, что у тебя лучшие технологии, лучшее оборудование, лучшие врачи, лучшие практики. Uh-huh. Вот все вместе это приводит, безусловно, к лучшему клиентскому опыту. Uh-huh. Но, тем не менее, вот мы сейчас говорим конкретно про врачей. То есть, можно сказать, что вот один из KPI-ов это, не знаю, правильный диагноз. Мы же знаем, что врачи ошибаются.
10: Не ошибается тот, кто ничего не делает. Читал я в книжке. Врачу мы не готовы, естественно, этого простить, особенно если это случается с нами. Один из пунктов такого реноме и EMC, что а вот диагноз-то они поставят лучше всех. И, конечно же, они подберут самую лучшую тактику лечения. И бывают случаи, что люди, получив первые два, уходят для того, чтобы найти, а где, как по их мнению, можно получить, например, более дешевый, реализацию этого плана.
9: Вы как-то мониторите это? Вот какой процент, не знаю, вот я пытаюсь вот получить какой-то ответ на вопрос, чем хорошие врачи отличаются от средних. Для меня бы один из таких KPI-ов был, что, не знаю, хороший врач, у кого больше процент правильных диагнозов. Потому что, ну, дальше как-то лечишь по протоколу, там, плюс-минус. Но диагноз – это важно в определенных заболеваниях в особенности.
10: Давайте так, никто не считает с этого конца, все считают с обратного. Международный есть параметр, который говорит, а сколько же в Америке в прошлом году отрезали левых ног вместо правых? Если честно, в прошлом году 3400. В Америке при полной структуре и так далее. Наш показатель, который мы...
9: Просто вот типа... пациента привезли и ампутировали не ту ногу. Это не шутка.
10: Нет, это не шутка, но у них же все публикуется. Uh-huh. Страховые компании же все открывают, всю статистику, и можно посмотреть это в интернете. Смысл в чем, что когда по пути клиента, в данном случае пациента, вы идете, каждый должен...

0: выполнить определенную процедуру. Ну и кто-то фломастером пометил, не на той ноге метку поставил. Угу. Что бывает? Ну, вы знаете, да, поворачивай налево, нет, направо. А, вы женщина.
1: Я не хочу про это думать, но я, видимо...
0: Смотрите.
1: То есть, вот... если даже происходят такие случаи, я тогда не знаю. Под общим наркозом страшно находиться, короче. Для ты, этого... ты должен ему успеть сказать, не-не, подожди, мне левую, а не правую.
0: Да, для этого и существует качество, для этого и существуют стандарты, которые говорят о чем? О том, что когда я служил в армии в советской, я заканчивал на космодроме, и было 4 точки контроля, хотя обычно говорят, что в советской армии их 3. Четвертое, это было, он записал, что сделали первые трое. Сделал, проверил, перепроверил там, и так далее. Ну, потому что это достаточно дорогая техника и вообще опасно все это делать. Вот примерно то же самое происходит у нас по процессу. То есть мы не приступаем к выполнению следующей операции, пока не убедились, что это действительно так. Можно совершить ошибку, всегда теоретически возможно. Это означает, что дальше наступает фактор физического. Ну, грубо говоря, если ты поставил здесь перила, они не смогут переложить тебя другим боком. До мелочей, то есть надо продумывать эту дорожку, да, обеспечивая людям. Они же тоже люди, они думают о чем-то, у них что-то происходит дома и так далее. В общем, все превратить в как можно более проверяемую технологическую вещь. Это цель. А вы все-таки спрашивали про цифру, я пытаюсь вернуться к этому разговору. 0,02% – это допустимый показатель жалоб обоснованных, которые мы получаем. И если этот показатель больше, то у врача наступает гигантская проблема. Но при получении любого обращения мы разбираем его до корневой причины для того, чтобы понять, это касается его компетенции медицинской, это касается нарушения процесса или это коммуникация. Для того, чтобы предпринять последующие действия и не получить на этом враче проблему.
1: То есть здесь очень важно, это некая вот такая, не просто выявить такие случаи, но провести работу над ошибками.
0: Ну, конечно, правильно? Иначе они повторяются.
1: Да, иначе не повторяются. Но вот здесь как раз я расскажу про свой личный опыт, не с EMC, но тем не менее, у меня ребенку, ему когда было 5 лет, сыну поставили диагноз паховой грыжи. Ну, как обычно, говорят, что надо получить диагноз там, или рекомендацию как минимум в 2, второе а лучше мнение. В 3, да, второе или там, а еще лучше третье мнение. Вот, в принципе, в России все, куда я обращался, специалисты поставили однозначный диагноз паховой грыжи и очень простой механизм, операция пластная, надо резать. Ну, просто на всякий случай, вот жена, вот слава богу, какая-то интуиция, она говорит, вот что-то я вот не уверена. Мы полетели в Германию, они взяли вот там вот эти все там, не знаю, протоколы, описания, ну, просто так улыбнулись, вот между собой переглянулись и сказали, вот у вас там, не знаю, 80% вероятности, что вам не надо резать, что там пройдет, там, не знаю, год-два, да, у вас это само собой как-то вот там рассосется и так далее. Что и произошло. То есть мы, в принципе, то есть, наверное, с точки зрения KPI вылечить, они бы вылечили. Но это можно было сделать и без операции. Это вылечилось само, да. Вот эти врачи, они про это не узнали. Вот все те, кто поставил, с моей точки зрения, неправильный диагноз, не в твоей клинике, скажу еще раз, но они про это не узнали. Они дальше продолжают ставить неправильные диагнозы. Вот как ты считаешь, что в процессе у них не так пошло?
0: Давайте я шуткой отвечу. К сожалению, та область, про которую мы сейчас говорим, она, в общем-то, не творческая, как об этом думают врачи, а прикладная. И когда к вам приходил прошлый раз сантехник, он сказал, господи, да кто же вам все это сделал? Ну, примерно то же самое происходит и при разном уровне общения врачей. Мы пытаемся поднять это на другой уровень, да, с тем, чтобы они не боялись открыто обсуждать. Какой я приведу вам пример? Я уже говорил, что мы делаем консилиумы по разным поводам. И это на самом деле инструмент развития врачей. То есть они видят, как смотрят, как подходят к этому другие профессионалы в их области, и это развивает. В операционной мы ввели такой инструмент, как HoloLens. То есть это очки там, дополненной реальности, которые подключают доктора к интернету. Он видит условно всю энциклопедию этих случаев. Он подключен к своим коллегам вне, ну, то есть там, где сидят реальные люди, неважно, в Америке, там, в Израиле, где угодно. И все, все они видят в реальном времени, что происходит и как, что делается. Вот таким методом дополнения мы помогаем сформировать другого профессионала. Да? И самое главное, живя вот в этом открытом пространстве, он меньше боится, потому что, ну, вы же понимаете, да, если ты что-то сделал, ну, надо подзамести.
1: Я хотел еще одну сенситивную тему затронуть для нашей аудитории, потому что у многих отношений к платной медицине такое, что ты, когда приходишь к доктору, он пытается не просто тебя вылечить, а как бы продать тебе максимально возможное количество услуг. Угу. Вот, ну, наверняка вы тоже с этим сталкиваетесь, то есть какие-то у вас существуют, ну, не знаю, так вот апеллируя к здравому смыслу, инструменты, которые все-таки не позволяют людям думать вот в этом направлении, чтобы не было у них ощущения, что им вот, не знаю, тут насчитали там вот, больше, чем нужно, чтобы их вылечить.
0: Смотрите, естественно, обладая статистикой всех обращений, я могу гордо заявить, что в широком смысле у меня такого нет. То, что мы не формируем у кого-то таких ощущений, конечно же, нет, потому что мы все основываемся на каком-то опыте. Мы же были в другом месте, и там сказали, вот только одна услуга, и тебе достаточно. И когда тебе начинают рассказывать, что по протоколу вообще-то имело бы смысл сделать, а что, как правило, вызывает эти... Я бы не хотел приступать к там, хирургическому вмешательству без МРТ. Да. Ну, вообще, если честно, это и я бы тоже для себя не хотел. Но человек не подготовлен, он считает, что ему в приоп, то есть ну, предоперационные действия, включают некие лишние истории.
1: Так же, а как... почему так происходит? Почему
0: это вот люди слабый действительно... уровень образованности.
1: Да. Почему вот люди, по сути, степень такой высокой клиентоориентированности и заботу о здоровье воспринимают, как будто им просто что-то впаривают? Вот почему это происходит?
0: Я еще раз повторюсь. Мне кажется, что это недостаточный уровень образованности. И вторая история, мы же сейчас все очень грамотные, да, то есть у нас есть доктор Google там и так далее. Наверное, у людей, ну, сформировавшимся каким-то критическим мышлением, слово «Википедия» не вызывает безусловный рефлекс, да?
1: Да.
0: В медицине мы часто себе позволяем хорошо подготовиться с помощью компьютера к визиту, и начинать доктору рассказывать, что мы ответили на это. Во-первых, у меня на сайте есть всегда баннер «Написать письмо генеральному директору». Он работает в онлайн. Для чего мне это нужно? Для того, чтобы никто не смог замышковать вопрос, да, который поступил в клинику. Раз. Второе. Я рекомендую всегда всем, с кем я коммуницирую, воспользуйтесь. Ведь обратившись и запросив, можете прокомментировать, почему мне назначают то или иное? Это попадет в отдел качества, который может с вами в спокойной, дружеской манере разобрать, что сейчас имело бы смысл идти вот по этой дороге, потому что всегда есть развилки. Если мы выявим это, значит, надо изменить метод. Если вот это, значит, мы можем наоборот сократить что-то и так далее. У меня есть один показатель. Он и экономический, и отражает эффективность. Средний оборот койки – это 3,4 дня. Я не стараюсь, чтобы человек долго лежал в госпитале. Зачем? Я сделал все, я выполнил все манипуляции. Дальше я ему предлагаю программу реабилитации. Иди домой, потому что эффективность повысится, особенно если ты можешь проходить реабилитацию в амбулаторном режиме. Я этим подчеркиваю что? Что я стараюсь найти лучшее решение. Ну, иногда оно стоит дополнительных денег.
1: Если бы ты сейчас был на месте предпринимателя, у которого есть стартовый капитал, то порекомендуй, пожалуйста, в какое направление медицины ты бы инвестировал?
0: Легче всего отбить как раз на косметологиях и стоматологиях, потому что это быстрый доступ, клиент, который как бы подготовлен к употреблению этой услуги. Уже уходя внутри каждой из них, возникают сложности. То есть ты пошел в ортодонтию, и тут начинаются нюансы.
1: Угу.
0: То есть, понятно, нам всем пишут, имплантология всего рта за 3 часа, качество будет такое же. Вот. Ну, тем не менее, это начало входа самое простое. Почему я порекомендовал бы еще это? Потому что требований меньше сейчас сформировано, угу. Может быть, и...
1: Менее зарегулировано.
0: Натренироваться, да, угу. На кошечках будет легче.
1: А вот часто бывает, что какие-то хорошие врачи, лучшие врачи, они уходят и делают свои собственные какие-то клиники, бизнесы, практики.
0: Вообще, это мечта каждого врача. Но как часто, совсем даже не часто. То есть, скорее, они готовы уйти под инвестиции от какого-то, условно, инвестора, то есть человека готового вложить, а не сами. Нет, врачи, они, как правило, не бизнесмены.
1: Понятно. Ну, то есть, все-таки врач, он не мыслит здесь уже себя там, как предприниматель, скорее... Он мыслит так, что я найду инвестора и получу какую-то долю.
0: О, да? Это идеальная картина мира.
1: Я не буду брать на себя риск, но идеальная картина. Вот такая комбинация инвестора, который готов взять риск, и ему нужен
0: под
1: партнер.
0: Обещание,
1: да,
0: этого
1: под
0: доктора.
1: Обещание этого доктора, который уже придет с какой-то своей базой, там, правильно, уже какой-то будет бизнес какие-то,
0: да?
1: Сразу не с нуля. Да, понятно, понятно, понятно. Если вот твой бизнес разложить на основные направления, где ты больше всего зарабатываешь?
0: Ну, сейчас я больше всего зарабатываю на онкологии.
1: Это на... какая часть твоей выручки?
0: В этом году будет около 20.
1: 20%?
0: 20%, да. Оговорочку сделаю. Я говорю про коммерческую часть. У меня две ноги у бизнеса. Одна нога – это чисто коммерческие услуги, вторая – это работа с государством. То есть у меня есть несколько ГЧП-проектов, которые мы реализовали, и там, ну, принципиально другая экономика, другой функционал работы. Поэтому там только высокотехнологичная медицина. А здесь, вот в этом супермаркете одной двери, второй будет травматология, а третий будет, сейчас скажу, ну, внутренние болезни. То есть все, что вокруг терапии, кардиологии.
1: Существует ли в твоем бизнесе медицинский туризм? И
0: да.
1: Какую долю он занимает?
0: Если мы говорим про внутри России, то это 12% моей выручки. То есть я привожу клиентов из других городов. Ну, как правило, либо городов-миллионников, либо, соответственно, богатых регионов, готовых как бы себе это позволить, потому что они принимают решение за границу или ко мне в Москву. Опять же, в основном это развитость или неразвитость word of mouth, когда там есть, помните, я сказал, а будет там такая-то конференция, на ней врачи из того региона узнали, что вау, так тут есть-то еще и покруче, и они условно через агентское вознаграждение могут быть в цепочке, ну, соответственно, есть шанс, что клиент приедет сюда. Естественно, что логистика мне сейчас помогает в этом деле. Ну, очевидно. Особенно со сложными или плановыми вещами я просто, ну, гораздо лучше выгляжу. Ну, вот сейчас у меня цель побольше поработать с Востоком. Я упоминал, что та же самая Корея, Сингапур, они, конечно, активно отъедают, потому что через Китай большая цепочка сложных случаев улетает пока из России. Вот. СНГ – это тоже потенциальный рынок. Там разная история с кросс-курсами, которые сейчас складываются между странами. Но, тем не менее, мы видим этих клиентов. И, наверное, общая тенденция того, что возникают очаги интереса снаружи. И я их сейчас тщательно изучаю, как мне притянуть из других стран на свою территорию. Потому что я вам сказал, что я вошел в International Hospital Federation. У меня появился... реноме. Соответственно, ко мне есть уже обращение и через посольство, и через торгово-промышленные палаты о том, что как можно условно окончить, я уже начал процесс аккредитации и, соответственно, оказывать помощь для них. При том, что, естественно, они там будут оплачивать через страховые компании. То есть это такой сложный процесс, но, тем не менее, реализуемый. Мне интересно.
1: Вот можно на твоем примере такой вопрос? В каких направлениях российская медицина, ты считаешь, находится абсолютно конкурентоспособной на мировом уровне, а где все-таки отстает?
0: Да, мне кажется, это достаточно просто сказать. В каждом из направлений вы можете в России найти решение очень достойного уровня. Проблема нашей медицины в управлении и в сервисной ориентированности, или как они называют ее, пациентоориентированности. Если мы это наладим, то... Знаете, вот пока не поваришься, не поймешь, но я сейчас, так же, как и наши врачи, стал апологетом того, что вот система, которая выстроена по СИМАШКО, сильнее ее невозможно создать вообще никогда.
1: Она, у нас сильная медицинская
0: школа. Она безумно дорогая, но она создала такой фундамент, который до сих пор, и, ну вот, например, Москва, хороший пример, хватает финансирования, все, соответственно, отлично начинает работать. То есть это возможно к реализации.
1: Uh-huh. Я думаю, ты своим интервью сейчас вдохновил кого-то на создание бизнеса именно в медицине. Uh-huh. Ну, во-первых, все услышали, что у тебя EBITDA 40%, значит, поняли, что в медицине можно зарабатывать. Uh-huh. Ты можешь дать, ну, не знаю, несколько советов, не знаю, 5 простых шагов предпринимателю, чтобы открыть частную клинику?
0: Ну, первый совет – это не ориентироваться только на меня, потому что только у меня такая беда. У следующего она на 10% меньше, у всех остальных следующих еще на 10% меньше.
1: То есть 20% средняя
0: нормализация. Это средняя по больнице, да, как мы уже...
1: Это все равно прекрасный результат. Я думаю, это очень... Я думаю, в целом медицина очень интересная индустрия.
0: Правильно. Второй совет – это обязательно подходить к этому не как к медицине, а как к медицинскому бизнесу. Что это означает? Это... Означает для меня, вот как я это перевожу, что главный у вас в бизнесе, как и в каждом сервисе, это клиент. Если вы совершите ошибку и скажете, ну, конечно, главный врач, вот как он скажет, так мы все и устроим. Ну, ждите убытков. Это нормальная как бы история, она повторяется во всех как бы бизнесах. Ну и что еще, наверное? Да ничего, не дам я больше никаких советов. Это нормальный бизнес, там надо работать и, естественно, работать с персоналом. Там очень много категорий персонала. То есть, вроде бы, я вам сказал, что один основной бизнес-процесс, но у меня вот 57 специализаций. И, к сожалению, с чем обычно борется любая большая компания? Это с... границами между там, какими-либо бизнес-юнитами, стримами там, и так далее, да? Чтобы была горизонтальная текучка и кадров, и технологий, там, и ресурсов, и так далее. Представляете, да, сколько у меня этих ограничений. И чем глубже и дальше, тем чем лучше профессионалы, тем больше, значит, соответственно, у них эти ограничения. Потому что медицинская информационная система, мне бы лучше, чтобы было 57 разных возможностей и так далее. Вот не верить в это с самого начала. То есть не ставить ограничений, которые гарантированно приведут к ультрасложностям и так далее.
1: Ну, давай я на базе нашего интервью буду сейчас помогать нашей аудитории все-таки в вопросе, с чего начать для того, чтобы открыть частную клинику. Но я так понял, первое, важно выбрать направление. Ты уже сказал, что стоматология, косметология, так интуитивно возвратные инвестиции в этих направлениях должен быть выше среднего.
0: Угу.
1: Второе, мы с тобой поняли, что в любом таком бизнесе ключ к успеху – это врач. И надо найти по-любому врача, там, одного, нескольких, с своей большой клиентской базой. Правильно?
0: Это быстрый старт называется.
1: Да. Оборудование. Должно быть какое-то современное технологичное оборудование. Я так понимаю, здесь уже ну, достаточно каким-то просто следовать стандартам.
0: Оборудование, так же, как и в каждом бизнесе, должно быть, а, достаточно хорошего уровня и ремонтопригодным. Для того, чтобы не было жестких логистических ограничений. Приведу пример. Китайский автопром сейчас все завоевывает. Ну, по одной простой причине, что вроде бы наладили логистические схемы и могут менять блоками. Примерно то же самое происходит с любым оборудованием, которое ты покупаешь. Очень сложно поддерживать отношения с лакшери или премиальными производителями. Ага. Очень сложно.
1: Очень Но оборудование дорого. Можно взять в лизинг, правильно?
0: Есть ли запифы, да.
1: Да. Есть медицинский лизинг, то есть это как бы все абсолютно это. Ну и, наверное, еще вопрос в помещении, то есть насколько вот место важно?
0: То же самое, это вы тут же ответили на свой же вопрос. Это магазин.
1: Как обычный ритейл, правильно?
0: Трафик, да, конечно. Да. Ритейл-схема абсолютно. Ровно так же, как вы должны подходить к квадратным метрам внутри. Да? То есть, с одной стороны, должна быть медицинская технология. Это трансляция законов на плоскость вашей клиники. С другой стороны, если вы пойдете последовательно читать все требования, у вас будет 800 тысяч квадратных метров незанятых пространств. То есть вот здесь экономить на медицинском технологе, который уже там зубы подъел и сделал несколько объектов, обязательно.
1: Медицинские услуги облагаются НДС?
0: Нет.
1: То есть это еще индустрия хорошая тем, что там ниже налогооблагаемая база.
0: Я открою секрет, и налога на прибыль нет.
1: И налога на прибыль нет.
0: Нету.
1: Ну, видишь, здорово. То есть получается, сказка. Какие еще у вас? То есть НДСа нет, налога на прибыль нет, какие-то еще есть налоговые льготы?
0: Нет, других преференций, ну, впрямую нету, да, только если ты там в каких-то еще программах участвуешь, но это индивидуально уже.
1: Понятно. Ну, когда нет налога на прибыль, это получается та самая беда, которая максимально близка к чистой прибыли.
0: Конечно. Так ради этого государство и подчеркивало нам, что рынок не развит. Идите и вкладывайте в него.
1: Супер. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо тебе.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. В Дагестане 16 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В Каспийске завершились работы по реконструкции напорных канализационных коллекторов. Об этом сообщили на совещании, которое провел первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин. Сейчас обсуждаются вопросы передачи объекта в эксплуатацию и его интеграции в существующую систему водоотведения. Соединенные Штаты выступили с предложением к европейским странам разморозить часть российских активов и передать их под контроль Вашингтона. Об этом пишет Financial Times. Средства планируется использовать в качестве финансового инструмента для достижения всеобъемлющего мирного урегулирования. Однако европейские партнеры инициативу отвергли. Миноборнауки России намерена изменить порядок оплаты обучения в вузах согласно проекту приказа, пишет ТАСС. С будущего учебного года студенты будут обязаны внести плату за первый семестр до начала занятий. На сегодняшний день для поступления в высшее учебное заведение предоплата не предусмотрена. Минэкономразвития и Wildberries инициировали создание сети региональных центров поддержки предпринимателей. Как пишет ТАСС, эти центры станут частью цифровой платформы РВБ «Среда» и объединят физическую помощь бизнесменам с сервисами и экспертными знаниями экосистемы РВБ. В региональных центрах предприниматели смогут получить консультации по вопросам открытия и расширения бизнеса. Искусственный интеллект негативно влияет на способность школьников к самостоятельному чтению и мышлению, пишет Financial Times. Согласно исследованию, результаты тестов по чтению снизились на 25 баллов, по математике – на 22 балла. Отмечается, что молодые люди читают быстрее, но их навыки анализа и понимания текста ухудшились. Вейпинг вызывает массовое поражение легких и гипоксию среди молодежи в России. За последний год число таких случаев возросло на 30%, пишет база. Отмечается, что у молодых людей до 35 лет, использующих электронные сигареты, наблюдается ухудшение состояния здоровья. Они испытывают слабость, сонливость, одышку, кашель и боль в груди, подчеркивают медики. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
5: сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
6: Для детей старше 12 лет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Яндекс не будет взимать плату за подписку в сервисах Яндекс.Клауд и Яндекс.360 до конца октября. Об этом рассказали в пресс-службе компании, передает РИА Новости. Яндекс отменяет плату Яндекс.Клауд и Яндекс.360 до конца октября. Решение касается всех действующих клиентов, а не только тех, кто столкнулся с ограничениями в работе сервисов, говорится в сообщении. Там отметили, что сервисы по-прежнему работают с ограничениями, но работа над восстановлением продолжается.
0: Деньги дороги, как память.
1: Заслуженный артист России Иван Соловьев дал рекомендации на случай ошибочного денежного перевода. В первую очередь специалист советует зафиксировать факт транзакции в банковском приложении, сохранить скриншот с указанием суммы, точного времени и номера операции. Если деньги были отправлены человеку, с которым возможна прямая связь, эксперт рекомендует сначала попробовать урегулировать вопрос мирным путем. Стоит позвонить получателю, объяснить ситуацию и попросить вернуть средства. Чтобы развеять опасения адресата о возможной мошеннической схеме, имеет смысл отправить ему подтверждение перевода с личными данными. В случаях, когда прямой контакт невозможен или вторая сторона отказывается идти навстречу, необходимо незамедлительно обратиться в поддержку своего банка.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Почти половина россиян готова сократить расходы на кафе, рестораны и доставку еды ради путешествий, об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 70% респондентов готовы уменьшить повседневные расходы ради отпуска, при этом 38% россиян планируют экономить умеренно, а 32% – значительно. Каждый месяц 30% готовы откладывать на поездку от 5 до 10 тысяч рублей, еще 25% от 10 до 30, а 13% определяют размер накоплений, исходя из своего дохода. Перед поездкой 49% участников опроса привыкли сокращать траты на посещение кафе и ресторанов, а также на доставку еды. Еще 47% респондентов экономят на развлечениях, а 42% готовы отказаться практически от всех необязательных расходов. Кроме того, 39% россиян реже покупают одежду и обувь, 37% сокращают траты на гаджеты, а 36% на такси. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Анди – село в Ботлихском районе Дагестана. Административный центр Андийского сельсовета. Расположено на левом берегу реки Унсатлин, в 14 километрах к северо-востоку от села Ботлих. Население примерно 6,5 тысяч жителей. Историческая область компактного расселения андийцев Андия – обширный котлован, образованный Андийским хребтом и его отрогами. Белоснежный скальный хребет занимает всю северную границу, ограждая Андию от холодных ветров, смягчая ее климат. Андия считалась трудодоступной. Дороги, соединяющие ее с внешним миром, запирались оборонительными сооружениями на юге – Мунинской башней, а на севере – крепостью Буцурха. Раньше Андия была покрыта лесами, однако хозяйственная деятельность, особенно пастбищное скотоводство, сильно изменили ландшафт Андии. Сейчас здесь расположены многие государственные учреждения, дающие работу местным жителям – больница, школы, полиция. Также ныне многие жители выезжают на заработки.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 15 октября 1997 года в Париже Стелла Маккартни провела свой первый показ. Тогда это был яркий дебют молодого дизайнера, а сегодня точка отсчета для одного из самых влиятельных кейсов в люксовом сегменте. К 2020 годам бренд Stella McCartney стал лидером устойчивой люксовой моды. Сегмент растет на 15-20% в год. И это не про зеленые лозунги. Это про бизнес-модель, где этичность – конкурентное преимущество. Отказ от меха и кожи, использование переработанных тканей, коллаборация с Adidas и H&M, чтобы масштабировать философию на более широкую аудиторию. Для бизнеса урок следующий. Ценности могут быть драйвером роста. Если вы предлагаете продукт, который отвечает новым ожиданиям потребителей, вы не просто следуете тренду, вы формируете новый рынок. Так Стелла Маккартни показала, когда этика становится стержнем бренда, она превращается в самый прочный фундамент для роста. И сегодня ее история – это не просто кейс из мира моды, а ориентир для любого бизнеса, который хочет строить не на сиюминутном спросе, а на долгосрочных ценностях.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Поток иностранных туристов в Россию за первые 8 месяцев текущего года вырос на 17% благодаря ряду решений. Об этом сообщил министр экономразвития России Максим Решетников. Его цитирует пресс-служба ведомства. Растет въездной туризм, плюс 17% за 8 месяцев. Сказывается запуск электронных виз, безвизовый режим с Китаем, расширение авиасообщения, продвижение бренда России за рубежом, сказал Решетников. В целом, туристическая отрасль России планомерно развивается, отметил министр. Мошенники рассылают письма жителям России от имени официальных ведомств о якобы выявленной налоговой задолженности, прикрепляя к ним файлы с вирусом. Об этом сообщает РИА Новости. Злоумышленники в письме утверждают, что произошли изменения в налоговом законодательстве, связанные с введением новой шкалы налогообложения. Они пишут, что после автоматизированного перерасчета якобы выявлена несостыковка между суммой полученного дохода и начисленным налогом. Для проверки данных россиянину предлагают перейти по ссылке, скачать и проанализировать вложенные документы. Потом преступники просят ввести ИНН и СНИЛС, а также подтвердить операцию кодом из СМС. Помимо ссылки, в письме находится архив с вредоносным программным обеспечением, клик на который может привести к блокировке гаджета. И в завершении выпуска: подготовку новогоднего бюджета нужно начинать с банковской выписки за прошлые декабрь и январь. Она поможет увидеть, сколько действительно ушло на праздники и какие покупки оказались лишними. Об этом газете РУ рассказала эксперт финансового маркетплейса Евгения Веселова. После такой проверки она советует составить три списка – подарков, праздничных товаров для дома и продуктов. Для каждого получателя подарка нужно определить предел расходов и несколько подходящих вариантов, добавила эксперт. Покупку декора лучше начать с ревизии уже имеющихся гирлянд и игрушек. Продукты с длительным сроком хранения можно приобрести заранее, а скоропортящиеся оставить на последние дни. На праздничные расходы эксперт предлагает постепенно откладывать, например, 5-10% ежемесячного дохода. Для отдельного резерва можно использовать накопительный счет и автоматические переводы при поступлении зарплаты, считает эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Будете в Гунибе, не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Болгарии включает некоторые особенности, связанные с приветствием, обращением, общением и дресс-кодом. Основная форма приветствия в деловых ситуациях – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. Мужчина должен дождаться инициативы от женщины, которая первой протянет руку. Формальные обращения. Господин к мужчине, госпожа к женщине, плюс фамилия. В частном бизнесе и международных компаниях все чаще практикуют обращение по имени, но важно дождаться, когда партнер сам предложит называть его по имени. Обмен визитками происходит во время первой встречи с потенциальным партнером или коллегой. Визитка содержит стандартный набор данных – фамилию владельца, его должность, название компании, почтовые и электронные адреса, номера телефонов. Текст на визитке должен быть на двух языках – болгарском и английском. Стиль общения зависит от ситуации. На первых встречах с коллегами болгары ведут себя сдержанно, но по мере развития отношений общение становится более эмоциональным. Ценится красноречие и юмор, но шутки не должны быть направлены на какую-либо категорию людей. Важен контекст.

0: информация, краткость и четкость не оцениваются собеседником. В дискуссиях болгары активно жестикулируют, отстаивая свою позицию. Деловая одежда для мужчин – костюм и галстук. Для женщин – юбки, блузки, свитера, обувь на каблуках. Полностью формальная протокольная одежда не принята. Знакомство с партнером. Перед обсуждением деловых вопросов принято уделить время неформальной беседе, например, обсудить общие темы или местные события. Переговоры с группой людей. Если собеседник разговаривает с группой, важно обратить внимание на лидера и направить основные аргументы к нему. Обсуждение решений. Болгары часто принимают решения неторопливо, поэтому не стоит навязывать свои сроки.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Я далек от политики, не читаю новостей, не смотрю телевизор и ничего не знаю об экономике. Однако по какой-то причине последние несколько дней то и дело обнаруживаю себя за просмотром предвыборных дебатов. Американских. Дебатов между уже победившим Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. И несмотря на то, что я ничего не понимаю в политике, мне почему-то интересно слушать этих людей. В том, как они выражают свое мнение, есть что-то притягательное. Это заставляет тебя смотреть дальше и думать, как же убедительно говорят. Нечто подобное я встречал и раньше, например, когда читал «Государство» Платона, книгу, в которой знаменитый философ обосновывает свои взгляды на жизнь, государство и демократию. Я заметил, что высказывая свое мнение, многие известные люди следуют простой схеме. Схеме, которая могла бы значительно улучшить и наше с вами общение. Выглядит она так. Мнение, причина, пример, мнение. Убедительная речь начинается с того, что ты выражаешь свое мнение. Чтобы донести мысль, начните с самой мысли. Выложите суть, основу вашей точки зрения. Нужно захватить внимание собеседника, и чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Трамп почти всегда начинает речь с громкого заявления, например, «нам нужна стена» или «нельзя запрещать автоматическое оружие». Легко представить, как все люди, вне зависимости от взглядов на жизнь, поворачиваются в его сторону. Лично я раньше всегда допускал ошибку и сначала приводил аргументы, уходя иногда в далекие дебри рассуждений и заставляя собеседника догадываться, к чему же я все-таки веду. Неудивительно, что часто я видел перед собой потерянные лица. Поэтому с самого начала скажите главное. Начать нужно с одного четкого предложения. После того, как вы захватили внимание собеседника, обоснуйте свое мнение с помощью аргументов. Начать нужно с самого сильного аргумента, а продолжить более слабыми. Помните, каждую секунду вы боретесь за внимание слушателя. Не перегружайте аргументами, достаточно 2-3, но мощных. Лучше меньше, но лучше. Затем, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, приведите пример. Люди мыслят образами, а не понятиями, поэтому любое мнение следует подкреплять примером, с которым собеседник может ассоциироваться. И, наконец, подведите итог и вновь повторите свое мнение. Это закрепит вашу речь и будет некой сигнальной точкой, когда вам нужно остановиться. Давайте посмотрим, как это работает в реальной жизни. Вот, например, что сказал Трамп, когда разговор зашел о запрете оружия. «Я считаю неправильным запрещать любые виды оружия. Я не хочу, чтобы американцы были как жители Европы, когда на них напал Гитлер. Каждый гражданин нашей страны должен иметь возможность противостоять агрессии внешних государств или тирании собственного государства. Клинтон хочет забрать у вас винтовки, чтобы якобы снизить насилие в стране. Однако все знают, что, например, в Чикаго самые большие запреты на оружие, но при этом самая большая смертность от этого самого оружия. Так что, учитывая опыт истории и вторую поправку Конституции, я считаю недопустимым обсуждение этого вопроса». Из этого коротенького монолога можно вынести очень много, а все потому, что Трамп знает, когда начать и когда закончить. Он не размазывает свое мнение по полчаса, его позиция тверда и обоснована. Он сразу дает понять, чего хочет, а главное, почему он этого хочет. Он иллюстрирует все примерами, так, чтобы среднестатистический американец смог его понять. И, наконец, кристаллизует свое мнение, подводя итог. Мы должны делать так же. Сперва четко высказывать свое мнение, затем обосновывать его простыми, но точными аргументами, затем привести пример и, опять же, закрепить, повторив свое мнение. В таком случае вы не запутываетесь в собственной речи, а ваш собеседник будет знать, на что отвечать. Плодотворного вам общения, чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Вы когда-нибудь задумывались, почему я все еще чувствую себя пустым, несмотря на то, что имею все, о чем всегда мечтал? Возможно, вы достигли того, что, как вы думали, принесет счастье, но вместо этого нашли тихое недовольство, которое трудно объяснить. Вы не одиноки. Мы живем в эпоху, когда немедленное удовлетворение предлагается как решение всего, но действительно ли оно заполняет пустоту внутри нас? Правда в том, что потребительство обещает нам счастье в обмен на вещи – одежду, путешествия, лайки. Но в глубине души эти вещи только маскируют большую disconnection с тем, что действительно важно. Не ищем ли мы в неправильном месте? Проблема в том, как понимается и преследуется удовольствие в нашей повседневной жизни. Немедленное удовольствие, безусловно, может быть приятным. Вкусная еда, профессиональное достижение или лайк под фотографией могут вызвать всплеск счастья. Однако это удовольствие неустойчиво, оно мимолетно. После короткого периода удовлетворения чувство пустоты возвращается еще сильнее, чем раньше. Не имеет значения, сколько у вас есть или сколько вы испытаете, само по себе удовольствия недостаточно, чтобы заполнить то, что нам не хватает. Этот цикл постоянного поиска удовольствия заставляет многих верить, что имея больше денег, больше подписчиков или больше вещей, пустота будет заполнена. Но это иллюзия. То, что многие из нас не замечают, это то, что, ища немедленное удовлетворение, мы теряем связь с чем-то гораздо более важным – целью. Современное потребительство создало нарратив, который учит нас, что наше счастье зависит от того, что мы имеем, от опыта, который мы можем купить, и даже от образа, который мы создаем для других. Бренды, рекламные объявления и цифровые платформы точно знают, как манипулировать нашими глубочайшими желаниями. Нас побуждают искать удовольствие и идентичность в материальных вещах, новых продуктах, последней моде, экстравагантных путешествиях или даже статусе в социальных сетях. И часто это превращается в бесконечную гонку. Чувство, что нам нужно больше вещей, больше опыта, подпитывается неправильной идеей, что, имея достаточно, мы достигнем счастья. Но правда в том, что сколько бы общество нам ни говорило, что счастье зависит от большего количества вещей или большего внешнего одобрения, эта бесконечная погоня за большим никогда не даст нам долговременного мира. Чем больше мы получаем, тем больше хотим. И чем больше мы хотим, тем более неудовлетворенными становимся. Пустота сохраняется. Этот цикл укрепляется обществом потребления, которое неустанно пытается убедить нас, что мы не полны, и что единственный способ заполнить эту пустоту – это покупать или переживать больше. Социальные сети усиливают это поведение, показывая идеальные жизни, экзотические путешествия и высокий статус, создавая ложное ощущение, что если мы получим то, что имеют другие, мы, наконец, будем счастливы. Но это иллюзия. Недовольство никогда не прекращается, потому что мы ищем счастье в неправильном месте, вне себя. И когда мы просто стремимся иметь и показывать, мы теряем связь с чем-то гораздо более глубоким. Кто мы на самом деле? Что мы на самом деле ценим? И что делает нас целыми? Погоня за немедленным удовольствием и потребительство отдаляют нас от настоящей связи с тем, что действительно важно в нашей жизни, опытом и отношениями, которые нельзя купить, но которые можно развивать. Поиск немедленного удовольствия, подкрепленный потребительством и цифровой культурой, глубоко укоренился в нашей человеческой природе, но это не означает, что это путь к полноценной жизни. Чтобы понять, почему мы ищем в неправильном месте, нам нужно заглянуть в глубины философии и психологии. Виктор Франкл, психолог и выживший в Холокосте, написал в своей книге «В поисках смысла», что основной мотивацией человека является не стремление к счастью или удовольствию, а поиск смысла. Для него смысл жизни – это то, что придает нашему существованию настоящую глубину. Франкл утверждал, что даже в самых трудных обстоятельствах люди могут найти смысл, и это помогает им выжить и быть мотивированными. Удовольствие же, с другой стороны, мимолетно и не предоставляет прочной основы для жизни. Когда мы начинаем искать смысл вместо немедленного удовольствия, мы создаем прочную основу для нашего счастья и долгосрочного удовлетворения. Заменив поиск вещей на поиск смысла, мы начинаем жить с большей ясностью и связью с тем, что действительно важно. Теперь, когда мы понимаем, как постоянный поиск немедленного удовольствия и потребительства отвлекают нас от нашего истинного предназначения, встает вопрос: как мы можем вернуть этот смысл? Ответ непрост, но начинается с решения замедлиться и заглянуть внутрь себя. Чтобы выйти из этого порочного круга, нам нужно вернуть контроль над нашей жизнью, восстановить связь с нашими основными ценностями и сосредоточиться на значимых переживаниях, которые действительно обогащают наше существование. Замедлитесь, чтобы услышать свой внутренний голос. Мы живем в быстром ритме, где давление потреблять и производить кажется бесконечным. Но для того, чтобы найти смысл, нам нужно замедлиться. Один из самых мощных способов вернуть смысл жизни – это сосредоточиться на обогащающих переживаниях, которые соединяют нас с другими людьми, с собой и с окружающим миром. Путешествие, обучение чему-то новому, помощь другим, времяпрепровождение с семьей или работа над проектом, который оказывает положительное влияние на мир – все это способы жить с более глубоким смыслом. Такие переживания создают долговременные воспоминания и соединяют нас с чем-то большим, чем просто желание потреблять. Они заставляют нас чувствовать себя живыми так, как это не может дать мимолетное удовольствие.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Федор Щукин избран главой Республики Дагестан. За временно исполняющего обязанности проголосовали 78 депутатов. Самир Абдулхаликов и Камил Давдиев получили по 4 голоса. Дагестанский фонд капремонта успешно завершил работы в 12 многоквартирных домах в Дербенте и Дагестанских огнях. Так, в Дербенте капремонт был проведен в 10 домах, где проживает свыше 1000 человек. Специалисты обновили инженерные системы, фасады и кровли зданий. В Дагогнях были отремонтированы 2 дома по улице Горького 48 и 45, в которых проживает более 100 человек. В селе Ярак-Казмоляр инспекторы управления Госгеологического надзора Минприроды Дагестана совместно с представителями администрации Магарамкентского района выявили незаконную добычу песчано-гравийной смеси. По данным маркшейдерской службы, объем незаконно извлеченных полезных ископаемых нанес ущерб Госфонду недр на сумму 57 миллионов рублей. В России рассматривают предложение о выплатах в 2 миллиона рублей для отцов многодетных семей. Средства можно будет использовать для приобретения жилья или автомобиля. Ключевым требованием является наличие как минимум 3 детей, рожденных в одном браке. С инициативой выступил глава комиссии Общественной палаты Сергей Рыбальченко. Российские власти рассматривают возможность ограничения экспорта сжиженных углеводородных газов лицами, не являющимися производителями, до конца текущего года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Кроме того, по его словам, обсуждается идея обязать реализацию топлива с низким экологическим классом исключительно через биржевую торговлю. С 1 сентября 2028 года в школах появятся новые учебники по литературе и русскому языку. Об этом заявила советник президента Елена Ямпольская. Она также подчеркнула, что об усложнении ЕГЭ речи не идет. Экзамен призван оценить, как хорошо школьники усвоили программу. Усложнять его не будут. С 1 марта 2032 года все производители смартфонов с поддержкой 5G будут обязаны внедрять в свои устройства алгоритм шифрования «Кузнечик», разработанный ФСБ. Об этом пишет РБК. Отмечается, что мера затронет практически все современные модели смартфонов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Шестая ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Мастерсов Шанхая, обыграв в четвертом круге победителя итогового турнира 2019 года Стефаноса Циципаса 6-4, 7-5. Медведев стал четвертым игроком в истории этих соревнований, кому удалось третий год подряд дойти до 1/4 в Шанхае. Ранее это достижение покорялось только Роджеру Федереру, Новаку Джоковичу и Энди Маррею. За выход в полуфинал тысячника Даниил поспорит с американцем Томми Полом. Медведев, победитель шанхайского мастерса 2019 года, еще не проиграл на нынешнем турнире ни одного сета. Хоккеисты ЦСКА одержали 11-ю победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв в столичном дерби «Динамо» 1-0. Благодаря этому армейцы единолично возглавили турнирную таблицу Западной конференции. На Востоке лидерство удерживает «Металлург», выигравший на выезде у минского «Динамо» 3-1. При этом магнитогорцы до сих пор выступают без отстраненного главного тренера Андрея Разина. Вот уже 4 игры подряд «Магнитка» побеждает под руководством исполняющего обязанности Владимира Воробьева. Вторым на Востоке идет «Нефтехимик». На третью позицию вышел «Барыс», сразивший в Астане «Автомобилист» 4-1. В матче четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России петербургский «Зенит» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» 2-1. Хозяева открыли счет с пенальти, но «Зенит» не только отыгрался, но и вырвал победу благодаря голам Кевина Андраде и своего воспитанника Амира Мусаева, для которого этот мяч стал первым на профессиональном уровне. Эта победа позволила действующему чемпиону России закрепиться на первом месте в группе «Си». На второе место вышла «Балтика», которая в гостях выиграла у крыльев «Советов» 2-0. Тем временем ЦСКА на веб-арене разгромила лидера группы «Ди» Ростов 4-0, взяв победительный реванш за поражение в первом круге. Армейцы поднялись на третье место, обойдя «Локомотив». Лидер РПЛ «Московская Динамо» в Грозном победила «Ахмат» 2-1, одержав уже 8-ю победу подряд с учетом чемпионата, и возглавила группу «Би». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ухул. Это село в Ахтынском районе Дагестана. Несмотря на официальные данные, в 2010 году Ухул покинули последние жители. Но в 2014 15 семей выходцев из села выразили желание вернуться на свою родину. Аул расположен на боковом хребте Шалбуздага, к западу от самой вершины. Расстояние до районного центра Ахты – 27 километров. Ухул – самое высокогорное село Ахтынского района. 5 июня 2016 года на референдуме все жители Ухула поддержали объединение сельского поселения их села с селом Курукал для образования сельского поселения сельсовет Ухульский с административным центром в селе Курукал. С начала 16 века по 19 век Ухул входил в Докуспоринское вольное общество. В 1839 году село было присоединено к Российской империи, а в 1929 году Ухул был включен в состав новообразованного Ахтынского района. На фронтах Великой Отечественной войны погибли 33 ухульца. В родное село возвратилось всего 22 человека.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Офлайн-кошелек предоставит россиянам возможность оплачивать покупки цифровыми рублями даже при отсутствии доступа к интернету. Об этом сообщила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. Эксперт рассказала, что регулятор изучил ряд технических решений, благодаря которым удастся использовать цифровой рубль даже в местах, где отсутствует мобильная связь. Одним из способов может стать защищенная сим-карта, которая установлена в смартфоне. Однако, по ее словам, окончательное решение по поводу конкретной технологии еще не было принято. В ближайшее время Центробанк планирует провести испытание прототипа системы, в котором примет участие небольшая группа пользователей. В случае, если тестирование окажется успешным, решения будут постепенно внедрять для широкой аудитории. В 2026 году дети и подростки в России начали чаще обращаться за помощью психологов. Этот показатель вырос на 28%, пишут «Известия». По словам специалистов, спрос на услуги психологов для детей повышается уже на протяжении нескольких лет. В этом сентябре доля обращений родителей по вопросам психологического состояния детей и подростков достигла 6% от общего числа запросов. Это максимальный показатель за последние 5 лет, подчеркнули эксперты. Они объяснили, что большее число обращений наблюдается среди подростков от 12 до 16 лет. В этом возрасте они нередко сталкиваются с серьезными изменениями, самостоятельностью, а также активным взаимодействием с ровесниками. И в завершении выпуска биографическая драма «Рокки – это я» выйдет в российских кинотеатрах раньше запланированной даты. Премьера состоится 19 ноября. Картина рассказывает о начале пути знаменитого актера, сценариста и режиссера Сильвестра Сталлоне. Он создает историю о боксере и твердо решает сыграть главную роль. Крупная студия готова заплатить большой гонорар, но с одним условием – она найдет другого актера с внятной речью. Сталлоне отказывается от денег ради мечты, в итоге его проект становится мировым хитом и завоевывает «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Мировая премьера приурочена к 50-летию «Рокки» и состоится 20 ноября 2026 года. Таким образом, зрители в России увидят картину раньше, чем в Соединенных Штатах. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Реклама на Диалог ФМ.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог FM.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы задержались в эфире, но отчасти это связано и с событиями, которые, я думаю, что отслеживали многие. Сегодня у нас была сессия Народного собрания, на которой основной повесткой дня было избрание главы Республики Дагестан. О том, о результатах сессии, о впечатлениях с нами поделится политолог, журналист Хаджимурат Сайгидов. Хаджимурат, добрый день.
3: Добрый день, ассаламу алейкум. Да, еле успели приносить изменения, потому что город в пробках, машину даже оставили, как могли, так и добирались, уважаемые слушатели, чтобы вовремя, насколько это возможно, было попасть в ваш эфир и поделиться с вами, уважаемые слушатели, нашими впечатлениями, эмоциями непосредственно, которые были в зале сессии. Я же, наверное, жду больше ваших вопросов.
2: Если говорить, вот самый такой нелепый вопрос, насколько было неожиданным избрать?
3: Да, это была такая интрига, над которой все проявляли свои таланты по юмору, кто как мог. Единственная интрига, там действительно интрига была. И самая важная интрига, на самом деле, зря, и журналисты, и политологи не обращали на это внимания. Были кто-то, кто и обращал. Так сколько же проголосует однопартийцев за своих кандидатов от своих партий? Там же были
2: спайдеросы,
3: коммунисты, которые были представлены в парламенте 10 и 11 человек. И сколько, какую поддержку они получат? Единогласно или все-таки это будет история того, что у них нет поддержки своих однопартийцев. Это был очень важный составляющий момент.
2: Но голосование было закрытым, если не ошибаюсь.
3: Да, закрытым было голосование.
2: Поэтому...
3: Можно же было легко понять, если у тебя в партии там 10 человек или 11 человек, и если ты не набираешь 10 или 11,
2: то понятно, что эти люди проголосовали против тебя.
3: Да, против, это действительно, вы правильно поставили вопрос, это говорит о том, что проголосовали против именно.
2: Да.
3: То есть это не история о том, что они поддержали. В этих условиях, если действительно они представляют какую-то партию, партия со своей идеологией, своими другими составляющими, и не заручиться поддержкой даже в таких маленьких партиях тем количеством, которое у них есть, на мой взгляд, это провал. И вот там действительно была интрига.
2: Тогда тот момент если депутаты не голосуют за собственных выдвиженцев, получается, а голосуют, скажем так, за одного выдвиженца одной партии.
3: Своего оппонента по
2: факту, то получается, вообще, когда мы говорим о плюрализме, да, и тогда смысл вот этой многопартийной системы, если в принципе получается...
3: Это частная история, когда от того, что что-то плохо работает, у нас предлагают ее ликвидировать. Нет, то, что там такое отношение к идеологии партии, к своим избирателям, такие морально-этические ценности, это не означает же, что у нас не должна быть многопартийная система.
2: Спорю, многопартийная система должна быть, но в условиях отношения самих членов партии, которые выдвигаются не потому, что они... партийцы, они выбирают ту или иную партию, ту же «Справедливую Россию», ту же коммунистов, не потому, что им нравятся их цели и задачи, а потому, что там есть свободное место, которое можно занять и потом попасть в народное...
3: Это то же самое и на другой стороне, то есть на стороне партии «Единая Россия», возможно, там тоже такое есть, но тем не менее, они единогласно проголосовали за своего кандидата от своей партии. Лично для меня после вот этих событий рейтинг этих партий сильно упал. Я уверен, что и у любого здравомыслящего сторонника именно в том составе, в котором он есть, или под руководством тех людей, которые сегодня выдвигались в главу республики и не получили даже более 4 голосов. Напоминаю, что Абдулхаликов и Давдиев получили по 4 голоса, имея у себя в партиях 10 и 11. «Справедливая Россия» 10, «Коммунист» 11, возможно, я ошибаюсь на одну цифру.
2: Но в любом случае, получается, больше половины их же однопартийцев не проголосовали за них.
3: Да, это на самом деле, это и есть политическое событие республики, ну, наверное, года. Не надо к этим вещам относиться. Знаете, вот мы настолько стали аполитичными, и наша культура политическая настолько низко упала, что мы к этим вопросам не относимся с должной строгостью, с должной ответственностью. Оттого мы же очень часто задаемся вопросом, почему у нас все так плохо. Ну, на самом деле, ну, я-то по жизни оптимист, и у меня стакан всегда наполнен, полон бывает. Я всегда вижу, развитие. Я во всем вижу, в принципе, ну, так сказать, насколько это возможно, настолько, ну, благо. И эта сегодняшняя история, несмотря на то, что она грустная, она в какой-то степени воспитательная, она учительная для нас. Дагестанцы должны обращать внимание на такие вещи и задумываться о причинно-следственных связей того, в каком состоянии находятся наши города, того, в каком состоянии находятся мосты у нас в республике. У нас же, ну, такой, можно сказать, парад мостопадов. Это же история с падением моста не единственная в нашей республике. У нас до этого было тоже серия парада мостопадов. Поэтому то, в каком состоянии находятся контейнерные площадки возле мусора, то, в каком состоянии
2: наш город. В котором вообще вывоз мусора, уборка мусора. Мелочи.
3: Да, это все и есть то, что происходило сегодня. Отсутствие политических процессов, отсутствие конкуренции в политической среде приводит к деградации.
2: То есть, да, получается, когда есть конкуренция, то в первую очередь идет борьба за избирателей. А борьба за избирателей означает и какие-то действия в отношении завоевания
3: жизни, и комфорта этих избирателей.
2: А если за них бороться не надо, если они так и так придут и поставят галочки, то есть получается, по большому счету, а зачем тогда что-то делать, если так и так выборы пройдут, и все будет нормально, изберутся те, которые избирались.
3: Ну, мы живем, получается, в разных мирах. Там какой-то политические деятели.
2: Люди отдельно, народ этот,
3: и их избиратель отдельно. Потому что, не должно было происходить то, что сегодня произошло во время избирания главы республики.
2: Мне кажется, я даже четко знаю вот эту границу. Это вот до 2000, выборы 2018 года, они как-то вот сильно изменили. Но вообще, мне кажется, это уже началось с 2010 года, вот эта вся ситуация. Потому что если до этого еще была какая-то борьба за избирателей там, и в регионах, и в районах, то сейчас...
3: Он где-то минимизирован, но вместе с тем, смотрите, в каких-то районах в этом году коммунисты же показали хорошие результаты. Они победили единороссов, они получили мандаты, там, в Цумадинском районе, по-моему, им удалось победить. То есть истории, где получается, где есть конкуренция, где есть альтернатива, где есть альтернативное мнение, то есть где есть конкуренция. И смотрите...
2: Там, где больше играет роль не столько доверие к партии, а доверие к личности, которая представляет эту партию. То есть вот этот момент, он как бы ключевой для современной политической системы. Мы не доверяем партии, мы доверяем человеку, который эту партию представляет в отдельно взятом там округе, районе, муниципалитете.
3: Да. Для меня, во всяком случае, так. Потому что конечно, есть регламент партии, когда тебе закон, какой-нибудь законопроект не нравится, если ты входишь в эту партию, ты не имеешь права голосовать. То есть ты лишен практически возможности голосовать или не поддерживать какую-то законодательную
2: инициативу,
3: выдвинутую там твоей партией. Есть там такие регламенты какие-то сложные. Это такой очень плохая вилка, которая мешает, на мой взгляд, собственно, и этим партиям. Вместе с тем, для меня тоже на сегодняшних партийных политических реалиях важен личностный фактор. Кто он, неважно. Ну, сегодня же мы видим, неважно, какой ты партии, Единая Россия, коммунисты, там, Справедливый Рост, все одинаково. Uh-huh. Зависит от личности. Там, ну, доказательство тому, что сегодня эти же коммунисты проголосовали за Единоросса.
2: Ну, они проголосовали по факту за личность, которая представляла Единую Россию на тот момент.
3: Ну, то есть, ну, они же как-то этим же большинством предполагается, что и избрали одного из среди своих, и получается...
2: Но сегодня... они же выдвигали своего кандидата, да. Они же в нем что-то видели, они как бы ожидали, что этот кандидат получит какие-то голоса.
3: Мы говорим, как это должно быть в таком нормальном измерении. Но там, видимо, где-то что-то не так. И нам бывает очень часто сложно понять, каких нравственных парадигме или устоях они вот существуют. Вот что там, что для них ценно, что для них важно. И здесь мы очень часто что-то судим по себе, по своим жизненным правилам. А там они в политике могут быть немножко другими. И эти же люди легко эти события называют, ну, такова политика.
2: Ну да.
3: Грустно, тем не менее.
2: Вообще, честно говоря, когда я вот обратила внимание, что сейчас за сессией Народного собрания, вот именно вот сегодняшней, я не могу сказать, что много людей за ней следило, да, но она достаточно хорошо освещалась в пабликах и очень много в социальных сетях, но не было никакого анализа, но вот есть вот цитаты, которые подготовили были вот высказывания, среди которых... Мне понравилось, это «Возвращение в госсобственность недвижимость – важный резерв для экономического развития Дагестана». Это Фёдор Щукин, одно из его вот, высказываний, как вот предвыборной, да, его речи. Вот «Возвращенная в госсобственность недвижимость». Вот у меня такой момент, да, вот она будет федеральная, республиканская госсобственность. Это вот куда ее будут возвращать и чем это обернется в итоге? Потому что возвращение госсобственности недвижимости, это

0: Если это в свое время было уведено у муниципалитета, ее могут вернуть в муниципалитет, если ее там из республиканской, республиканской. Здесь я бы хотел бы обратить внимание на одну интересную и важную, на мой взгляд, составляющую. Вот у нас сейчас есть кризис КСЭ, а у нас есть денационализированный НПЗ.
1: Да.
0: Вот этот завод, вот он сейчас находится в федеральной собственности.
1: И он, по-моему, его работа приостановлена, да?
0: Ну, он не функционирует почему-то. Да. У нас кризис, он начался в мае или в апреле, где-то уже, по-моему, были какие-то признаки, но более так уже ярко, это уже с мая этого года. То есть сколько месяцев прошло? Ну, достаточно. Наверное, там есть определенные технические моменты, но многие задаются, ну, экономисты, понимаешь.
1: НПЗ до этого работал, он производил что-то,
0: когда-то,
1: что-то,
0: наверное,
1: да.
0: Да, когда-то, наверное, да, но на момент ее возвращения в государственную собственность, по-моему, он все-таки не функционировал. И многие экономисты задаются вопросом, а почему? Вот ее вернули, очень круто, очень хорошо, ну, а почему он бездействует? Вот это есть неэффективное использование государственного имущества.
1: Теперь уже госимущество, да.
0: То есть иногда оказывается, что я сторонник, чтобы все-таки такие какие-то крупные предприятия, которые были уведены не совсем правильно, были возвращены в общественную собственность, да, ну там государство или там, ну, условно, нам, людям, налогоплательщикам, которые ее в свое время колхозами, совхозами, корпоративными предприятиями ее и создавали.
1: Но мы забываем, что у нас сейчас рыночная экономика, извините, что перебиваю. Когда ты говоришь, возвращены были государству, это не значит, что это было возвращено народу, потому что у государства не всегда есть ресурсы. То есть у государства нет другого варианта, кроме как сдать это в аренду. То есть получается, вы просто меняете собственника. Да, там пусть будет 49 лет аренды, но это все равно, это получается практически собственность. И так налоги, если до этого не платились, это другой момент, да? То есть просто меняется собственник. Насколько, если до этого народ ничего не выигрывал, с чего?
0: На определенном этапе, смотрите, на этом, вот в этом пути передачи на таких же условных условиях к следующему собственнику произошел другой процесс продажи. Очень часто так именно. Ее опять там выставляют на продажу, ее приватизируют, и за счет этого государство получает определенную прибыль. Да, собственник, ну, грубо говоря, можно сказать, что меняется? Нет, на самом деле меняется. На одном этапе ее продают, государство извлекает прибыль, и дальше ею распоряжается уже не государство, как вы сказали. Ну, если это не на условиях там, ну, какой-то аренды, ну, мне сложно представить. Ну, могут там тоже Росимущество, тоже там Минимущество, там, они могут распоряжаться такой собственностью, будь это там земля, помещения, крупные объекты, они могут действительно ее сдавать в аренду. Ну, по-моему, это не самая эффективная форма. Я здесь все-таки больше за рыночный механизм, потому что, ну, тот же собственник будет выжимать из какой-то площади максимум пользы и максимум эффективно ее использовать.
1: Потому что аренда, да, аренда это временно, и тогда отношение будет иным, да.
0: А когда это государственная, муниципальная, республиканская собственность, и постоянно сменяются директора, они будут больше ориентированы на какую-то сиюминутную выгоду себе и здесь, и сейчас. Каких-то долгосрочных проектов. Ну, еще один момент, когда какие-то имущества отбираются и возвращаются в государственную собственность, там все-таки должны быть соблюдены определенные правила.
1: Да.
0: Это не должно быть рейдерским захватом у бизнеса в пользу государства. Нельзя уничтожать бизнес. Должны быть созданы какие-то четкие, правильные правила возвращения. При каких условиях подлежит возврату. Да, там есть коррупционные, там прочее, но просто кошмарить бизнес, ну, тоже не совсем правильно. Там должны быть определенные правила. Это важная вещь. Иначе бизнес тоже будет с опаской вкладывать свои какие-то деньги,
1: я
0: силы.
1: Я соглашусь с этим. Ну, мне бы еще хотелось еще по об одном высказывании Федора Щукина поговорить, но об этом буквально через минуту.
0: Его речь была достаточно в разы
1: лаконичной. Уже реклама?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
1: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог FM.
2: Итак, мы вновь в эфире. Напомню, у нас в гостях Джамурат Сайгидов, политолог, журналист. И обсуждаем мы сегодня прошедшую сессию Народного собрания. Первую, получается, после выбора депутатов Народного собрания. Ну, о депутатах мы поговорим буквально позже. Мы сейчас еще раз о речи, предвыборной речи нашего уже теперь главы. Вот, Джамурат, ты говорил, что тебе вот какое-то вот свое мнение о том, что было им сказано. Твое мнение.
3: Его речь, она сильно отличалась. Его речь сильно отличалась от речи других кандидатов. Практически они были пустые, наполнены общими фразами. Единственное, что меня заинтересовало, зацепило, это выступление Давдиева. Кстати, их речь была больше наполнена комплементарностью в отношении своего оппонента. Mm-hmm. Где-то это и симпатично, если ты собираешься выйти на честный бой и сказать, mm-hmm. что мой оппонент...
2: За что
3: оппонент,
2: я ценю своего оппонента, да.
3: А Щукина речь, она действительно была такая наполненная, содержательная, с отсылками. Видно, несмотря на то, вот, если я реально голосовал бы, я бы трижды проголосовал бы за него. Uh-huh. Если там так выбор стоял бы, потому что, ну, практически пустая была речь других кандидатов. Я вот удивляюсь, почему настолько вот, столько времени они в политике, в республике.
2: Ну, Камиля Давдиева, это, по-моему, если не ошибаюсь, второе выдвижение на пост главы.
3: Может быть, даже третье. Поэтому меня вот это сильно удивляет. Это, ну, это такое вот какое-то отношение к себе, к ситуации, к политике, к политическим правилам. Я не знаю, мне сложен ответ. Это действительно предмет для исследований серьезных. Почему такое происходит? А вот его речь, она действительно была наполнена, отсылки были, понятно было, что он работал над ней, что у него есть, в общем, понимание, представление о том, что важно, что беспокоит. Ну, каких-то там ярких обещаний, за которых можно было бы потом зацепиться и сверять, стоит отметить, он тоже не делал. Uh-huh. Вот за исключением вот то, что вы начали, там город-миллионник, ну давайте мы типа наконец-то Махачкалу официально сделаем городом-миллионник, ну других каких-то вещей конкретных, что говорит о том, что он уже опытный политик, осторожный очень. Угу. Это достаточно такой сигнал.
2: Да, потому что все остальное это тоже там будут те же проекты, там он сказал, в сфере образования. Культура, спорт, это как вот эта вот фраза, они должны быть системно развиваться. Это вот типовые фразы. Да, вот единственное, вот город-миллионник, это, конечно, почему? Потому что, ну, как бы это просто уже фиксация статуса. То, что, ну, как бы понятно, что Махачкала, она таки есть уже городом-миллионником, и остался только этот статус и признать.
3: Ну, это вот одна из маленьких вложений, ну, для того, чтобы как-то помочь городу. Город у нас находится достаточно в таком плачевном состоянии. Я много времени разных этих работал, знаю проблемы нашей Махачкалы.
2: И чем это поможет городу? Вот честно, я даже не представляю.
3: Там есть какой-то ряд федеральных
2: проектов. Да, экономических проектов, создание кластеров экономических, там
3: да,
2: поддержка.
3: Да, есть там какие-то программы, куда ты можешь уже заходить, когда город там приобретает такой
2: статус. Но если
3: статус.
2: Не ошибаюсь, что получить статус города-миллионника, у города должна быть градостроительный план развития города на ближайшее время.
3: Он, по идее, должен быть у любого города.
2: У нас его у Махачкалы, насколько я знаю, так окончательно и не утверждённый.
3: Есть всё-таки какой-то генплан есть.
2: Генплан есть, да. А есть еще стратегия развития города.
3: Ну, вообще, касаемо стратегии развития города, или вообще, говоря о развитии стратегии у нас, ну, мне кажется, ее у государственных компаний, ну, мне сложно ее углядеть. Они могут быть у частных компаний.
2: Да, они есть кратковременные, практически,
3: да,
2: конечно, у всех
3: нас
2: есть.
3: Все принципы такие, ну, вот, тактические действия.
2: Ну,
3: я вообще не вижу какой-либо серьезной стратегии.
2: Долговременной.
3: Потому что, да, каждая глава приходит со своими приоритетными проектами, ломая очень
2: часто предыдущие
3: такие же приоритетные проекты. Поэтому... Вот другая проблема, с которой он столкнется, это команда, которая сможет реализовать вот эту стратегию, где уже Махачкала будет городом-миллионником.
2: И уделить мне... Вообще, конечно, хотелось бы, чтобы Махачкале уделили больше внимания не в плане развития, а в плане улучшения, потому что развивать Махачкалу, не меняя ничего, вот, ну, как бы существенно не меняя, потому что, ну, действительно, каждый, приходя, даже любой глава акцентирует внимание на Махачкале, но ты видишь, что лучше от этого Махачкале не становится.
3: Ну, чтобы развивать равнину Махачкалу, нам надо развивать город, горы. Потому что без развития гор у города не будет возможности сделать передышку. А эта пауза нам очень нужна. Нам нужно как-то...
2: Людей выманить из города в горы.
3: В горы, да. Это улучшить агропромышленную составляющую нашей республики. Агрокомплекс улучшит, сельское хозяйство, развитие получит импульс новый. И город получит. Ну, у меня всегда есть, ну, как бы такая этот, концепция, или как ее там, идея, там, фиг, как она называется. Вот, боже, там, Карфаген надо разрушить, у меня есть Карфаген, надо построить. Я считаю, что за Буйнакским перевалом все-таки надо построить новую столицу, как это сделали Ингушетия, Магас, как это делали
2: Астана, Казахстан. Ну да, потому там, что Назрань не могла развиваться.
3: Да, да. Это поможет сильно развить и горы. Туда нужно перевести там вузы.
2: Сделать такое, как, ну, вот именно, как ты говоришь, вот именно Астана, да, студенческий город, да, город молодых.
3: Или хотя бы как Магас. Потому что других каких-то доступных, серьезных вариантов развития, ну, развития, не сокращение скорости, падения уровня города Махачкалы, да, а развитие говорить, ну, крайне сложно будет без таких проектов. А этот проект, речь не только о развитии города, это будет уже новая страница истории Дагестана. Это там будет Буйнакским. Ну, понимаете, я, ну, предполагаю, что небольшая аудитория, даже ваша, а я считаю, у вас умная аудитория, думаешь, даже они будут относиться скептически к таким подобным проектам. Ну, с этого все когда-то начинается.
2: С другой стороны, да, я понимаю, что в этом есть разумное зерно, но с другой стороны, это, возможно, получается, должна железная дорога проходить.
3: А есть там все есть. Есть же вдоль Шуринки есть железная дорога, есть через Кизилюрт объездная дорога, есть через Талги прямая дорога до аэропорта. Там есть все коммуникации, там проходят газовые трубы, сейчас там будет проходить водоносные, инфраструктура будет там проходить. Там климат существенно отличается от Махачкалинского, там гораздо больше солнечных дней, да, там ветра, как бы более сильные. И, может быть, с последствиями, но если изначально город проектирует именно так, он в экологическом плане будет гораздо благополучнее. Это даст сильный толчок развития горным территориям, потому что, ну, детей будут на выходные дни легко там забирать к себе. Это толчок, еще раз говорю, серьезный импульс для развития сельского хозяйства. Это будет новая страница истории Дагестана.
2: И плюс это разгрузит очень сильно Махачкалу.
3: Это даст возможность из Махачкалы сделать курортный город. Реально курортный город.
2: Если перевести все вузы, получается...
3: Вузы,
2: хотя
3: Министерство
2: бы,
3: сельского хозяйства, Министерство здравоохранения. Там,
2: часть правительственных,
3: да.
2: Получается,
3: и смотрите, у нас происходит все время такие колебательные движения в городе. Утром в центр, вечером от центра. А представьте себе, эти будут реверсионные, если кто-то отсюда рано утром будет проезжать по Кушинского, наоборот, в ту сторону. Это существенно улучшит и дорожную ситуацию в республике. И об этих проектах надо говорить. Там, мы же видим, что та же Чечня что творит. Это же, ну, это вообще, ну, мегапроекты. Посмотрите, там Дубай превращается в какой-то степени. Да, я не хотел бы жить в Чечне. Я хотел бы жить такой нашей...
2: Да, там своя политическая ситуация, да, свое, да, да.
3: Но тем не менее, тем не менее это показывает, что можно делать.
2: Ну, на что самом можно деле, развивать свой город,
3: не так,
2: да, не
3: сложно
2: убежишь.
3: Построить тоннель под Буйнакским перевалом. Такие проекты были, это все обсуждалось.
2: Ну, нам бы хотя бы сначала вот этот огромный канализационный коллектор завершить, который сей.
3: Не, ну, надо сказать, ну, для справедливости, что при Сергее Алимовиче, как бы и я тоже достаточно часто его критиковал на разных площадках и ресурсах, но в республику завели крупные проекты.
2: Да.
3: У нас начались... Наконец-то строятся мусоросортировочные.
2: Наконец-таки завершилось строительство, скажем,
3: ну,
2: так, даже.
3: Нет,
2: вот даже какой-то запущен.
3: Нет,
2: нет еще?
3: Нет, к сожалению.
2: Еще ни один не запущен?
3: Нет, нет. Там процессы идут, они достаточно сложные, но тем не менее идут.
2: Просто
3: это идея. Действительно начали
2: с этим, да.
3: Вот этот... очистные сооружения строятся. Там. Ну, какие-то вот, вот такие проекты нам нужны. Масштабные, в которых мы отвыкли верить. И у нас получится все.
2: Да, действительно, по идее, нам остается только надеяться, что эта ситуация,
3: делать,
2: которая, да, и
3: должен
2: делать.
3: Быть общественный запрос, пока люди.
2: Вообще идея, конечно, с переносом вот столицы.
3: Я знаю, пучку. Что сейчас будет хейт. Я знаю, кто ко мне будет писать, звонить, что вот вы опять...
2: Нет,
3: что...
2: ты знаешь, мне очень нравится эта идея. Я даже думаю, что можно было бы как-то и в одной из следующих передач это обсудить уже и дальше тоже, потому что идея действительно очень интересная. Конечно, это финансово ляжет на республику...
3: Ну, краткосрочно отрицательную, может быть, расходную часть, а потом это приведет доходную.
2: А с другой стороны, если, например, те же строительные компании перенесут...
3: Там много на самом деле плюсов, и Дагестан безусловно потеряет и вернет, и федеральный центр вернет то, что было потрачено. Это раз. Еще один момент. Сколько у нас до эфира конца?
2: Мы буквально, у нас осталось немножко времени,
3: немножко,
2: буквально пару минут. Пару минут.
3: Да. Смотрите, мы здесь говорили о выборах, о том, что они проходят без интриг. А есть место, между тем место, где выборы проходят с интригами.
2: В горных районах.
3: В селах.
2: В селах, да, я не спорю.
3: И Щукин в свое время, я рад, что все-таки где-то его именно избрали из этих трех кандидатов. Он где-то сказал, что вопрос ликвидации двухуровневой системы местного самоуправления, для него он непростой. И он будет ее изучать и больше склонен к сохранению той формы, которая есть.
2: Она
3: очень нужна Дагестану. И вот я в свое время журналистам, экспертам, политологам предлагал сформировать некий критерий, бальную систему для оценки деятельности эффективной главы республики. Я сейчас через этот эфир и к вам, как к коллегам, обращаюсь. Вы серьезная площадка, экспертная площадка. Поэтому давайте мы подумаем некий...
2: Тем более на федеральном уровне, если не ошибаюсь, многие
3: есть, у них есть,
2: да,
3: он,
2: есть,
3: но это. Она сложная форма. А мы можем для себя разработать, для Дагестана, подходящий, понятный,
2: хотя бы для оценки эффективности.
3: Да, некий такой, ну, таблицу с показателями, которые можно почувствовать, не уровнем, ой, а мне нравится Абдулатипов, потому что он наш, или мне он не нравится, потому что мне не нравится его какой-нибудь там племянник, условно.
2: Я согласна.
3: Чтобы вот такого не было у нас, мне кажется, мы должны уже созреть до такого этапа, когда мы должны уже давать оценку эффективности тому или иному главе республики, не уровень мне нравится или мне не нравится, а вот есть какие-то конкретные показатели, и давайте мы сегодня попробуем вот сформировать вот эти критерии для новой главы и посмотрим, какие мы ждем от него, и что из этого в течение там года, двух, вот с этой с этим графиком будет происходить.
2: Это отличная идея, и я очень благодарна, Каджимурад, что ты поделился своим мнением.
3: Я как с бывшей коллегой, с которой я когда-то пил чай, верстали вместе.
2: Да, мы проработали много лет в газете «Новое дело», и неоднократно сотрудничали, и я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится, в том числе и на волнах радио «Диалог ФМ».
3: Удачи вам и успехов нашим слушателям. И пусть сегодняшнее событие будет для нас баракатным.
2: Благом. Амин. Ты знаешь, что...

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане свыше 3 миллиардов рублей было выплачено пострадавшим от чрезвычайной ситуации. Об этом в своей речи заявил избранный глава республики Федор Щукин. По его словам, основной целью в работе по устранению последствий наводнения было как можно скорее помочь людям вернуться к привычному образу жизни. В Рутульском районе причиной задержки зарплат сотрудников детских садов назвали бюрократические процедуры. По данным администрации муниципалитета, выплаты могут быть произведены только после утверждения штатного расписания дошкольных учреждений Миноборнауки Республики. Дагестанская УФАС оштрафовала регионального монополиста в сфере водоснабжения и водоотведения за невыполнение договорных обязательств. Оператор не оплатил проектно-сметную документацию для капремонта водопровода в Дагогнях, хотя заявитель полностью выполнил свои обязательства. Однако заказчик произвел оплату с нарушением установленных сроков. Замминистра энергетики Дмитрий Исламов сообщил, что Минэнерго ожидает сокращения убытков угольной отрасли России до 100 миллиардов рублей к 2027 году благодаря улучшению рыночных цен. Согласно прогнозу министерства, в этом году угольные компании понесут убытки в размере 300 миллиардов рублей, что значительно меньше, чем 400 миллиардов в прошлом году. Минздрав России одобрил регистрацию нового лекарственного средства «Нималанцим», которое эффективно борется с опухолями пищевода, головы и шеи. Отмечается, что событие открывает новые перспективы для использования таргетной терапии в лечении онкологических заболеваний в стране. Аналитики предполагают, что GTA 6 уже принесла около 600 миллионов долларов благодаря предзаказам. По прогнозам, в первые несколько месяцев игра может быть продана тиражом около 40 миллионов копий. Также стало известно, что создание игры обошлось компании Rockstar дешевле, чем предполагалось. Бюджет составил примерно 1,5 миллиарда долларов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире в 18.05.
6: Саламу алейкум и добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Право на дорогу». И я, ее ведущий, Рустам Абдурахманов. Напоминаю, наша передача выходит еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов в прямом эфире. И тематика нашей передачи, это для тех, кто только что или впервые нас сегодня слушает, тематика нашей передачи посвящена безопасности дорожного движения, то есть повышению уровня безопасности дорожного движения, повышению культуры вождения всеми участниками дорожного движения, как у нас в республике, но и желательно, конечно, хотелось бы, чтобы в целом в нашей стране. Соответственно, если у кого-то есть вопросы по тем темам, которые я уже озвучил сейчас, вы можете позвонить по телефону 661048. Это телефон для звонков в прямом эфире. А телефон для того, чтобы вы нам написали мессенджер Макс или WhatsApp 8988 8 291 1048. Напоминаю еще раз, что наша передача выходит в прямом эфире по четвергам еженедельно с 18 до 19 часов. Сегодня, к сожалению, у нас гостя нету в эфире, но тем не менее наша передача будет состоять из двух блоков. Первый блок — это новостной, второй блок — это блок с вашими вопросами и, надеюсь, что с моими ответами на ваши вопросы. Поэтому, если у кого-то есть вопросы касательно проблем, которые возникают у наших автовладельцев, участников дорожного движения при общении с сотрудниками полиции, с представителями страховых компаний, с дорожниками, то есть ну, со всеми теми, с кем приходится так или иначе всем нашим участникам дорожного движения, особенно автовладельцам, так или иначе пересекаться. Поэтому, если у вас есть такие вопросы, может быть, какие-то случаи были на дороге, ответы на которых вы хотели бы получить, звоните 66-1048. Кроме того, вы можете позвонить и сообщить нам о проблемном участке на какой-нибудь дороге, где, по вашему мнению, неправильно организовано дорожное движение. То есть необходимо поставить знак или необходимо убрать знак, необходимо нанести разметку, там, поставить светофор, ну или наоборот, убрать эти средства организации дорожного движения. Поэтому, если у вас есть такие предложения, либо какие-нибудь свои истории, звоните, спрашивайте, я постараюсь каждому дать ответ. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 66-1048. Это для звонков. Пока к нам пытаются наши радиослушатели дозвониться, а некоторые проснутся и еще раз дозвониться, я, наверное, начну свою передачу с новостного блока. К сожалению, новости, опять-таки, не очень радужные для наших автовладельцев. ОСАГО подорожает в России на 25%. Страховщики обсуждают с Центральным банком расширение тарифного коридора из-за убыточности автогражданки в ряде регионов страны. Я даже уже знаю, какой регион первым там будет. Крупные игроки страхового рынка ведут переговоры с Центробанком о расширении тарифного коридора ОСАГО как минимум на 20%. Об этом пишет и «Коммерсант». Инициаторами выступили Альфа-страхование, Ингострах и РСА-гарантия. В Ингострахе полагают, что планку стоит поднять на 25% и выше. Причина – убыточность. В отдельных регионах она перевалила за 100%. Сегодня коридор для физлиц составляет 1,4–8,67 тысяч рублей. Как отмечают страховщики, многие водители с аварийной историей уже платят по верхней границе, но это недостаточно. Когда, интересно, страховщикам будет достаточно, кто-нибудь скажет мне. Так, дальше. Статистика ЦБ за первое полугодие 2026 года гласит, что премии прибавили 6,3%. Премии – это ну, то есть ту сумму, которую мы платим за договор ОСАГО. И достигли 166,4 миллиарда рублей. Выплаты составили 124,3 миллиарда рублей. Коэффициент убыточности 98,7%. Давление оказывает инфляция, снежная зима, удорожание запчастей с 19 сентября. Это прибавит 8-10% в средней выплате. Ну и, наверное, и неуемный аппетит страховщиков тоже влияет на эту сумму, по моему мнению. ЦБ анализирует данные и оценит, насколько изменения целесообразны. Решение примут, опираясь на региональную статистику, риски мошенничества и долю полисов на перестраховочном пуле. За полугодие 21 миллиард рублей по 1,9 миллионов договоров. Это вот ущерб такой, как они пишут. В декабре прошлого года ЦБ уже увеличивал коридор на 15%. В итоге тариф вырос на 11%. В Альфа-страховании уверены, новое расширение не даст перекладывать премию по аварийным водителям на владельцев с низким КБМ и позволит ввести продукт в зону рентабельности. Вот знаете, что хотелось бы заметить, уважаемые наши радиослушатели и участники дорожного движения? Вот повышение ежегодно, насколько я вот успел заметить, повышение тарифа на ОСАГО индексируется как минимум 3 раза, наверное, в год. Разговоры о том, что необходимо страховой лимит повысить с 400 там, хотя бы до 600, до 800 тысяч, идут, наверное, уже 3-й год. И ВОЗ, как говорится, и ныне там, а страховые премии повышают стабильно 3 раза в год. Какое решение примет Центробанк, я уже знаю, точнее, ну, с долей уверенности практически 99,9% я уже понимаю, какое решение Центробанк вынесет, потому что ни разу за всю историю он еще не отказывал страховщикам ни в одной просьбе. Если кто-то знает обратную практику или историю, либо инициативу, которую Центральный банк отказал страховщикам, я вас очень прошу, позвоните нам по телефону 66-1048, расскажите нам о нем. Это могут сделать сами страховщики тоже. Кстати, если хватит у них сознательности. Так, ну, что касается со страховщиками, все. Перейдем к следующей новости. МВД объяснили порядок действий по возвращению водительских прав после решения. Водители, которых лишили права управления автомобилем, смогут получить удостоверение обратно после окончания установленного срока наказания. Для чего необходимо подтвердить знание правил дорожного движения, это сдать так называемый экзамен, и погасить назначенные штрафы, если по ним не прошло уже более 2 лет. Кстати, по штрафам, которые прошло уже более 2 лет со дня вступления этого постановления в законную силу, автовладелец может не оплачивать, так как сроки взыскания по административным штрафам составляют 2 года со дня вступления постановления в силу. За пределами этих 2 лет приставы, если это производство находится уже у приставов, должны прекратить исполнительное производство и закрыть как бы это ваш штраф. Так, на чем я остановился? Так, ну вот, должны сдать, в общем, экзамен на знание правил дорожного движения, выплатить назначенные штрафы, а в отдельных случаях пройти медицинское освидетельствование. Об этом 13 октября сообщили пресс-службе МВД России. Водительское удостоверение, взятое у лица, подвергнутому данному административному наказанию, возвращается после проверки знания им правил дорожного движения, сообщили в беседе. Кроме сдачи экзаменов, как уточняется, автомобилистам потребуется оплатить все административные штрафы, назначенные за нарушение. Дополнительное медицинское освидетельствование предусмотрено для водителей, наказано за управление автомобилем в состоянии алкогольного или иного опьянения. Передача права управления транспортным средством нетрезвому человеку, либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Еще раз тезисно повторю вот эту новость, для того, чтобы наши водители смогли осознать и переварить. Человеку после окончания срока лишения права управления, если он был лишен за управление в нетрезвом состоянии, либо отказа от медицинского освидетельствования, необходимо в первую очередь оплатить штраф, если не прошло 2 лет, сдать теоретический экзамен, получить медсправки и потом уже идти на сдачу квалификационного экзамена. Вот, ну, в принципе, все. Следующая новость. Дагестанская госавтоинспекция продолжает выявлять нарушителей правил дорожного движения. Находясь на маршруте патрулирования в Бабаюртовском районе, сотрудники госавтоинспекции Республики Дагестан для проверки документов остановили автомобиль ВАЗ-21-101 под управлением 48-летнего местного жителя. В ходе общения представители правопорядка выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Сотрудники полиции выяснили, что ранее водитель уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Полицейские отстранили от управления транспортным средством, автомобиль поместили на специализированную стоянку. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Скорее всего, будет возбуждено уголовное дело. Напоминаю, что если водитель был уже ранее лишен за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо от отказа от медицинского освидетельствования, и срок лишения у него не прошел, он попался еще раз по аналогичному нарушению, то в отношении указанного водителя будет возбуждено уголовное дело, а машина будет подлежать конфискации. Так, следующая новость. Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по городу Буйнакску установлен и задержан 35-летний местный житель, который умышленно совершал развороты на проезжей части, создавая аварийную ситуацию. По данному факту собран материал по статье 267.1 УК РФ. Это вот статья гласит: совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасности эксплуатации транспортных средств. Напоминаю, что подобные действия могут привести к тяжелым последствиям, поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами дорожного движения. Вот этот вот водитель в одной из соцсетей видел, что он там или рано утром, или это уже поздно вечером было, вот как у нас говорят, да, исполнял, там крутил где-то на дороге, по бокам которой были жилой массив. Вот, и чем создавал шум, там вот эту ненужную эту для местных жителей суету. В результате чего он был установлен, выявлен и привлечен к уголовной ответственности. Меня вот что удивляет, вот сколько уже пабликах, да, вот МВД этих, ну, тех, кто извиняется, сколько их уже было, сколько извинений было, и почему-то для нашей молодежи это уроком не служит. Все думают, что они не попадутся почему-то. Я не знаю, откуда у них такая уверенность. Так, напоминаю, что телефон прямого эфира 66-10-48. И это для звонков и для сообщений мессенджер WhatsApp или Макс 8-988-291-10-48. Если у кого-то есть вопросы касательно нашей темы, а именно тематика у нас сегодня безопасность дорожного движения, все вопросы, которые возникают у автовладельцев в процессе участия в дорожном движении с представителями страховых компаний, может быть, с представителями правоохранительных органов. Если у кого-то есть такие вопросы, звоните по телефону 66-10-48. Я постараюсь на них ответить. А пока мы ждем звонков. Пойдем по новостям дальше. В Ногайском районе сотрудники ЦАФАП, госавтоинспекции Дагестана, с использованием системы «Паутина» выявили КАМАЗ с подложными государственными номерами. Транспортное средство было зафиксировано при переезде через пост весового контроля. Полученная информация была передана сотрудникам ОГИБДД по Ногайскому району, которые остановили указанный автомобиль. В отношении нарушителя был собран административный материал по части 4 статьи 12.2 за управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками. Да, кстати, очень много фактов таких выявляется сейчас. И вот еще хотел бы обратить внимание наших братьев-дальнобойщиков, которые передвигаются по дорогам России, особенно тех, кто передвигается именно на автомобиле Volvo FH12, по-моему, называется, где заводом-изготовителем предусмотрена подножка на передней части кабины. Там, по-моему, этаж две этих подножки. И не у всех... Точнее, у многих, да, я вот по своей судебной практике сужу, все почему-то стараются приделать туда пневмобаллон, вот на эти подножки, чтобы она открывалась с кабины, с места водителя, чтобы приводить в действие эту подножку. Еще раз хочу обратиться к таким водителям, чтобы они убрали оттуда этот пневмобаллон, или как он называется, пневмосистема, в общем, это... которая позволяет водителю с внутри кабины привести, откинуть эту подножку. Дело в том, что это попадает под как раз-таки под часть 4 статьи 12.2 использование механизма, препятствующего идентификацию госномера. А за это предусмотрено только лишение на год. Так как вы являетесь дальнобойщиком, права – это единственный источник вашего дохода. Вот, исключите вот этот риск для себя, уберите пневмобаллон, оставьте там пружинный механизм с защелкой, и даже если вас остановят и как бы откроют руками и увидят, что ну, там подножка она предусмотрена заводом-изготовителем, то в ваших действиях не будет состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.2, то есть управление транспортным средством с механизмами, которые препятствуют идентификации госномера. У меня уже несколько таких дел было. Было там, где лишили, потому что вот на эту подножку был установлен пневмобаллон. И было, где прекратили, где этого пневмобаллона не было. Подножка откидывалась, как положено, на пружинах. В закрытом состоянии она фиксировалась специальным механизмом. Ну, в открытом, соответственно, тоже так же фиксировалась. Поэтому, если у кого-то он стоит, этот пневмобаллон... уберите его, так как вы рискуете, ну, то есть, остаться без водительского удостоверения. Так, перейдем к следующей новости. Вот, кстати, самая интересная новость и самая животрепещущая, которая касается сотен тысяч наших автовладельцев. Так, мобильные комплексы в столице Дагестана 10 октября стали фиксировать нарушения по неоплате парковки. Теперь горожанам может грозить штраф 1000 рублей, сообщает администрация города Махачкалы. А платная парковка работает с 8 часов утра до 8 часов вечера. Первые 15 минут будут бесплатные. Дальше стоимость одного часа составит 50 рублей. За наказание, то есть наказание за нарушение правил парковки, то есть если вы не оплатили парковку, ну, за то время, которое вы стояли, будет на первый раз 1000 рублей, при повторном нарушении в течение года уже будет 2000 рублей. Так, мы сейчас уйдем на небольшую рекламную паузу и вернемся после рекламы.
0: Реклама на Диалог ФМ.
7: Расскажу вам не тая. Тикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
8: Натуральный витамин.
7: Папа вкусный сок томатный.
9: Да чего же он приятный.
7: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
10: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
11: Здесь кроме соков тикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
12: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
5: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения. О правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире 18.05.
6: И вновь салам алейкум и добрый вечер для тех, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, что в эфире передача «Право на дорогу», и я ее ведущий Рустам Абдурахманов. Наша передача выходит в прямом эфире еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов, как я уже сказал, в прямом эфире. Телефон прямого эфира 66-1048. Это для звонков. Телефон для сообщений мессенджер Макс или WhatsApp 8-988-291-1048. До ухода на рекламу я зачитывал новости, которые напрямую касались наших автовладельцев. Еще раз хочу напомнить нашим водителям, особенно те, которые управляют в городе Махачкала, что с 10 октября мобильные комплексы стали фиксировать нарушения по неоплате парковки. То есть, если вы остановились в зоне действия синей разметки у края проезжей части более чем на 15 минут, то вы должны оплатить парковку. Если вы парковку не оплачиваете, в отношении вас будет вынесен первый раз штраф 1000 рублей, второй раз штраф 2000 рублей. Кстати, вот эта организация, которая заключила вот этот вот договор концессии на обслуживание и на, скажем так, администрирование вот этих штрафов, договор был заключен на таких кабальных условиях, что и исполнение этого договора для республики невыгодно. И досрочное прекращение этого договора также невыгодно. Там, если я правильно помню, около 2 миллиардов рублей штрафов должна выплатить республика, если она досрочно закрывает, как бы прекращает действие этого договора. Ну, я думаю, если прокуратура обратится с иском, соответствующим иском в суд о защите прав неопределенного круга лиц, то никаких штрафов и никаких санкций в отношении правительства республики быть не может. Потому что, ну, то есть судом будет признана эта сделка как бы недействительной, и все последствия тоже будут признаны недействительной. Почему прокуратура этого до этого не сделала? Уже столько и по телевизору, и в газете об этом писали. Для меня, честно говоря, остается большой загадкой. Видимо, много денег в республике, лишних денег. Вот, видимо, эта причина является основной. Так, еще раз телефон прямого эфира 66-1048 для звонков в эфир, для сообщений мессенджер WhatsApp 8-988-291-1048. И еще раз хочу напомнить тему нашей сегодняшней передачи – это безопасность дорожного движения. Все проблемы и вопросы, которые возникают у автовладельцев в процессе участия в дорожном движении, вы можете позвонить и задать нам их. Кстати, я как бы уже давно об этом говорю, что в рамках нашей передачи мы можем попробовать разобрать ДТП, в котором принимали участие вы, либо ваши друзья, знакомые, и в котором, по вашему мнению, вас или ваших знакомых признали виновным в ДТП. С чем вы были не согласны. Если такая история у вас есть, вы можете позвонить по телефону 66-1048. Насколько это получится нам описать, я постараюсь дать вам правильный ответ, совет. Все зависит от того, что вы попросите. Я почему об этом вспомнил? Потому что вот только за сегодняшний день мне скинули порядка 4 видеозаписей ДТП, которые произошли на этой неделе. В них, ну, то есть один из участников, кто-то там скинул, вот все четверо там были разные ДТП. И все четверо как бы были не согласны, поэтому спрашивали. В основном ситуации такие. Вот самое сложное и самое спорное – это бесконтактное ДТП, когда один водитель выезжает там откуда-то со второстепенной, с прилегающей территории и так далее, выезжает на главную, при этом создает помеху тому автомобилю, который движется по главной. Вот этот автомобиль, который двигался по главной во избежание контакта, ДТП, он меняет траекторию, теряет управление, там залетает в забор, в светофор, там, в бордюр и так далее. Вот тот, кто создал помеху, он не пострадал, получается, то есть никаких царапин, повреждений на машине нет, а тот, кто вынужден был избежать столкновения, уходил там от прямого контакта, у него машина в хлам. Вот один мне сегодня такой материал водитель скинул, ну, само собой, что того, кто создал помеху, ему за создание помехи написали протокол, а на этого водителя еще, который как бы по главной ехал, на него тоже составили протокол, там вынесли постановление в отказе возбуждения административного дела, но в то же время указали, что водитель ехал со скоростью, не обеспечивающей безопасную, то есть безопасность и контроль за движением, в результате чего потерял управление. Но он же не на ровном месте это управление потерял. Ему создали помеху. Кстати, есть разъяснение Конституционного суда, есть потом на основании этого постановления Конституционного суда Министерство внутренних дел тоже выпустило свои разъяснения для следователей, дознавателей в МВД, что вот в таких случаях в отношении того водителя, у которого было преимущество и который, уходя от столкновения, там, столкнулся также с другими участниками либо с другими техническими средствами организации дорожного движения, чтобы его, этого водителя, не привлекали там, к уголовной, к административной ответственности, так как он, скажем так, избежал более большого ущерба, либо там, ну, причинения вреда здоровью кому-то из участников, в результате чего пострадало имущество, да, и вот были рекомендации и было указание, таких водителей не привлекают. К сожалению, почему-то этим рекомендациям сотрудники полиции пока они о них или не знают, или не прислушиваются, но вот в отношении этого водителя, который, уходя от столкновения, сам потерял управление, там, стукнулся в столб и так далее, было вынесено постановление. Это постановление было вынесено необоснованно и незаконно. Поэтому в отношении кого-то, если такое постановление вынесли, то то, что он нарушил пункт 10.1, там, либо просто пишут, что, ну, такая формулировка будет, что не справился с управлением в связи с тем, что двигался со скоростью, не обеспечивающей безопасность дорожного движения. Вам необходимо это постановление обжаловать в суд, либо вышестоящему начальнику в ГАИ, так как эта формулировка не отражает действительных обстоятельств, при которых это ДТП случилось. Так, ну, мы плавно подошли к рубрике «Вопросы и ответы». Перед началом этой рубрики еще раз хочу напомнить телефон прямого эфира 66-1048 и телефон для того, чтобы списать свои сообщения мессенджер в Макс или WhatsApp 8-988-291-1048. Пока к нам пытаются дозвониться, я зачитаю первый вопрос, который к нам поступил уже. Так, позавчера остановил инспектор за превышение скорости. Настоял на том, чтобы я дышал в трубку. Перед проверкой я сразу озвучил, что принимал утром до того, как сесть за руль, желудочные капли на спиртовой основе. Инспектор оставил это без внимания. Тест, разумеется, показал выше допустимого промилле. Я не согласился и был отправлен на медосвидетельствование. Медицинское заключение меня шокировало, так как врачи согласились с тем, что якобы я был именно пьян. Теперь грозит лишение прав. Скажите, можно в такой ситуации доказать невиновность в суде? Ну, я не знаю, сколько надо было выпить этих желудочных каплей, чтобы показалось состояние опьянения, тем более превышение установленной нормы. Там, насколько я знаю, точнее, не сколько я знаю, а так и есть, это норма, предельно допустимая норма 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха. Чтобы ее превысить, вы там должны были не капли выпить, вы там должны были нормально выпить. Вот. Или алкотестер и у врача, и у сотрудника был неисправен. Вот. Но смотрите, Для того, чтобы более точно сказать вам ответ на ваш вопрос, необходимо, конечно, посмотреть видеозаписи, которые сделали сотрудники полиции при освидетельствовании, при направлении на медицинское освидетельствование и при самом медицинском освидетельствовании. В медучреждении вам должны были показать, ознакомиться с результатами вашего освидетельствования, должны были распечатать чек после этого, как вот вы продуете, аппарат должен был распечатать, вы с ним должны были ознакомиться. Если там действительно показало превышение предельно допустимой нормы, ну, я не знаю, что за капли вы могли выпить и в каком количестве, чтобы показало вот такую степень опьянения. В общем, надо ознакомиться с делом, после этого я вам могу более-менее точно сказать. Так, вот второй вопрос. Так, как-то он... Имеется мотоцикл по ВИН и ПТС, мотоцикл 49,9 кубических сантиметров, по факту 125 кубических сантиметров. Можно ли его как-то поставить на учет, допустим, через внесение изменений в конструкцию транспортного средства? Ну, смотрите, постановка мотоцикла на учет с рассаждением фактических характеристик двигателя и, ну, данных, точнее, двигателя в документах, возможно исключительно через процедуру внесения изменений в конструкцию транспортного средства, которую необходимо пройти испытательной лаборатории, ну, с обязательным техническим контролем и переоформлением там соответствующей документации. Там будет указано, какой год выпуска мотоцикла, в какой стране он был произведен, откуда был ввезен на территорию Российской Федерации. На практике такие дела, конечно, нередко осложняются тем, что при проверке выявляется несоответствие вот этих вот идентификационных данных фактическим данным. То есть по документам у вас будет выходить, 140, как вы сказали, 49,9, а при проведении испытаний в этой лаборатории выяснится, что там двигатель 125 сантиметров кубических. И вот на этом основании регистрирующий орган вправе вам будет отказать в постановке на учет. Так, следующий вопрос. Как можно избежать выплаты по страховке, если человек во дворе поцарапал припаркованную машину и покинул место ДТП, но недалеко от происшествия его остановила ГАИ, составила протокол и направила на штрафстоянку? Страховка у человека имеется. Так, я понял, вы спрашиваете по поводу регресса. То есть будет ли регресс, если вот при таких обстоятельствах произошло ДТП? Да, регресс обязательно будет, потому что регресс, это, напомню, это выплата, которую страховая компания будет взыскивать с виновника. Точнее, это та выплата, которую страховая компания выплачивает сначала потерпевшему, а потом эту сумму будет взыскивать с виновника, так как он оставил место ДТП. И еще раз хочу напомнить нашим автовладельцам основания для того, чтобы страховая компания заявила потом к вам регрессное требование. Там их несколько. Самый распространенный – это если водитель не был вписан в полис и совершил ДТП, и материал он оформлен как водитель. Вот страховая компания потерпевшему обязательно выплатит, ну, либо отремонтирует машину с виновника, с того человека, который не был вписан в страховой полис. Эта сумма потом будет взыскана. Второе основание. Если водитель был в состоянии алкогольного опьянения, если он отказался от освидетельствования, ну, вот, после ДТП, или он оставил место ДТП, вот эти все четыре основания будут железным основанием для того, чтобы страховая компания предъявила потом вам регрессное требование к виновнику. И еще одно частое основание, которое я встречаю в судах, ну, там, когда в отношении водителя подается иск от страховой компании. Они предъявляют регрессное требование к виновнику тогда, когда виновник с потерпевшим оформили европротокол, ну, то есть без ГАИ, и виновник потом по требованию страховой компании не предъявил свою машину на осмотр. В этом случае страховая компания также предъявляет регрессное требование к виновнику ДТП, однако именно это основание наши суды уже по таким искам, ну, уже практически, ну, насколько я знаю, месяца, то есть не месяца, а года полтора-два, пошла такая судебная практика, когда суды отказывают страховым компаниям, именно если они предъявляют регресс на этом основании, то есть когда виновник не предъявил свой автомобиль на осмотр свою страховую компанию. Поэтому если кому-то пришел такой иск от страховой компании, обоснованный тем, что он как виновник не предъявил страховую машину на осмотр, вы можете как бы смело идти в суд и утверждать, что найдите, уже судебная практика тоже такая есть. Есть решение судов, как наших городских, махачканинских, так и апелляционных, кассационных инстанций. Уже давно такие решения есть, когда страховым компаниям именно на этом основании отказывают. Так, надеюсь, полноценно ответил вопрос.

0: 10-48, сообщайте нам о них. Я надеюсь, что с нашей и вашей помощью эти недостатки с соответствующими службами будут устранены. Так, следующий вопрос. Так, Лада Гранта Кросс, не на гарантии, в частном использовании, штатные шины 195-55R15, хочу одеть 195-60R15. В руководстве на машину такой размер колес не упоминается, но в колесные арки встают. При этом они ощутимо дешевле. Диаметр колеса увеличивается на 2 см, что равняется 3,3%. Какие юридические последствия установки таких шин могут возникнуть? Является ли это изменением конструкции? В правилах КАСКО указано, что не возмещается ущерб, вызванный эксплуатацией транспортным средством с внесенным в его конструкцию изменениями в рулевое управление, тормозную систему, систему питания и силовые агрегаты. Так, у нас звонок есть. Давайте ответим на звонок, потом я зачитаю ответ на этот вопрос. Алло, салам алейкум.
1: Здравствуйте.
0: Ага, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Слушаю вас, как вас зовут?
1: Меня зовут Эльмира.
0: Очень приятно, Эльмира.
1: У меня вот такой вопрос. Я сталкиваюсь часто на улицах, где на поворотах, именно на поворотах, установлены вот эти искусственные неровности, лихачи и полицейские. В принципе, и так поворот, ты в него заезжаешь, это такие повороты, которые крутые, 90 градусов.
0: Так.
1: Застроены улицы, 90 градусов поворот, и на этом же повороте вот так просто огромный лежачий полицейский. Насколько это обосновано и насколько это законно?
0: Спасибо, Эльмира, за вопрос. Ну, дело в том, что лежачие полицейские устанавливать, в принципе, незаконно. Если их ставят, они должны быть в исполнении, ну, то есть в прорезиненном исполнении, там такой бугорок резиновый должен быть. И он ставится в местах, как бы в опасных местах, там перед детскими образовательными учреждениями, там перед школами, перед скоплениями, перед там общественными остановками и так далее. Или пешеходными переходами. Если там ни одного из этих вот признаков нет, о котором я сейчас сказал, то в целом установка этого скоростогасителя незаконна на этом месте. Если вы как бы считаете, что он там мешает... вы сказали, там тем более еще и поворот на 90 градусов. Да, на самом деле он там будет лишний, точнее он там уже лишний. Если у вас есть как бы доступ в интернет, вы дружите с телефоном, с ноутбуком, вы можете обратиться на сайт ГИБДД по Республике Дагестан, написать им об этом, или обратиться на сайт администрации города Махачкала. Они адресуют соответствующий отдел, которые этим занимаются, и они вам должны в течение 30 дней дать ответ, что они по вашему заявлению приняли, то есть какое решение приняли. Так, еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 66-10-48, это для звонков, для сообщений в мессенджер Макс или WhatsApp, 8-988-291-10-48. Сейчас мы уйдем на небольшую рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим эфир.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире 18.05.
0: И вновь салам алейкум. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Право на дорогу». И я ее ведущий Рустам Абдурахманов. Наша передача выходит в прямом эфире еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов. Телефон прямого эфира 66-10-48. Если у кого-то из наших радиослушателей есть вопросы, которые он хотел задать как представителям правоохранительных органов или

0: представителям страховых компаний. Вы можете позвонить вот по этому телефону. Я постараюсь адресовать, если оно относится напрямую к ним. Если я на него могу ответить, то я сам на него отвечу. Поэтому звоните, спрашивайте, я постараюсь все звонки принять и всем ответить. До того, пока к нам дозвонилась Эльмира, я зачитывал вопрос нашего радиослушателя, которому он спрашивал, что он поставил на размер больше колеса на свою машину «Лада Гранта». И спрашивал, будет ли это основанием для отказа в выплате по страхованию, по добровольному типу страхования, так называемому КАСКО. Нет, это не будет являться основанием для отказа в выплате, так как вот правилами, условиями этого договора предусмотрено, что необходимо внести, для того, чтобы вам отказали в выплате, необходимо внести изменения в рулевое управление, тормозную систему, систему питания и силовые агрегаты. Колеса ни к одним из перечисленных компонентов не относятся. Поэтому именно на этом основании вам отказа не будет в выплате. В случае, если, конечно, случится, произойдет страховой случай. Так, следующий вопрос. Салам алейкум. В третий раз остановили сотрудники ГАИ. Был лишен прав. Так, первый раз был, за что было лишено, непонятно. Второй раз, когда остановили, был выпивший. Было уголовное дело, скорее всего, первый раз тоже за выпивший, за то, что был выпивший, лишили. Потому что после второго раза, как он пишет, возбудили уголовное дело. Дали штраф и часы принудительных работ. Забрали мопед, на котором был. В третий раз остановили и уже, естественно, без прав. Сдал алкотестер, показали нули, на наркотики отказался сдавать, так как с друзьями курил неделю назад. Сказали, что в крови остается все. Был на машине отца, который умер. В наследство не вступил на нее. Машину забрали на штрафстоянку. Вопрос такой, вот. Так, вопрос вот в чем. Могут мне машину вернуть? Если сестра родная вступит в наследство на машину, можно будет ее вернуть? И когда лучше, чтобы она вступила в наследство, до суда или после суда? И если даже она вступит в право на наследство на эту машину, реально ее вернуть, чтобы не забрали в пользу государства? Ну, смотрите, транспортное средство изъято как вещдок, либо на основании протокола задержания. Сестра вправе, конечно, вступить в наследство, однако возврат автомобиля до завершения судебного разбирательства – это, ну, маловероятно. В любом случае, до завершения судебного разбирательства вы можете обратиться в суд, а потом уже вступление в наследство до вынесения судебного решения, конечно, стратегически будет предпочтительно. Это позволит сестре заявить право собственности до возможной конфискации. Еще тут один вопрос возникает, когда именно скончался отец и было ли открыто наследственное дело у нотариуса? Потому что практика по таким делам показывает, что суды общей юрисдикции при наличии надлежащего наследника, заявившего право до вынесения приговора, нередко возвращают эти автомобили. Поэтому вам нужно подготовиться по всем, как я сказал, фронтам, по всем позициям до вынесения по вашему делу приговора. Так, надеюсь, что полноценно ответил. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 66-1048. Это для звонков и для сообщений мессенджер WhatsApp 8-988-291-1048. Пока к нам пытаются дозвониться, я вот сейчас буду зачитывать тот вопрос, который к нам пришел в мессенджер WhatsApp. Так, можно ли обжаловать штраф за нарушение выезд на запрещающих сигнал светофора за знак стоп-линия, если это односторонняя четырехполосная дорога. Знак стоп-линия расположен у крайней правой полосы. Машина находится на крайней левой полосы. Стоп-линия, на которой стерта. Да, штраф обжаловать возможно. Отсутствие разметки на вашей полосе, а также расположение у знака стоп-линия у крайней правой полосы, весомые основания для отмены постановления. Поэтому для того, чтобы это все сделать, вам необходимо зафиксировать это все на фото-видеоноситель, приложить эти фото-видео к жалобе и обратиться в суд. Напоминаю, что вам нужно обращаться с жалобой на это постановление в течение 10 дней со дня, как вы получили это постановление на госуслуги или по почте. у вас будет только 10 дней для того, чтобы подать такую жалобу. Так, следующий вопрос. Незаконное направление на медицинское свидетельствование, пишет нам тут радиослушатель. Есть ли шанс оспорить отказ? Остановить для проверки документов, так как ПДД не нарушал, признаков опьянения не было, пассажиров нашли предметы. Какие предметы нашли? Инспектор потребовал освидетельствования. Я отказался. Копии постановления не выдали. Есть ли шансы оспорить? На что обратить внимание, материал дела и стоит ли нанимать адвоката? Ну, шансы есть или нету, конкретно вот по вашему делу сказать не могу, потому что не изучил ваше дело. А в принципе, механизм или алгоритм ваших действий такой. Получить, заявить, точнее, ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Если дело уже в суде, то прийти в суд, написать такое ходатайство, вам дадут сфотографировать все материалы дела, обратиться, тут дело непростое, поэтому нужно обратиться к юристу, который занимается именно вот этим вот направлением, административными правонарушениями в области безопасности дорожного движения. Потому что это очень такая обширная тема. Там очень много нормативно-правовых актов, которые нужно знать и быть в курсе этих всех изменений и пленума Верховного суда. Так, ну, ознакомиться, обратиться к юристу, то есть дать ознакомление юристу все эти материалы дела, ну и, соответственно, слушать его инструкции. А в целом, смотрите, раз вот очень много у нас вопросов поступает касательно процедуры медицинского свидетельствования, пока у нас звонков нет и время есть, я хочу как бы по полочкам разобрать вот эту вот саму процедуру. Она не такая уж и легкая, и тут много где надо запоминать и записывать. Поэтому, если у кого-то есть возможность записать либо аудио, либо так ручкой, делайте это, потому что рано или поздно вам это тоже может пригодиться, и вы будете уже в курсе, как себя вести. Если вас останавливает сотрудник полиции и предъявляет вам или утверждает, что вы находитесь в состоянии опьянения, у него имеются основания полагать, что вы находитесь в состоянии там какого-либо опьянения, он должен отстранить вас от управления транспортным средством путем как бы оглашения вот этого вот довода, что он отстраняет вас от управления транспортным средством на том основании, что у него имеются основания полагать, что вы находитесь в состоянии опьянения. При этом он должен составить протокол отстранения, указать причину отстранения, то есть заполнить его. Следующим шагом он должен предложить вам пройти освидетельствование на месте. То есть это обязательное условие. Он должен вам предложить, прежде чем направить на медицинское освидетельствование, он вам должен предложить пройти освидетельствование на месте со своим мундштуком. То есть распечатать при вас мундштук, вставить его в алкотестер и предложить вам продуть него. При этом составляется акт освидетельствования, в котором указываются ваши данные, причина направления вас на освидетельствование. Перед актом освидетельствования составляется протокол направления на освидетельствование. Вот. И вы как бы дуете в этот алкотестер. Если вы продули и показало нули, инспектор вправе направить вас на медицинское освидетельствование. Если он видит, что, допустим, у вас в любом случае какие-то признаки опьянения есть, инспектор после этого вправе направить вас на медицинское освидетельствование. Напротив, если показало состояние, там какие-то, ну, цифры, показания какие-то есть, там 0,10, там 0, ну, неважно, любые показания есть, все, что выше 0,16, и вы не согласны с этими показаниями, вы вправе потребовать направить вас на медицинское освидетельствование. В этом случае инспектор уже вас обязан по вашему требованию направить вас на медицинское освидетельствование. Вот. И есть третье основание для того, чтобы вас направить на медицинское освидетельствование. Это отказ от прохождения освидетельствования на месте, точнее ваш отказ от прохождения освидетельствования на месте. Если вы по каким-то причинам не доверяете сотруднику полиции и тому алкометру, который он там при вас вытащил, распечатал, там вставил алкометр, вы также вправе потребовать... То есть, да, вправе направить вас сразу на медицинское освидетельствование, так как вы отказались от прохождения от освидетельствования на месте. Еще раз напомнить, что отказ от освидетельствования у инспектора не влечет административной ответственности. А вот отказ от медицинского освидетельствования влечет административную ответственность в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей и лишения права управления на срок от 1,5 лет до 2 лет. Поэтому ни в коем случае не отказывайтесь от прохождения медицинского свидетельствования и во всех случаях соглашайтесь или требуйте, если вас не хотят под каким-то, ну, то есть доводами. Кстати, вот самая распространенная тактика, по крайней мере, я знаю, что вот в Осетии, в Ставропольском крае, инспектора говорят: мы сейчас вас отвезем там за 100, за 200 километров в ближайший населенный пункт, где есть медицинское учреждение, где проходит медицинское освидетельствование, и там пройдем освидетельствование. Ну, даже если это так, то есть вы ни в коем случае не отказываетесь от освидетельствования, потому что вы на своей машине туда не вправе ехать. Если они вас подозревают, что вы находитесь в состоянии опьянения, они вас должны отстранить, посадить в свой автомобиль, отвезти, пройти освидетельствование и привезти обратно к машине. Если ничего не показало, там тоже. Если там что-то покажет, вас в любом случае привезут обратно, машину задержат на штрафстоянку там и так далее. Поэтому какие бы доводы они ни приводили для того, чтобы вас, для того, чтобы вы отказались от прохождения медицинского освидетельствования, не ведитесь ни на один из этих доводов. И если вы уверены в себе, что вы абсолютно трезвые, бояться вам нечего, категорически требуйте направления на медицинское освидетельствование. Поверьте мне, если вы будете убедительны, требовать направить вас на медицинское освидетельствование, ни один сотрудник полиции не пожелает тратить на это час, два, пусть даже там три впустую. Он понимает, что вы трезвый и что он с вами потеряет кучу времени. И у него сразу пропадет желание вести вас куда-то там, освидетельствовать и так далее. Скорее всего, вам вернут права, ну и пожелают или не пожелают счастливого пути. Поэтому никогда при том, когда вас, допустим, направляют на медицинское освидетельствование, никогда не отказывайтесь и однозначно соглашайтесь и езжайте на медицинское освидетельствование. Просто очень часто такие случаи бывают, что сотрудники полиции не объясняют, что влечет за собой отказ, ваш отказ от медицинского освидетельствования. Они говорят: ты откажись, это вот обычно вот в Осетии такая история бывает, ты откажись, мы дело направим там по месту твоего жительства в суд, там вопрос свой решишь, мы уже так делали, вашим ребятам назначали штраф, там 45 тысяч рублей, они там и все, никакого лишения, ничего не будет. Мы машину задерживать не будем, уедешь на своей машине дальше. И вот так вот, как бы, такие, на таких доводах наши пацаны отказывались от медицинского освидетельствования и реально уезжали на своей машине, но при этом через какое-то время были лишены права управления. И еще вот один момент. Ваш автомобиль могут задержать только до устранения причины задержания. Допустим, если ваша причина задержания была в том, что вы были в состоянии опьянения, если у вас есть с собой трезвый пассажир, вы можете передать управление этому трезвому пассажиру. В этом случае ваша машина задержанию не подлежит. Так, ну, время нашей передачи неуклонно подходит к концу. Еще раз хочу напомнить, что наша передача выходит еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов в прямом эфире. Телефон прямого эфира 66 1048. Телефон для сообщений мессенджер WhatsApp 8-988-291-1048. Ну, к сожалению, наш сегодняшний эфир подошел к своему концу. Надеюсь, что в следующем эфире мы с вами услышимся. В следующий четверг. На этом всего. Всем хорошего.
1: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Избранный глава Дагестана Федор Щукин выступил с инициативой придать Махачкале статус города-миллионника. Он отметил, что столица является домом для почти трети населения республики, что делает ее особенно уязвимой к проблемам, которые накапливались в Дагестане на протяжении многих лет. В Махачкале в этом году 100 семей получили ключи от новых квартир. Об этом сообщил замглавы города Тимур Галбацев. По его словам, все предоставленные квартиры полностью готовы для проживания. Они оснащены необходимой мебелью и бытовой техникой. Среди новоселов – участники спецоперации, имеющие статус «детей-сирот». В Карабудахкенском районе прошли масштабные проверки безопасности на дорогах. В них участвовали сотрудники полка ДПС и отдельной роты ДПС по Дагестану. В результате мероприятий к административной ответственности привлекли 181 нарушителя. Работа по повышению безопасности дорожного движения в регионе будет продолжена. В Махачкале вскоре появится первый специализированный скейт-парк в республике. Новый проект будет находиться на проспекте Петра Первого, 70. Инициатива принадлежит Минмолодежи республики, которая реализует проект в рамках региональной программы, направленной на продвижение здорового образа жизни. Президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимо инициировать новый цикл инвестиций. Он акцентировал внимание на важности наращивания вложений в инновационные предприятия и инициативы, направленные на увеличение потенциала внутреннего рынка и удовлетворение растущих мировых потребностей. В Москве размер материнского капитала недостаточен для покупки даже минимальной площади жилья. Согласно данным ЦИАН, в следующем году сумма выплаты на первого ребенка увеличится до 778 тысяч рублей. Однако на эти средства можно будет приобрести всего 1,8 квадратных метра недвижимости на вторичном рынке. Выплата на второго ребенка, составляющего чуть более миллиона рублей, позволит купить лишь 2,4 квадратных метра жилья, несмотря на ее индексацию. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Одним из перспективных рынков для экспорта российских продовольственных товаров является Азербайджан. В Азербайджане доминирует корпоративная управленческая культура с иерархией семейного типа. С учетом этого, рекомендуется договариваться о переговорах с руководителем компании и отправлять на них лиц высокого ранга. Назначать встречу нужно примерно за 2 недели до ее проведения. Ближе к назначенному времени следует письменно или по телефону подтвердить свой визит, а за день до согласованной даты связаться с азербайджанской стороной еще раз. В Азербайджане широко распространен русский язык. Многие предприниматели также владеют английским. Однако большинство встреч проводится на государственном языке. Обязательно узнайте у азербайджанского партнера, на каком языке ему удобнее вести переговоры. Традиционное приветствие – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. При встрече мужчины и женщины первую руку должна протянуть женщина. Если она этого не делает, мужчине будет достаточно кивнуть ей и слегка поклониться. При обращении к мужчине произносите после его имени уважительное «бей», «господин», а после имени женщины «ханум», «госпожа». К старшим и уважаемым людям, а также к мужчинам, чья работа связана с интеллектуальной или образовательной сферами, обращаются «муалим», «учитель». Обсуждению деловых вопросов всегда предшествует светская беседа. Приветствуются вопросы о семье партнера, спорте, культуре и кухне. Избегайте разговоров о политике, религии, этнических конфликтах. Азербайджанцы известны как жесткие переговорщики. Ожидайте долгого и упорного торга. Будьте готовы провести несколько встреч, пока будут достигнуты какие-либо договоренности. В Азербайджане считается вежливым отказаться пару раз, прежде чем согласиться на что-либо. На первой деловой встрече подарки вручать не принято. Это допустимо при более близком знакомстве.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Жил на свете еврей Абрам. Был он стар и имел много родственников. И был он богат, жил в большом доме с садом. И любил он ходить по дорожкам в своем саду, усыпанным круглыми камешками. Поговаривали, что в молодости этот уважаемый муж нашел прииски или нефть, потому как каждый год старый еврей уезжал куда-то и возвращался с большими деньгами, позволяющими безбедно жить всей его семье и ему самому. Но не был счастлив Абрам, потому что дети не любили его. Они открыто делили наследство и требовали записать в завещании, что каждый себе выбрал. Поэтому в доме еврея каждый день царил раздор, ибо жадность обуревала его сыновей. И только внучатый племянник троюродной сестры, Мойша, радовал сердце старика, ибо любил он его искренне, всегда и во всем ему помогал. Был опорой и надеждой. Братья же не любили мальчика, каждый день напоминали ему, что он недостоин наследства, потому как родственник – седьмая вода на киселе. И ревниво следили, чтобы старик не завещал Мойше что-нибудь ценного. Настал день, и старик умер. Сыновья разделили обещанное имущество и посмеялись над мальчиком, которому Абрам завещал лишь гравий с дорожек в саду, по которым они любили ходить вместе, и определил его жить в город к своему старому другу. Мойша, опечаленный смертью человека, заменившего ему отца, кропотливо собрал гальку в мешок и увез с собой в город. Через год в деревне пришла весть, что Мойша стал большим магнатом и компаньоном друга Абрама, вложив в свое дело деньги, вырученные от продажи неограненных алмазов.
1: Притчи народов мира.
3: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня.
1: О чем говорят цифры?
2: Производители и продавцы электроники обратились к Минпромторгу с просьбой уменьшить технологический сбор, который может вызвать повышение цен на отдельные категории товаров на 1,9%. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на письмо ассоциации «РАТЭК». Представители рынка предлагают уменьшить надбавку для немаркированной продукции с 33 до 10% и увеличить скидку для маркированной с 33 до 70%. Кроме того, они просят исключить из сбора товары, везенные до 1 декабря этого года, и возвращать уплаченные средства при экспорте и реэкспорте. Ассоциация предупреждает, что из-за задержек согласования маркировки от 35 до 50% новых моделей электроники могут облагаться повышенным сбором в первые 3-6 месяцев после выхода на рынок. Это повлечет за собой дополнительные расходы для бизнеса и приведет к росту розничных цен.
0: Цифра дня.
1: О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104,8. Новости страны и мира. О главном.
2: Российское законодательство предусматривает выплату по уходу за инвалидами и пожилыми людьми с февраля 2027 года. Она будет проиндексирована. Об этом Ленте.ру рассказала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Что касается ухода за пожилым лицом, которому уже исполнилось 80 лет, или инвалидом первой группы, эта сумма в размере 1200 рублей. Ее включили в состав пенсии для инвалидов, то есть фактически пенсионер ее получает в составе своей пенсии, рассказала она. В 2026-м сумма выплаты за уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы составляет 11 563 рубля. С 1 февраля 2027 года эти выплаты проиндексируют, уточнила парламентарий. Маркетплейсы стали категорией, которую россияне чаще всего связывают с улучшением своей жизни за последнее время. Их отметили 31% опрошенных. Об этом газете.ру сообщили в бренд-консалтинговой компании. На втором месте оказалась доставка продуктов и еды на дом. Далее следуют банковские сервисы, платежи и карты. В первую пятерку вошли также путешествия и поездки, мессенджеры и социальные сети. Следом располагаются кафе и рестораны, навигация и карты, спорт и фитнес, красота и уход за собой, здоровье и медицина. Многие из этих сервисов сокращают путь между возникновением потребности и ее удовлетворением. Купить нужную вещь, заказать продукты, перевести деньги, организовать поездку или связаться с человеком теперь можно за несколько действий в смартфоне. Экономия времени – одна из причин, по которым потребители ценят бренды, наряду с ценами, ассортиментом, качеством сервиса и новыми впечатлениями. И в завершении выпуска картину Винсента Ван Гога, которая не выставлялась публично более 60 лет, продадут на аукционе Сотбис в Нью-Йорке 18 ноября. Цена, как ожидается, достигнет около 180 миллионов долларов, сообщает Reuters. Специалисты отмечают, что аукцион станет испытанием на прочность рынка элитного искусства, на котором коллекционеры продолжают бороться за редкие работы, несмотря на общую экономическую неопределенность. Картина «Каштаны в цвету» была написана в мае 1890 года. Она является одним из самых важных произведений голландского художника, относящихся к последним дням его жизни. В отделе современного искусства Сотбис считают, что полотно Ван Гога может установить новый аукционный рекорд. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104,2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке
1: под брендом «Сельбейси».
0: Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Согласно этикету, цветы в горшках можно дарить только в том случае, если виновник торжества попросил об этом или указал в списке подарков.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Жаркая погода и солнечная активность заставляют быть осторожными. Даже в помещении можно получить тепловой удар, если тело перегреется. Как избежать солнечных и тепловых ударов, рассказала глава клиники предиктивной и интегративной медицины, клиники коррекции веса и сна, Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Зятенкова. Пейте 1,5-2 литра воды в день, а в жару больше. Ее нужно пить даже если не хочется. Носите легкую одежду из хлопка или льна. Избегайте активности с 11 до 16.00. Публикует ее рекомендации пресс-служба Минздрава в своем телеграм-канале. Также врач рекомендует не оставлять в авто детей и животных, загорать строго до 10 утра и после 16 часов, применять солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 и обновлять его через каждые 2 часа, а также после того, как вы искупались или обтерлись полотенцем. Не нужно также игнорировать шляпу и очки. Хороша для жары и легкая одежда с длинным рукавом. Особенно уязвима кожа пожилых людей и детей. Младенцев до 6 месяцев не стоит подвергать прямым солнечным лучам. Используйте зонтики, накидки или легкие пеленки для создания тени. Для детей применяйте кремы с SPF 50+, говорит Зятенкова. Про кофе, алкоголь и сладкую газировку в жару лучше забыть. Если вы все-таки перегрелись, у вас начались головокружение, тошнота, слабость, поднялась высокая температура, нужно сразу переместиться в тень, попить воды, приложить что-то холодное к шее и лбу. При тяжелом состоянии нужно вызвать скорую.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большую часть человеческой истории свободное время было редкой роскошью. Тяжелый физический труд от восхода и до заката, только чтобы выжить, был нормой для мужчин, женщин и детей. Все изменилось совсем недавно, лет 200 назад, когда современный мир наградил нас яркими плодами цивилизации. Хорошо отлаженная машина развитых индустрий почти лишила нас нужды вгрызаться в жизнь и вырывать у нее право на существование. У нас появилось время, которое мы вольны использовать по своему желанию. Иными словами, теперь мы относительно свободны. Однако встает вопрос, для чего мы свободны? Как мы будем использовать то время, что раньше было занято ежедневной борьбой за выживание? Эволюция диктует свои предпочтения. Наши тела привыкли отдыхать, если не нужно работать. Раньше короткие передышки свободного времени – это была единственная возможность набраться сил перед очередным длительным забегом изнуряющей работы. Поэтому и многие современные люди, поддаваясь позывам прошлого, стремятся расслабиться, даже если не нуждаются в расслаблении. Раньше мы пахали как лошади, а теперь наши силы консервируются в досуге. Мы проводим время в пассивном потреблении, в отдыхе, в разговорах ни о чем и в размышлениях о вещах, которые будут забыты в следующий момент. Кто-то может сказать, что такой образ жизни нормален, ведь в конце концов мы это заслужили. Не зря же мы так долго двигались к этой точке, к апогею человеческого развития, чтобы сейчас просто отказываться от его плодов. И это правда. Однако многие психологи считают, что неактивность и воздержание от труда не улучшают психическое состояние. Напротив, время, проведенное в пассивности, становится почвой для проблем с психикой. То есть не только избыток, но и недостаток работы может сломать вам голову. Вдобавок к этому, современные профессии, за редким исключением, не носят для нас глубокого смысла, не являются продолжением нашей личности, не стимулируют креативность и не удовлетворяют нашу врожденную жажду к развитию. Иными словами, современный мир дал нам удобство и свободу, но при этом лишил нас творческой инициативы и смысла существования. Это я заметил и в своей жизни, когда я не занимаюсь свой день собственными интересными задачами, вопросами и стремлениями. Очень скоро начинаю замечать, что мысли скатываются в негатив, назначение жизни теряется, сознание затуманивается, а единственным утешением становится ощущение сытости после очередной трапезы. Как говорит английская поговорка, праздный ум – мастерская дьявола. С другой стороны, труд, дисциплина, активность и живость ума, примененные для достижения самостоятельно поставленных значимых задач, это и есть выход из того положения, в котором оказался человек наших дней. Сегодня создать жизнь, наполненную смыслом, это наша задача. Большинство из нас наделены большими талантами, а некоторые и попросту гениальны. Но способности, подобно хорошей генетике, проявляются только в особых условиях. Во времена, когда внешняя среда не заставляет нас проявлять свой потенциал, когда длительные засухи не стимулируют наш интеллект для изобретения систем орошения, и когда холодные зимы не принуждают нас изощряться в методах сохранения пищи, мы должны сами стать той силой, что провоцирует наше развитие. В добровольном стремлении к делу, которое мы создали сами для себя, в намеренной и систематической практике, в настойчивости кроется путь к целостной жизни современного человека. Никто не расскажет вам, ради чего нужно жить. Теперь это понимание нужно выстрадать самостоятельно, через труд, терпение и дисциплину. Путь к психологической свободе лежит в сознательном самоограничении и в фанатичной приверженности своим целям, так, словно от них зависит наше выживание. Источник нашей силы – это дисциплина и труд. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Марбулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Я жил обычной жизнью в селе, закончил сельскую казахскую школу и после окончания школы пошел работать чабаном. И многие знают эту историю. Однажды в знойный день я пас баранов, смотрел на степь, там поднималась марева, и меня остро пронзила мысль: неужели я пришел в этот мир для того, чтобы пасти свою еду? И вот эта одна мысль, как камень, пущенный с горы, вызвала камнепад. Я с тех пор ни разу не останавливался. И всего того, что я достиг сегодня, все это является результатом того первого камня. Поэтому каждое утро начинайте с фразы «Я пришел в этот мир не зря». Эта фраза заставляет вас искать свою миссию, свое предназначение. Вы сами должны начать формировать свою жизнь. Вы не должны быть в плену у событий. Вы сами должны начать формировать события, которые будут происходить вокруг вас. А для этого вам нужно четко понимать, для чего вы пришли в этот мир. У китайцев есть хорошая поговорка: у корабля без цели не бывает попутного ветра. Так вот, для того, чтобы вся ваша жизнь была эффективной, нужно четко понимать, для чего вы пришли в этот мир. Не стремитесь быть успешными, стремитесь к тому, чтобы ваша жизнь имела смысл. Поэтому вот эта фраза «Я пришел в этот мир не зря», она является спусковым крючком, который запускает ваш внутренний поиск ответа на вопрос «А для чего я живу?». Поверьте мне, это приведет вас к фантастическим результатам. Многие люди считают, что миссия – это что-то такое высокое, возвышенное, которое присуще только крупным фигурам, типа Далай-ламы, Нельсона Манделы и так далее. Нет, на самом деле миссия – это служение, это смысл всей вашей жизни. Одно дело, вы можете заниматься рутинными делами и думать, это вообще никому не нужно. Другое дело, когда вы любому своему действию приписываете одухотворенность и приписываете высокое значение. За каждым простым делом стоит великое дело. Вторая сильная фраза, которая может изменить вашу жизнь и которую каждый день, каждое утро вы должны повторять себе: мир полон чудес. Проблема многих людей в том, что, особенно атеистов, в том, что они говорят: сначала покажите мне чудеса, потом я поверю в них. А на самом деле мир устроен иначе. Сначала вы должны поверить, а после этого с вами будут случаться чудеса. Когда вы каждое утро себе говорите, что мир полон чудес, вы открываете окно возможностей. Вы открываете окно, через которое в вашу жизнь проникают чудеса. Очень важно обращать внимание на знаки, и очень важно верить в чудеса. Вот когда с вами случаются чудеса, люди, которые не ведают, не знают, они говорят: вам просто повезло. Так вот, что такое везение? Смотрите, как люди рассуждают. Они рассуждают с точки зрения законов теории вероятности. Так вот, я не живу в мире теории вероятности, я живу в мире чудес. А чудеса случаются вопреки всем вероятностям. И здесь очень важно понимать такую вещь. Что такое везение? Вот в моем определении. Везение – это благоприятное стечение временных и пространственных обстоятельств. Это то, что в простонародье говорится: он оказался в нужное время, в нужном месте. Но оказаться в нужное время и в нужном месте – разве это не чудо? Поэтому вторая фраза, которую вы должны каждое утро себе повторять и просто сделать частью своего ДНК, звучит так: мир полон чудес. Третья фраза, о которой я сегодня вам хотел бы рассказать, и которая кардинально может поменять вашу жизнь: то, что с вами случится, зависит не от ваших целей, зависит от ваших намерений. Дело в том, что Всевышний судит нас, людей, по намерениям. В исламе говорится, что если человек задумал плохое дело, но не сделал, ему записывается как одно хорошее дело. Если человек задумал хорошее дело, но не сделал, ему записывается как одно хорошее дело. А если человек задумал хорошее дело и сделал его, то ему считается от 7 и до 700 хороших дел. Так вот, Всевышний судит нас по намерениям. А люди судят друг друга по делам. Вот в этом большая разница. Смотрите, когда вы сидите на диване и сделали хорошее намерение, уже этот мир бежит навстречу вам. Уже в этом мире все складывается в вашу пользу. И на самом деле, просто даже себе, сделав хорошее намерение, вы сделали так, что на 50% мир уже для вас приготовил сюрпризов. Вы не видите, что происходит в этом мире. Поэтому само правильное намерение уже запускает механизм работы внешних сил в вашу пользу. Потому что Всевышний на вашей стороне. Четвертая очень сильная энергичная фраза, которая может изменить вашу жизнь, звучит так. Я ответственен за все, что со мной происходит. И со мной происходит только то, о чем я думаю. С самого начала старайтесь управлять своими мыслями. Меньше концентрируйтесь на плохих мыслях, концентрируйтесь на хороших мыслях. Всегда растет то, на что вы обращаете внимание. Поэтому, если вы обращаете внимание на хорошие мысли, то хорошие мысли растут. А дальше работает правило. Хорошую мысль посеешь, пожнешь действие. Посеешь хорошее действие, пожнешь привычку. Посеешь хорошую привычку, пожнешь характер. Посеешь хороший характер, пожнешь судьбу. Очень важно понимать, на чем концентрироваться и понимать. И брать ответственность за все на себя. Те люди, которые во всем винят, обвиняют других в своих бедах, неудачах и так далее, они никогда ничего не добиваются. Например, если вы считаете, что вы бедны, потому что правительство плохое, то зачем вам меняться? Это же правительство плохое. Это оно должно меняться. Если вы говорите, что ваш бизнес не растет, потому что у вас сотрудники плохие, то вам зачем меняться? Это же они плохие, они должны меняться. Когда вы берете ответственность на себя, вы тем самым запускаете маховик саморазвития, вы запускаете маховик изменений. Когда вы говорите в том, что я беден, виноват я сам, и я полностью несу ответственность за это сразу порождает следующий вопрос. А что мне нужно сделать для того, чтобы стать богатым? Или что мне нужно сделать, чтобы это меня не беспокоило? Запомните все эти 4 фразы, каждый день повторяйте их, и я уверен, через год вы не узнаете себя.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Федор Щукин избран главой Республики Дагестан. За временно исполняющего обязанности проголосовали 78 депутатов. Самир Абдулхаликов и Камил Давдиев получили по 4 голоса. Дагестанский фонд капремонта успешно завершил работы в 12 многоквартирных домах в Дербенте и Дагестанских огнях. Так, в Дербенте капремонт был проведен в 10 домах, где проживает свыше 1000 человек. Специалисты обновили инженерные системы, фасады и кровли зданий. В Дагогнях были отремонтированы два дома по улице Горького 48 и 45, в которых проживает более 100 человек. В селе Ярак-Казмоляр инспекторы управления Госгеологического надзора Минприроды Дагестана совместно с представителями администрации Магарамкентского района выявили незаконную добычу песчано-гравийной смеси. По данным Маркшейдерской службы, объем незаконно извлеченных полезных ископаемых нанес ущерб Госфонду недр на сумму 57 миллионов рублей. В России рассматривают предложение о выплатах в 2 миллиона рублей для отцов многодетных семей. Средства можно будет использовать для приобретения жилья или автомобиля. Ключевым требованием является наличие как минимум троих детей, рожденных в одном браке. С инициативой выступил глава комиссии Общественной палаты Сергей Рыбальченко. Российские власти рассматривают возможность ограничения экспорта сжиженных углеводородных газов лицами, не являющимися производителями, до конца текущего года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Кроме того, по его словам, обсуждается идея обязать реализацию топлива с низким экологическим классом исключительно через биржевую торговлю. С 1 сентября 2028 года в школах появятся новые учебники по литературе и русскому языку. Об этом заявила советник президента Елена Ямпольская. Она также подчеркнула, что об усложнении ЕГЭ речи не идет. Экзамен призван оценить, как хорошо школьники усвоили программу. Усложнять его не будут. С 1 марта 2032 года все производители смартфонов с поддержкой 5G будут обязаны внедрять в свои устройства алгоритм шифрования «Кузнечик», разработанный ФСБ. Об этом пишет РБК. Отмечается, что мера затронет практически все современные модели смартфонов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Инквалита – село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено в 38 километрах к западу от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гаджи» отмечается, что село Инквалита окружает густые леса, сочные пастбища Белинского плато, плодородные пашни и сады в долине Андийского Кайсу. Таким образом, аул расположен в удобном, окруженном со всех сторон горами и лесами котловане и очень удобен для жизни горцев. По дошедшим до нас преданиям, село Инквалита основано охотниками-выходцами из села Тануси Хунзакского района. Вокруг этих мест были пышные леса, где было много разнообразных зверей и птиц, на которых можно было охотиться. Поэтому они и решили тут поселиться. Из истории Дагестана известно, что жители села активно поддерживали борьбу за свободу и независимость под руководством имама Шамиля. По преданиям одного из уроженцев Инквалиты Халитова Гаджи, в период Кавказской войны имам Шамиль часто приходил в село и как-то даже оставался здесь на неделю, на отдых. Когда началась Великая Отечественная война, на фронт ушли 20 молодых ребят из Инквалиты. Живыми вернулись только 5 человек. Также в годы войны оставшиеся в тылу инквалитинцы были в 1944 году депортированы в Чечню. По пути следования и по месту прибытия от болезней и от голода умерло немало детей, стариков и женщин. Позже депортированные вернулись на родину и заново восстановили свои разрушенные дома и хозяйства. Также по возвращении в горы инквалитинцы объединились с иштибуринцами в один колхоз. Это был в свое время один из самых передовых колхозов республики.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Греки – одна из самых жизнелюбивых наций на Земле. Греки, часто живя днем сегодняшним, предпочитают не сильно переживать о проблемах грядущих дней, полагаясь на волю случая или Бога. По этой причине многое в Греции делается на авось, что стоит учитывать даже при деловом партнерстве. Греки по натуре большие мечтатели. Главной темой их грез является богатство. Причем желание разбогатеть быстро и без каких-либо усилий рождается из желания потратить богатство, упавшее с неба, ярко и красиво, чтобы произвести впечатление. Грек может с удовольствием за один день потратить большую сумму денег на предметы роскоши или на угощение своих друзей. Ведь жить, по их мнению, нужно здесь и сейчас, чтобы запомнилось, а завтра будь что будет. Такой менталитет заставляет греков с беспечностью относиться к вопросам своего трудоустройства и карьерного роста. Греки часто склонны видеть будущее в розовом цвете, стараясь прожить жизнь более полно. Обращение и приветствие в Греции традиционное. Чаще всего принято крепкое и теплое рукопожатие. При общении стоит смотреть человеку в лицо. Обращаться к грекам следует «кириас» или «кирия», что в переводе с греческого означает «господин», затем имя и фамилия. Если у вашего нового знакомого есть титул или звание, стоит использовать их в обращении. Сначала идет звание, потом фамилия. Греки очень гордятся своими званиями. Если вы не знаете или забыли имя собеседника, стоит обращаться просто «кириас» или «кирия». Стоит помнить, что греки склонны достаточно быстро переходить на неформальное общение. К пунктуальности греки относятся достаточно спокойно, а встречах стоит договариваться заранее. Хотя если вы предупредите о своем визите по телефону всего за пару часов, это тоже будет воспринято нормально.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
2: Волною моря пена рождена. И пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина. Под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.
4: В давние времена жил знающий молодой китайский император. Ему хотелось знать еще больше, но увидев, сколько еще осталось непрочитанных книг во дворцовой библиотеке, он понял, что не сможет их все прочитать. Он позвал придворного мудреца и приказал ему написать всю историю человечества. После долгого труда он положил перед императором 500 книг. Ему показалось, что это очень много, и велел сократить, оставив самое важное. В следующий раз он принес императору 50 книг. Император уже совсем состарился. Он понимал, что не успеет прочесть эти книги, и велел сократить еще. И снова мудрец принялся за работу, и ему удалось уместить всю историю человечества в одну книгу. Но когда он принес ее, император был при смерти. И тогда император велел выразить все короче, чтобы он успел ее послушать. И тогда мудрец открыл книгу и на последней странице написал одну фразу. «Человек рождается, страдает и умирает».
3: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: У всех из нас бывают моменты в жизни, когда мы выходим из себя. В висках бьет кровь, дыхание сбивается, а глаза наполняются звериным бешенством. Но бывают и противоположные по внешнему виду ситуации. Когда сердце бьется все так же часто, дыхание становится прерывистым, а лицо бледнеет. Но мы чувствуем не злобу или агрессию, а наоборот, неуверенность, слабость, беспокойство, и не можем выдавить двух слов. Удивительно, но оба этих состояния, несмотря на их внешние отличия, являются следствиями одних и тех же физиологических процессов. Ученые изучили эти процессы и научились в кратчайшие сроки избавлять вас от нежелательных кондиций сознания. В этом видео мы поговорим о том, как успокоить себя в считанные секунды и что делать на постоянной основе, чтобы спокойствие стало вашим вторым именем. Дыхание. Дыхание – это главнейший процесс в нашем организме. Мы всегда дышим. Удивительно, но именно дыхание способно изменять гормональный фон в считанные секунды. Раздраженный человек дышит чаще, но если он сознательно начинает дышать медленнее и следить за процессом вдоха и выдоха воздуха, буквально в следующие несколько секунд его психическое состояние улучшится. Помимо чистоты дыхания, стоит обратить внимание на то, как вы дышите. Диафрагмальное дыхание – это самый эффективный для успокоения способ. Старайтесь пропускать воздух в нижнюю часть живота, можно даже к тазобедренной кости. Расширяйте не грудную клетку, а именно живот. 7 глубоких диафрагмальных вдохов и выдохов хватает, чтобы существенно снизить уровень основных стрессовых гормонов. Обратите внимание вовне. Раздражение берется от некачественных внутренних установок. Направьте свой взгляд с них на что-то внешнее. Это может быть какой-то маленький предмет, например, кружка или яблоко, которое кто-то очень кстати положил рядом с вами. Старайтесь подмечать мельчайшие детали в выбранном объекте. Если так можно выразиться, вы должны стать этим объектом. Почувствуйте температуру объекта, его цвет, голос, звук, его ощущения. Звучит абсурдно, но попробуйте. В связке с осознанным, глубоким, медленным, диафрагмальным дыханием вы моментально успокоитесь и придете в нормальное состояние сознания. Это были фишки для моментального успокоения. Дальше я расскажу об упражнениях, которые сделают из вас удава по жизни. Медитация. Да, я знаю, что очень часто говорю о медитации на своем канале, и иногда может показаться, что это панацея от всех бед. Можно сказать и так. Однако скажу точно, если вы практикуете медитацию на постоянной основе, очень скоро вы заметите фундаментальные подвижки в вашей психологической стабильности. Спорт. Тренировки не должны быть экстремальными. Сейчас очень многие пропагандируют такой спорт, после которого еле уносишь ноги домой. Такой подход со временем обязательно расшатает вашу центральную нервную систему, отчего вы станете только более раздражительным человеком. Все должно быть в меру. Пусть это будет физическая нагрузка, после которой вы испытываете приятную усталость. Хорошие признаки качественной тренировки – это когда все проблемы вдруг становятся решаемыми, настроение приподнимается, а энергичность увеличивается. Занимаясь таким спортом, вы абсолютно точно укрепите свою нервную систему и станете более спокойным человеком. Наблюдение масштаба мира. Что я имею в виду? Чаще бывайте на природе, наблюдайте за массивами гор, смотрите в ночное небо и поражайтесь количеству звезд. Вы всегда должны ощущать масштаб собственных проблем в сравнении со Вселенной. Взгляните на мир вокруг вас. Пусть вас удивит, насколько он разнообразен. Очень важно выбираться из своей маленькой коробочки привычных знаний и установок. Природа – это лучший учитель. Познакомившись с ней поближе, вы больше не захотите раздражаться по мелочам. У вас будет с чем сравнивать. Делать это, разумеется, нужно в одиночестве. Не ожидайте результата, если приезжаете на пляж с друзьями, включаете музыку и общаетесь. Отношения с природой – это очень личные отношения. Она не терпит любовных треугольников или, не дай бог, многоугольников.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
7: А у тебя, когда ты начинал, была какая-то идея о том, что тебе нужно сформировать какой-то капитал, какую-то подушку, еще что-то? Потому что, ну, мне кажется, это такие, знаешь, базовые какие-то вещи вообще. Закрыть вот просто, чтобы ты понимал, что у тебя тыл закрыт, и вот тогда ты вроде как можешь подумать о чем-то. У тебя было такое? Нет, просто идея. И погнали?
8: Нет, знаешь, ну вот я понимаю, что не знаю, как тебе, но вот, допустим, я когда живу неделю один, например, семья там в командировке или где-то там на отдыхе, вот я понимаю, что я за неделю трачу денег, там, не знаю, 30 тысяч рублей. Я покупаю, ну, простую еду, ну, я не беру какие-то, не делаю больших покупок.
7: Ты этот, сидишь, медитируешь и пьешь воду?
8: Нет, я покупаю еду в нормальном магазине, в Азбуке Вкуса, но, понимаешь, я ем такую еду, там, я купил 2 пакета овсянки, ягоды, еще что-то там, какое-нибудь арахисовое масло, я не ем мясо, например, там, довольно давно уже, поэтому... Но я даже не знаю, что придумать там, чтобы вот больше потратить. Uh-huh. Но это не означает, еще раз, что не должна быть подушка. Должна быть. Особенно, когда у тебя семья, у меня 2 детей, жена, и там разные бывают действительно времена в жизни. И мудрые и опытные люди, которые вот у тебя ходят на подкаст, они дают советы, что всегда должна быть, ну, какая-то ликвидность у тебя. Я, наверное, только сейчас вот до этого дошел, и то у меня все время, я это все время откладываю почему-то, не знаю. Может быть, в этом вот какая-то детская травма есть там, но мне хочется сначала всем остальным сделать хорошо, а потом подумать о себе. И это черта, про которую я знаю, и жена мне об этом говорит, и она права.
7: Она в том-то из дома, да?
8: Ну, в каком-то смысле, да. Очень часто были времена, когда она говорит, давай я буду что-то там откладывать, потому что на тебя надежды в этом смысле нет. Ты там это все куда-нибудь обратно запустишь в компанию, в оборот и так далее.
7: Это я мне, не помню, это, по-моему, Федор, мы с тобой обсуждали вот сейчас Федор. Федор говорил, да, что у меня была проблема, что я все в бизнес нес и не мог остановиться, все хотелось в компанию отдать.
8: Ну да, потому что это живое, растет, и ты видишь от этого вот, ну, какую-то невероятную отдачу. Ну хорошо, принес ты домой, там поставил еще одни, не знаю, что там, что можно купить там, часы или
7: я
8: что-то.
7: Даже придумать ботинки. Не могу, мне в голову, честно говоря, особо и не лезет.
8: Вот у меня сейчас самая большая радость, знаешь, я прям вот радуюсь, как ребенок, знаешь, чего? Я новую спортивную форму себе заказал.
7: Класс, да?
8: Класс, там цена вопроса 200 евро, но я доволен, как вообще просто.
7: Да, я недавно поймал себя на мысли, я зашел, я думаю, хочу полностью, я играю в теннис, я думаю, хочу полностью обновить все вообще, вот все, что связано у меня с теннисом. Новые напульсники, там новые носки, новые кроссовки. Я пришел домой, все это разложил, думаю, какая красота, там цена вопроса тоже 200 баксов, знаешь.
8: Да, да, да.
7: А удовольствие там больше, чем от покупки машины, потому что ты с этим соприкасаешься, чувствуешь как-то, вот, ну, такое, знаешь, ощущение какое-то детское такое приятное.
8: Ну и вот я еще, знаешь, вчера как раз на делал тренировку, слушал подкаст, и я понял, что меня радует, что я до сих пор, я слышал про это, по-моему, Оскар говорил, я до сих пор могу побивать свои предыдущие рекорды.
7: Да.
8: Но мне все-таки 45, не 36, как Оскару, но я сейчас делаю больше, чем я делал в 35. Больше, сильнее, дольше, там, выносливее, там, я поднять могу, там, не знаю, нести, нажать, бежать и так далее. И это по-прежнему вот эту траекторию показывает, что ты, ну, инвестиции в себя даже, они все равно дают классный возврат, а еще ты как ресурс его можешь возвращать компании потом, потому что иначе, ну, удерживать все-таки такой большой объем в эти турбулентные времена, ну, на это нужен собственный ресурс. Надо уметь его возвращать, и вот это меня радует, например, больше всего. Так же, как и тот организм, который растет и развивается.
7: Вот по поводу развития тоже хочется поговорить. Я знаю, что ты в какой-то момент я слышал, что ты чуть ли не книжку там в неделю читаешь, и образование, и Стокгольмская школа. Как ты вообще относишься к классическому образованию, и что ты подразумеваешь под вкладывать в себя, подразумевать? Потому что я вот иногда задумываюсь, все говорят всегда, нужно вкладывать в себя, нужно вкладывать в себя. А что вкладывать-то, пока можно уже? И ты книжки читаешь, все одни другим противоречат, все куча информации, ты в этом тонешь, и ты уже знаешь, в какой-то момент теряешь, не можешь отдать себе отчет, где вообще то, что мне надо слушать действительно, и там внедрять в свою жизнь, а где нет? Как ты фильтруешь это? Потому что я вот, опять же, тебя слушаю, и я чувствую, знаешь, насколько у тебя в голове вещи структурированы. То есть у тебя там нет такого бардака и хаоса. Вот я, у меня там бардак и хаос. И я понимаю, что у меня там просто где-то есть хорошие мысли, где-то не очень, но в общем и целом полный
8: хаос. У меня тоже есть не очень.
7: Но вот я тебя слушаю, и я такой вижу, что у тебя... Я задаю тебе вопрос, ты такой, раз, два, три, у тебя есть ответ. То есть ответ он когда есть? Когда ты точно об этом думал, подумал, осмыслил и как бы и зафиксировал для себя какую-то идею.
8: Ну или быстро сумел структурировать.
7: Либо быстро сумел структурировать, да, тоже такое возможно. Но тем не менее там есть фундамент, из чего как бы структурировать. Вот каким образом ты впитываешь информацию, потому что, опять же, двигаясь, развивая команду, да, и там какой-то момент слышу, что у нас там 100 человек, сейчас 1200, в 12 раз больше людей, больше обязательств, больше стран, больше всего, нужно...

0: Я такой, блин. И это первое. Второе, я долго делал ошибку, наверное, лет 10, вот количеством в смысле качества.
1: Uh-huh.
0: Но вот эта история про книгу в неделю, ты через два года уже начинаешь путаться во всех этих книгах, потому что ты только ее успеваешь дочитать.
1: У меня в ковид ровно была эта история, когда я как бы меньше стал именно куда-то передвигаться, выходить, я начал очень активно читать, просто постоянно по три книги параллельно мог читать. И в какой-то момент я сел такой, думаю, у меня просто шар такой, знаешь, я думаю, и что со всем этим теперь делать? То есть ты ничего из этого даже не применяешь.
0: Но это в лучшем случае расширяет лексикон и помогает там как-то, в общем, обогащать свой словарный запас. Но в целом вот мой товарищ Андрей Железнов, близкий друг мой, он мне сказал, слушай, давай не так, давай читать одну книгу в квартал, но все вместе и обсуждать ее.
1: Uh-huh.
0: Ну, потому что в этом смысла больше, чем
1: то,
0: что ты нас спамишь там каждый понедельник. Кроме ненависти к тебе ничего не вызывает.
1: Вон ты прочитал, нашел где-то время, а я не успел даже открыть.
0: И ходишь потом такой, ну что, ребята, я вот вам книжки разложил там все. Вот. И он абсолютно прав, потому что важно даже не одна в квартал, а важно хотя бы какая-то одна вещь, один паттерн поведенческий, который мы поменяли. Вот я об этом говорил, что сложно выйти за пределы своих там нейронных связей сформированных, и это, наверное, вот самое главное, чем я последние 5 лет занимаюсь. Вот чтобы моя реакция на какое-то действие в следующий раз была не такой автоматической, как она была до этого.
1: Uh-huh.
0: И вот все это, все, что я делаю с точки зрения обучения, оно должно мне помочь в этом, потому что... Но это какая-то, знаешь, свобода. Вот как это, свобода — это краткий миг между стимулом и твоим ответом на него.
1: Так, погоди, мне нужно осмыслить это. Свобода — это краткий миг между стимулом и твоим ответом.
0: Ну, представь, я тебя уколол булавкой.
1: Да.
0: Ты можешь мне врезать, можешь ничего не делать, можешь убежать.
1: Да.
0: И вот, вот этот момент, пока ты выбираешь ответ, это и есть свобода.
1: Угу.
0: Ты можешь реактивно, ну, как...
1: Да.
0: А можешь просто сказать, ну, слушай, не делай так больше. Можешь еще что-нибудь сделать. Вот это и есть свобода. И останавливая себя в этот момент, не давая вот этой автоматической системе там, выбрать что-то, фильм, еду, там, не знаю, ответ, формат разговора даже, вот этот формат такого пассивного слушания, вот этого быстрого листания, знаешь, вот из себя, из этого
1: всего...
0: Но все равно мы же все в это попадаем. Вот. Поэтому вот для меня сейчас это важно, и это помогает прям действительно ну, какую-то вещь, знаешь, одну научиться делать. Плюс интересные необычные форматы. Я хотя хоть и интроверт, и я вот очень это все, ну, как сказать, внутренне к этому открыт, но очень не люблю сам туда записываться. Но мне жизнь помогает. То на какую-то самурайскую игру, то у меня жена подарила мне подарок на «Путь Сантьяго» там с коучем неделю, то еще в какой-то формат. И хотя мне это вначале все жутко не нравится, ну, идти неделю с незнакомым мужиком по горам там вдвоем, ну, как бы так,
1: своеобразно, да, так себе подарок
0: для интроверта.
1: Да.
0: И потом это там одно из лучших приключений в моей жизни. Ну, во-первых, у тебя столько открытий, у меня там целая тетрадь с инсайтами, я записываю для команды ролики какие-то, и это еще история про преодоление, потому что это была худшая погода за 8 лет, которую видел мой гид. Я для того, чтобы было поинтереснее, заболел на второй день и с температурой шел там 39.
1: Не хватало веселья, да?
0: Да, ну и вот там еще до кучи всяких было мелких приключений. Но самое главное, там очень много уроков, которых ты берешь из этих ситуаций, если ты нацелен на то, чтобы их брать. Вот краткий пример, смотри. Мы с ним разговаривали там каждый день несколько слотов по 20 минут, например, ну, какие-то highlight of the day, да.
1: Uh-huh.
0: И, например, он был экипирован очень легко, потому что он такой продвинутый гид, у него там одни штаны на все случаи жизни,
1: да.
0: Там две рубашки и так далее. Я такой тоже опытный походник, говорю, хорошо, у меня пусть будет двое штанов, две рубашки, две пары обуви, у него была одна. И мы попадаем в этот дождище. И он, естественно, промокает. Ну, мы uh-huh. выходим, мы оба промокаем за первые 15 минут. И все, и мы идем там мокрые до обеда. В обед я могу переодеться, он не может. И это первая как бы история, что он, ну, немножко как бы, как-то, знаешь, недооценил эту штуку на своем опыте. Но вторая вещь, я понял, что в моем рюкзаке, при том, как аккуратно я его не собирал, потому что понимал, что мне его нести все эти дни по горам,
1: uh-huh.
0: ну, 4 или 5 вещей, которые мне не понадобились и были не нужны. И я мечтал их выкинуть там на 3-й или 4-й день.
1: Уже создавали тебе вес, да?
0: И потом он мне говорит, сколько у тебя проектов в течение года? Ну, я так примерно посчитал, говорю, 51. Он говорит, у меня 7. Ты не находишь взаимосвязи с твоим рюкзаком? Я говорю, конечно, нахожу. Ну, я carry too much, да, там, поэтому надо что-то с этим делать. И вот через такие формы, через эти метафоры, через ситуации, с которыми ты в компании попадаешь с интересными близкими людьми, которые могут тебе что-то показать. Опять же, если ты настроен брать, если ты не настроен, если ты говоришь, я на танке, вы все разойдитесь, да, у меня молоток, вы все гвозди.

0: Ну, тогда это вряд ли работает. Но не зря же два уха и один рот. В общем, слушать надо больше.
1: Ты сейчас говоришь мне прям про поход, прям резонанс такой, знаешь, внутренний, когда ты чувствуешь вот рабочий завал постоянно, где-то вот эта суета, суета, суета. Я вспомнил, я ходил раньше тоже в походы, и я помню, я такой же тоже был опытный походник, мы пошли на Алтай почти там на 4 недели, и у меня такой довольно легкий рюкзак уже, я в целом понимаю, что к чему, что это все будет мокнуть в сплаве и так далее. И ребята с огромными рюкзаками, с кучей стафа, он там самый модный нож купил, самое модное то. Я говорю, дружище, ты пожалеешь в походе обо всем этом, потому что это тебе нужно будет в гору тащить, и тогда твой самый модный нож, который тебе на самом деле не нужен, и всеми вот этими вот ты пользоваться даже в процессе не будешь, он будет создавать тебе вес. И ты мне сейчас аналогию привел, да, с количеством проектов, и сразу так немножечко тык и стучит. Но знаешь, что нюанс какой есть? Что оно так иногда щелкает, вот инсайт. Мы с Оскаром разговаривали как раз про инсайт, он говорит, что это? Это вот когда у тебя сложилось какие-то эмоциональный всплеск, плюс вот момент правильный, плюс вот информационный, и у тебя происходит инсайт. И дальше вопрос того, как ты этот инсайт применишь.
0: Да.
1: Потому что у меня есть блокнот с огромным количеством инсайтов.
0: Да.
1: И иногда я вот, знаешь, я недавно открыл в Notion какую-то там страницу далеко, куда я записывал инсайты там двухлетней давности. Я такой... Ну, в целом, можно заново их писать,
0: какие
1: потому что...
0: Какие классные мысли.
1: Какие классные мысли у меня были 2 года назад, да, почему я этим не пользуюсь? Я такой, так, что с этим делать? Как это все внедрить? Столько мыслей, все хочется. Это же все теряется.
0: Смотри, я стараюсь действовать очень просто. Переводить это в деятельность. Вот, извини, пожалуйста. Кто-то не туда попал, вода. Например, возвращаясь из похода, вот с этими мыслями. Ну, а про рюкзак это одна и какой-то еще набор действий. Я начинаю прям делать... убирая встречи, которые мне не нужны, отключая там все каналы в Телеграме, которые, ну, бессмысленные.
1: Бессмысленные? Ну, там все нужные.
0: Ну, я тоже так думал, да. Я же неделю без них прожил, понимаешь, а они без меня. Вот, поэтому прям с самого понедельника вот все, что я делал, я вообще стараюсь в понедельник, знаешь, ну, хотя бы раз в 2 недели брать чистый лист и все-таки вот писать честно для себя, что я делаю из того, что важно и нужно, а что я таким образом, не знаю, отдыхаю, там, реализую какую-то свою творческую энергию, еще что-то делаю, там, хотя бы честно для себя. И понимаю, что там, ну, половина из того, что нужно, а половина, потому что я так привык, рутина, нравится, какие-то другие люди мне эти встречи поставили, они мне вообще не нужны, интересны. Я могу их отменить? Да. Вот давай прям, вот сегодня одну встречу за неделю всю сквозную отменяю. Завтра там еще подумаю, там один телеграм-канал отключу, послезавтра там еще что-то сделаю, там, да, наоборот, какой-то там созидательный, запишусь там, вот хотел сходить там на концерт на этой неделе, не сходил ни на какой, но на следующий там схожу. Понимаешь, в каком-то смысле забивать колышки. Uh-huh. Если их не забивать, ну, как вот палатку, да, попробуй не прибить, ее унесет ветром. Но так вот эти все намерения, их надо заземлять, и заземлять прямо в расписание. У меня есть один товарищ, он мне давно еще там рассказал, он говорит, я прям в расписание ставлю 2 раза в неделю себе встречу с самим собой, на 2 часа бронирую и вот тут сижу, потому что, говорит, это тоже надо планировать. Я так не делаю, но вот в целом пример людей, которые много тоже чего добились.
1: Знаешь, я периодически пытаюсь поставить себе встречу с самим собой, но потом за час до этой встречи там появляется какая-то опция и другая встреча, какая-то очень важная и очень нужная, и я как бы всегда этим пренебрегаю. И знаешь, у меня даже есть такие правила, которые для себя выделял. Я точно знаю, что мне нужно 2 раза в неделю ходить на массаж, потому что у меня в этот момент, ну, я не знаю, происходит чудо, магия какая-то просто. И я точно знаю, что это годами просто доказанная вещь. И она точно работает. Я точно всегда выхожу свежий, с кучей идей, мыслей и так далее. Но раз в какой-то период времени, я не знаю, как так происходит, это приятное занятие, я вылетаю из этого. И потом я спустя 3 месяца... Почему я перестал ходить? И все. Вот у тебя же огромное количество людей, встреч, команды, партнеры и так далее. И график, я уверен, что он забит. Как ты, я не знаю, с легкостью вычеркиваешь вот какое-то? Это же, оно же все кажется важным. А тебе кажется, что важным. Оно все горит, все кажется важным. То есть кто-то наверняка подумает, что так, ну, это нужно, это не нужно. Там все всегда оно горит, оно всегда все хочется делать.
0: Я с тобой согласен. Но, видишь, для того, чтобы выжить, ну, мне кажется, и предпринимателю, и просто человеку все равно необходимо приоритизировать, ну, делать какой-то выбор. Жизнь одна, часов 24, там, ну, извини, либо одно, либо другое. И вот это умение все-таки выбирать из кучи всего интересного важное, и срочно еще.
1: Да.
0: И убирать все остальное. Вот, ну, это такой навык, наверное, который надо тренировать. Я постоянно вот эту свою кучу перебираю. Я говорю, так, у меня вот эти 53 проекта. Вот что из них прям? Нет, все ценное, ничего нельзя отпустить. Это вообще такая, и это бомба, и это супер, и вот это невероятно. Да, да. Но потом ты говоришь, хорошо, вот если тебе надо было оставить бы топ-3, которые ты вот все остальное там, они сгорели в, там, не знаю, в радиоактивный пепел, какие бы это были бы там? Ну, вот эти, хорошо. Если бы ты там вот только с тремя людьми встречался, ну, кто это бы был бы? Вот, вот эти люди там, не знаю, что-то бы ты еще делал там, слушал, три канала бы оставил, какие бы оставил? Три подкаста, там, три продукта, три костюма. Ну, понимаешь, в каком-то смысле это чуть-чуть зафреймить себя в эти рамки, но чуть-чуть. Но я уверен, что, ну, и, например, Оскар говорил это про тренировки, и я прям, вот я пришел уставший, я, там, не знаю, и ты ее спрашивал, как ты, вот это же, да. Вот у меня то же самое, начни, потихоньку, разговаривай, не хочу, вот я прям сам себе говорю, я не хочу кроссовки надевать даже, я просто, вот меня, я одену шорты и сижу без майки полчаса, понимаешь, но потом вот это вот, потом меня не вытащишь зато там через час оттуда обратно, и вот это вот, ну, делание через не могу, история про волю, про то, что вот сомкнуть щиты, держать строй, мне кажется, она в успехе в целом очень важна, и когда мы вот вначале с тобой говорили о том, что знаешь, вообще, вот я когда слушал твой подкаст, у меня какая мысль была. Знаешь концепцию сбитых самолетов, когда во время Второй мировой войны хотели понять, какие места в самолетах нужно укреплять, угу, чтобы так. Их не сбивали. Вот самолет прилетал на аэродром, они смотрели там, где пулевые отверстия, да, да, лапки да, да. Там. А потом кто-то додумался, говорит, надо
2: заклеивать изучать... нужно не то, а те, которые не долетают.
0: Да, да собирать да, те, да, которые точно, упали. И вот в этом смысле очень интересно, понимаешь, кроме каких-то успешных историй, где все говорят, да, конечно, мы так все и планировали с самого начала, как написали миссию, и потом ей следуем все 100 лет. Есть 10 компаний, которые делали то же самое, у них почему-то не получилось. И вот очень интересно исследовать, почему. И я не исключаю, что в половине случаев из них, ну, не беря там волю, везение и все остальное, вот эта воля, понимаешь, какая-то вот, ну, настойчивость, выносливость, на готовность на долгую дистанцию это делать, вот этой воли не хватило. Вот то, о чем ты говорил, что не из 90-х там не все протянули. Ну, может быть, еще чего-то, но мне кажется, вот это очень важно. И все-таки... маленькая заметка на полях. Мне кажется, в нашей русской, особенно мужской традиции, простят меня дамы, это вот себя ставить все равно на последнее место. Вот,
1: терпило,
0: ну,
1: как, знаешь, такое.
0: К врачу идти, вот я тоже, меня пока там жена не запишет, я говорю, там, знаешь,
1: та же самая история.
0: Обломок копья в спине мне не мешает спать. Только не трогайте меня, пожалуйста.
1: Я вот, знаешь, что про тебя слышу, что про что бы ты ни говорил, ты говоришь, вначале мы там про продукт говорили, да, и про, даже не про продукт, а про концепцию. Ты говоришь, вот люди хотят. Потом мы говорили про клиента. Ты говоришь, вот я письма сам там читаю, разбираю. Потом ты про команду, тоже про людей. И вот я слышу, что у тебя, по сути, все, вот то, что я для себя пытаюсь какие-то выводы сделать, я пытаюсь понять, что, в чем соль, да, в чем твоя ключевая фишка. То, что я слышу, это то, что у тебя все про людей. То есть для тебя бизнес, многие, знаешь, бизнес — это цифры. А у тебя бизнес — это люди, вот из того, что я, по крайней мере, слышу, что команда, ты даже не сказал сейчас, что у нас есть там KPI, штрафы, там еще система налажена, ты говоришь, люди, донесение им, понимание и так далее. Клиент, ты не сказал то, что у нас там классная маркетинговая коммуникация, ты говоришь, клиент может написать, я ему отвечу, мы бабушке отправим. То есть это для меня очень интересный подход вообще. То есть казалось бы, может быть, очевидный, но для меня это такое откровение, знаешь.
0: Но он точно должен быть твердый, с гибким. Вот смотри, безусловно, должны быть какие-то цели, KPI, и они у нас есть. Но мир такой сложный и подвижный и непредсказуемый, что запланировав что-то на год, у тебя после первого квартала, ну, все, реальность там поправит очень сильно. И что должно происходить? Должна быть возможность у людей внести обратную связь в это. Сказать, давайте поменяем цели, давайте пересмотрим KPI, давайте добавим какой-то суперпроект, который мы реализуем, один убавим. И это такая живая система. Она, ну, все-таки состоит из жесткого и гибкого, но ее смысл в том, что мы вас слышим. Ну, я вас слышу, да, и если есть у этого здравый смысл, амбиция и соответствие миссии и ценностям, давайте, блин, делать. Даже если это не получится, пусть это будет успешный провал, чем посредственный успех. Вот я очень люблю
1: успех. Успешный провал, чем посредственный успех, супер. Дабы люди, которые нас слушают, во-первых, не перегрузились, а во-вторых, чтобы у меня была возможность позвать тебя еще раз, что я обязательно сделаю, может Спасибо. Быть, теперь уверен, потому что, честно тебе сказать, то есть я сейчас вот прям, я сегодняшнюю ночь проведу за листом бумаги, потому что я от тебя почерпнул очень много идей с точки зрения того, как я мог бы посмотреть на вещи под другим углом. А как раз то, что я тебе говорил вначале, что когда ты находишься в своем коконе, и ты видишь ситуацию с одной стороны, я тебя слушаю, и я такой, а почему я так не думал, почему не смотрел с этой стороны? Вот я сейчас, разговаривая с тобой, огромное количество каких-то выводов для себя сделано, прям обязательно нужно их зафиксировать. Но, тем не менее, финальный вопрос. если бы ты... Я знаю, что тебе нравится слово purpose, потому что ты его часто используешь, и оно по-разному трактуется, но я так понимаю, что ты для себя определяешь это как какая-то вот такая большая идея, миссия, да, как да. еще что-то. Вот ты для себя, это все же ищут миссию какую-то, mm-hmm. потому что, мне кажется, она создает опору, опять же, идею того, что ты вообще делаешь, зачем ты это делаешь. Ты сформулировал как-то для себя эту миссию? Не миссию компании, твою личную.
0: Мою, да. Вот если я пытался себя спросить про свое предназначение, и мне кажется, вот мое предназначение объединять людей, заинтересовывать их большой интересной целью и безопасно все вместе туда добираться и быть частью этого крутого путешествия.
1: И когда ты об этом думаешь, у тебя внутри искрится?
0: Но у меня до сих пор, видишь, я улыбаюсь.
1: Это очень здорово. Честно тебе скажу, я прям в восторге. То есть я знаю, что я понимаю, что это самокритично, тебе может так не казаться, но я в восторге, и мне кажется, что ребята, которые нас смотрят, они прямо прозреют, по-другому не могу сказать, учитывая то, что тебя действительно очень мало в медиапространстве, и даже какие-то интервью, которые есть, и лекции с тобой, они там набирали очень небольшое количество просмотров, я уверен, что наш выпуск наберет очень много, потому что то, что ты дал, ту информацию, которую дал, ту энергию, которую ты дал, она прям действительно уникальная в огромном количестве аспектов. Так что да. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, что позвали, и тебе большое спасибо за очень такие тонкие, мудрые, вдумчивые вопросы, за то, что ты удерживаешь. Как бы ты ни говорил, что у тебя там какой-то беспорядок, у тебя очень такая стройная линия интервью, и видно, что тебе искренне интересно то, что ты делаешь. Это супер подкупает, поэтому огромное спасибо, было приятно быть сегодня у тебя в гостях.
1: Спасибо тебе большое. Всем пока, до встречи.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Яндекс не будет взимать плату за подписку в сервисах Яндекс.Клауд и Яндекс.360 до конца октября. Об этом рассказали в пресс-службе компании, передает РИА Новости. Яндекс отменяет плату Яндекс.Клауд и Яндекс.360 до конца октября. Решение касается всех действующих клиентов, а не только тех, кто столкнулся с ограничениями в работе сервисов, говорится в сообщении. Там отметили, что сервисы по-прежнему работают с ограничениями, но работа над восстановлением продолжается.
0: Деньги дороги, как память.
1: Заслуженный артист России Иван Соловьев дал рекомендации на случай ошибочного денежного перевода. В первую очередь специалист советует зафиксировать факт транзакции в банковском приложении, сохранить скриншот с указанием суммы, точного времени и номера операции. Если деньги были отправлены человеку, с которым возможна прямая связь, эксперт рекомендует сначала попробовать урегулировать вопрос мирным путем. Стоит позвонить получателю, объяснить ситуацию и попросить вернуть средства. Чтобы развеять опасения адресата о возможной мошеннической схеме, имеет смысл отправить ему подтверждение перевода с личными данными. В случаях, когда прямой контакт невозможен или вторая сторона отказывается идти навстречу, необходимо незамедлительно обратиться в поддержку своего банка.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Почти половина россиян готова сократить расходы на кафе, рестораны и доставку еды ради путешествий, об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 70% респондентов готовы уменьшить повседневные расходы ради отпуска, при этом 38% россиян планируют экономить умеренно, а 32% – значительно. Каждый месяц 30% готовы откладывать на поездку от 5 до 10 тысяч рублей, еще 25% от 10 до 30, а 13% определяют размер накоплений, исходя из своего дохода. Перед поездкой 49% участников опроса привыкли сокращать траты на посещение кафе и ресторанов, а также на доставку еды. Еще 47% респондентов экономят на развлечениях, а 42% готовы отказаться практически от всех необязательных расходов. Кроме того, 39% россиян реже покупают одежду и обувь, 37% сокращают траты на гаджеты, а 36% на такси. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане свыше 3 миллиардов рублей было выплачено пострадавшим от чрезвычайной ситуации. Об этом в своей речи заявил избранный глава республики Федор Щукин. По его словам, основной целью в работе по устранению последствий наводнения было как можно скорее помочь людям вернуться к привычному образу жизни. В Рутульском районе причиной задержки зарплат сотрудников детских садов назвали бюрократические процедуры. По данным администрации муниципалитета, выплаты могут быть произведены только после утверждения штатного расписания дошкольных учреждений Минобрнауки Республики. Дагестанская УФАС оштрафовала регионального монополиста в сфере водоснабжения и водоотведения за невыполнение договорных обязательств. Оператор не оплатил проектно-сметную документацию для капремонта водопровода в Дагогнях, хотя заявитель полностью выполнил свои обязательства. Однако заказчик произвел оплату с нарушением установленных сроков. Замминистра энергетики Дмитрий Исламов сообщил, что Минэнерго ожидает сокращение убытков угольной отрасли России до 100 миллиардов рублей к 2027 году благодаря улучшению рыночных цен. Согласно прогнозу министерства, в этом году угольные компании понесут убытки в размере 300 миллиардов рублей, что значительно меньше, чем 400 миллиардов в прошлом году. Минздрав России одобрил регистрацию нового лекарственного средства «Нималанцим», которое эффективно борется с опухолями пищевода, головы и шеи. Отмечается, что событие открывает новые перспективы для использования таргетной терапии в лечении онкологических заболеваний в стране. Аналитики предполагают, что GTA 6 уже принесла около 600 миллионов долларов благодаря предзаказам. По прогнозам, в первые несколько месяцев игра может быть продана тиражом около 40 миллионов копий. Также стало известно, что создание игры обошлось компании Rockstar дешевле, чем предполагалось. Бюджет составил примерно 1,5 миллиарда долларов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Для поддержания здоровья печени и вывода токсинов следует вводить в рацион авокадо, овсянку и ягоды. Какие преимущества дает эта пища, объяснила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Бутенко. Большое количество мононенасыщенных жиров в авокадо замедляет процессы повреждения печени, способствуя более быстрому восстановлению, например, при пагубном воздействии окружающей среды. Овсяная крупа хороша тем, что содержит витамины группы В и полезные волокна. Так, в клетчатке овсянки содержатся полезные бета-глюканы, передает газета.ру. Что касается ягод, то это могут быть клубника, черника, малина, земляника и виноград. Самое важное в такой пище – антиоксиданты, то есть полифенолы. Они защищают печень от повреждений. Также их польза обусловлена большим содержанием витаминов и минералов, указала кандидат медицинских наук. Из напитков Елена Бутенко обратила внимание на зеленый чай. За счет содержания антиоксидантов он значительно снижает риск развития рака печени, отметила Бутенко, ссылаясь на исследования.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Северной Корее строго регламентирован и частично отражает особенности политической системы этой страны. Важно помнить, что взаимодействие с представителями Северной Кореи может быть ограничено из-за политических и культурных факторов. Северная Корея является страной с сильной иерархической структурой. Уважение к высшему руководству, включая лидера страны, крайне важно. Проявление уважения к политическим лидерам может включать использование формальных титулов и выражение благоговения. Приветствие в Северной Корее обычно сопровождается поклоном. Важно помнить, что поклон может быть более глубоким в случае общения с высокопоставленными чиновниками. Обращение к собеседникам следует проводить с использованием официальных титулов и обозначений. Это особенно актуально при общении с государственными представителями. Дарение подарков является распространенной практикой в деловой среде Северной Кореи. Подарки могут символизировать уважение и готовность к долгосрочному сотрудничеству. Важно выбирать подарки, которые несут определенный символический смысл. Важно одеваться официально и консервативно. Мужчины предпочитают темные костюмы, а женщины – деловые платья. Избегайте ярких цветов и необычных стилей. В общении важна осторожность и воздержанность в выражении эмоций. Избегайте критики в адрес страны и ее лидеров. Важно поддерживать формальный тон и вежливость. Не стоит забывать, что Северная Корея строго соблюдает законы и правила, и важно уважать их в деловом взаимодействии. Предприятия и предприниматели часто ожидают тщательного соблюдения всех норм и правил.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я думаю, что определение величия заключается в том, чтобы вдохновлять людей рядом с вами. Я думаю, что это и есть величие. Это не то, что живет и умирает с одним человеком. Это то, как вы можете вдохновить человека, чтобы затем, в свою очередь, вдохновить другого человека. И именно так вы создаете то, что, как мне кажется, длится вечно. И я думаю, что это наша задача как людей, чтобы понять, как наша история может повлиять на других и мотивировать их, чтобы создать свое собственное величие. Вот цитата одного из моих учителей английского языка. Это отличная цитата, которая говорит, что отдых в конце, а не в середине. И это то, чем я всегда живу. Я не собираюсь отдыхать, я буду продолжать двигаться сейчас. Есть много ответов, которых у меня нет. Даже есть вопросы, которых у меня нет. Но я просто буду продолжать идти, и я разберусь со всем, пока буду идти, и продолжать строить свое будущее таким образом. Я стараюсь следовать этому все время. На что похожа любовь? Думаю, я бы назвал любовь счастьем. Я думаю, что описал бы это как прекрасное путешествие. У него есть свои взлеты и падения, будь то брак, будь то карьера. Вещи никогда не бывают идеальными. Но через любовь вы продолжаете упорствовать, и вы движетесь вперед, вы движетесь от нее, а потом сквозь бурю появляется прекрасное солнце. Поэтому я думаю, что любовь — это определенная решимость и настойчивость, чтобы пройти через хорошие и плохие времена с кем-то или чем-то, что вы действительно любите. Мои родители были великолепны. Когда я рос, они внушали мне важность воображения и любознательности. Понимание того, что если хочешь чего-то добиться, не нужно просто сидеть и говорить: «Да, ты можешь делать все, что захочешь». Да, ты можешь, но ты также должен приложить усилия, чтобы добиться чего-то. И они научили меня этому в самом раннем возрасте. И когда вы растете, думая, что мир будет у ваших ног, это возможно. Если вы приложите усилия, чтобы добиться этого, это значит, что вы растете с фундаментальной верой. Прямо сейчас ты узнаешь, кто и при каких обстоятельствах изменил жизнь Коби Брайанта. Однажды летом я играл в баскетбол, мне было 10 или 11 лет. И вот я прихожу, играю, и ни разу не попадаю в кольцо. Я помню, как был расстроен из-за этого. Отец обнял меня и сказал: «Наберешь ли ты 0 очков или 60 очков, я буду любить тебя, несмотря ни на что». И это самое важное, что вы можете сказать ребенку, потому что с тех пор я был в порядке. Это дало мне всю уверенность в мире, чтобы потерпеть неудачу. Это моя безопасность. И я старался сильнее. Я просто продолжал тренироваться. Вызовом для меня всегда были сострадание и сопереживание. Я думаю, в 2009 году все начало меняться. Я действительно начал делать сознательные усилия, чтобы лучше понимать. И это не значит, что из-за сострадания и сочувствия вы становитесь мягким. Это больше похоже на то, что вы отводите себя в сторону и ставите себя на место других, и понимаете, что они чувствуют. Что вы чувствуете, когда проигрываете? Это очень интересно. Почему это так интересно? Потому что это означает, что у вас есть разные способы стать лучше. Есть определенные вещи, которые вы можете понять, чтобы сделать выводы. Определенные слабые места, которые были выявлены, которые нужно укрепить. Так что это захватывающе. Я имею в виду, проигрывать — это отстой, но в то же время в проигрыше есть ответы, если вы только их найдете. Прежде всего, следуйте за своей страстью. Когда я вышел из игры, я сидел и задавал совершенно неправильные вопросы. И вы должны сидеть там и спрашивать себя: «Окей, чем я действительно увлечен? Что мне нравится делать?» И когда вы ощущаете, что никогда не работали ни дня в своей жизни, это самая забавная вещь в мире, когда вы встаете утром в восторге от того, что делаете. И вы должны быть по-настоящему честны сами с собой. Если вы просыпаетесь утром и боитесь идти на работу, делайте что-нибудь другое. Это трудные решения, но когда вы их принимаете, это очень освобождает, и вы обнаружите, что награда придет.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: На радио Асса притчи народов мира.
2: Престарелый правитель сказал однажды своему министру: «В молодости я был глуп и не хотел ничему учиться. Теперь же учиться поздно. Вчера мне исполнилось 70 лет». «И все же со свечой лучше», — промолвил министр. Правитель с удивлением посмотрел на министра. «Не понимаю смысла твоих слов. Какое отношение имеет свеча к тому, о чем я говорил?» «Знания, которые мы приобретаем в детстве и юности, подобны утреннему солнцу, которое смело прогоняет ночную тьму, щедро сияет и пробуждает всех к жизни. Знания, полученные в зрелом возрасте, — это солнце перед закатом. Оно не сияет, но светит, не жжет, но греет и защищает вас от холода. Знания же, полученные в старости, подобны свету свечи. Он невелик, но попробуйте задуть свечу, и вас окружит мрак. Лучше жить при свете свечи, чем в сплошном мраке».
1: Притчи народов мира.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Элдин гуждувал, селдин гуждувал. Сила народа подобна силе воды. Элдин гуждувал, селдин гуждувал.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте вернемся с вами немного назад. А, собственно, про то мы начали, да, про то, как создать опору. Станьте лучшим в своем деле и делайте, пока не будете лучшим в мире. Это как немножко такое, да, делай то, что ты можешь, тем, что имеешь там, где ты есть. И вот у людей креативных, творческих, предпринимательских в том числе, у них зачастую есть такая, знаете, как внутренний изъян, что с одной стороны тебе хочется становиться лучшим в том, что ты делаешь, с другой стороны, то, что ты делаешь, тебе довольно часто быстро надоедает, и тебе хочется пробовать что-то новое, как-то экспериментировать и так далее. И очень часто бывает ситуация, когда предприниматель, например, дорастает до какого-то уровня бизнеса и начинает сам разрушать это все дело и переключать свое внимание на что-то новое, на что-то другое. Да. И такие циклы, они повторяются. И человек не может пробить вот эту планку, потому что там, для того, чтобы пробить, тебе нужны другие навыки.
2: С самого начала все время делать лучше. С самого начала все лучше делать надо. Конечно, сделать одно и то же надоело уже, а быстро скачок не сделаешь в качестве. Все время должен быть. И хочу еще вернуться все-таки к наемным работникам.
1: Давайте.
2: Вот у Форда замечательная есть такая вещь. Он говорит, у каждого рабочего на конвейере есть два рабочих дня. Но один использует один рабочий день, а другой – другой. Вот есть люди, которые один рабочий день. Вот с гудком окончания работы он идет домой, детьми занимается, развлекается и так далее. А у другого начинается второй рабочий день. А какой? Он думает, как может сделать эту деталь дешевле, какое может сделать приспособление, как может что-то изменить. И вот из таких людей формируются менеджеры, инструментальщики, это сильно оплачиваемая должность, вот из них формируются все. Человек должен работать второй рабочий день. Это касается и предпринимателя. Он отработал рабочий день, а теперь думай, какое новое ты сделаешь в своем же продукции, в своей же технологии. И других сподвигай думать об этом. Будешь продвигать тех людей, у которых второй рабочий день. Потому что все время должно быть накопление чего-то. Когда человек живет, он должен что-то накапливать. Либо деньги, одни деньги накапливают, другие знания накапливают. Третий там недвижимость накапливают. Четвертый детей накапливают, как говорится, дети богатства бедняка. Да? Каждый должен что-то накапливать. Каждый должен. Если человек ничего не накапливает, он приходит к разбитому корыту. А раз фирма есть, значит, накапливаться должно быть качество и технология. Качество и технология. Вот все время думать над этим надо.
1: Угу.
2: Скучно не будет. Одна проба прошла, другая нет. Скучно не будет. Семья будет обижаться, конечно, что ты тратишь второй рабочий день там над этим думать. Но это уже за кого замуж выходили. Говорится, да. Кто за моряка вышел, терпи. Так и за предпринимателя терпеть надо.
1: Ну да. Но давайте, тем не менее, вернемся. Вот смотрите, про то, что вот как бы создавать с первого дня там

0: Лучше и лучше и лучше, согласен, факт. То есть ты сам создаешь себе развитие, сам создаешь себе интерес. Но вот в ситуации, смотрите, когда ты проделал какой-то путь, вот ты его там идешь, сколько, какое-то количество лет, ты пришел к каким-то определенным результатам, и дальше тебе надоедает, тебе хочется чего-то нового, хочется попробовать что-то вообще сменить, формат деятельности и так далее. На ваш взгляд, это определенная такая предпринимательская слабость, что ты не можешь дальше бежать свой марафон? Или это нормально, и в целом, как бы, это и есть путь, когда ты, как бы, продолжаешь делать что-то новое? Просто зачастую бывает так, что человек скачет, скачет, скачет, скачет, скачет, нигде не дожимает.
1: В том, что вы рассказали, в моей, так сказать, технологии или концепции, это непутевый человек.
0: Опа.
1: Да. Кто такой непутевый, кто такой путевый? Смысл всякой деятельности за ее пределами. А микрофон это сделан не ради самого себя, а ради того, чтобы он звук, да, увеличивал. А звук для чего увеличивать? Для того, чтобы слышно было бы меня. А почему меня надо слушать? А потому-то, потому-то. То есть смысл каждой деятельности за ее пределами лежит. Любой деятельности за ее пределами. И смысл жизни всегда за ее пределами. Внутри жизни никто пока смысла не нашел. А за ее пределами можно. Поэтому цель свою, конечно, оставить за пределами своей жизни. Тогда она у тебя не будет меняться в течение жизни. А самое печальное, когда у тебя была крупная цель, ты ее достиг, второй такой крупный не поставишь, тебе жизненного времени не хватит, тебе 95, уже не успеешь, да, доживешь, скажем, до 100. А потом будешь доживать, доживать, все. А доживать – это умирать. Для человека деятельного не двигаться к цели – это умирание. Это ужасная вещь. Кто привык сегодняшним днем жить, да, счастливые люди, им все равно. А вот кто с цели ставил, достигал, для них достижение цели – это трагедия, если новый не поставить более крупный. Поэтому надо сразу цель за пределами жизни ставить. Вот Форд поставил жизнь за пределами. Поставлю все человечество, значит, сделаю автомобиль не роскошью, а средством передвижения. Он еще для кого-то роскошь, но, в принципе, процесс пошел. Что это средство передвижения, да? Вот. Нельсон поставил себе цель за пределами жизни. Хочу, чтобы обо мне все газеты написали. Он умер, все газеты о нем написали. До этого не писали. Вот. Ну, я шучу. Значит, вернее, его подстрелили, снайпер французский, да? Вот. Значит, когда человек поставил цель за пределами жизни, он идет к ней, и у него появляется путь. И путь им движет, куда двигаться. Он не может остановиться. Ему уже неинтересно ни вправо, ни влево, ни вправо, ни влево. У него все время, так сказать, внутренний как бы его монитор или навигатор его ведет по пути. Ему очень сложно отклоняться. А у человека, которого нет этой цели за пределами жизни, он одну, потом сюда. Нет, не это. И часто даже он противоречит сам себе. Он боролся за одно, теперь за прямо противоположное борется. Вот. Сколько таких случаев бывает? Сколько угодно. Сколько угодно. Потому что не поставил цель. А для того, чтобы поставить цель за пределами жизни, надо знать ее пределы. А как ты можешь знать? Ты не можешь знать, ты можешь запланировать. Мы не можем угадать, а запланировать можем. Значит, ты должен запланировать себе дату смерти, и цель должен поставить за ее пределами.
0: Вот смотрите, давайте окунемся в текущую парадигму мира, когда все-таки и модели управления меняются, и технологии меняются, там искусственный интеллект приходит в наш мир. Вот на ваш взгляд, а к чему вообще мы можем готовиться? И с точки зрения, опять же, взаимодействия между нами, как, не знаю, как предпринимателями, и между предпринимателем и, там, не знаю, SEO-1, допустим, да, там, SEO-1, между сотрудниками и так далее. Вот эти вот технологии, вот эти вот изменения, которые вроде бы происходят с точки зрения digital какой-то, но они все равно влияют на социальное тоже. Да. К чему нам вообще, на ваш взгляд, готовиться? Что мы можем увидеть?
1: Готовьтесь к тому, что вот у вас есть компания сегодня, вы, скажем, владелец компании, есть люди, которые работают. Завтра у каждого из этих людей будет своя компания. Не будет наемных работников, будут все сами себе компаниями. Ни у кого не будет шефа. Все сами себе шефы. Туда идет человечество. Оно идет туда. В эту сторону идет. И чем раньше такая структура делать, тем так сказать, и меньше столкнется с разными неожиданностями. Но это возникает, как говорится, горизонтальные структуры. Но
0: сказать,
1: когда строят структуру, там все еще структура есть. Нет, будет бесструктурно. Тем более, что эти самые нейросети позволяют теперь строить все это так, что никакая ни организационная структура просто не нужна. Вы всегда найдете услугу, которая вам нужна в данный момент, и будете все время менять исполнителей, менять партнеров. То есть не вы, а будет искусственный интеллект менять. Вот это вот полная дезинтеграция общества произойдет. Но не сразу, но она идет. Она идет, дезинтеграция.
0: Ну, смотрите, я в такой картинке могу представить себе ситуацию, когда люди, которые уже сейчас, например, прогрессивны, чем-то занимаются, может быть, сейчас это делают в рамках компании, они отсоединятся как ячейка и будут заниматься этим самостоятельно. Там предприниматели продолжат этим заниматься сами, люди, которые сейчас, например, занимают какие-то позиции, творческие, креативные, еще какие-то, они просто уйдут и станут тоже самостоятельными такими ячейками. Да. Но есть еще огромный пласт людей, которые объективно не самостоятельны, которые объективно не имеют навыков для того, чтобы отсоединиться. Что, на ваш взгляд, с такими людьми будет
1: происходить? А вот они-то превращаются в домашних животных. Что такое домашнее животное? Вот представьте себе, что такое домашнее животное. Мы его, в принципе, любим. Мы его кормим. Мы с ним гуляем. Мы с ним играем. И оно скрашивает наш досуг как-то. Вот человек тоже может быть домашним животным такого рода. Его кормят, но он размножается животное. Вот все это будет делать. Больше ничего работать не будет. Ведь животное-то не работает. Уже, ну, там есть, конечно, сторожевые собаки, но большинство, так сказать...
0: Формальная работа.
1: На охоту не ходят собаки, и там и дом не защищают. То есть это как бы вот классическое домашнее животное сегодня для удовольствия хозяина. Вот. И они будут для искусственного интеллекта, они будут, когда оно приобретет самосознание, искусственный интеллект, вот будет домашнее животное. Они будут рождать людей, может быть, уже которые будут не домашними животными. Ну, мало ли, с прадеда какой-то гены достанутся, откуда-то там будет, да. Но расслоение идет. Все время более примитизация происходит, более короткие мысли, более, так сказать, короткие разговоры, реплики длинных предложений. Никто не строит, тем более не пишет, и так далее, и так далее. Вот. И как это было, у кого же это там, у этого... Там, помните про кукурузу там? Кукурузу, как там руководители страны на комбайнах?
0: Так, не помню, о чем
1: я. Не помните, да? Ну, там вот выходит пьяный, видит там президент и премьер так. На комбайне. Вот. А он с перепоя вышел, и там сказал слова замечательные. И он подумал, кукуруза, а дальше думать он не мог. Мне эти слова очень понравились. Да? Вот. Так вот это вот будущее вот этого вот человека-животного, который, куда человек идет, да, вот простой человек, который не учится, не хочет, ничего хочет развлекаться. Вот дальше он думать не сможет.
0: Интересно. Нам остается, как бы опять же, в контексте разговора, нам остается только догадываться, как это будет видоизменяться. Но, по сути, вот из того, что вы сегодня рассказали, то, что нужно, как бы, да, из того, что я вот слышу, например, то, что важно воспитывать в себе и то, что важно развивать, это, как бы, тренировать свое восприятие мира через эксперименты, через попытки, через вот не стояние на месте и повторение одного и того же циклично, а через именно проведение разных экспериментов и расширение тем самым картин мира. Во-вторых, это все-таки тот же навык, который неважно, есть технологии, нет технологии, это навык принятия качественных решений. Да, это тоже такая мышца, которая, по сути, вот вы сегодня очень интересно тоже инструментом поделились, как бы принятие решений. И вот кажется, что когда ты в целом как бы проактивен, когда ты экспериментируешь и когда ты адекватно через технологию принимаешь решения, то в целом в современном мире ты обречен на что-то хорошее и просто естественный отбор пройден будет, скажем так.
1: И увидим положительное в этих быстрых изменениях. Ведь как было тяжело, когда медленно все развивалось. Как тяжело. Я же хотел школу раньше открыть, я ждал, когда Брежнев умрет. Я понимал, что при нем не открыть. А Андропову я сразу написал, и, так сказать, положительная реакция была. И я знал, что меня, наверное, не посадят, и не посадили. Но ждать было тяжело этого. Брежневское время длилось, ужасно для нашего поколения. Вот. Правда, потом ужасы начались другую, но тем не менее. А сейчас вот этого ужаса нету. Сейчас все так быстро меняется, что каждый из нас может увидеть столько всего, что жизнь разнообразна и интересна. Можно... Вот знаете, закончу тем,
0: давай,
1: что вот у одного работника есть два начальника, скажем, два партнера по бизнесу. Один одно говорит, другой он страдает. Он страдает, потому что и тут он виноват, и тут он страдает, жене жалуется. А другой, два начальника, значит, ни одного. На одного сошлись, другому пей песни. Вот та же самая ситуация, то же самое разнообразие мира. Одного угнетает, другого радует. Все зависит от того, какая у тебя внутренняя позиция. Если ты актор, если ты действуешь, то все интересно. Действуй и меняй. Нельзя понять ни человека, ни организм, не меняя его. Ни этот мир нельзя понять, не меняя его. Только когда ты меняешь, пробуешь менять, ты понимаешь, и у тебя становится адекватная картина мира.
0: Супер. Спасибо вам большое. Короткий блиц.
1: Да.
0: Книга, которая жизнь поменяла.
1: Книга, которая жизнь поменяла. Две книги.
0: Давайте.
1: Можно? Первая. Это, наверное, «Роб Рой», угу, Вальтера Скотта. Я увидел, что такое благородный человек. И я понял, что есть люди благородные, а есть люди, ну, более низкой этики, низкого, более простые, не будем унижать их. Но есть благородные, которые вот положительные герои. И вот это было очень важно для меня, что надо быть положительным героем. Это трудно, не все скатываешься, делаешь ошибки. Но если этого не делаешь, себя уважать невозможно. Ты можешь хвалиться сам себе, но себя уважать. Вот это поменяло, вот это мне точно сказало, каким я точно хочу быть.
0: Угу.
1: Вот. И вторая книга, это я вам сказал, это Рабчинского «Принципы Форда», которая определила, что я хочу заниматься этим и идти дальше, чем Форд.
0: Отлично, принято. На ваш взгляд, в следующее десятилетие для человека, который хочет добиваться больших результатов в своей деятельности, какой будет самый важный навык?
1: Самый важный навык – это отличать твердое от пустого.
0: Нужно раскрыть немножко здесь.
1: Дело в том, что человек может делать твердое-твердое, одно пустое и все пустое.
0: Угу.
1: Одно слабое звено в цепи, и цена рвется. Надо различать твердое и пустое, а для этого надо научиться приближаться к коленю. То есть, что значит приближаться к коленю? Значит, лично проверять, брать в руки, лично читать тот закон, на который ссылаются. И тогда ошибок будет очень-очень мало, когда ты привык, с одной стороны, сам приближаться к коленю, и подчиненных заставляешь приближаться к коленю, что не принимаешь, если они сами не проверили. Тут я много примеров привожу, это целый раздел курса. Но все, кто учились, понимают, что такое твердое и пустое.
0: Ну, у вас, вы записывали видео на Ютубе на эту тему тоже и рассказывали об этом. Те, кто хотят углубиться, могут
1: это
0: посмотреть.
1: Это самое главное. Потому что и в себе твердое и пустое надо видеть. И в других видеть твердое, и в деятельности, и в планах, во всем видеть. Различать твердое и пустое – это самый главный навык.
0: Отлично. Совет себе 18-летнему.
1: 18-летнему? Поставь цель – ставь положительным героем, и ты увидишь, как начнет меняться твоя жизнь.
0: Класс. Финальное. Вы сказали то, что важно поставить цель за пределами жизни,
1: да,
0: и именно она во многом становится двигателем, который тебя поднимает с кровати даже в сложные времена. Для вас какая цель за пределами жизни?
1: А вот это нельзя говорить. Дело в том, что пар должен идти не в свисток, а в деятельность. Кроме того, цель уточняется по дороге к ней. Всегда уточняется. Она может видоизменяться, но общее направление правильное. Общее направление правильное. Еще один принцип скажу, извините.
0: Давайте, давайте, конечно. Я...
1: Вот мне очень нравится. Вот однажды один мой ученик вернулся из Афгана, и он рассказал, как наказывают тех, кто загулял в увольнительном. Угу. Идет патруль, смотрит, лежит солдат. Для патруля важно, он головой в сторону части или нет. Вот он устал, прилег отдохнуть после там всего, да?
0: Угу.
1: Но если он головой в сторону части, наказание меньше. Значит, он шел в часть. Так вот, я говорю, ты можешь не достичь цели, но лежать ты всегда должен в сторону цели головой. И подчиненных ты смотришь, что-то случилось, он правильно лежит или нет.
0: Отличный пример. Очень, на самом деле, позитивный и практичный. Спасибо вам большое.
1: Да, вам спасибо за хороший разговор.
0: Очень интересно и интересный взгляд на жизнь. И знаете, восхищает реально, что вы столько лет занимаетесь этим делом, что вы столько лет просвещаете людей, помогаете им развиваться, и у вас до сих пор горит глаз. Вы до сих
1: пор... Да не до сих пор, все интереснее становится. Что вы?
0: Рассказывайте с большим интересом, с... живым именно энергетическим интересом. Потому что я сижу, слушаю, и я понимаю, вам интересно то, что вы делаете, и мне интересно. Я уверен, что людям, которые нас посмотрят, им тоже будет интересно и очень полезно.
1: Но ведь кино, вот вы тоже к концу все интереснее становится, чем кончится, правда?
0: Это тоже, согласен,
1: ну,
0: согласен.
1: Ну и жизнь так, жизнь, правильно построена жизнь, все интереснее жить. Это
0: согласен. Спасибо вам большое.
1: Да.
0: До новых встреч. Пока-пока.
1: Всего, до свидания.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Избранный глава Дагестана Федор Щукин выступил с инициативой придать Махачкале статус города-миллионника. Он отметил, что столица является домом для почти трети населения республики, что делает ее особенно уязвимой к проблемам, которые накапливались в Дагестане на протяжении многих лет. В Махачкале в этом году 100 семей получили ключи от новых квартир. Об этом сообщил замглавы города Тимур Галбацев. По его словам, все предоставленные квартиры полностью готовы для проживания. Они оснащены необходимой мебелью и бытовой техникой. Среди новоселов – участники спецоперации, имеющие статус «детей-сирот». В Карабудахкенском районе прошли масштабные проверки безопасности на дорогах. В них участвовали сотрудники полка ДПС и отдельной роты ДПС по Дагестану. В результате мероприятий к административной ответственности привлекли 181 нарушителя. Работа по повышению безопасности дорожного движения в регионе будет продолжена. В Махачкале вскоре появится первый специализированный скейт-парк в республике. Новый проект будет находиться на проспекте Петра Первого, 70. Инициатива принадлежит Минмолодежи республики, которая реализует проект в рамках региональной программы, направленной на продвижение здорового образа жизни. Президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимо инициировать новый цикл инвестиций. Он акцентировал внимание на важности наращивания вложений в инновационные предприятия и инициативы, направленные на увеличение потенциала внутреннего рынка и удовлетворение растущих мировых потребностей. В Москве размер материнского капитала недостаточен для покупки даже минимальной площади жилья. Согласно данным ЦИАН, в следующем году сумма выплаты на первого ребенка увеличится до 778 тысяч рублей. Однако на эти средства можно будет приобрести всего 1,8 квадратных метра недвижимости на вторичном рынке. Выплата на второго ребенка, составляющего чуть более миллиона рублей, позволит купить лишь 2,4 квадратных метра жилья, несмотря на ее индексацию. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Многочисленные исследования в области сомнологии показали, что правильный и качественный сон – не просто ежедневная потребность человеческого организма. Он – залог физического и психического здоровья. Нарушение сна ведет к таким заболеваниям, как ожирение и диабет, болезням сердечно-сосудистой и нервной системы. Эксперт Юлия Орлова, нутрициолог с медицинским образованием, абсолютно верно подмечает о необходимости здорового сна нормальной продолжительности от 7 до 9 часов нам говорят с детства. Но почему-то сон у нас никогда не в приоритете. В ежедневнике у нас запланировано много дел, но время на сон никогда. И именно сном мы жертвуем, когда надо сделать что-то срочное и важное, например, сдать вовремя проект или подготовить отчет. Режим питания, движение и сон – это базовые вещи нашего хорошего самочувствия. Питание насыщает, движение дает энергию, а сон задает ритм всем обменным процессам. Остается добавить, что сон гораздо важнее для налаженной работы всех процессов в организме человека и нормализации его веса, нежели многочисленные диеты. Без здорового, полноценного сна диета просто перестает работать.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
2: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она так и не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
1: До этого в плюсе были?
2: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
1: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
2: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
1: Интересно, ты это поняла.
2: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
1: А, надо было больше работать.
2: Да.
1: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче, да, потому что я понял, что это очень выгодная травма, потому что ты когда с собой недоволен, но в меру, не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
2: Да.
1: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
2: Жестокое качество, правда.
1: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
2: Я понимаю.
1: Рилс не залетел на 5 лямов.
2: Да.
1: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них... От Раи индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара получается индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
2: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас... В городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе, пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тещу.
1: И показывала вот... неудачу. Тещу.
2: Конечно, в основном, как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться, не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила, с тахиром мы остались, 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его материю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
1: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
2: Да.
1: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
2: Да.
1: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И знаешь, не знаешь?
2: Нет.
1: Есть такое понятие заманьячить. И я это узнал, когда заманьячить — это когда у тебя нету плана «Б». И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое, ты бы дожала бы?
2: Конечно.
1: Без вариантов.
2: Да.
1: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
2: да,
1: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто, я люблю такие вещи делать, я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так, сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. И я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. И я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да? Типа он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
2: Да.
1: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
2: Ломается.
1: Я говорю, на каком номере у вас Каспи? Ну, типа, добиваешь, перевод. Да. Он говорит... Эй, 8-778. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка. Okay. И она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана «Б». Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
2: Да.
1: Вот, это классное качество.
2: Правда.
1: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно... в самом хорошем этом смысле, чтобы
2: спасибо.
1: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
2: Спасибо большое.
1: Да, пусть
2: будем
1: так
2: стараться.
1: И будет. Да.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Вам
1: будет
2: спасибо.
1: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
2: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения, и желаю вам найти... то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
1: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ирганай. Село в Унцукульском районе Дагестана. Известно, что аул Ирганай был полностью разрушен землетрясением в 1970 году. А в 2008 году село попало в зону затопления Ирганайского водохранилища, а жители были переселены, образовав село Новый Ирганай. Крайне важно упомянуть имя одного из выдающихся муалимов-мударисов того времени – Хаджи Мухаммада Ирганайского. Хаджи Мухаммад из Ирганая был учителем имама Шамиля. Этот факт констатируется и в произведениях прошлого, и в работах нынешних ученых-историков. Почти всегда Хаджи Мухаммад упоминается лишь как учитель имама Шамиля. Но, к сожалению, не говорится о том, что он был учителем и других имамов. А между тем, в горах об этом говорили. Хаджи Мухаммад учил и Гази Мухаммада, и Гамзат Бека. Кстати, следует отметить, что село Ирганай следует считать одной из столиц имамата, а точнее третьей, так как все признаки государственности, успешно воплощенные Шамилем, были заложены уже при имаме Гази Мухаммаде, мудром и талантливом политическом и общественном деятеле своего времени. И справедливее будет считать имамат не только государством имама Шамиля, но и двух предыдущих. Население Ирганая составляет около 2000 человек, хотя это число может варьироваться. Основное население села – аварцы. Местные жители сохраняют традиционный уклад жизни, включая занятия сельским хозяйством, ремеслами и животноводством.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Однажды, когда пришел срок, сеятель бросил семена в плодородную почву. Некоторые из них взошли очень быстро, другие немного помедленнее, но были и такие, которые никак не хотели давать всходов, не желая жертвовать ради этого своей жизнью. Те, которые взошли, купались в каплях дождя и росы, тянулись к солнцу и радовались каждому дню. Конечно же, бывали и неприятности, когда некоторые из них повреждались непогодой или животными. Однако их корни, имевшиеся в земле, снова давали ростки, с лихвой восполняя понесенные потери. А зерна, которые навсегда остались в земле и не захотели давать всходов, были либо съедены подземными вредителями, либо попросту бесславно сгнили, послужив удобрением для других.
1: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья, меня зовут Глеб, и сегодня мы поговорим о светлом технологическом будущем. В современном мире ходит мнение, что мы вот-вот решим все проблемы с помощью технологий. Многие утверждают, что за углом нас ждет прекрасный мир, в котором мы сольемся с машинами и станем разумнее, быстрее, эффективнее и в целом лучше. Но я бы хотел задать вот какой вопрос. Способны ли технологии в принципе решать глубокие моральные проблемы? Если хорошему вору дать автоматизированную руку, которая эффективнее его собственной руки в 100 раз, он не станет неожиданно хорошим человеком. Этот вор из хорошего вора превратится в отличного вора. Если невежде, считающему себя самым умным, дать доступ к интернету и знаниям, он не станет неожиданно искать новую информацию, пытаясь докопаться до истины. Такой человек лишь найдет больше подтверждений своим ложным убеждениям. И более того, если этому же человеку внедрить в голову чип, позволяющий находить данные в 1000 раз быстрее, это лишь ухудшит ситуацию. Он останется тем же глупцом, но с ним будет невероятно трудно спорить. Технологии — это как лупа. Они берут то, что уже есть в каждом из нас, и увеличивают в сотни, а то и в 1000 раз. Технологии действительно способны сделать тебя мудрее, но только в том случае, если ты уже мудр. Стремящегося к силе они сделают сильнее, но не обеспечат разумное применение этой силы. Раба, желающего оставаться таковым, они утвердят в его желаниях, а угнетателя сделают более изощренным в своих методах угнетения. В современном мире меня настораживает громадный акцент на технологическом развитии и абсолютное невнимание к воспитанию. Ведь недостаточно просто механически улучшить качество жизни, необходимо также параллельно с той же скоростью прогрессировать в этике, логике, философии и морали. Прежде чем масштабировать нашу суть, следует убедиться, что эта суть гармонична. Однако в современном мире, с одной стороны, я вижу повсеместный рост нигилизма, падение уровня образования и отсутствие морального компаса, а с другой – элитизацию образования и идеологии. Нетрудно представить, что результатом такого развития будет еще больше войн, страданий и расслоения общества. По всем параметрам. Как сказал Шон Паркер, дайте нам, миллиардерам, еще 100 лет, и вы узнаете, что такое настоящее неравенство. Мы не позволяем детям играть со спичками и не выдаем разрешения на оружие психически неуравновешенным людям. Но как мы не видим опасности во все ускоряющемся технологическом прогрессе, который не соответствует нашему моральному прогрессу? Как бы сильно мы ни развивали технологии, насколько бы умными бы ни стали машины и как далеко бы мы ни забрались в космос, это не решит наших проблем, а сделает их еще более сложными. Мы можем перевоспитать ребенка, склонного к насилию, который издевается над жучками, но когда он вырастет, обретет силу, ресурсы и сможет отстаивать свои интересы, его уже нельзя будет остановить, и его садистские наклонности проявятся во всю силу. Так же и мы. Прежде чем массово вводить технологии, нам следует массово ввести воспитание. Остановить технологический прогресс невозможно, точно так же, как невозможно остановить рост ребенка. Гениальные идеи будут приходить в головы людям, но это наша ответственность сделать так, чтобы порох не превратился в пулю, ядерная энергия в бомбу, а искусственный интеллект, генная инженерия и нанотехнологии в инструмент массового уничтожения. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч. В мире много хороших идей, но в разы меньше идей реализованных. Понятно, что самое безопасное – не делать ничего. Но если идея не дает вам покоя, вы все-таки можете предпринять хотя бы одну попытку, используя методы, которые могут сделать ваш старт гораздо менее рискованным.
1: Два фактора провала бизнес-идей. Ориентация на деньги, а не на людей.
2: Бизнес, в котором деньги – это главное, обречен на неудачу.
1: Поспешность при принятии решений.
2: Конечно, ошибка – неотъемлемая часть процесса развития. Однако, если вам предлагают протестировать идею до того, как вы вложите в нее деньги, и не допустить хотя бы тех ошибок, которых реально избежать, неужели вы откажетесь? Первый шаг на пути проверки идеи – ее способность привести вас к желаемому образу жизни. Ведь успех – это не только цифры в отчетности, но и ритм жизни, события, которыми она наполнена, и возможность уделять время тому, что наиболее важно для человека. Бизнес-идея должна соответствовать вашей личности. Без этого соответствия у вас будут проблемы с мотивацией, вы будете терять энергию и лишите себя возможности жить так, как вам нравится.
1: Моделирование бизнеса. Назовите ваш бизнес.
2: Не усложняйте. Это не критически важный вопрос, название можно будет поменять. Не тратьте время на создание сайта, аккаунтов в соцсетях и не печатайте визитки. Сначала нужно разобраться с идеей. Но имя проекта делает его более реальным. Это стоит сделать.
1: Создайте интеллект-карту. Mind Map.
2: Возьмите ручку, стопку стикеров и таймер. В течение 10 минут записывайте абсолютно все мысли, которые приходят в голову в связи с вашим будущим бизнесом. По одной мысли на каждом стикере. Не классифицируйте и не располагайте их в каком-либо порядке. Просто пишите, пока не прозвонит таймер. Важно! Мозг может работать либо в режиме креатив, либо в режиме редактура. Поэтому в первые 10 минут вам нужно писать спонтанно, все подряд, не думая, чтобы редактирующая система не помешала выплеску идей. Теперь разберите стикеры с идеями. Сгруппируйте их, добавьте стикеры другого цвета с названиями смысловых блоков. Уберите в сторону бумажки с мыслями, которые явно не относятся к делу. Не жалейте. Так же, как для красивого вида сада обрезают деревья, для успеха в бизнесе необходимо удалить лишнее и сосредоточиться на главном. Перед вами интеллект-карта вашего проекта. Можете ее сфотографировать, чтобы зафиксировать результат.
1: Опишите ваш проект одной фразой.
2: Опираясь на все, что вы уже знаете о своей идее, опишите ее в свободной форме. Для начала сделайте описание на страницу. Затем сократите до одного абзаца.
1: 3-5 предложений.
2: Наконец, сведите все самое важное в одну единственную фразу, которая описывает суть вашего проекта. Каждый этап сложнее предыдущего, хотя писать нужно все меньше и меньше. Но помните, вы уточняете свою идею и делаете ее сильнее.
1: Поделитесь вашей идеей.
2: Не бойтесь, что ее украдут. Ведь вы сами знаете, как трудно реализовать идею. Придумать проще, чем воплотить. Сначала расскажите о вашей идее тем, кто точно вас поддержит. Затем переходите к презентациям перед незнакомыми людьми.
1: Важные правила для оценки идеи на этапе «Поделиться». Не оценивайте свою идею сами.
2: Просто излагайте суть без оценочных выражений. Если вы сами назовете идею отличной, реакция собеседника будет искажена.
1: Не извиняйтесь.
2: Фразы типа
1: «Сам не знаю, как мне такое пришло в голову» или «Сомневаюсь, что это хорошая идея», «Вообще-то это все еще очень сырое и недоработанное»
2: гарантируют, что ваша идея не понравится. Начнете с негатива, получите негатив.
1: Внимательно слушайте, что вам говорят.
2: Это сложнее, чем кажется. Сосредоточьтесь на этой задаче.
1: Не записывайте.
2: Ручные записи отвлекут вас от собеседника, а диктофон точно повлияет на то, как с вами будут говорить, и нарушит чистоту эксперимента.
1: Не перебивайте.
2: Пусть человек говорит. Обычно самые ценные мысли бывают высказаны не сразу.
1: Задавайте уточняющие вопросы.
2: Копайте глубже.
1: Обращайте внимание на интонации, жесты и язык тела.
2: Большую часть информации мы получаем и передаем невербальными способами.
1: Записывайте сразу после окончания разговора.
2: Вот теперь вам потребуется блокнот, заметки в смартфоне или диктофон. Поскольку вы внимательно слушали собеседника, вам будет нетрудно сразу зафиксировать важные детали, которые помогут вам отточить и улучшить свою бизнес-идею. Откорректируйте ментальную карту проекта с учетом того, что вы узнали на этом этапе.
1: Найдите свою аудиторию.
2: Если вы обнаружите, что существуют компании, которые уже делают то, что вы считаете своей идеей, не отчаивайтесь. Вы не в худшем, а в лучшем положении, чем ваши завтрашние конкуренты. Ведь все, что они уже делают, для вас будет только точкой опоры. Вы сможете проанализировать их политики, язык, приемы и предложить нечто новое, заняв собственную уникальную нишу на рынке.
0: Чтобы добиться успеха, не нужно становиться великим и необходимым для всех сразу.
2: Достаточно найти 1000 преданных потребителей, которые станут основой вашего долгосрочного процветания. Сужение фокуса помогает поднять качество продукта. Чем лучше вы удовлетворите потребности достаточно узкой аудитории, тем прочнее будет ваша репутация, и более ощутимым будет успех.
1: Изучите своих потребителей.
2: Цель – выяснить, насколько ваша идея соответствует запросам аудитории, и уточнить позиционирование. Самый ценный инструмент на данном этапе – это личные беседы с потенциальными потребителями. Ищите собеседников на тематических событиях или, к примеру, на конференциях. Организуйте опрос. Лучше всего задать открытый вопрос, на который пользователи будут отвечать в свободной форме.
1: Какая проблема в конкретной области волнует вас сильнее всего?
2: Если у вас уже есть база для рассылки, используйте его для рассылки мейлов с вопросами, которые вас интересуют. Если нет, пройдитесь по своим спискам места и люди. Соберите контактные мейлы и напишите блогерам, лидерам мнений. Купите рекламу на целевых площадках, в группах или поисковиках, чтобы привести людей на страницу с вашим опросом.
1: Язык.
2: Освоив язык, на котором общаются ваши потребители, вы сможете установить доверительные контакты с ними. Сосредоточьтесь на вопросах, жалобах и ключевых словах, которыми они пользуются, и выписывайте в соответствующую колонку на листе «Потребители» все, что кажется вам интересным и достойным внимания.
1: Истории.
2: Люди обожают истории. На этом качестве нашего биологического вида построена вся индустрия развлечений, СМИ, литература и искусство. Умение находить истории, которые волнуют ваших потребителей, это совсем не то же самое, что создание маркетингового аватара. Здесь нет ничего искусственного. Вы просто ищете реальные истории и сюжеты и проникаетесь ими, настраиваясь на общую волну со своими потребителями, получая дополнительную мотивацию служить им и учась делать это наилучшим образом.
1: Как искать?
2: На форумах, блогах и сайтах, в поисковиках. Как уже описано, используйте комбинированный поиск со словами.
1: История, сюжет, случай, помню как.
2: И анализируйте все, что предлагают вам площадки из вашего списка мест. Используйте поисковик, чтобы найти подкасты с интересными историями. На основе всего, что вы узнали, составьте список потребностей ваших потенциальных потребителей. Выявляйте общее. Старайтесь нащупать болевую точку, для которой вы можете предложить решение.
1: Рыночный тест.
2: Вы добрались до точки, когда имеете право представить свое решение аудитории, глубоко изучив себя, своих потенциальных потребителей и уточнив первоначальную идею.
1: Она, конечно, может меняться по мере тестирования и изучения ландшафта.
2: На этом этапе вы обкатаете идею на реальных людях, но в меньшем масштабе, чем это было бы при реальном запуске бизнеса.
0: Чтобы понять, насколько ваше предложение жизнеспособно на реальном рынке, вам нужны реальные потребители, которые предпримут реальные шаги.
2: Вы продаете свое решение, даже если фактически у вас еще нет ничего, кроме идеи. Этот этап валидации очень ценен, потому что он дает возможность оценить реальные шансы на успех. Вы приобретете или улучшите свое умение продавать, укрепите свою мотивацию и, в самом лучшем случае, даже заработаете денег на разработку и внедрение своего продукта. Итак, приступим.
1: Покажитесь аудитории.
2: Разместите рекламу на целевых интернет-площадках.
1: Сайтах, блогах, форумах.
2: Напишите гостевой пост в блоге лидера мнений. Как правило, этой возможности легко добиться, если вы сначала окажете услугу человеку, которому верит ваша аудитория. Проще всего в этом смысле работать с блогерами. Их гораздо легче найти, чем хозяев форумов. Предложите свою услугу или продукт инфлюенсеру на тестирование, с условием, что он напишет подробный отзыв. Напишите содержательный пост на форуме. Предложите свое решение в группе.
0: В двух последних случаях важно не быть абсолютным новичком в сообществе.
2: Группы и сообщества не любят тех, кто пытается им сходу что-то продать. Сначала вас должны узнать. Лучшие покупатели – те, кто признал свою потребность в вашем продукте. Заставьте ваших потребителей поднять руку. То есть сделать нечто несложное, но подтверждающее их интерес. Это может быть, к примеру, подписка на вашу рассылку, регистрация для участия в вебинаре.
1: Взаимодействуйте и предлагайте свое решение.
2: Продажи начинаются с установления доверия, поэтому важно начать взаимодействовать с теми, кто проявил интерес и поднял руку. По удобству и эффективности каналы взаимодействия с одним человеком можно проранжировать так. Личная беседа. Видеозвонки.
1: Skype и подобные инструменты.
2: Телефонный звонок. Личное сообщение в социальной сети. Личный мейл.
1: Как общаться с потенциальными покупателями? Сначала дайте людям возможность рассказать о себе.
2: Это повышает вовлеченность. К тому же можно выяснить что-то интересное об аудитории. Если разговор идет один на один, обращайтесь по имени и предварительно изучите открытую информацию о собеседнике, чтобы увереннее наладить контакт.
1: Представьтесь и кратко расскажите, почему людям стоит вас слушать.
2: Почему вы решили заниматься своим делом и что полезного вы можете для них сделать?
1: Откровенно расскажите, что ваша идея пока в стадии тестирования.
2: Лучше сказать это сразу, чем быть пойманным кем-то из собеседников. Кроме того, такое признание переключает мозг слушателя в режим эксперимент. А это как раз то, что нужно.
1: Представьте вашу идею.
2: Если она еще не реализована, это может быть прототип, схема, 3D-набросок с объяснением того, как это будет работать и какие проблемы решать.
1: Предложите купить.
2: Если вы общаетесь с группой, это нужно делать сразу. Если разговор личный, вы можете сразу предложить совершить сделку или вернуться к этому вопросу через пару дней, когда будете писать письмо вашему собеседнику. Не получив ответа, можете написать еще одно спустя сутки.
3: Чтобы создать ценовое предложение, вы должны понимать, сколько будет стоить ваш продукт, когда он будет готов, и сделать очень щедрую скидку тем, кто готов инвестировать в него заранее.
2: Есть две опции – предзаказ и предоплата. Какую выбрать, решать только вам. Предзаказ менее рискован, потому что в случае отказа от проекта у вас не остается никаких обязательств. Предоплата потребует возврата средств. Но если вам необходимы средства на разработку, и вы уверены, что выпустите свой продукт, это разумное решение.
1: Итак, взлетит или нет?
2: Не все потребители готовы инвестировать в продукт, которого еще нет. По статистике, таких всего около 15%. Еще около 30% любят новинки, но те, которые уже кем-то куплены и протестированы. Поэтому не нужно ждать, что все, кому вы предложите сделать предзаказ, ответят согласием. Если 10% людей, которым вы предложили купить ваш продукт на стадии разработки, ответили «да», ваш проект взлетит. Если их меньше, у вас в руках есть надежный инструмент для проверки следующей идеи.
3: Главное – не останавливаться. Ведь путь предпринимательства – это путь свободы и возможность делать свою жизнь такой, какой мечтаешь.
0: Личный коуч. В Дагестане 23 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: Федор Щукин избран главой Республики Дагестан. За временно исполняющего обязанности проголосовали 78 депутатов. Самир Абдулхаликов и Камил Давдиев получили по 4 голоса. Дагестанский фонд капремонта успешно завершил работы в 12 многоквартирных домах в Дербенте и Дагестанских огнях. Так, в Дербенте капремонт был проведен в 10 домах, где проживает свыше 1000 человек. Специалисты обновили инженерные системы, фасады и кровли зданий. В Дагогнях были отремонтированы 2 дома по улице Горького 48 и 45, в которых проживает более 100 человек. В селе Ярак-Казмоляр инспекторы управления Госгеологического надзора Минприроды Дагестана совместно с представителями администрации Магарамкентского района выявили незаконную добычу песчано-гравийной смеси. По данным маркшейдерской службы, объем незаконно извлеченных полезных ископаемых нанес ущерб Госфонду недр на сумму 57 миллионов рублей. В России рассматривают предложение о выплатах в 2 миллиона рублей для отцов многодетных семей. Средства можно будет использовать для приобретения жилья или автомобиля. Ключевым требованием является наличие как минимум 3 детей, рожденных в одном браке. С инициативой выступил глава комиссии Общественной палаты Сергей Рыбальченко. российские власти рассматривают возможность ограничения экспорта сжиженных углеводородных газов лицами, не являющимися производителями, до конца текущего года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Кроме того, по его словам, обсуждается идея обязать реализацию топлива с низким экологическим классом исключительно через биржевую торговлю. С 1 сентября 2028 года в школах появятся новые учебники по литературе и русскому языку. Об этом заявила советник президента Елена Ямпольская. Она также подчеркнула, что об усложнении ЕГЭ речи не идет. Экзамен призван оценить, как хорошо школьники усвоили программу. Усложнять его не будут. С 1 марта 2032 года все производители смартфонов с поддержкой 5G будут обязаны внедрять в свои устройства алгоритм шифрования «Кузнечик», разработанный ФСБ. Об этом пишет РБК. Отмечается, что мера затронет практически все современные модели смартфонов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
5: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
6: Спонсор новостей – компания Elko.
7: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Марокко включает некоторые особенности, связанные с культурой страны, влиянием ислама и влиянием французского этикета. При первом знакомстве принято рукопожатие. Знакомые мужчины могут обменяться поцелуями поочередно в обе щеки. Представители противоположного пола так приветствовать не принято. Если женщина первой не протягивает руку, мужчине достаточно адресовать ей легкий поклон. Для обращения используют вежливые формы. Например, «уважаемый партнер», «уважаемые господа». Если в обращении несколько лиц разного пола, сначала упоминают мужчин, затем женщин. Это норма этикета. Переговоры проходят неспешно и могут занять много времени. Хороший тон – начать разговор с обсуждения нейтральных тем, таких как погода или спорт. Прямолинейность не приветствуется. Важно избегать резких формулировок и споров. В Марокко принято назначать встречи заранее и подтверждать их за несколько дней. При заключении сделок важно учитывать, что марокканцы стремятся к долгосрочным отношениям и могут долго торговаться. Перед едой нужно помыть руки, сказать «бисмилля» во имя Бога и пожелать приятного аппетита окружающим. Горячие блюда марокканцы часто едят руками с помощью хлеба из одной общей тарелки. Не принято брать пищу левой рукой, которая считается у мусульман нечистой. В деловой переписке с марокканскими партнерами важно быть кратким и вежливым. Например, использовать фразы «надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество». Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее. В конце письма важно поблагодарить партнера за уделенное время и выразить надежду на продолжение общения. Для международной переписки в Марокко часто используют французский язык, поэтому в деловых письмах адреса часто пишут на нем, указывая «Марокко» в заглавных буквах.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы трудолюбивый человек, как и я, то вы знаете, что таким людям, как мы, проще работать, чем ничего не делать. У предпринимателя или собственника каждый день — это еще один рабочий день. Но один подход очень мне помог. Иудеи это называют «шаббат». У иудеев шаббат начинается в пятницу в 6 вечера и заканчивается в 6 утра в воскресенье. Итого это 36 часов и 2 ночи сна, в течение которых нельзя делать ничего. И мне так это понравилось. Считаю, каждому стоит это попробовать, потому что это может изменить вашу жизнь. Я, например, делаю так с вечера пятницы и до утра воскресенья, или с вечера субботы и до утра понедельника. У меня есть 36 часов и 2 ночи для сна и один полный день, когда я не делаю вообще ничего. Мы ходим в кино, я отдыхаю, читаю, никакого компьютера, никаких телефонов, никаких планшетов, абсолютно никакой работы. Первый раз, когда пробуешь, тебя трясет как наркомана, потому что у тебя отчаянная потребность что-то делать. Но нужно приложить усилия и заставить себя не делать ничего, связанного с работой на протяжении 36 часов. Если выдержите, у вас будет гораздо больше энергии, когда приступите к работе. Все станет намного ярче, вы будете успевать намного больше, и при этом у вас появится гораздо больше времени для себя и для вашей семьи.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: У мудрого учителя было три ученика. Однажды его спросили: «Что вы скажете о своем первом ученике?» Даже ученые восхищаются его разумом. А какие достоинства у второго? Храбрость его превосходит мужество знаменитых воинов. А третий ваш ученик? Его трудолюбие достойно восхищения. Услышав ответы учителя, спрашивающий удивился и задал еще один вопрос. Если первый так умен, второй так храбр, а третий так трудолюбив, чему же им еще учиться у вас? «Выслушай мой ответ», — сказал учитель. «Первый умен, но ленив, и он не знает, что ум не приносит счастья ленивцу. Второй храбр, но неблагоразумен и не знает, что храбрость без осторожности ведет к гибели. Третий трудолюбив, но завистлив, и не знает он, что радость не живет вместе с завистью».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Воспалительные реакции в организме запускаются через несколько часов после порции еды с вредными жирами. Это показал эксперимент с грызунами, которых кормили соответствующей едой. Подробности привела эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем телеграм-канале. Она отметила, что свободные жирные кислоты оказывают влияние на клетки врожденного иммунитета, особенно на моноциты и макрофаги. Такое взаимодействие запускает воспалительные сигнальные каскады, уточнила врач, добавив, что все это похоже на реакцию, которая наблюдается при инфекции. В результате повышается воспроизведение противовоспалительных цитокинов. Зухра Павлова объяснила, чем же это грозит. Она отметила, что само по себе воспаление является нормальным защитным механизмом. Но из-за жирной пищи происходит частая активация этого механизма. В итоге развивается атеросклероз. Также это связано с диабетом и преждевременным старением человека. Подчеркивается, что регулярное и чрезмерное употребление жирной пищи приводит иммунитет в режим постоянной тревоги.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Барзуль зимис кабухейсер. Орел не ловит мух. Барзуль зимис кабухейсер. Бурцель. Бурцеллу хэхэ кабухейсер. Волк не раздирает волчью шкуру. Бурцель. Бурцеллу хэхэ кабухейсер. Ганчув налбахаса чахучув гуйкейсер. Сосед бывает наравне с родственником. Ганчув налбахаса чахучув гуйкейсер. Заккантуву тинявкисри архальса. Кулаке все пальцы равны. Заккантуву тинявкисри архальса.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Было несколько заявлений, достаточно авторитетных в мире людей, добившихся чего-то, да, о том, что ой-ой-ой, искусственный интеллект, это опасно, надо запретить. Ваша реакция?
2: Я не сторонник этого. Я смотрел много фильмов, там, сериалов про киберпанк. Мне кажется, что искусственный интеллект, он лишен главного. У него в том числе нет эмоций, у него нет лимбической системы. То есть он не обладает самосознанием как сущностью. Как я понимаю его, это всего лишь языковая модель, в которую загружено очень много дейта, данных. Все. Он не такой умный.
1: И вы думаете, это невозможно туда добавить?
2: Уверен, что это возможно. Но
1: это тогда появится, это будет только через призму таких вещей, как боль,
2: да,
1: и смерть.
2: Конечно, безусловно.
1: Пока не будет боли и смерти,
2: он
1: не появится мотивация.
2: Именно. И вот тогда тот эволюционный путь, про который вы говорили, все, это уже автоматически, мы обречены. Но сейчас он абсолютно далек от этого, как от до Луны, как мне кажется.
1: Но тем не менее, вот тут недавно я обратился к искусственному интеллекту, попросил провести мне анализ там, литературы на какую-то тему и доказать одну, там, мою версию. И я был очень удивлен, что искусственный интеллект придумал ссылку на статью, которая не существует.
2: Да, галлюцинации – это просто его вообще база.
1: И что? Как? Проверь, пожалуйста, все ли статьи, которые ты упомянул, действительно были напечатаны в журналах.
2: Да, классная штука, кстати. Просить его сделать факт-чекинг идеально,
1: постоянно. А он извинится?
2: Он в некоторых случаях может сам найти свои ошибки и извиниться.
1: Он извинится?
2: А в зависимости от инструкции. Базово извиниться. Я специально все это выключил через инструкции, чтобы просто не тратить время. Я попросил его, давай без вежливости, по факту, только по делу коротко и лаконично.
1: И не ври.
2: Понимаете, у него есть своего рода синдром отличника. Он пытается дать вам максимум, даже если он не знает как, и он очень
1: старается. Но это уже эмоция.
2: Абсолютно. Он стесняется сказать вам, что он не знает, и он будет выдумывать. И вот именно здесь и кроется лакмусовая бумажка, да, что если человек в предмете не разбирается, но просто механически что-то вгрузил и потом это понес это руководителю, не дай бог, это может быть очень чревато. Поэтому я и говорю, что он вас очень усиляет, и я пишу с помощью того же чат-GPT огромные статьи для федеральных СМИ, то есть готовлю сценарии, но у меня там ТЗ на несколько страниц.
1: Вы ставите его в соавторы?
2: Да, я рассказываю об этом везде, постоянно. То есть я тот человек, который открыто про это говорит. Но у меня ТЗ изначально на несколько страниц, оно разбито на итерации, я шлифую с помощью него. То есть очень важно понять, как ты мыслишь, и это концептуально переложить в нейросеть. Потому что вот многие говорят про промты, не промты. Это абсолютно не актуально. Чтобы начать с ним работать, нужно просто открыть диалог и начать этот диалог. Все. Никаких промптов, это абсолютно уже не актуально. Вы просто берете и взаимодействуете с ним как с синтетическим мозгом, который у вас вот лежит на мониторе. Все, больше ничего не нужно.
1: Как повлияет искусственный интеллект на рынок труда?
2: Я расскажу, наверное, через призму креативных индустрий, которые мне очень близки. Из довольно грустного того, что я вижу как тренд, у нас есть лидеры, это самые креативные, те, за кем идут, ролевые модели. Есть начинающие, а есть середнячки. И вот, к сожалению, искусственный интеллект, на мой взгляд, просто уничтожает категорию середнячков. Потому что это все полностью автоматизируется. Ты либо оперируешь классными смыслами, да, что-то автоматизируешь, но тебя могут просто уволить, и нейросеть может писать средненькие тексты, например, копирайтера, да, и поэтому тебе как будто бы либо нужно быть на острие, а как быть на острие? Нужно иметь социальный капитал, блок, да, возвращаемся к тому, что нужно создавать себе добавочную ценность. И вот эта лихорадка, она какой-то таким порочным кругом становится, что тебе нужно как будто бы еще активнее себя продавать, да, чтобы повышать свою капитализацию, а просто механические тексты, с этим прекрасно справится нейросеть, она сделает отличную стратегию при правильном подходе, поэтому это также актуально для фотографов, кстати. Мы ведь с вами сейчас можем сделать 50 своих селфи, загрузить в нейронку, написать, что я хочу бизнес-портрет на фоне дубового стола, там, не знаю, в Москва-Сити. Все, у вас будет идеальный фотореалистичный портрет, и вам не нужно платить 15 тысяч рублей деловому такому фотографу бизнес-портретов, да? То есть не топовому фотографу с личным брендом, которого зовут на все мероприятия, а среднячку, обычному пареньку, который ходит за фотографиями.
1: Вот. У меня как раз там докторская по экономике и про социальный капитал. В экономике вообще не было такого понятия и не было экономического определения социального капитала, а в этой связи совершенно непонятно было, а почему столько стоит социальную сеть.
2: Это индивидуалисты докрутили, да, социальный капитал?
1: Да, ну то есть, а почему там компьютеры, плюс там патенты, да, плюс бренд вместе считаешь, оно, эта компания стоит триллионы, а нет тут такого актива. А оказывается, актив социального капитала его никто не умеет считать. Мы в Россию привезли вот эти технологии фабрик мыслей, think-tanks, да, я стажировался в Рэнде, Герцли, то мы запускали в Сбербанке сначала, да, через биржу идей. То, что потом было реализовано там, в активном гражданине и так далее в Москве. Краудсорсинг, он способен собрать огромное количество идей, предложений, критики, замечаний, комментариев. В том числе он способен это сделать, например, при создании нового танка. Вот новый танк американский создан через краудсорсинг. И самое смешное, что больше пользы принесли как раз ребята, которые играли в World of Tanks, чем инженеры.
2: Практики.
1: Да, практики, да. Выжившие практики. Вот. Но оказалось, что краудсорсинг и даже часто фабрики мысли, у них разные алгоритмы, они усреднят и срежут гениев. То есть, если бы через краудсорсинг либо фабрики мысли пропустить там в начале 20 века теорию Эйнштейна, его просто топтали. А вот искусственный интеллект?
2: Думаю,
1: не
2: что
1: так
2: да.
1: же?
2: Плюс-минус. Мне кажется, это на самом деле, я думаю, что и да, и нет. Ведь все очень сильно зависит от конкретного человека. И вот мы к этому возвращаемся сегодня, да, что тот самый социальный капитал в каком-то смысле и сила твоих смыслов, активов, потому что за тобой стоят люди, которые тебя как бы валидируют и говорят, что да, мы разделяем эти смыслы, это здорово, это круто. Если такой человек еще пользуется искусственным интеллектом, он просто как турбину к себе прикручивает. А если у него за спиной никого нет, конечно, такому человеку тяжелее доказывать, ему тяжелее объяснить, почему он право держит микрофон, да, вообще иметь. И это, конечно, гораздо сложнее.
1: Ну, боже, поэтому... там очень многие вещи идут по твой авторитет, по ссылкам на тебя.
2: Конечно.
1: А в связи с тем, что твоя теория, она совершенно сумасшедшая, на тебя никто не ссылает.

0: я не знаю, там, Волга, который, там, Яндекс создаст мозг, а будет ездить автомобиль, например, там, Лада, который Сбербанк создаст мозг. То есть есть завод-производитель автомобиля, есть компания, которая произвела этот искусственный интеллект, который управляет этой машиной. Есть еще пешеход, который в этот момент перебегал через дорогу, и получилось так, что эти машины, там, уходя от столкновения с ним, и его сбили, и столкнулись друг с другом. И мы задумались, а кто будет нести ответственность за эту аварию? Машина всегда может сказать, что не сработал тормоз. Искусственный интеллект, который неправильно рассчитал стратегию ухода от аварии. Пассажир, который перебегал через дорогу. И вот мы долго сидели и обсуждали, кто должен нести ответственность и где должен быть основной мозг в связи с этим. И вы знаете, к какому парадоксальному выводу мы пришли? Что так. Единственное решение этой задачи, когда мозг находится в дороге.
1: Интересно.
0: В дороге, а не в машине. И тогда машине не нужно квантовый компьютер. Машина просто едет по датчикам. А дорога, зная, сколько машин, какое сцепление с дорогой, какая погода, где перебегает пешеход, дорога управляет. В машине должен быть очень маленький мозг. И не надо его оснащать сотнями камер. И не надо оснащать огромным интеллектом. Вот сейчас почему еще сейчас замедлено развитие вот этих автоматических машин без водителей? Потому что не справляется процессор. А тут за все несет ответственность дорога. И за разметку, и за то, что невозможно пешеходу перебежать, где нельзя. То есть они должны поставить такие ограждения, чтобы это было невозможно. Где надо поставить светофоры и еще ограждения. Правильно разметить, правильно защитить. Да?
1: Это превентивная система, получается.
0: Да. И получается, что единственное решение у этой сложной задачи не в этой не в машине, не в интеллекте, не в воспитании пешеходов, а всего лишь в том, что надо в другом месте разместить мозг.
1: Кстати, очень интересно, вы сказали сейчас, это же про дилемму вагонетки в каком-то смысле. Я задавал чату GPT этот вопрос, мне было очень интересно. Я говорю, ты едешь на вагонетке, у тебя есть развилка, здесь как бы человек и здесь человек, что ты будешь делать? Знаете, что он ответил? Я поеду назад. Говорит, я остановлюсь и поеду назад.
0: А, ну да. Да. Вот. Это вопрос про ответственность. А вот все-таки вот мы его затонули чуть-чуть и... Ну, непонятно, кто будет нести ответственность.
1: Системный подход, по
0: после,
1: сути.
0: После разговора с аватаром Ситникова пациент ушел в депрессию, принял наркотики или покончил с собой.
1: Безусловно. А аватар, может быть, сделали не вы, а
0: да.
1: Кто-то сгенерировал его и создал какие-то смыслы.
0: В том-то и дело. Мало того, там еще была помеха связи, он завис.
1: Да-да-да.
0: Да, на самом интересном месте, что привело еще в большую депрессию. А, ничего не получается все равно. Кто? Оператор связи, производитель модема.
1: А это получается...
0: Искусственный интеллект.
1: Да, получается, что дискуссионный вопрос, потому что у нас же у разных стран абсолютно разный подход в этом плане. Например, как раз на Западе, да, больше считается, что как бы платформа, да, вот платформа, она как бы несет больше ответственности. Вот у нас пока больше именно про авторов конкретных, да, что вот автор там что-то запостил, он, значит, как бы несет за это ответственность. Поэтому подход очень разный, и в том-то и проблема, что законодательство за этим еще не поспевает. У нас очень мало стран, у которых есть, по сути, некие цифровые манифесты. Такой манифест, например, в Саудовской Аравии, в Турции есть, у них блогеры должны давно уже регистрироваться как отдельная единица. То есть я просто писал статью для Forbes именно как цензурирование блогосферы в разных практиках, да. И, безусловно, у нас пока что еще работать и работать над этим, чтобы, ну, вот то, что сейчас регистрация блогеров с 10 тысячами подписчиков, это как раз в какой-то степени шаг к деанонимизации блогеров, но с другой стороны, те, кто были в серой зоне, им абсолютно все равно. Они как там находились, так и находятся. Им что регистрируют, что не регистрируют. Поэтому вода камень точит. И, как вы правильно заметили, комплексный подход только через призму разных инструментов он в совокупности может превентивно защищать людей.
0: Ну, потому что иначе у каждой сложной задачи всегда есть как минимум одно простое неправильное решение.
1: Да, конечно, безусловно. По поводу искусственного интеллекта и контента, возможно, мы придем к тому, как уже сейчас бывает, да, что будут просто дисклеймеры, что вы смотрите сгенерированный контент и берете там всю ответственность, снимается, ну, как дисклеймер такой, да, то есть
0: да,
1: тоже вариант.
0: Ведя психотерапию через Zoom, я буду текст тоже говорить.
1: Да-да-да, проговаривать его до конца обязательно.
0: Поди отличить.
1: Что мнение настоящего Алексея Ситникова может отличаться от мнения его цифрового аватара.
0: Да-да-да. С вами говорил автопилот. А вот такой вопрос. У меня была такая неприятная история. Из Википедии получаю письмо. Вы знаете,

0: У вас там на сайте написано, что вы трижды доктор наук. Вы знаете, так не бывает. Мы тут обратились к одному кандидату наук. Он прошерстил, не нашел ваших двух диссертаций, хотя это трудно сделать, на ВАКе они висят. Вот. И поэтому мы навсегда без права восстановления закрываем ваш аккаунт в
1: А
0: Википедии.
1: это давно было?
0: Да, года 3 назад. Я им послал все свои 4 докторских, сканы писем из ВАКа, ссылку на ВАК на диссертацию. Я послал им тексты диссертации, я послал им дипломы там, профессора. У меня еще есть там, PhD американский. И так не удалось вернуть. Вот
1: Молчание
0: какие
1: было ответом,
0: права?
1: да?
0: Молчание было ответом. И да, безответственный эксперт просто схалтурил и просто поленился найти. И мог бы мне написать, я ему прислал бы сканы и ссылки, но этого не сделал. В результате безответственный эксперт, ну, в общем, там, создал совершенно неправильную и незаконную ситуацию. Вот какие права все-таки у человека, который входит в это пространство, которое не он регулирует и фактически бесправен?
1: По сути, да, это как Дикий Запад, по большому счету. Для того, чтобы хоть что-то регулировать, остается только один формат, как он раньше назывался, это стендалон блок, когда ты делаешь отдельный собственный сайт и поднимаешь его на своем сервере, в идеале вообще на собственном. И то, если большой интернет обрубит, ну как бы твой сервер тоже упадет. Но это вот, если по-серьезному, это единственный устойчивый формат, когда вы создаете собственный актив, которым можете управлять. Я даже знаю несколько видеоблогеров, которые подняли свой видеохостинг. Вот из-за ситуации в нашей стране они сделали свой маленький хостинг, на который выкладывают свои видео. На мой взгляд, это крайность, это очень избыточно, потому что если возникнет такая какая-то крайняя ситуация, ну вряд ли вам это как-то сильно поможет. Но я думаю, что нужно просто держать это в голове, понимать это и не настолько сильно аффилировать себя со своим медиапродуктом, чтобы невозможно было бы быть самостоятельной личностью, автономной, потому что иначе это будет довольно грустно. Мы действительно можем потерять все в любой момент. Нужно просто подняться, идти дальше и использовать те обстоятельства, которые есть, и те возможности, которые будут. Вот и все.
0: Ну вот это же и говорит о том, что да, современный интернет, прав Тим Бергерс-Ли, да, что современный интернет абсолютно асоциален, и это не то, что они собирались сделать.
1: Ну, конечно, это по
0: И
1: сути абсолютно.
0: появится другой интернет. Кто-то же это сделает.
1: Да, конечно. Я думаю,
0: Кто-то
1: что
0: же это
1: должно быть
0: сделает. У нас
1: такое.
0: просто вся архитектура разработана, но такого заказчика системного, который был бы заинтересован в новом интернете, меньше зарабатывать, чем зарабатывает в старом, почему-то не находится.
1: Стейкхолдеры дрожащими руками держат свои миллионы,
0: Ну, как
1: поэтому.
0: раньше, да, владельцы нефтяных компаний и старых
1: Да.
0: автомобильных скупали все патенты в области электромобилей, чтобы, не дай бог, это не появилось, но
1: Абсолютно.
0: не удалось. Я думаю, здесь будет то же самое. Как искусственный интеллект изменит сферу образования?
1: Он уже очень сильно ее меняет, и на самом деле это очень классно, потому что, как я говорил, есть такое как бы демократизация креатива, то есть порог входа сильно понижается, и с помощью того же чат-GPT можно, по сути, без вложений, если у человека есть просто стимул, не только обучиться новому навыку, но и сделать свой индивидуальный трек. Потому что, кстати, тоже интересный момент. Многие люди работают с тем же чат-GPT, любой с другой такой подобной генеративной нейронкой, просто давая ей задачу. Вообще-то можно дать ей бразды правления, можно ей отдать лидерство, описать ей контекст задачи, что, например, я хочу научиться кататься на горных лыжах за 6 месяцев, у меня там, не знаю, протрузия в пояснице, есть ограничения определенные, сделай мне индивидуальный план, который учитывает мои личные особенности и дай мне таймлайн на весь этот период. Чем больше контекста вы вгружаете в чат в любых задачах, тем более персонализированный и классный ответ вы получаете. Поэтому с точки зрения образования это гибкий пластилин. Методологии, новые навыки, абсолютно все, что угодно можно делать, вплоть до того, что можно взять отраслевой телеграм-канал, выгрузить из него все тексты, попросить чат-GPT сверстать из этого встроенную методологию, чтобы вы уделяли в день полчаса и весь месяц учили навыки, основанные на этом телеграм-канале какого-нибудь эксперта, который вам нравится. Мне это и очень импонирует, что это пластилин, который можно, из него можно лепить все, что угодно. Важно лишь концептуально понять, как с этим работать. Вот и все.
0: Вот искусственный интеллект сейчас, в принципе, может отслеживать наше там потребительское поведение, наши особенности мышления, на что я обращаю внимание, какие покупаю там автомобили, какие покупаю продукты. Он может отслеживать, уже даже понимать меня лучше, чем я сам, может быть, даже понимаю, да, потому что
1: Предиктивно, по сути.
0: я же, да, иррационален. А дальше возникает следующий шаг, что, во-первых, он будет, естественно, управлять моим там поведением, вниманием, покупками, закупками и так далее. Я Вчера. Еду на автомобиле, или позавчера, когда мы записывали, с шоссе энтузиастов. И вдруг звонок из вашего любимого Яндекса. Здравствуйте, здравствуйте. Вы же сейчас едете в такой машине? Да. А вы знаете, что вы едете не туда? И я говорю, не понял. Ну, вы же домой хотели? Ну, да. А вы посмотрите, вы едете не туда. А геопозиция неправильно показала, что я уже еду в Химки. То есть был сбой геопозиции, но они-то не знают.
1: Из службы позвонили, да?
0: Да, но искусственный интеллект отследил, что я еду не туда, куда собирался. И они мне звонят. Ладно, вот Канеман получил Нобелевскую премию, да, за книжку «Думай долго», там, «Принимай решение быстро». Вот когда искусственный интеллект помогает хирургу проанализировать твой там ПЭТ-КТ или там томографию, либо рентген, или УЗИ, а он же уже способен заметить то, что не каждый
1: врач заметит. С филигранной точностью, конечно.
0: Филигранной точностью, да. Потому что анализируют пиксели, да, а не то, что там своим зрением видит врач. Мало того, у него все истории болезней всех людей для анализа диагнозов. Ну вот он помогает врачу принять решение, делать или не делать операцию, удалять или не удалять этот орган. А вот в какой момент будет сделан этот шаг, позволить искусственному интеллекту уже и решение принимать?
1: Ну да, это же в первую очередь правовой вопрос. То есть тогда, когда наше право позволит это, и на самом деле, возможно, это будет и лучше гораздо, потому что если искусственный интеллект сможет принимать доказательные эффективные решения, он же не выспался, у него не дрогнет рука, да, то есть он же не обусловлен контекстом как человеку. У человека может быть ужасное настроение, он вчера поссорился со своей супругой, да, любимой, сегодня у него с утра тяжелейшая, сложнейшая операция, там какое-нибудь коронарное шунтирование, да, и прочее. То есть, безусловно, если мы дойдем до этого, а я уверен, что мы до этого дойдем.
0: Ну, то есть искусственный интеллект не сделает, а, не получилось.
1: Да. Если только он, конечно, не переживет эволюционный период, да, тогда, возможно, вполне. Вообще, вот к тому, что вы сказали про такси, мне кажется, что интересную статью читал на эту тему, что мы переходим от вот этой вот такой когнитивной экономики к экономике намерений как раз, когда искусственный интеллект, он создает все, чтобы создавать предиктивные условия для ваших будущих решений. Куда вы пойдете, где вы будете отдыхать, через какую рекламу, да, вы пойдете продукт покупать.
0: А что самое неожиданное может произойти в этой сфере диджитализации искусственного интеллекта? Вот пофантазировать. Вот что может произойти такое, что, в общем, мы даже не... Ну, мы обыватели, а вы специалист, даже не предполагаем. Это первый. А второй, какие мифы существуют про вот искусственный интеллект, которые... Ну, про все существуют какие-то неправильные представления. Вот какие существуют неправильные представления про искусственный интеллект?
1: Ну, наверное, я начну с конца. Самый главный миф и шаблон вокруг вообще генеративного искусственного интеллекта – это то, что он для каких-то людей из IT-сферы, для программистов, текущий этап развития, он настолько делает эти продукты комфортными, что ими могут пользоваться даже самые неподготовленные люди. Я говорю сейчас про... условно, не знаю, учителей, представителей гуманитарных наук. Я гуманитарий стопроцентный. Вот я использую именно гуманитарный подход, который позволяет мне решать задачи. То есть, по сути, это как, не знаю, техника Apple. Она ничего нового не создает, она переосмысляет уже имеющиеся технологии, делая их понятными даже ребенку. И вот это про Claude, ChatGPT, другие продукты. Наш Яндекс.GPT также прекрасно развивается. Это главный шаблон, что это там для каких-то айтишников, да, а я вот не буду туда идти. И это большая ошибка, потому что я повторю, что если он кого уволит, то он уволит не людей, а тех людей, которые не хотят пересобирать себя и адаптироваться к новым инновациям. Вот в чем проблема. Мне это очень сильно напоминает, помните, когда... Такая, в начале 20 века появились автомобили, перед ними шел человек и размахивал, что самоходная тележка едет. Вот ровно то же самое, наблюдающее с искусственным интеллектом. Но хорошая новость в том, я очень много выступаю в регионах России, прям в маленьких городах иногда, в далеких регионах. Я вижу, что все больше и больше людей уже набивают руку и эту мышцу себе набивают. Вот по поводу самого неожиданного, ну, конечно, это если у него появится самосознание. Если он выйдет каким-то образом из-под контроля человека и начнет... создавать какие-то собственные нейронные связи, как, например, в одном прекрасном сериале, где он просто прятался от людей, по серверам путешествовал и масштабировал себя, наращивал новые нейроны. Ну, конечно, это чисто вот киберпанк, да, то есть это такие вот истории из фильмов и сценария. Я думаю, что это единственное, что действительно может быть таким, ну, неконструктивным и фантастическим, но почему-то кажется мне, что все будет гораздо более скучно. Нехорошие люди будут использовать его для нехороших задач, а добрые люди будут использовать его во имя добра. Как в жизни всегда и было с любыми технологиями.
0: Я, когда вы рассказывали, что скоро все будут пользоваться, да, там даже дворники, я помню, в Кении еду через прерию, саванна, и стоит несколько масаев. В попоне в одной, в шлепанцах и в попоне. То есть вот длинные эти двухметровые масаи. Проезжая мимо них, они останавливают нас и пытаются нам продать бусы, чтобы обменять на ручки. Там, ну, на доллары это идеально, ну ладно, на ручку. И один такой подходит, у него два зуба. Никогда не мылся, никогда не брился. И вот он подходит и так властно просит меня так опустить окно. Я окно опускаю, он смотрит на меня и говорит: «А вы же не американец». Я говорю: «Нет, я не американец, я русский». Русский. Ну что, перестройка идет своим ходом? Я говорю: «Стоп, стоп, да». Он говорит: «А что, Лихачев, похоже, потерял позиции, да?» И я говорю: «Ой, а вы местный политолог?» И он так отвернулся, говорит: «Да, просто интересуюсь».
1: Это хобби это просто,
0: про,
1: да.
0: Это про дворника, который будет пользоваться искусственным интеллектом.
1: Вот, вдогонку рассказываю. У меня прошлым летом был очень интересный опыт. Меня пригласили в Свердловскую область, это города Алапаевск, Асбест, небольшие промышленные индустриальные города, прочитать лекции про искусственный интеллект. И я подумал: отличная идея, конечно, я вписываюсь в такое. Я был в турне 5 дней по этим городам, выступал в кинотеатрах, домах культуры, в каждом из которых сзади большой бюст Ленина стоит, запылившийся. И что вы думаете, каждый раз я делал один и тот же срез. Кто пользовался генеративным ИИ, там Яндекс.GPT, большинство людей поднимало руки. Я был невероятно удивлен, и иногда там ребята могли выйти на сцену и фору дать некоторым нашим спикерам. То есть я к тому, что это тоже большой шаблон, что им пользуются только какие-то технооптимисты и гики. Нет. Это абсолютно не так. И вот это очень здорово. Я думаю, что мы сейчас находимся на том этапе, когда такое позднее, точнее, раннее большинство, да, вот по теории инноваций, когда раннее большинство уже это опробовало, процентов 20-30 людей. А дальше он будет только масштабироваться и становиться все более и более эргономичным и комфортным для самых даже отдаленных таких категорий людей и консервативных аудиторий.
0: А можете сейчас вот себе оттуда из будущего, вот себе сегодняшнему, там, дать пару советов?
1: Наверное, главные советы, которые я бы сам себе дал, это про то, что неважно, как будут меняться декорации, вообще человечество всю дорогу меняло эти декорации, но фундаментальные вещи, они остаются. Это какие-то базисные абсолютно инструменты вроде добросовестности, порядочности, рационального мышления, которое я всю жизнь вот пропагандирую. И я бы, наверное, дал себе такой посыл, чтобы это сохранять, несмотря ни на что, несмотря на то, как будут меняться эти нейросети, как киберпанк будет захватывать наш мир, как бегущий там по лезвию в фильмах и прочих, вот чтобы сохранять тот самый каркас и фундамент, который сделает меня устойчивым человеком, даже оказавшись на острове без технологий.
0: И оставить человеком.
1: Да, оставить человеком. Вот самое главное, наверное, это та цель, которую я ставлю перед собой, остаться в хорошем смысле аналоговым, потому что чем больше я вижу вот всю эту цифровизацию, тем больше теплоты и душевности в обычных человеческих связях, в общении, в книгах, которые пахнут типографией. Вот я вообще не перевариваю электронные книги, я могу читать только вот эту корочку, которая хрустит. Вот, наверное, хочется все это сохранить на долгой дистанции. Это главный посыл.
0: Друзья, какой потрясающий, интересный собеседник, который показал нам, куда мы движемся. Не надо, оказывается, этого будущего бояться, открыться ему, использовать то, что появляется из этого будущего, но при этом оставаться человеком. Вам всего доброго, а вам огромное спасибо.
1: Спасибо огромное. Спасибо вам.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В третьем квартале этого года медианная выручка одного компьютерного клуба в России увеличилась на 5,5% и составила 795 тысяч рублей в месяц. Это следует из отчета Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры. Количество новых посетителей выросло на 7,5%, достигнув 208 человек на клуб в месяц, а число игровых сессий увеличилось на 11, составив 2,7 тысячи. Наивысшие показатели выручки и притока новых посетителей наблюдаются в регионах за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Приморский край лидирует по медианной выручке, достигая около 1,3 миллиона рублей в месяц на клуб. По данным ассоциации, объем рынка компьютерных клубов в России в прошлом году составил 30 миллиардов рублей, увеличившись за год на 15%. Участники рынка считают, что потенциал для дальнейшего роста заключается в открытии новых площадок в регионах с низкой конкуренцией.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Молдавии. При приветствии используют обычное рукопожатие. При представлении – полное имя, что создает ясное представление о личности и статусе в компании. Вежливость и формальность считаются важными аспектами. Легкие комплименты могут внести позитивный настрой в беседу. Обмен визитными карточками в начале встречи. Носить подходящую одежду на рабочем месте рассматривается как проявление уважения к себе, коллегам и к деловым партнерам. Внимание к деталям. Этот аспект отражает уровень ответственности, внимательность к деталям и заботу о качестве в деловой деятельности. Фокус на доверии и личных отношениях. Развитие доверия создает благоприятное окружение для более эффективного сотрудничества и партнерства. В Молдавии репутация компании имеет особое значение, и нарушение правил этикета может негативно сказаться на ее общем восприятии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акушинский район, селение Балхар. Балхар – лакское селение, расположенное в Акушинском районе Дагестана. Оно известно прежде всего своей керамикой. Нельзя с уверенностью сказать, что именно Балхар является родиной дагестанской керамики. В Балхаре живет легенда о первом гончаре, неком Калкучи. Этот бедняк сидел как-то на берегу озера и грустно размышлял о том, как жить дальше. Невольно он обратил внимание на ребятишек, которые что-то лепили из береговой глины. Калкучи решил сам слепить что-нибудь. И когда из-под его рук вышел прекрасный кувшин, это и стало началом знаменитого балхарского промысла. Освоив гончарское искусство, Калкучи обучил ему односельчан. Но почему-то именно у женщин получались самые красивые и изящные сосуды. Так, согласно легенде, и началось в Балхаре женское производство знаменитой керамики.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

будете в Махачкале, не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большое количество людей определенно напуганы кризисом в эти дни. И это не секрет. И именно таким людям стоит услышать те три главные рекомендации, о которых говорит Рэй. Первая рекомендация – необходимо думать о ваших сбережениях. Сколько денег у вас есть в сбережениях, заявляет Рэй. Лучший способ правильно размышлять об этом – это подумать, сколько денег вы тратите каждый месяц и сколько денег вы сэкономили, сколько месяцев вы будете в порядке. Оценивайте сбережения, рассчитывайте их, говорит миллиардер, потому что сбережения – это свобода и безопасность. Финансовое благополучие любой семьи, каждого человека невозможно без денежных накоплений или сбережений. Денежные сбережения – это основа для достижения ваших финансовых целей и реализации желаний. Но будьте осторожны с долгами, предостерегает Далио. Когда вы думаете о долгах, подумайте о том, поможет ли долг вашим сбережениям и принесет ли доход. Иногда такой долг, как покупка дома, квартиры или покупка актива, создают вынужденные сбережения. А это хорошо. И если вы берете на себя долг и собираетесь использовать его как актив, то этот долг будет приносить вам прибыль. Если же вы используете долг как расход, это не самое лучшее, что нужно делать сейчас. Таким образом, вы просто откажетесь от безопасности, говорит миллиардер. Второе, о чем нужно думать, это как правильно накапливать. В чем каждый из нас должен сохранять свои сбережения? И когда вы думаете о том, куда направить свои сбережения для хранения, вы должны понять и найти наименее рискованные инвестиции. Попытайтесь найти их путем анализа волатильности, говорит Рэй. Наличные деньги являются худшими инвестициями. Вы можете судить об этом, оценивая уровень инфляции по отношению к доходу, который вы собираетесь заработать после уплаты налогов. Поэтому, если у вас есть уровень инфляции, который составляет, например, 2 или 3%, и вы зарабатываете 1%, не забывайте, что вы также должны платить налоги на этот 1%. Вы будете облагаться налогом по существу на 1-2% в год, и это будет проблемой. Так что, как говорит миллиардер, нужно двигаться к активам, к другим активам, которые будут работать лучше за определенный период времени. Когда вы это сделаете, самое важное, что может посоветовать Рэй Далио, это хорошо диверсифицировать. Инвестируйте средства в разные активы с целью снижения рисков. Потому что, как говорит сам миллиардер, один из тех активов, который вы выберете, может оказаться неправильным и будет катастрофическим в вашей жизни. Вы потеряете половину ваших сбережений, если выберете какой-то неправильный актив, а вы не будете знать наверняка, какой правильный. Поэтому необходимо диверсифицировать. С целью диверсификации рисков в инвестициях принято включать в портфель разные классы финансовых инструментов, например, акции и облигации, а также различные финансовые инструменты одного вида – акции нескольких компаний. Поэтому выбирайте разные страны, выбирайте разные классы активов, говорит Рэй. И это вторая рекомендация. И третья рекомендация – действуйте наперекор своим инстинктам. Если вы собираетесь быть в игре, вы должны действовать не так, как говорят ваши инстинкты, не так, как действует толпа, говорит Далио. Потому что рынок отражает толпу. Поэтому покупайте, когда этого никто не хочет делать. Продавайте, даже если этого никто не делает. Это сложно эмоционально, и, возможно, вы не сможете играть в эту игру хорошо, поскольку на это тратится много ресурсов. Сам миллиардер тратит сотни миллионов долларов каждый год, чтобы играть в эту игру хорошо. И он хочет предостеречь нас об игре на рынке. Но если вы все-таки собираетесь делать это, играйте способами, которые неудобны, потому что они противоположны вашим инстинктам. И таким образом вас ждет успех.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня мы приехали в гости к Кие Байрамовой, которая уже 31 год проживает в Арабских Эмиратах. И это очень интересный собеседник. Одна из тех женщин, благодаря которой, можно сказать, строится этот огромный мегаполис Дубай. И я думаю, вам интересно будет послушать. Давай знакомиться с моей аудиторией. Хотелось бы немножечко услышать о тебе. Расскажи, кто сегодня Кие в Арабских Эмиратах? Человек, который прожил здесь 31 год.
2: Если честно, то буду совсем откровенна. Да? Я вообще человек, который... Я закрытый человек. Закрытый в каком смысле? То есть я живу по принципу «счастье любит тишину». И для меня, как бы, знаешь, работа, дом, дети. И я как бы не очень там где-то хожу, вот, там участвую где-то. И поэтому для меня, наверное, сегодня будет... Ну, я, наверное, скажу, что я, наверное, готова. Готова рассказать свою историю, как я приехала сюда 31 год назад. В 93-м году это было. Приехала я с Туркменистана, с Ашхабада. Приехала первый раз сюда, наверное, этот, как его... Историю. Это моя история, про которую я всегда мечтаю и думаю, надо один день написать книгу. И книгу, наверное, я назову «20 долларов в кармане». Интересно. То есть я приехала сюда с 20 долларами в кармане. Первая моя работа, когда я приехала сюда, я работала в Шератоне. Я работала в Шератоне в отеле, в сейлс-офисе. Но, как и всем другим, было очень тяжело.
1: Сколько тебе лет тогда было?
2: Мне тогда было чуть больше 19. Да, но я родилась в семье, у нас 4 девочки в семье, и как и все в Центральной Азии, уезжать за границу – это табу.
1: В свои 19 лет. При да. этом ты выросла, я знаю, в очень традиционной семье. Такой прям...
2: Ну, в традиционной, наверное, я не скажу, что это традиционная семья была. У нас современная семья была. Но все равно какие-то обычаи, традиции мы должны всегда придерживаться. И папа у меня художник, народный художник Туркменистана. Мама, дочь тогда был первого секретаря при Советском Союзе. Угу. Поэтому как бы немножко такая консервативная семья, и все равно жили мы по принципу, что скажут соседи.
1: Ну, да. Это вот у нас у казахов в Ядболадах. Что скажут соседи, родственники, окружение.
2: И так далее, да. Вот. А я, когда росла всегда, ну, слушай, как у нас в Средней Азии, ты чья дочка? Первый вопрос, да, чья ты дочка, да.
1: Ну, с каким будешь?
2: Да. Всегда говоришь, там, я дочка Дурды Байрамова. И я все время говорила, а почему я не могу сказать, что вот я сама Кия там, Байрамова? Да, и как бы все время я, наверное, внутри с этим боролась. И я всегда хотела уехать за границу.
1: Ты по счету какая?
2: Я третья. Дочь?
1: Третья, средняя.
2: Да, я третья.
1: Да. С тобой похоже. У нас чем-то тоже 4 девочки в семье, и я вторая.
2: Тоже, да.
1: Да, дальше. Тебя отпускают в свои 19
2: Меня не отпускают. Да, меня не отпускают, поэтому приехала я уже сюда, когда уже прилетела, я уже тогда позвонила маме, сказала, мам, я в Дубае. Я помню, что ты, знаешь, такой, знаешь,
1: ты убежала
2: молчок.
1: Из дома.
2: Ну, знаешь, вот сказать убежала, наверное, слово это значит,
1: что набралась смелости.
2: Убегают замуж там это.
1: Ну, хорошо,
2: а
1: набралась
2: я не убежала, я сделала первый шаг в свое будущее. То есть я сама приняла решение продолжать, то есть жить свою жизнь.
1: Это было достаточно смелое решение.
2: Да.
1: Вырасти в такой консервативной, традиционной туркменской семье в 19 лет, покинуть дом, приехать, как тебя вообще еще запустили сюда? Ну, и тогда, по факту кстати, позвонить родителям, сказать, мама.
2: Кстати, тогда не было таких законов. Они пришли чуть позже, когда там 30 лет можно выезжать. Да, это уже было потом. Вот. И вот так я осталась. Работала несколько лет, и так началась моя карьера. Я первую компанию свою открыла уже, наверное, в конце 90-х годах. Это было трейдинг, general trading. Тогда я занималась food stuff. До этого я работала тоже как sales. Вот. И уже, помню, уже вышла замуж, я была беременная. У меня мой друг, один очень хороший друг, попросил меня: слушай, ты все равно ничего не делаешь, но у тебя так хорошо получается маркетинг. Может быть, поможешь моему другу? Он приехал сюда и открыл компанию, он поставляет рабочую силу. То есть у него свой офис там в Индии, и они хотят привезти сюда рабочую силу на стройки. Я говорю: слушай, я ничего об этом бизнесе не знаю вообще. Он говорит: ну, знаешь, человек, который может продавать еду, он может продавать и не знаю, иголку. Да, да. Потому что маркетинг — это...

0: большие уже, наверное, скажу, контракты, которые он стал уже сразу их получать. И один день он приходит и говорит: слушай, говорит, большие комиссионные получаются, говорит, да, я немножко, говорит, хочу тебе сократить.
1: Если ты будешь таким темпом работать, я обанкрочусь.
0: Я ему говорю: подожди. Да. Беременных женщин обижать нельзя,
2: ты
0: говорю.
2: Да.
0: Я говорю: да, такое дело не пойдет. Говорю, давай мы с тобой, говорю, как договорились, ты будешь держаться на своем слове. Ну, он не сдерживает свое слово. Вот. Тут я его, значит, мы с ним еще раз поговорили, не получилось, пришлось по-другому. То есть принес он мои деньги. Да, принес он мои комиссионные, но дело было уже в принципе. Вот. И,
2: друг, ты его проверила на деле и в деньгах. Да, ты уже поняла, что с этим человеком дальше ты не хочешь по всей видимости
0: работать. Ну, естественно, что я точно не пойду с ним. Да, и, ну, так как я, наверное... Не то, что там... Я не могу сказать, что я обиделась. Я не люблю, когда нарушают
2: правила.
0: И я ему сказала, я говорю: ну, раз такое дело, говорю, наверное, мне придется тебе пообещать, что я открою такую же компанию, и моя компания будет в 10 раз больше, чем твоя. Ну, и вот, пожалуйста, я это сделала.
2: Этот принцип «уговор дороже денег», он привел тебя сегодня к тому... Кем ты являешься?
0: Ну, я этим занимаюсь уже 20 с чем-то лет, наверное, уже 20 с лишним лет.
2: Да. Ты знаешь, это удивительно. У тебя несколько бизнесов. Консьерж-сервис плюс клининг и вот этот мейнтенс. Да. И то, что ты привозишь, трудоустраиваешь людей, и когда я к тебе звоню, время от времени ты... Я в Индии приехала... привезти 1000 человек, 1500. Да. И для меня было удивительно вот слышать, думаю, такая хрупкая женщина, вот, ну, для меня это девушка, да, молодая, такая энергичная. Откуда столько смелости? Это сегодня ты в Бангладеш, завтра ты в Индии, послезавтра ты где-то в Катаре.
0: Непале, да.
2: И ты же привозишь, получается, не только строить, выстраивать этот мегаполис, да, рабочую силу, ты привозишь их и в Саудовскую Аравию, и в Катар, если я не ошибаюсь.
0: Да.
2: То есть это какие объемы? Сегодня перед нами сидит человек, который, благодаря которому строится Сауди, Катар и Дубай. То есть это можно так...
0: Бахрейн. Да.
2: Но у тебя, тебе сейчас все это легче дается?
0: Потому наверное, что уже... в первую очередь я хочу отметить, что в этом бизнесе по сегодняшний день нету женщин. То есть это не женский бизнес, и тем более женщина, которая не с того региона, не с Индии, не с Пакистана, не с Бангладеша, не с Непала. Я вообще аутсайдер.
2: Женщина из Центральной Азии.
0: Из Центральной Азии вошла вот в этот
2: покорившая
0: бизнес.
2: Ближний Восток.
0: Вошла в этот бизнес, и да, и не просто этот... Не просто вошла в этот бизнес, а я его еще и расширила.
2: Масштабировала.
0: Расширила, да, совсем по-другому. То есть у меня получился даже концепт. А концепт получился так, что я открыла свою компанию, я продолжаю делать маркетинг. Вот у меня уже ребята работают, все, мы начали. Начали мы 4 человека в офисе и до... Уже, когда мы уже совсем расширились, у меня было 2700 человек в моей
2: Только
0: компании.
2: На Дубай или на весь Ближний Восток?
0: Только в Дубае у
2: Только
0: меня
2: в
0: были.
2: Дубае.
0: Это были employee моей компании. То есть я работодатель, 2700 человек.
2: Это вот. Риски. И... Какие риски ты на себя брала?
0: Ну, как говорится...
2: Тот, кто не рискует.
0: Тот не пьет шампанского. Но в этот, как, у меня, наверное, все было гармонично. Гармонично как? Вот я
2: тот,
0: дальше...
2: кто не рискует, тот не живет 31 год в Дубае.
0: Это точно, да. Тот едет домой.
2: Да, тот едет домой.
0: Вот. Значит, я открыла компанию, я продолжаю, я хожу, предоставляю свой сервис. И люди у меня спрашивают, значит, одна компания, вторая. Вот, говорит, вы привозите нам людей. А вы можете их кормить? И я думаю, слушай, что-то такое интересное мне предложили. Ну, иду к другим. То же самое, тот же самый вопрос. И думаю, так, раз
2: есть потребность,
0: потребность есть, значит, нужно

0: Этот, как открыть скейтеринг-компанию. Я открыла кейтеринг-компанию, начала я с одной кухни в Алькузи. Вот. Закончили 11 кухон, 450 человек на кухне, и кормили мы 10 тысяч человек 3 раза в день. Да. Вот. Наверное, это был такой момент в моей жизни, который я, наверное, по сей день я горжусь, потому что помимо того, что мы привозили рабочую силу, я еще кормили. Этих людей кормила, и я поставляла этих людей в Бурдж-Халифу.
1: Это сейчас звучит так круто, прям реально круто. Я вот просто сейчас представляю, как строилась Бурдж-Халифа, как ты под себя подмяла все, там 10 тысяч человек привези, 10 тысяч накорми, еще их посели. То есть это понятно. Всем сейчас, все сейчас посчитали цифры, сколько она примерно зарабатывает, скорее всего. Потому что это всегда звучит очень легко.
0: Да.
1: А как тебе это далось? Ты, наверное, просто это была молодость, много энергии, много смелости, энтузиазма. Ведь сначала ты в эту историю шла, скорее всего, на голом энтузиазме.
0: Вот если бы ты меня спросила этот вопрос 10-15 лет назад, у меня был бы совсем другой ответ. Тогда я тупо просто хотела заработать. Все, я, конечно, да, это
1: Цезарь был.
0: Это был, знаешь, вот это концепт, который никто не делал, да. А, то есть мы его расширили так, как нужно было именно demand на тот момент нужен этому маркету, да. И тогда я просто, знаешь, мы работали все 24 часа, да, вот практически это operation, если даже если я скажу про кухню, да, но, например, завтра ты начинаешь готовить 3 часа ночи, да, и каждый бизнес, он интересен очень, потому что я не училась на
1: food and beverage, да, food and beverage. Далеко.
0: Да, для меня
1: далеко.
0: Это вообще было как-то, я училась, я дочь художника, то есть я заканчивала живописное отделение, поэтому для меня все это было стройка и так далее, но мне было настолько это интересно, да, и я видела вот этот весь прогресс, как это все строится, как люди эти живут, и тогда я просто тупо хотела заработать, да. Так как ты сегодня спрашиваешь меня этот вопрос, сегодня я, наверное, отвечу совсем по-другому. Почему? Потому что видеть людей, тысячи людей. Кстати, за вот эти вот все годы мы вот подсчитывали, сидели, наверное, проделанную работу. Почти 200 тысяч человек мы привезли в этот регион с разных стран. И просто, наверное, сегодня я хочу сказать, что это уже пошла отдача. У меня идет отдача. Я настолько люблю свою работу, и когда человек, ты находишь людям работу, да, они приезжают, это значит, помимо того, что ты вкладываешь там, в экономику там, со страны, региона, мира и так далее, сколько детей на эти деньги обучились, сколько семей.
1: Возможно, кому-то будет интересно, сколько несчастные бедолаги получают, строя в такую жару, ну, ты знаешь, да, чтобы сразу закрыть все вопросы. Какой средний чек?
0: Зарплата приблизительно начинается, смотря какой трейдс, да, где-то с 1200 до 1400 дирхам.
1: То есть строитель получает столько денег, вот эти вот, мы-то думаем, что они получают, вот этот, знаешь, есть такой миф. Они получают 100-200 долларов.
0: Да вы
1: максимум.
0: Что, девочки? Это даже закон Эмиратов не позволяет.
1: Да?
0: То есть есть между
1: многие
0: странами...
1: Многие так и думают и верят, да, что 200
0: смотрите,
1: долларов...
0: Смотрите, между странами есть контракты. Да? Вот Непал, например, они вообще... Там абсолютно зарплата минимальная, с которой выезжать. Потом не забывайте, что каждый... рабочий и вообще каждый человек, который выезжает с Индии, он регистрируется в государственной системе.
1: Разрешение берет, да, на выезд.
0: То есть, когда он сюда приезжает, все вот эти вот его виза, иншуранс и так далее, это уже в системе. То есть они знают, куда...
1: То есть средний чек 300 долларов.
0: Да, 300 долларов плюс, если овертайм. Не забывайте, что у них каждый раз еще есть овертайм по 2 часа.
1: То есть он может еще дополнительно,
0: да, если у него хочет.
1: Физическое.
0: Да, если хочет.
1: И помимо этого транспорт, проживание, еда 3 раза в день питания, то есть как бы и иншуранс, если заболел, то тоже.
0: Да.
1: Но это круто. Да.
0: Практически во всех в лейбор-кампах есть медицинские...
1: То есть медпункты есть, медпункты, такие medical...
0: Да, которые предоставляют первую помощь, там...
1: То есть есть это уже. Круто.
0: Это...
1: Окей, но вот скажи мне, пожалуйста, ты продолжаешь до сих пор их кормить? Или ты уже отдала это?
0: Да, я в 2012 году или 2013 году.
1: Ты понимаешь, что Food & Beverage
0: нет,
1: это
0: нет, я, очень... Нет, я продала эту компанию не потому, что я... Она до сих пор, те, которые у меня взяли, это те, которые со мной начинали, да, которые купили. У меня просто физически нет уже столько
1: энергии.
0: Да, у меня, я, наверное, я хочу больше времени проводить с детьми. И у меня немножко другие сейчас приоритеты, то есть это labor camp, это, понимаешь, это 24 часа operation с людьми, это басы, это автобусы на работу, туда-сюда, это...
1: Ну, ответственность колоссальная,
0: да.
1: Это жизнь
0: я
1: людей.
0: Я просто уже не то, что там физически, а я уже думаю, что, наверное, я должна свое время направить на более... на такие моменты, где от меня будет больше пользы. То есть, помимо строительства, потому что ты вот сейчас только про строительство.
1: Я знала, я поехала опять в Непал, поехала в Бангладеш, поехала в Индию, там взяла большой этот джет, ну не private, но взяла там большой самолет, сделала 3 захода, как бы, и привезла людей, заработала денежку и все. А как дальше? Но видишь,
0: Да, помимо строек еще очень много там отели, то есть это hospitality sector, да, это oil and gas sector, это education sector. Например,
1: но это уже другой немножко вид деятельности твоей, который параллельно идет, это второй, третий бизнес, или это все под одну компанию?
0: Это то же самое, просто другое направление.
1: Но я знаю, что ты работаешь с Emirates, то есть Emirates...
0: Мы привозим людей в аэропорт.
1: Тоже трудоустраиваете вы?
0: Потом мы бы привозили людей из Узбекистана, Казахстана, с Кыргызстана. Вот. Но это
1: VIP-терминал, то есть это VIP-лаунж, это полностью...
0: Да, first and business class launch, это catering, это вот компания, которая предоставляет еду в самолеты.
1: Вот. Хорошо. Один вопрос. Как ты и этот сектор, и эту нишу под себя подмяла? Которая сегодня подмяла, практически твоими руками. Ты привезла людей, которые сделали это, да, и сделали круто. Сегодня ты тот человек, который сотрудничает с Emirates, который привозит в бизнес-класс людей в Fly Dubai. Как? Расскажи. Все же ищут возможности.
0: Да, смотрите, рекрутмент – это бизнес по направлениям. То есть есть люди, которые делают что-то определенное. Да? Например, я буду вот это делать. А я люблю всегда...
1: В одну точку пить.
0: Я всегда думаю, как можно расширить и сделать как-то интерконнекты. То есть один бизнес помогает другому. Но рекрутмент-бизнес – это одно и то же. То есть если ты приводишь настройки, это определенная ниша. Да? Hospitality sector – это другая. То есть, это тот же самый бизнес.
1: Ну да, в принципе, да. Как бы одна ниша.
0: Это одна компания. Это то одна есть компания. Это одна компания, которая делает вот эту работу. Просто секторы разные.
1: Круто. Окей, все понятно. У тебя просто не было вариантов и других приехать сюда, в Дубай, и не добиться ничего, потому что в свои 19 лет ты просто сказала родителям «до свидания». Я поехала в Дубай, и как бы назад дороги нет. У тебя была цель, ты сама такая, очень человек энергичный, очень такая коммуникабельная, экстраверт. То есть знаю я тебя довольно давно, и как бы вижу, понимаю, что ты девушка всегда открыта к новым каким-то к новым делам, к новым испытаниям, скорее всего. Не бывает так, чтобы в жизни все было, знаешь, только вот прям топ, везде тебе везло. Скорее всего, были какие-то и подъемы, и падения, о которых мы с тобой поговорим. Вот скажи, с 20 долларами ты приехала сюда, 20 долларов было. Ты историю своего успеха рассказала уже, как все у тебя это получилось. Возможно, это желание было доказать родителям. Возможно, ты об этом не думала, но как-то подсознательно оно всегда было с тобой. Я приехала, должна этого добиться успеха и доказать родителям, что все не зря.
0: Родителям никогда не хотела ничего доказывать.
1: Ну, может быть, подсознательно да. было такое, нет?
0: Нет, нет. Я настолько благодарна своим родителям за вот эту вот любовь, наверное, знаешь, такую... У нас в семье, так как у меня папа был детдомовский, у нас никогда не было такого, что вот так и все. Не было у нас такого. У нас были, конечно, какие-то моменты, где там в гости пойдешь, там конфетку не трогай, да? Но всегда это все обсуждалось на каких-то примерах. Да, и папа все время, там, если даже хотел что-то нам донести что-то, он все время какой-то пример нам рассказывал. Он не говорил там, вот так не делай, я сказал, там, или что. У нас вообще такого нету. В семье не было никогда. Вот, потому что так как он сам был детдомовец, и у него тоже, он тоже всегда вот рассказывал. Я очень любила слушать его истории, и он всегда говорил, у меня не было выхода. То есть у меня было только два пути. Или наверху быть самым лучшим, или в тюрьме. У меня не было середины. Я детдомовский, у меня нету ни родителей, ни родственников, никого нету. И я не был ребенок, как остальные дети с родителями со школы идут домой. Я шел в детдом назад. И воспитывали нас нянечки. Но, слава богу, ему просто повезло, что у него были очень хорошие воспитатели и так далее. Вот. И он тоже сам все добивался. И мы, когда росли, я вот абсолютно помню, что постоянно мы слышали одно и то же. Вы должны быть самостоятельны. То есть никогда не рассчитывайте ни на кого. Рассчитывайте всегда только на себя. Вот. И живя, и вот мы вот в этом доме, в родительском доме, мы всегда это слышали и от мамы, и от папы. Ты должна быть самостоятельной.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: С января по сентябрь этого года спрос на элитные новостройки Москвы упал на 38% и составил 13,5 тысяч квадратных метров, согласно данным Метриума. Общая выручка застройщиков в этом сегменте снизилась на 41% и достигла почти 25 миллиардов рублей. Эксперты связывают снижение спроса с уменьшением интереса инвесторов. Цены на высокобюджетное жилье достигли своего пика, что побудило покупателей занять выжидательную позицию. В условиях сокращения спроса объем предложения увеличился на 28% и достиг 2,5 тысяч объектов. Это привело к более благоприятным условиям для переговоров. Средний размер скидки за три квартала вырос с 7,6 до 8,4%. Застройщики продолжают выводить на рынок новые объекты, начатые в период повышенного спроса в 2022-2024 годах. Ожидается, что снижению продаж в будущем может способствовать уменьшение ключевой ставки Центробанка.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Женщины живут дольше мужчин и чаще сохраняют ясность ума в старшие годы. Ученые связывают это с наличием неактивной X-хромосомы, которая есть у представительниц прекрасного пола. Статью на этот счет опубликовало издание science.org. Ученые исследовали мышей с разными типами X-хромосом. Оказалось, что у грызунов женского пола больше генов, которые влияют на работу мозга, чем у мышей мужского пола. В частности, большая разница была в производстве миелина – вещества, которое защищает нервные волокна. Когда ученые начали искусственно добавлять в мозг старых особей ген PLP1, который отвечает за выработку этого вещества, когнитивные функции улучшались у представителей обоих полов. Вероятно, у людей вторая X-хромосома работает аналогично, активируется с возрастом и защищает мозг от разрушения, полагают исследователи. По мнению эндокринолога Зухры Павловой, эту гипотезу будут проверять на женщинах. Если научиться влиять на механизм, то можно будет продлевать жизни и дольше оставаться в своем уме. И мужчинам тоже, написала в своем телеграм-канале Зухра Павлова.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну что, Виктор, брофист, у нас брокаст, вот такой формат. Для всех, кто не знает, Виктор Кузнецов предприниматель уникальный, потому что уже почти 20 лет один проект, одни и те же принципы.
2: Привет всем, кто смотрит подкаст. Да, очень приятно быть здесь.
1: Вот для тех, кто не понимает, вот в общей экосистеме электронной коммерции, почему есть место для всех инструментов? Вот где ваша ниша?
2: Значит, всеинструменты.ру. Наша основная ниша и очень серьезное конкурентное преимущество, то, что мы такой вертикальный игрок, специализированный. Да. То есть мы все для дома, дачи, стройки, ремонта, производства. То есть у нас сейчас 1,6 миллиона уникальных товаров от шурупа до станка, но мы не marketplace, мы не работаем по комиссионной схеме. Что это значит? Это значит, что весь товар, который мы продаем от своего юридического лица, берем полную ответственность за эту продукцию. У нас есть все сертификаты, ГТДшки, гарантийные талоны, и мало того, у нас свои сервисы на большую часть продукции, которую это обслуживают. Вот, да. Соответственно, это серьезная отстройка для рынка. Ну и третье, конечно, мы серьезно там парсим, анализируем цены, и наша задача всегда дать одну из первых цен, чтобы клиент понимал, что всеинструменты.ру – это выгодно. Да? Из-за этого, из-за того, что мы, получается, не marketplace, а продаем от своего юридического лица только гарантированно фирменную официальную продукцию, с нами работают все юридические лица, физические лица-специалисты. То есть наши основные клиенты не только B2C, то есть физические лица, как мы с тобой, но у нас большая доля – это организации, да, компании, для которых как раз крайне важно 100% наличие всей документации и 100% гарантия, что продукция будет сертифицирована и так далее.
1: То есть у нас не всегда так, если ты покупаешь, там, образно говоря, на маркетплейсе. Там.
2: Ну, я думаю, ты покупал, хорошо знаешь.
1: Вот. То есть, это большое решение вообще. Очень соблазнительно стать маркетплейсом. Ну, я был акционер Озона. Озон очень мало рос и достиг некого потолка. До того момента, когда они стали маркетплейсом, образно говоря, их отдел закупок никогда не мог конкурировать с сотни тысяч селлеров, которые там каждый находит свою микронишу и делают ее лучше, чем отдел закупок. Да. Это было же важнейшее стратегическое решение. Открыться как marketplace. Даже Walmart сейчас в Америке открывается для других селлеров. Да. Не так открыто, как Amazon, они более там, выборочно подходят. Вы этот вопрос думали или для вас было сразу решено, мы ритейлер?
2: Мы думали, смотрели как раз вот разные модели и для себя поняли, что с одной стороны у нас тысячи поставщиков, и мы даем возможность поставщикам через себя торговать, да, но у нас только нет там по 10 разных поставщиков на одну, на один товар, нет. Вот. С нами сложнее начинать работать немного, потому что мы проверяем все сертификаты, наличие товарного знака, спецификации. То есть на Озоне ты можешь начать торговать за сутки. С нами посложнее. То есть за несколько, там, сейчас где-то, по-моему, дней 10 такое. Но почему? Потому что, соответственно, за это нас дальше выбирают наши основные клиенты.
1: То есть это ты прямо вот это прям 100%.
2: 100%,
1: да. Что вас выбирают за то, что вы не marketplace, именно что у вас есть.
2: Нет, нас выбирают за что? Нас выбирают за то, что у нас широкий специализированный ассортимент в наличии, за то, что мы гарантированно даем качественную продукцию, всю документацию, и, соответственно, у нас есть сервис, и за то, что мы даем выгодную цену. Вот это то, за что нас выбирают.
1: В какой момент вы начали прям сильно расти?
2: Вот. Ты знаешь, если посмотреть на нас, то мы вот достаточно такие стабильные ребята. То есть у нас в среднем регулярно рост сохранялся в пределах 50%. То есть были года, когда там было побольше, были года, когда было проседание, но вот базовый, то он так и есть. Я даже как-то считал, что если взять первый год выручки, сколько там, 10 миллионов или 100 миллионов и 1,5 в 18 степени, то вот и получается наша там прошлогодняя выручка. Вот. Ну, то есть, вот сложный процент, он достаточно четко
1: наверное,
2: работает.
1: Вы все-таки не так уж прям равномерно, да, в 1,5 в 18 степени. Какого размера компания была, например, в 2019 году?
2: Я могу посмотреть. 5 лет назад. Я могу посмотреть, чтобы не ошибиться.
1: У тебя есть записано?
2: Да, у меня есть записано.
1: Интересно.
2: Прошлый год мы росли там на 54%. Позапрошлый тоже на 53%. То есть вот этот год, но он у нас пока проседающий будет. Хотя цель тоже стоят амбициозные. 2019 год 23 миллиарда выручка была. Угу. Вот.
1: Видишь,
2: без НДС. Да.
1: Получается,
2: мы за последние 6 лет выросли в 10 раз. За 6 лет мы выросли в 10 раз. Вообще, вот мы в целом в жизни сильно недооцениваем, на мой взгляд, сложный процент.
1: Да.
2: Ты точно это хорошо понимаешь, знаешь. То, что можно сделать там за 7 лет, это фантастика. Но человек, он хочет либо сделать это за завтра, да, либо там за месяц. Но если каждый день делать на 1% больше, чем вчера,
1: да,
2: то за год ты делаешь, по-моему, в 35 раз больше, да, чем в самом начале.
1: А это самая большая сила в космосе. Сложный процент.
2: Да.
1: 100%. Это самая большая сила. И для тех, кто не знает, расскажи вот коротко там топ-3 факта про все инструменты, что характеризует компанию.
2: Если мы говорим про такие основные цифры, которые мы себе всегда ставим, наши ежегодные цели, это NPS, Net Promoter Score.
1: Да, сколько у вас сейчас?
2: У нас 90%.
1: 90%, это очень высоко. Мне кажется, у вас методология какая-то неправильная.
2: Ну, вроде в порядке.
1: Да. Но я 90 такого не видел. В электронной коммерции средняя там 65-60.
2: Да, я знаю,
1: что у Амазона там, по-моему, 65.
2: У нас действительно высокий. То есть там 90%, при этом в B2B он 85%. В B2C он 90.
1: Это значит,
2: 92.
1: 9 из 10 клиентов готовы вас рекомендовать. И они это делают. У вас в основном рост за счет того, что люди рекомендуют друг другу.
2: Все верно. То есть методология абсолютно корректная. Мы спрашиваем, насколько вы готовы рекомендовать компанию по 10-бальной шкале.
1: Да. Нет, это я уверен, что вы спрашиваете правильно. Вопрос, кого вы спрашиваете. Если спрашивать только тех, кому доставили быстро, все хорошо, тогда...
2: Нет. Это отдельный процесс в компании, очень важный. Мы спрашиваем тех, кто заказывал и даже не получил заказ. И, конечно, тех, кто уже получил заказ. Mm-hmm. То есть это внутренний показатель. Мы каждый день получаем по несколько тысяч фидбэков обратной связи, и каждая обратная связь, каждое обращение в течение суток закрывается. Соответственно, еженедельно по итогам всех этих фидбэков есть структурированный отчет, где топ-менеджеры получают 1, 2, 3, 4, 5, что в топе по обратной связи, что выпадает. То есть я даже каждый день, каждый четверг могу показать, этот отчет присылает руководителя клиентского сервиса. Ну и, соответственно, я там сразу четко вижу, что где происходит.
1: Хорошо, значит, вы клиентоцентричная компания, и у вас первый показатель NPS. Царь KPI, NPS, и у вас там сейчас 90%. Да. Это было когда-то меньше? Или вот сейчас?
2: Если быть честным, сейчас 89,5, ну там 89,6. Было, то есть он проседал и дальше возвращался.
1: Хорошо, вторая цифра. Как...
2: Второй показатель ключевой – это ENPS, Employee Net Promoter Score, уровень счастья команды как раз. Он у нас меряется по 5-бальной шкале, да, соответственно, мы задаем 10 вопросов, и сейчас ENPS 4,67 из 5, 4,67 из 5. Это второй основной показатель, он каждый квартал измеряется, и мы четко видим по каждому отделу, по каждой дирекции, по всей компании, что происходит, соответственно, где какие вещи не отрабатываются. То есть где там человек не получает обратную связь, где человек не понимает, как ему развиваться, где уровень зарплат недостаточный, где, соответственно, человек там...
1: Да. Сейчас на складах вот суперинфляция была.
2: Она и продолжается.
1: Как вы с этим вообще работаете? Это такой
2: у нас есть...
1: вопрос номер один для многих предпринимателей сейчас. Все зарплаты стремятся в сторону 200 тысяч рублей. Как вы с этим работаете?
2: Да, у нас есть внутреннее правило положения мотивации, что мотивация в компании должна быть рынок плюс 10%. То есть мы всегда идем по верхней планке рынка. То есть вот зарплата такое базовое, должна быть...
1: Как только меняется рынок, вы
2: поднимаете. Сразу поднимаем, да. И сейчас процент затрат на складскую логистику за последний год вырос серьезно. Это основной кост. Это, конечно, серьезно повлияет на текущий год, на чистую прибыль. Но если там год назад зарплата была 60 тысяч у сотрудника склада, то сегодня средняя зарплата 100 тысяч. И она продолжает подниматься. То есть сейчас средняя зарплата сотрудника склада, вот в Домодедово, то, что мы реально человек получает, это от где-то порядка 100 тысяч. Там кто-то получает и там, понятно, 200-250 единиц лучшие. То есть у нас еще есть там правило, что лучшие должны получать X3 к базе. Ну, самые лучшие, те, кто дает сверхрезультат. Вот, но это отдельно. То есть да, зарплаты повысились, и дальше тренд будет. В целом сейчас рост рынка зарплат, я думаю, все это хорошо знают. Соответственно, где-то мы увидим порядка 20% по этому году рост фото.
1: Что вы будете делать, если вдруг пойдет вниз, если это будет, ну, когда-нибудь видел, когда вниз?
2: Я ни разу такого не видел, но мы всегда честно говорим, что если там зарплата пойдет вниз, мы будем понимать, что средний уровень подупал, то тоже мы, наверное, будем корректировать. Но такого ни разу не было. Ни разу.
1: Прикольно. Ну вот NPS, да, вы, да. Вы прям заморочены на сотрудниках, на их комфорте, там, благополучии.
2: Знаешь, я надеюсь, что да. То есть, почему я так говорю? Потому что есть там мое понимание, ты хорошо, я думаю, знаешь, есть там понимание акционера, я акционер, да. Есть менеджмент, да, есть генеральный директор, менеджмент, там команда, соответственно. Мы специально описали, стандартизировали основные вещи, сделали чек-листы, что должно регулярно работать в компании. И вот тот же ENPS, да, когда ты смотришь по четкому обратной связи, что происходит.
1: Вы делаете это анонимно, да, там, чтобы...
2: Анонимно, по желанию, и, соответственно, это не влияет на зарплату. Тоже важно. То есть это не влияет на зарплату руководителя. Если там у человека в команде ENPS очень низкий, да, то, очевидно, все же всегда от руководителя, правильно? Как приходит в компанию, уходит от руководителя. То с руководителем сразу начинает работать HR-бизнес-партнер, который вместе с ним четко прорабатывает, помогает ему довыстроить ритуалы, да, обучает его и так далее. Но это не влияет на зарплату. Ну, конечно, если там у человека низкий ENPS, абсолютно точно у него и результаты никакие. Вот. Да, и третий – это наш рост.
1: Угу. То есть наш рост, именно рост.
2: Да, именно рост. Пока всегда это мы сохраняли рост год к году.
1: Угу. Ну, я поздравляю тебя по-любому.
2: Спасибо.
1: Ты дошел до своей мечты, всего лишь это заняло 17 лет.
2: 18.
1: И видно, что большие прям начинаются шаги вот после 10 лет жизни компании. Там до 10 лет компания, она так ищет себя, формируется команда, там какие-то там, да, есть, нашла бизнес-модель, юнит-экономика где-то это сложилось, да. Ну и обычно компании доходят до какого-то размера, предположим, 100 миллионов долларов, да, там 10 миллиард рублей. А потом начинается там, уже в год растут на 10 миллиард рублей, да, потом ну, как бы, и когда компания становится 15, 17, 20 лет, и потом раз компания 200 миллиард рублей, 300 миллиард рублей, и это даже не ощущается уже с точки зрения, вот предприниматель уже не ощущает вот эти там шаги, как такие большие, но многие до этого не ходят, есть действительно такая культ быстрых результатов.
2: Да, и тоже сделаю акцент, у тебя, по-моему, делай, просто делай. Вот эта история была. Предприниматель в целом, ты писал, да, выходит там на нормальную, адекватную какую-то первую прибыльность через 15 лет. Там, по-моему, да, ты описывал.
1: Да.
2: Вот. Вот в нашем случае то же самое. Мы там вышли на какую-то адекватную прибыльность через 17 лет. Я имею в виду для акционеров, для основателей.
1: Я у многих вижу предпринимателя такую историю, что долгое время практически ничего. Реинвестиции. Чтобы расти 50% в год, ну, нужно вечно реинвестировать. Получается очень длинная серия, где, ну, мало, а потом раз, и становится так много, что не потратить. Я знаю предпринимателей, у которых там первая дивиденда была там 100 миллионов долларов, да, сразу. И получается, очень многие на это смотрят, думают, это как-то скучно, да, ты должен 17 лет терпеть, лучше такой быстрый успех, купить себе там Louis Vuitton, Ferrari, погонять, какой-то кайф поймать. Потом эти же самые 17 лет проходят, только у тебя 17 разных фейлов в попытке быстрый результат сделать.
2: Если человек занимался не тем, что он любит, то у него внутренняя огромная фрустрация, кризис жизненный, кризис семейный, кризис смыслов, и возникает ситуация еще хуже. Вот, поэтому, да, такая история. Это я про ту сторону, что важно, когда двигаешься, все-таки любить то, что ты делаешь, и идти туда не за деньгами, за Луи Виттоном, за, там, не знаю, какими-то дорогими понтовыми вещами, да, которые типа, как кажется, доставят тебе счастье, человеку доставят счастье. А идти туда, потому что тебе хочется, да, потому что тебя это заряжает. Ты видишь там какое-то лидерство, пользу, миссию, предназначение, свое развитие. Вот это тогда круто. И тогда этот путь может быть долгосрочный. А как оказывается, это точно быстро приходит. Луи Виттоны, дорогие вещи, они не доставляют много счастья, да? Потому что счастье — это что? Счастье — это эмоция, ну, в моем понимании. Эмоция доставляется чем? Оно доставляется внутренним ощущением какого-то тепла, радости, такого гармонии, драйва. Это приходит либо благодаря людям, либо благодаря победам, либо благодаря какому-то такому внутреннему осознанию своих достижений, своей пользы, да. Поэтому, когда ты что-то себе дополнительно покупаешь, ну да, ты, конечно, на какое-то время выделяешься для других и свою какую-то детский комплекс закрываешь, но он очень быстро уходит.
1: Ты думаешь, что люди будут восхищаться тобой.
2: Да, да. А по-настоящему то внутри радость, она возникает только когда ты от людей искреннюю там благодарность получаешь, искреннюю пользу свою видишь, либо фиксируешь какой-то результат. Вот это, я думаю, что настоящий кайф.
1: Однозначно. И человеку, у которого есть 55 тысяч соакционеров, Луи Виттон уже не нужен, понимаешь? Тебе и так хватает драйва. Хотел поговорить про самое начало, да, потому что все-таки... ну да, ты был не один. Сколько было основателей? Сначала два, потом третий добавился?
2: Ну да, там третий основатель, можно сказать, почти сразу пришел, Александр.
1: Какое преимущество, если есть несколько основателей? Ну, в самом начале это получается... рабочая сила, да, главное, там, только вы и есть, да. Но почему ты, например, решил не один идти, почему в партнерстве?
2: Ты знаешь, я себе такой вопрос не задавал. Основное, наверное, почему в партнерстве? Потому что там у тебя есть какие-то сильные стороны, у партнера есть сильные стороны, и вы друг друга дополняете. Для меня, наверное, основная вот в начале польза партнерства тоже была в том, что когда я устал, там, валюсь с ног, партнер где-то может подхватить и продержать. Да. Когда он валится с ног, я могу подхватить и продержать. А вот, безусловно, в партнерстве самое главное — это ценностная история. То есть вот мы с Александром, с партнером, мы с ним 30 лет, можно сказать, вместе. А вот моя мама, учитель музыки, она была концертмейстером у него, когда он играл на саксофоне, да. И мы там с одной школы, там ценностная история достаточно совпадает сильно. Вот. А так, ну вот в этом плане там партнерство, оно важно с точки зрения какого-то и взаимной поддержки, ну и этот гораздо драйвовее.
1: Какой риск вы вначале взяли? Вот вы вначале взяли, решили делать интернет-магазин. Тогда все делали интернет-магазины, это был период интернет-магазинов.
2: Ну, ты знаешь, мы, смотри, молодые ребята, мне 20 лет. Я учусь на третьем курсе физтеха. Соответственно, думаем над тем, куда идти дальше, как выстраивать свою жизнь. Я точно знал, что будет свой бизнес. Я это знал еще со школы. Это было в моих целях. И это было...
1: Почему? Почему? Это интересно.
2: Почему свой бизнес?
1: Да, вообще-то. Как ты это знал? У меня будет свой бизнес. Почему? Почти никто так не думает.
2: Я думаю, что это было как-то заложено от родителей, от мамы, да, то, что она так мне всегда внушала, что я способен сделать что-то великое.
1: Интересно, обычно мамы, наоборот, оберегают от опасности.
2: Да,
1: на деревья не лазь, туда не ходи, поздно не приходи.
2: У меня мама учитель музыки, при этом у нее была фантастическая вот, ценность, это развитие. Развитие, и она, вот, знаешь, как там были времена, когда и хлеба дома не было, но если нужно было там найти денежку для того, чтобы купить книгу или там какую-нибудь пойти секцию, вот на это, не знаю, там невозможное, но делалось. Все для того, чтобы вот дети развивались. И это было, ну, как у учителей. Вот у меня такая достаточно, с одной стороны, типичная история предпринимателя, а с другой стороны, уникальная. Да, То есть вот как я формировался? Я сейчас хорошо это понимаю. Да? Есть родители, соответственно, есть там мама, в первую очередь, которая дает огромную любовь, фантастически огромную любовь, заботу, развитие. Ты это очень ценишь, чувствуешь, и ребенок как формируется, развивается, в этом расцветает. С другой стороны, есть серьезная бедность, да, ну, то есть родители, бюджетники, мама и папа, учителя, там 96-й год, например, вообще год целый не платили зарплату в стране. То есть бюджетникам реально целый год не платили зарплату. Что это значит? Это значит, что есть высокий уровень бедности, желание как и отблагодарить родителей, да, и, соответственно, самому выбиться и сделать что-то, чтобы такого больше не происходило. Вот это вот формирует предпринимателя, когда у тебя, с одной стороны, много любви, а с другой стороны, огромная жажда доказать и выйти, и сделать, чтобы, соответственно, вот такого больше не происходило. Ну и, понятно, создать хорошие условия для своей семьи.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

Будете в рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в Дагестане находится дагестанский форт «Боярд», а именно 8-й цех завода «Дагдизель», который строился как пристрелочная станция для испытания морского оружия, самых современных тогда парогазовых торпед? Место для 8-го цеха выбрали не случайно. Поскольку торпеды необходимо испытывать непосредственно в море, цех был построен прямо в Каспийском море, в 3 километрах от берега. Рассматривалось несколько вариантов размещения станций в Баку или Каспийске. Серго Орджоникидзе, народный комиссар тяжелой промышленности Советского Союза, на совещании у Сталина предложил строить здесь. Место стратегически важное, не так близко к границе Союза, как Баку, ближе ко всем коммуникациям и находится в незамерзающей части Каспия. Общая площадь 8-го цеха составила больше 5000 квадратных метров, высота вместе с вышкой почти 42 метра, толщина подводных стен 1,5 метра, толщина стекол в окнах 7 мм. Цех был оборудован лифтом, кинотеатром, столовой, общежитием и библиотекой. Одновременно на станции могли находиться до 60 человек. В 1966 году работа в цехе прекратилась вовсе. Еще 10 лет цех пустовал под охраной и в 1976 году окончательно закрылся.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Лекции Джордана Питерсона собирают миллионы зрителей и слушателей по всему миру. Его книга «12 правил жизни. Противоядие от хаоса» переведена на более чем 40 языков и разошлась тиражом более 5 миллионов экземпляров. А одно его выступление стоит от 175 до 150 тысяч долларов. Профессор психологии щедро делится советами, которые меняют жизни людей. Порой они отличаются от того, как мы привыкли смотреть на этот мир, и в этом находит неповторимость профессора психологии. «Не будьте рабом глупых правил», — так заявляет Питерсон, призывая людей смотреть шире идей, которые бытуют в нашем обществе, и каждый день искать новые способы своего совершенствования. А начать профессор предлагает с привычек для вашего тела. Джордан Питерсон говорит, что любой успех начинается с вашего мозга и тела. Улучшить свою память, когнитивные функции и расширить диапазон концентрации можно благодаря нескольким простым, но очень дельным советам. Питерсон советует просыпаться каждый день в одно и то же время, желательно по утрам. Ваш завтрак должен быть полноценным, а во время приема пищи избегайте большого количества углеводов и сахара, особенно с утра. Питерсон уверен, что эти две простых привычки способны вывести вас на стабильное эмоциональное и физическое состояние. Именно оно требуется каждое утро, чтобы достичь значительных успехов. Анализируйте себя. Профессор Питерсон настоятельно рекомендует сравнивать себя с собой вчерашним, а не с кем-то сегодняшним. Постоянное сравнение себя с другими – мрачная реальность нашего времени. Мы всегда находим кого-то, кто лучше, чем мы. В итоге каждый раз чувствую себя хуже других. Для начала осознайте тот факт, что вы всегда найдете того, кто будет что-то делать лучше вас. Поймите, что так будет всегда, потому что это заложено в человеческом поведении. Отпустите такие мысли, прекратите бессмысленное сравнение себя с другими людьми. Как только вы осознаете этот принцип, жить станет проще, а достигать поставленных задач легче. На самом деле самое важное – это то, насколько мы выросли по сравнению с тем, какими мы были в прошлом. Питерсон советует ежедневно находить то, что можно в себе немного улучшить. Более того, записывайте эти мысли, чтобы понимать, к чему двигаться. В долгосрочной перспективе это приведет к значительным изменениям в вашей жизни. Займитесь своим ростом. Этот совет отлично дополняет предыдущий. Джордан Питерсон подчеркивает важность роста, но не путайте это понятие с успехом. Ваши внешние достижения, такие как крупные суммы на банковском счете, внешний вид или влияние в обществе, ничего не значат, если у вас нет внутренней самореализации. Питерсон подчеркивает, что настоящий успех приходит тогда, когда наряду с материальными достижениями мы растем умственно и духовно. Все это взаимосвязано, и если развиваться, то только во всех направлениях одновременно. Поэтому, чтобы победить в жизни, займитесь своим ростом. Слушайте других. Мудрые люди снова и снова подчеркивают силу умения слушать. Питерсон закрепляет эту мудрость в своем правиле. Предположите, что человек, которого вы слушаете, может знать что-то, чего не знаете вы. Слушать и быть понятым – жизненно важные потребности человека. Когда мы слушаем других, они не только чувствуют, что их понимают, но и знакомят нас с новыми идеями. Частенько гениальные мысли рождаются в момент разговора, обмена мыслями и опытом. Не пренебрегайте этим советом. Чтобы научиться слушать, полезно будет делать итог в разговоре с собеседником. Это позволит убедиться в том, что вы полностью поняли оппонента, а также прояснит вашу мысль. Научитесь писать. Питерсон считает этот навык одним из самых необходимых в 21 веке. Профессор объясняет это тем, что письмо способствует запоминанию и помогает организовать свои мысли. Чтобы что-то хорошо написать, нужно прежде всего подумать, о чем вы пишете. А чтобы подумать, необходимо об этом где-то узнать, прочитать, провести исследование. После вам необходимо применить свои креативные навыки, чтобы создать хороший текст. Вместе с этим информация, вкладываемая в буквы, слоги и предложения, должна быть отфильтрованной, полезной и упорядоченной. Более того, если вы умеете хорошо писать, вы можете выступать публично. Весь этот процесс помогает организовать работу мозга, прояснить свои мысли. Казалось бы, мы просто пишем. Но сколько процессов на самом деле задействовано? Если вы умеете писать, у вас есть сила, убежден Питерсон. Перестаньте делать то, что вам не нравится. В своей книге «За пределами порядка» Джордан Питерсон призывает людей перестать тратить время на то, что им не нравится делать. Особенно это касается карьеры. «Жизнь слишком коротка, чтобы заниматься тем, что не приносит удовлетворения», считает профессор. «Если вы не получаете удовольствия от своей работы, вы не сможете выкладываться в нее на полную. Мало того, что ваше эмоциональное состояние будет на дне, вместе с этим и финансовые успехи тоже не будут блистать». Человек без желания и мотивации не хочет делать большего, чтобы получать большее. Этот урок применим во всех сферах жизни. Подумайте прямо сейчас о том, приносит ли удовольствие то, чем вы занимаетесь. Если ответ однозначно позитивный, значит вы на своем месте. Остается поднажать и добиться финансовых успехов. Осталось совсем чуть-чуть. Если есть сомнения или точное понимание, что вы не на своем месте, немедленно начните менять свою жизнь. Правда перед самим собой сделает вас свободным и готовым достигнуть новых вершин. Риск делает вас выносливыми. Оставьте детей в покое, пока они катаются на скейтборде. Довольно интересный совет от Питерсона. Суть его заключается в том, что профессор проливает свет на человеческую склонность получать удовольствие от некоторого элемента опасности и извлекать из него уроки. Мы живем в небывалом комфорте по сравнению с нашими предками, и это делает нас слабыми, говорит Питерсон. Смысл этого правила заключается в том, чтобы позволить нам и нашим детям подвергаться определенному риску. Это способствует формированию устойчивости. Мелочи спасут вашу жизнь. Когда все идет наперекосяк, Джордан Питерсон советует обращать внимание на самые мелкие детали, которые приносят радость. Часто жизнь бросает нам вызовы, которые выматывают. Разбираться в кризисных ситуациях сразу не самое лучшее решение. Вместо этого нужно замедлиться и сосредоточиться на том, что находится перед нами. Решайте проблемы понемногу и старайтесь делать то, что скрашивает ваш день. Потихоньку ваш пазл будет складываться, и жизнь начнет улучшаться.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Аналитическое агентство IANA прогнозирует, что в этом году российский рынок компьютерного зрения увеличится на 29% и достигнет 28 миллиардов рублей. Основной движущей силой станут системы, которые распознают видео на производстве, в транспортной сфере и в рамках концепции умного города. Главным потребителем технологий остается государство, которое составляет 32% от общей выручки рынка. Однако в ближайшие годы темпы роста могут снизиться из-за появления универсальных моделей, которые способны распознавать объекты без необходимости дополнительного обучения на больших объемах данных. В агентстве отметили, что такие решения проще и экономичнее в реализации, поэтому часть спроса может перейти от разработчиков специализированных систем к поставщикам универсальных моделей. В прошлом году рынок компьютерного зрения вырос на 43%, достигнув 22 миллиардов рублей.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: У некоего правителя было 20 сыновей. Незадолго до смерти он призвал их к себе, протянул колчан со стрелами и промолвил: «В этом колчане 21 стрела. Пусть самый слабый из вас вынет одну стрелу и сломает ее». Так и сделали. Стрела без труда сломалась. «Теперь, — продолжил правитель, — пусть самый сильный из вас сложит вместе все остальные и сломает их». Как ни старался самый сильный из сыновей, но сломать все стрелы вместе не удалось. Тогда отец сказал: «Сломать одну стрелу легко и просто. Сломать сразу 20 стрел не под силу даже богатырю. И потому завещаю вам жить, не разлучаясь, и быть всегда во всем заодно. Тогда даже самый могучий враг не сможет причинить вреда вашему царству».
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Пакистане. Принятой формой приветствия в деловой среде Пакистана является рукопожатие. Рукопожатие обязательно сопровождается устным приветствием. «Ассаламу алейкум», что означает «мир вам». В ответ нужно произнести «у алейкум ассалам», что значит «и вам мир». При обращении к партнеру, особенно в ходе первых встреч или в ситуациях официального общения, сначала называют должность, звание или степень, и только после этого фамилию партнера. В деловой практике Пакистана обмен визитками происходит, как правило, в начале встречи. Визитные карточки должны содержать всю необходимую стандартную информацию, включая фамилию и имя, должность, название компании, актуальные контактные данные. В пакистанской культуре общения личные темы не являются темами табу. Могут спросить о том, женат ли собеседник, сколько у него детей, какое у него образование и даже поинтересоваться насчет того, какие религии приняты в культуре собеседника и какую религию он исповедует. На начальном этапе развития деловых отношений пакистанцы, как правило, ведут себя несколько формально и довольно сдержанно, считая, что проявление эмоций, в том числе громкая речь и экспрессивное поведение, являются свидетельством незрелости и отсутствия опыта. В пакистанском обществе, безусловно, акцент сделан на отношениях между людьми, и для их поддержания важно быть тактичным, уходить от резких суждений и вообще не выражать свои мысли слишком прямолинейно.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вы замечали, что некоторые люди цепляются за свои беспокойства? Они все время говорят об этом и не могут это отпустить. При неудаче они начинают ныть: «Это конец, все пропало», или если кто-то сказал им что-то неприятное, им трудно перешагнуть через это. Хотите совет? Спрашивайте себя по любому поводу: «Это полезно для меня? Это приносит мне пользу?» И если что-то вам не полезно, забудьте об этом. Выкиньте из головы все, что не приносит вам пользу, все, что мешает вам развиваться и не повышает качество вашей жизни. Неважно, что это. Это могут быть люди, которые постоянно негативят, и в их головах только проблемы. Они не могут перешагнуть через них. И в итоге проблем становится еще больше. Вы притягиваете то, на чем сконцентрированы. Мы получаем то, во что вкладываемся. Зачем концентрироваться на том, что не приносит вам пользу? Задумайтесь. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что, фокусируясь на том, что не приносит вам пользу, вы совершаете страшную ошибку. Вы притягиваете к себе еще больше проблем. Можно обвинять других людей или обстоятельства. Не-а, только вы — источник всех своих проблем. Один человек, который посоветовал мне прочитать эту книгу, Рэй Стэнфорд, постоянно мне говорил: «Боб, ты сам источник своих проблем, и только ты сам их решение». У меня ушло 5 лет, чтобы это понять. Но понял. И знаете что? Я и есть проблема, и только я ее решение. Хватит держаться за то, что вам не полезно. Выкиньте это. Знаете, в чем красота индуктивной логики? Вы сами выбираете, что вам принять или отвергнуть. В этом вся прелесть. Вы сами фильтруете все то, что приходит в ваш мир. Принять или отвергнуть — выбор за вами. Избавляйтесь от всего, что не приносит вам пользу. Классный совет. До свидания.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

будете в Карабудах-Кенте, не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: отборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Цатаних – аварское село Унцукульского района Дагестана, расположенного на реке Енжирух, в 25 километрах к юго-западу от районного центра села Унцукуль. Село Цатаних было основано посланцами из соседнего аула Тануси. По преданию, 10 дворов из него было переселено в Цатаних для удержания местности. Это было приблизительно в V веке. Свидетельством столь древнего существования аула являются многочисленные трассы для земледелия по горным склонам. Это дело рук не одного десятка поколений земледельцев. До настоящего времени сохранились развалины башен, на которых зажигались сигнальные огни во время опасности или приближения врагов. Во времена Кавказской войны на территории аула были расположены русские войска. Они построили крепость и стратегическую дорогу в село. Его до сих пор называют Гурус-Нух – русской дорогой. На окраине села есть обрыв, который тоже называют русским. По рассказам старцев, зима в этих горах всегда была очень суровая. Говорят, во время очередных военных действий русское войско отступало и, не увидев из-за сугроба обрыва, провалились в него. Так он и получил свое название. В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гаджи» упоминается, что на Великую Отечественную войну из этого маленького аула ушли 52 человека. Вернулись домой лишь 25.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давай еще про компанию немножко, хочу вот разобраться. Значит, растете, команда набирается, партнеры включены, все прекрасно. Давай еще вот до сделки там с ВК и так далее. В какой момент вы начали впервые ставить какие-то такие вот себе масштабные планы и цели? Потому что, насколько я сейчас понимаю, как бы вы уже, ну, как бы такие, корпоративная у вас структура, там все дела. Сейчас это уже понятно. Но вот еще до этого момента, где вот первый этап, когда вы поняли, что мы просто от онлайн-школы, которой мы зарабатываем деньги, у нас есть план на следующий месяц, дай бог, на полгода, мы переходим все-таки к каким-то уже таким более долгосрочным целям и ориентирам.
2: Этого не было до сделки с ВК. Я бы сказал тебе так.
1: Как вообще случилась сделка ВК в таком случае? Потому что, смотри, мое восприятие, как происходит, по крайней мере, в российском, там, например, в американском пространстве, я понимаю, что ты можешь прийти с идеей, и в целом есть шанс, что тебе дадут деньги. Если у тебя есть какой-то MVP и трекшн, тебе точно дадут деньги. А если у тебя есть долгий трекшн, то там вообще странно, что у тебя еще нет денег. В данном случае у вас есть компания, значит, она... Сколько на момент сделки у вас было людей уже?
2: Ну... Я не знаю.
1: Ну, примерно, порядка. Ну,
2: пара сотен, может быть.
1: Пара сотен человек. Выручки на тот момент, я помню, что оценили, по-моему, порядка 4 миллиардов. Значит, 25% вы продали плюс-минус за миллиард.
2: Оценили стоимость компании, ты имеешь?
1: Да. Да, в 3,5, по-моему, что-то такое. 25% вы продали за 950 миллионов, я помню, что какие-то такие цифры. Ну, то есть, даже если это там условно на 4, под миллиард вы уже тогда делали. То, что это какие-то такие цифры.
2: Выручка, да, выручка была больше миллиарда.
1: Тогда. Вот, соответственно, и при этом, ты говоришь, у вас на тот момент еще не было с какой-то системы структуры, у вас не было какого-то долгосрочного планирования. Нет. Как вообще появилось?
2: Ну, была система и структура, но просто ее не было вот в том виде, в каком надо.
1: Ага.
2: То есть куча всего замыкалась на мне, например, на партнерах. Ну, то есть, условно, смотри, ну, там сейчас как? Есть там SEO, SEO минус один, это, условно, там топ-менеджеры. Топ-менеджмента не было вообще как такового. А дальше идут там SEO минус два руководители, которые, по сути дела, там выполняют основную руководящую функцию, на самом деле. И просто 20 человек подо мной. Вот. Вот такая структура была.
1: Ага, то есть структура в целом имеется, но не подходящая под вот эти корпоративные регламенты.
2: Да нет, не то, что под регламент, просто под реально работающую модель. Потому что если мы говорим о том, что надо расти, развиваться и делать реально нормальную большую компанию, то, конечно, там я и подо мной 20 человек, это нереалистично. Я не могу проконтролировать 20 человек. Ну, это просто никак. Поэтому это была просто не ок-структура. Но она была, и она работала.
1: В какой момент появилась ВК, и вообще как это произошло все?
2: Тут хотелось бы оговорить такую штуку очень важную, что довольно много бизнесов делается под продажу. Для меня понимание того, что существует такой феномен, как продажа бизнеса, вообще не существовало. То есть у меня не было такого понимания, что можно бизнес в теории продать. Рассматривался бизнес очень просто. Я читал учебник по обществознанию. Предпринимательство – это деятельность, направленная на получение прибыли. Все, для меня все очень просто.
1: Формула полностью удовлетворяет мои запросы.
2: Да. То есть, в принципе, как бы все. И задача была просто как бы зарабатывать. Условно, делать так, чтобы это был нормальный работающий бизнес, который приносит, типа, прибыль мне и при котором все там довольно счастливы. По поводу, значит, сделки с ВК, там как история получилась? Мы живем, не тужим, у нас прибыльность, все хорошо. Там как было, так и есть в этом плане. Ну, тогда, конечно, маржа была повыше намного. Сейчас расходов больше стало из-за того, что структура более сложная. Но концептуально написал Алексей Милевский, на тот момент инвестиционный директор Mail.ru, написал ВКонтакте мне какой-то чел для меня. То есть какой-то чел мне что-то написал. Я такой, типа, зашел, что-то там купить. Я думаю, блин, а зачем мне... Ну, продавать, у меня же есть деньги. Нет, мне неинтересно. Типа, все, я написал. Большое спасибо, что написали, но мне это неинтересно.
1: А он написал с предложением «хотим купить»?
2: Ну, типа того.
1: Ну, типа.
2: Ну, да, ну, как бы в сторону того, что давайте пообщаемся там, как, что можно было бы делать вместе. Я говорю, зачем? Ну, я себе говорю, зачем? Мы и так хорошо живем. Вот. Что-то хожу, я прям помню даже этот момент. Я ходил что-то по дому своему, какой-то фигней занимался, что-то типа вещи гладил. И он пишет, типа... Ну, окей, могли бы сделать вместе что-то большое. Я такой, понятно. Хожу, и такой что-то... Блин, написал так неприятно, ну, окей. Типа, получается, как будто я... Ну, что-то со мной не так, что ли? Как будто я что-то ему не так сказал. Ладно, думаю, что-то с кем-то пообщался, созвонился. Ну, написал ему, ладно, Алексей, давайте как бы увидимся, встретимся. И как бы, по сути... В этот момент зародилась первая там какая-то процесс, первый процесс к тому, что, ну, будет в будущем сделка. Мы приехали в Москву, у нас красивый ролик про Homeschool, мы что-то там засняли, приехали, типа, им презентовать.
1: ВК.
2: ВК. Угу. Ну, получается, Алексею Милевскому и его коллеге на тот момент,
3: так.
2: Андрею. Вот, мы приехали, презентовали. Сначала они посмеивались. Посмеивались в каком контексте? Ну, ролик у нас был, возможно, смешной. А не того, что мы просто его сняли, и что-то, типа, мы хотели вот круто, типа, показать.
3: А ролик там, про что там за ролик был?
2: Ну, просто, типа, вот мы Homeschool, наши ценности такие-то. Вот. Все, я вижу, что, ну, им как бы это забавно. А мне обидно. Ну, я напыщенный, я нарцисс, знаешь, я... Ну, я до сих пор нарцисс, как бы, в любом случае, это такая моя нарциссическая сторона, никуда не пропадает.
3: Я-то вообще-то ролик вам подготовил, вы что-то позволяете.
2: Перешли к цифрам, цифры им показали. И в этот момент все поменяли, мы поменялись ролями. Потому что они думали, что мы сильно меньше, чем как бы мы есть.
1: Угу.
2: И мы оказались для них достаточно, ну, типа, крупными. И в этот момент мы начали говорить на равных. Это была такая для меня победа. Мы уехали. То есть над нами больше не смеются. И что-то начали просто обсуждать сделку. Типа, ну, стоит, не стоит, как что сделать. Вот. Обсуждали сделку. Год готовились. Ну, и просто она прошла. У нас вышли два акционера. Артур и Илья как раз-таки. А нас осталось с Мишей двое. Мы с Мишей продали 0%. Вот, все 25% были Артура и Ильи. И просто для них как бы произошел такой классный выкуп. Вот. А для ВК классное приобретение. Понятно, что были тогда планы. То есть все это делалось для того, чтобы потом когда-то выходить на IPO. Потом, ну, ты знаешь, что произошло? Потом произошло, не помню, какое число, февраля. И все изменилось. Сменилось руководство ВК, все еще сильнее изменилось. И в этот момент все дальнейшие планы по IPO, по каким-то там продажам долей бизнеса и так далее, они полностью рухнули. На тот момент, если честно, для меня просто мир рухнул в какой-то степени, потому что я жил уже в конкретных цифрах, сколько денег я получу за дальнейшие сделки, типа. Ну, там были условия как бы какие-то, да? И мир рухнул, денег, получается, никаких я не получу. Началась очень сложная там геополитическая ситуация, и непонятно, что будет вообще дальше. Ну и, конечно, это был такой тяжелый период, когда стало ясно, что там никакого IPO нам не светит. А потом, еще спустя какое-то время, я вдруг осознал, насколько это подарок судьбы был для нас. Потому что на сегодняшний день, ну, честно говоря,

0: подготовки. И, соответственно, ты понимаешь, что, что вот глобально нужно все перестроить, нужно как бы уже подойти ко всей этой истории по уму, скажем так, да, уже построить как по учебнику такую понятную структуру. Mm-hmm. Но как бы при этом, несмотря на то, что вы уже были достаточно большие, у вас вы все равно молодые, как бы еще без какого-то большого менеджерского опыта. Каким образом вы решили вот эту вот довольно-таки сложную, на самом деле, на мой взгляд, задачу? Потому что ты переходишь из стадии «мы здесь просто бежим вперед и зарабатываем деньги» в стадию «это вот должно превратиться как бы в такую в корпоративную историю». Как вы вообще подходили к этому вопросу?
1: Ну, через боль. Просто через боль. То есть первое, там, мы нанимали финансового директора, коего не было. Нам нужно было научиться там делать бюджеты. Приходили там новые директора, которые вносили какие-то свои просто лепты, приносили свои компетенции. Постепенно-постепенно, то есть, наверное, так, мои компетенции росли вместе с компетенциями людей, которые mm-hmm. приходили. Вот. Это был очень сложный год. И тут, наверное, главный и простой ответ — это просто через боль мы, типа, делали это, там, беря... Есть слово «беря», интересно? Беря, так сказать, знания отовсюду вокруг. Ты знаешь, я вот такую мысль поймал, что очевидно, что человек может быть эффективен, ну, определенное количество времени.
0: Угу.
1: И больше, чем ты можешь, ты не можешь. Ну, это факт, правильно? А если ты продолжаешь держать себя в тревоге в тот период, когда ты не можешь, и вместо того, чтобы дать себе отдохнуть, ты себя напрягаешь, это значит то, что ты и так не можешь. Ты продолжаешь вроде как дальше не мочь, но при этом ты не даешь себе отдохнуть. А значит, ты потом тоже не сможешь работать хорошо. Если ты хочешь эффективно работать, тебе нужно эффективно отдыхать. Ну, по-другому не работает. Мы все люди, и чем старше, я думаю, тем сложнее становится работать там большие объемы часов в сутки и так далее. Поэтому если ты не отдыхаешь, ключевая мысль в том, что ты себе вредишь. Ты хуже же делаешь результату. То есть ты думаешь, что ты такой герой, что ты не отдыхаешь, работаешь и так далее. А на самом деле ты нифига не герой. На самом деле ты просто хуже делаешь себе, компании, всем. И осознание этого дает тебе возможность побичевать себя за то, что ты себя бичуешь, и как следствие расслабиться.
0: Будем учиться у великих, как говорится. Возвращаю тебя обратно. Первую неделю в компьютерные игры, сериалы. Дальше как процесс развивается?
1: Ну, потом потихонечку. Знаешь, как там недели-две я прям вообще ничего не могу делать.
0: Угу.
1: Ну, у меня есть периодически какие-то встречи. Или бывают какие-то суперважные проекты в моменте, которые я не могу отпустить.
0: Ну, я понял, это скорее локальное. Три дня да, чилю, да. Потом бац, какая-то встреча
1: ну,
0: важная
1: не так,
0: на три
1: типа,
0: часа.
1: Три часа в день, например, иногда час в день, иногда пять часов в день. Ну, как, вот, как получится. Вот, а потом уже потихонечку мне начинает становиться скучно.
0: Угу.
1: Я такой, типа, блин, игры уже надоели, что-то хочется поделать, хочется поработать. И я начинаю уже как-то смотреть сам, потихонечку вот это посмотрел, эти цифры поизучал, то поизучал, и начинаешь сам находить себе просто кучу работы. И все заново, то есть постепенно. Ну, то есть просто разный период нужен на то, чтобы отдохнуть. Иногда, правда, нужен месяц. Но если я отдыхаю месяц, может быть, я до этого там даже месяц или два там впахивал просто как ненормальный.
0: Философско-практический вопрос для того, чтобы ребята, которые нас смотрят, могли немножечко за собой понаблюдать и проанализировать. Mm-hmm. Каким образом понять, что вот тут мне нужно отдохнуть, а и как бы не спутать это с тем, что я просто лентяй-лоботряс? Это сейчас не про тебя. Это
1: не, я понимаю. Я
0: просто... Ты, наверное, себе это фильтруешь, но интересно, вот такой, знаешь, непрошенный совет для тех, кто нас смотрит.
1: Да не, я просто почему задумался над тем, интересно, а ну типа, как вот у меня выражается лентяйство? Я вот не могу понять. Просто чтобы советовать, надо же прочувствовать эту штуку.
0: Конечно.
1: Вот я пытаюсь понять, как я лентяйство вообще.
0: Давай я тебе помогу немножко распробовать. Смотри, это история, когда тебе что-то надо сделать, но ты не делаешь, хотя тебе надо. То есть вот ты, получается, лентяй.
1: Но если ты объективно понимаешь, что тебе надо...
0: Да.
1: Ну, пожалуй, да. За исключением тех случаев, когда ты физически не способен уже это сделать.
0: Угу.
1: Ну, под физически я понимаю и психологически, эмоционально тоже. То есть угу. это все как бы у меня вместе идет. Если ты реально не можешь сейчас, никак, у тебя просто отвращение от всего, что ты делаешь, ну, иди отдыхай.
0: Угу. Вопрос с двойным дном, как говорится. Значит, бывает ситуация, что ты смотришь, понимаешь, надо это сделать, не можешь сделать, но причина не в том, что ты устал, ты просто дико не хочешь это делать. Бывает у тебя такое?
1: Ну, бывает, да. Грустная история.
0: Вот, в чем, давай здесь немножко поковыряемся, в чем соль? Что ты делаешь в такие моменты и почему наступает ситуация, когда что-то надо, а ты не хочешь?
1: Но тут есть два исхода. Первый исход — это я дотяну до тех пор, пока это не станет критично.
0: Классика жанра.
1: Самый простой вариант, да?
0: Да.
1: А второй вариант — это... Короче, есть такая картина классная.

0: У какого-то художника, не помню какого, но я могу потом скинуть ссылку на эту картину, где заяц бежит от летящего за ним орла. И у меня как-то был период, когда из-за своей лени до этого момента я довелся до настолько плохого состояния, что мне как будто, ну все, мне конец. То есть, типа, дальше уже, ну все. То есть, даже если я что-то буду делать, скорее всего, у меня конец. Уже никаких шансов спасти себя нет. И я просто уже как убегающий заяц от этого орла с ней бегу, и, скорее всего, меня ждет неминуемая смерть. Смерть в утрированном смысле, то есть, ну, как какой-то плохой, очень плохой исход. Там, падение бизнеса, типа, я не знаю, там, потеря всех денег, что-нибудь такое, да? И пережив однажды такой момент, ты себе рефлексируешь и запоминаешь, что ты больше на месте этого зайца оказаться не хочешь. И это просто, мне кажется, это штука, которую надо пережить, и потом ты просто перестанешь быть таким. Вот и все. То есть ты просто перестанешь лениться делать то, что по итогу. То есть тебе просто нужно понимать последствия. Все нужно понимать последствия своих действий и бездействия. И как бы вот.
1: Это та ситуация, которую ты в начале нашего разговора упоминал, что тебя подбило какую-то свою внутреннюю корону и был какой-то сложный этап.
0: Было несколько таких этапов.
1: А вот сейчас конкретно это что за ситуация была? С чем была
0: Не
1: связана?
0: могу.
1: Не могу, в
0: Не
1: смысле,
0: могу. Не могу рассказать.
1: чему тебя научила эта ситуация?
0: Нельзя, не дов... ну, нельзя доводить до такого. Ну, то есть, если ты не делаешь вовремя то, что ты должен делать, ну, у тебя будут проблемы.
1: А тебе не кажется, что в данной конкретной ситуации в большей степени тебя довела не столько сама ситуация, сколько твое вот это вот эмоциональное восприятие и твоя реакция на
0: Ну, подожди,
1: ситуацию?
0: а тут же объективно последствия ужасные.
1: Да.
0: Это же не
1: Но они же еще
0: фантазия.
1: не случились.
0: Ну, если я сейчас не исправлю, то конец же. То есть уже страшно. То есть это уже близко к пику.
1: Так.
0: Это уже близко к катастрофе.
1: Так.
0: В этот момент уже все. Для меня уже это катастрофа. Но это
1: Фраза.
0: да, ты прав, абсолютно, это мое восприятие.
1: Фраза, которая просто в продолжении будет фраза, которую я подчеркнул от тебя, но мне понравилась, я даже ее у себя опубликовал. «Не пускай страх в свою жизнь». Ты говорил, что у тебя где-то там она тоже там записана была там, или еще что-то.
0: Ни хрена себе.
1: Да-да-да.
0: Крутая фраза.
1: Ну вот,
0: Спасибо, что записал.
1: я тебе возвращаю, да, ты рассказывал, что у тебя то ли там на этом, на экране, то ли где-то на чехле там было написано четыре фразы, и вот не помню, ты говорил тогда, не помню, ты говоришь, не помню три, но четвертую помню, видишь, четвертую забыл, я тебе напоминаю, не пускай страх в свою жизнь, что вот это же вот история, это как раз пропустить страх в свою жизнь, что еще событие, скажем так, не произошло, то есть когда событие не произошло, а ты уже эмоционально реагируешь на потенциальные последствия.
0: Слушай, а вот у меня нет советов никому в этом, на этот счет, потому что я не умею с этим работать на сегодняшний день. То есть, когда просто-напросто меня охватывает эта штука,
1: Ага.
0: я не способен ничего с этим сделать. Я
1: Прикольно.
0: сам по себе очень эмоциональный человек, как бы, и, ну, вот если меня захватила эмоция, я ничего с этим не могу сделать. Ну, в смысле, не до такой степени, что я иду драться, условно говоря, но, типа, я ничего не могу с этим сделать. То есть, я эту эмоцию буду проживать. И я пока не решу проблему, скорее всего, меня не отпустит тревожность. Надеюсь, я проживу долго.
1: Очень круто, что тебе к 26 годам удалось сформировать такое твердое восприятие себя, команды, компании, того, что вы делаете. И это, конечно, достойно уважения. Очень круто, продолжай. Я искренне
0: Ты... Мы
1: восхищаюсь.
0: не пишем же уже,
1: Пишем,
0: да?
1: пишем.
0: А, все, я понял.
1: Ну, хочешь, не будем писать.
0: Ну ладно, давай писать.
1: Вот,
0: Ну мне
1: я...
0: нравится, я просто, ну, лестно, приятно.
1: Да-да-да. Нет, я искренне, на самом деле, восхищаюсь тобой и вашей командой, и тем, что вам удалось сделать. Поэтому прям очень круто. Поэтому я прям рад, что ты пришел. Рад, что мы так
0: Спасибо,
1: пообщались.
0: спасибо тебе, что позвал. Мне было очень приятно.
1: Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Дорожные новости.
1: В России растут цены на бензин, а дизель, наоборот, дешевеет. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правила господдержки в следующем году могут измениться. В «АвтоВАЗе» предложили увеличить количество льготных категорий. По мнению компании, так она могла бы помочь большему количеству людей. Напомним, в этом году на льготу могли рассчитывать семьи с детьми, медработники, педагоги, люди с инвалидностью, семьи военнослужащих. Напомним, в этом году программа льготных кредитов уже завершилась. Вернется после Нового года, но точные сроки пока неизвестны. Изменятся ли правила на самом деле, пока тоже неизвестно. В России растут цены на бензин, а дизель, наоборот, дешевеет. По последним данным Росстата, 95-й в сентябре прибавил в цене 0,9%. 92-й – 1,1. Стоимость дизеля за тот же период, наоборот, снизилась на 1,9%. Отметим, что Росстат анализирует данные по ценам на рынке по всей стране. В конкретных регионах и у конкретных сетей АЗС ситуация может различаться. Росстандарт ограничил продажи нескольких моделей китайских грузовиков и спецтехники. На этот раз под запрет попали легкие грузовики «Дунфэн», среднетоннажники «Фотон», тягачи «Джак» и автокраны «XCMG». В ходе внеплановых проверок нашли проблемы с безопасностью. Уже проданные машины продолжат ездить, пока не согласуют отзывную кампанию. Еще непроданные машины зависнут у дилеров до устранения неисправностей. Неприятная ситуация для тех, кто купил машины накануне. Поставить их на учет пока не получится. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В третьем квартале этого года медианная выручка одного компьютерного клуба в России увеличилась на 5,5% и составила 795 тысяч рублей в месяц. Это следует из отчета Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры. Количество новых посетителей выросло на 7,5%, достигнув 208 человек на клуб в месяц, а число игровых сессий увеличилось на 11, составив 2,7 тысячи. Наивысшие показатели выручки и притока новых посетителей наблюдаются в регионах за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Приморский край лидирует по медианной выручке, достигая около 1,3 миллиона рублей в месяц на клуб. По данным ассоциации, объем рынка компьютерных клубов в России в прошлом году составил 30 миллиардов рублей, увеличившись за год на 15%. Участники рынка считают, что потенциал для дальнейшего роста заключается в открытии новых площадок в регионах с низкой конкуренцией.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».